и сравняет счет в серии, то тогда будет финальный матч полуфинала в Атланте. И несколько слов, буквально несколько слов об Олимпийских играх. Принимаются заявки на организацию летних Олимпийских игр 2036 года. И среди стран, которые подали заявки, у нас уже есть Катар и Индия. Олимпийские игры в Катаре. Ну, в Катаре был чемпионат мира по футболу, но одно дело проводить футбольные соревнования, нужны определенные стадионы. Другое дело, где Катар будет проводить соревнования, я даже не знаю, так сказать, по массе видов спорта, по водным видам спорта. Окей, дамы и господа. И буквально пару слов о чемпионате национальной хоккейной лиги. Вчера команда Washington Capitals принимала Питтсбург, выиграла у Питтсбурга, а команда Winnipeg Jets выиграла у Colorado Avalanche. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал Джек Маль. Маль, большое спасибо. У меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Ермоленец, мы начинаем наш новый трудовой день. Я гулял, а теперь вернулся на рабочее место. Побывал в Германии впервые в жизни, полон впечатлениями. Какая страна? Но второй раз туда я, наверное, уже не поеду. Есть места попривлекательнее. В том числе здесь у нас, на родине, свободы. Хорошо, теперь я, как обычно, продолжая свою старую традицию, начну с Украины. Два события имели место в этой стране, которые я хотел бы сегодня, которых я хотел бы сегодня коснуться. Ну, первое, это Россия начала дроновые удары по мостам через Днепр. В Киеве, в Запорожье, в других местах. И это, безусловно, вывело войну, я не хочу сказать на новый уровень, но расширило, так сказать, поле ее действия. Это вызвало очень тяжелые последствия для жизни киевлян, ну и, соответственно, других городов тоже. Хотя там и без того ситуация нелегкая, но с мостами как-то это все усугубилось. И говорится о том, что движение приостанавливалось временно или постоянно. Вот у меня есть, например, такая информация по данным на 7 число. Южный мост, автомобильный плюс метро, по оси идут два пути с Ирецко-Печорской зеленой линии. Именно поэтому после ударов 1 и 2 октября ограничили поезда метро. На мосту одновременно может находиться только один состав. Северный мост чисто автомобильный, с троллейбусной сетью. Та же самая история. Временно останавливается. В Запорожье, в Антовый мост нового, открыт, новый мост открыт в 2022 году, автомобильный, 6 полос без рельсов. Повреждено его полотно 6 и 7 октября. Но как с железными дорогами? Потому что это вот как раз очень важный такой момент. Возникает первый вопрос. Почему вообще ждали до 26 года, чтобы начать бить по мостам? Потому что по мостам проходит железнодорожная связь с фронтовой зоны. Туда идут, туда, во-первых, личный состав возят, туда продукты, ну, то все это теперь называется словом логистика. Военное оборудование, снаряды, патроны, ракеты, все туда идет железной дорогой в основном. Потом это уже поближе к фронтовой линии. Это перегружается на автомашины и доставляется уже в конкретные какие-то точки, где это используется. Почему раньше не били по железнодорожным мостам? И тут мне понадобилось такое углубленное изучение этого вопроса. И логика оказывается в этом очень простая. Запускать ракету, ну, ракету не знаю как, но если мы говорим о дронах, в том числе о реактивных дронах нового поколения, больше габаритов, с большим боезапасом, этого не хватает. Даже если такой дрон попадает точно в полотно моста, этого не хватает для того, чтобы обрушить хотя бы один пролет. Его выводят на некоторое время из строя, но такого рода пробоины в полотне или повреждения в полотне ремонтируются в течение нескольких часов, ну, скажем, одного дня, и движение возобновляется. Но железнодорожные мосты еще сложнее вывести из строя, и при этом такого точного попадания, как нам обещают, нанести такого рода поражение невероятно сложно. И это очень дорого стоит. Поэтому с железнодорожным сообщением Россия борется другими средствами. А именно, Россия методично выбивает из употребления, так сказать, локомотивы. И из украинских источников следует, что только с февраля 2022 года, ну, собственно, с начала войны, выбито более 500 локомотивов. Об этом сказал 15 сентября этого года министр иностранных дел Андрей Сыбига. Они либо уничтожены полностью, либо выведены из строя. Forbes сообщал, что только в 26-м году выведено из этих 500 310. То есть сейчас, когда дроны стали более мощными и более наносят точные удары, выбивание локомотивов стало просто спортом для Российской Федерации. И в связи с этим работа вообще украинской железной дороги, Укрзалізниці, очень и очень затруднена. То есть выбивать локомотивы легче, чем пытаться обрушить понтонные мосты или вантовые мосты. Короче говоря, те мосты, по вантовым железной дорогам не ходят, но по опорным мостам это просто значительно дороже и не гарантирует успеха. Поэтому мы можем говорить о том, что основной целью ударов по киевским мостам это была, так сказать, психологическая операция. И она дала свой результат. В Киеве жить становится невозможно. И об этом говорят киевские блогеры, об этом говорят российские блогеры, что задача России в этой ситуации, в безостановочных бомбардировках и ракетных обстрелах Киева, в том, чтобы сделать этот город непригодным для жизни. Мы говорим о жизни миллионов людей. Впереди зима. И представьте себе, что будут делать эти люди. Значит, в Украине власти рекомендуют им уезжать в села. Но куда ты, в какие села ты поедешь? На какие шиши ты там будешь жить? Украина не предоставляет социальной поддержки, реальной социальной поддержки своим гражданам. Если там они что-то получают, то это копейки, на которые выживать невозможно, и они выживают своими собственными способами. Но один самый главный и самый эффективный способ для всех этих несчастных людей – это переселение в Европу. И вот это главная цель России – выселить этих всех людей из Киева, из других больших городов в Европу. Зачем это нужно? Ну, во-первых, меньше людей останется на территории Украины, потому что побегут в первую очередь еще более или менее работоспособные люди с детьми. Старики, наверное, уже не побегут. Это, безусловно, ослабит страну и усугубит ее демографическую катастрофу, которая уже имеет место. Но самое главное для России, это очень важно, это заполонить беженцами Европу. Чем больше украинских беженцев хлынет в Западную Европу и в Восточную Европу, тем тяжелее Европе будет финансировать эту войну, чем она сейчас занимается. И таким образом оказать давление на тамошних политиков. Собственно, результаты этого давления уже налицо. А именно, это победы консервативных партий. Их называют правыми партиями. На самом деле это просто, ну я не знаю, когда мы говорим правые партии, левые партии, это все, знаете, как вопрос для обсуждения. Например, гитлеровскую национал-социалистическую рабочую партию Германии называли партией правой, она считается партией правой, но так подумать и разобраться, то это абсолютно левая партия, потому что национализация имущества, передел имущества, забрали у богатых, отдали бедным, это все совершенно левые методы жизни. Это не какая-то суперконсервативная партия. Но ее называют правой, потому что за ней стоит террор и война, которые унесли в жизни десятков миллионов людей. Ну, мне об этом не надо вам рассказывать, потому что Советский Союз пострадал как никто в этой войне. И мы все это помним. Поэтому эти же партии называют сегодня, так, планы на националистического толка называют сегодня правыми, что, на мой взгляд, является совершеннейшей ошибкой. О правизне или левизне мы можем судить по экономическим программам этих партий. То есть, если ввести большие налоги, ограничить права, экономические права богатых людей, то есть вот это не правая политика, это левая политика. Мы это знаем. Это социалисты. Но что известно о тех партиях, как, например, альтернатива для Германии, они стоят за ограничение миграции, за заведение в жизнь механизмов, которые приведут к ассимиляции мигрантов, скорейшей, против исламизации страны. То есть ты не можешь назвать эти, что это, радикальные партии? Ну, в Германии их называют радикальными, потому что говорят, понятно, что Германия несет колоссальную ответственность. Ну, Германия 30-х, 40-х годов несет колоссальную ответственность перед всем миром, и сегодняшние немцы это все прекрасно помнят. Им у них это национальный просто культ, это постоянное безостановочное напоминание о гитлеровском прошлом Германии. И поэтому они сегодня дуют на холодную воду. То есть, если такая партия, как альтернатива для Германии, она требует ограничения миграции, усиления ассимиляции, выступает против исламизации, то они считают, что это опасно, это чревато какими-то жуткими последствиями для страны. Ну, не знаю, это я там все-таки не живу, и, может быть, это не очень хорошо чувствую, но так у них по выборам в земельные органы управления, это альтернатива для Германии, она занимает очень хорошие позиции. Если раньше говорили о том, все партии Германии говорили, мы будем их теперь игнорировать, то теперь уже как бы игнорировать не получается. Их слишком много, и совершенно понятно, что их население поддерживает. При этом я должен поделиться таким чисто своим наблюдением. Мы тут, конечно, получаем такую пережеванную, переваренную информацию через наши средства, через наши СМИ. И, поскольку я сам в них работаю, то я прекрасно понимаю, что информация, которую мы получаем, она дико взвинченная, вскрученная, взболтанная, пена идет. В действительности, может быть, то, что происходит в реальной жизни, оно не вполне соответствует тому, что мы слышим в новостях. Я с этим сталкивался столько, сколько я работал в прессе. Пресса неадекватно отражает события. Картина искаженная. И если мы говорим, например, что вот в Германии или во Франции там есть движения, политические движения, которые стоят за прекращение миграции, то это, конечно, правда. Но насколько очевидна эта миграция и исламизация? Ну, опять же, так посмотришь какие-то видео, кошмар просто, кошмар. Но из своего личного опыта я бы вот так вот расставил страны по порядку, в том плане, в каком это больше видно, в каком это меньше видно. Значит, для меня самая исламизированная, так сказать, страна, где это просто очевидно, где этих ребят много. Я узнал, кстати, новое слово «замоташки». Так называют этих женщин, которые ходят в головных платках. Но я должен сказать, что красивые женщины в головном платке смотрятся очень хорошо. И главное, что эти девушки, которых мы видим, которых я видел, например, в Германии, они среди студентов, и там очень много, ну, я очень много видел студентов, они там группами двигаются, они так среди них очень вполне гармонично себе существуют, и никто там друг друга не отделяет. Как вот это вот вы, а вот это вот мы. Нет, все это перемешано, и молодежь к этому относится вполне спокойно, и это какое-то гармоничное такое слияние. Но так вот этих вот девушек и их ребят, которые зимой без носков ходят в сандалета, вот их больше всего было в Швейцарии. Я был в Женеве, их там, я не знаю, везде. Их там везде, если так можно сказать. На втором месте я бы поставил Англию, потом Францию и уже потом Германию. Может быть, между этими странами можно еще какие-то втиснуть. Но не видел. Я исхожу из своего опыта. Точно так же я их не видел в Испании в больших количествах и в Италии. Хотя это первые страны вторжения, как бы. Может быть, сейчас ситуация другая, но я вот говорю, опираясь на опыт, может быть, так, 2-3-летней давности или последнего времени. То есть Германия не самая оккупированная этими ребятами страна. Не самая. И тем не менее, там эти партии очень активны и понятно, что у них вызывает это все опасения. Теперь говоря о количестве мусульман, нелегально прибывших в страну, я все-таки должен сказать, что наш Нью-Йорк в этом плане никто и ничто не побьет. У нас больше. И вот мы, живя, и вот вы, живя в Нью-Йорке, когда вам рассказывают про то, как эти ребята оккупировали Европу и подчиняют ее своим интересам, и разлагают европейскую культуру, я вам хочу сказать, это, конечно, так, но у нас больше, у нас всего больше, у нас все больше, у нас тараканы больше. Машины больше, квартиры больше. И этого у нас тоже больше. Поэтому, когда мы слышим, они там оккупировали Европу, ребята, они уже оккупировали Америку. У нас есть города, типа этого знаменитого Дирборна, где все власти мусульманские, они выдавили оттуда всех остальных. Поэтому надо заниматься наведением порядка в своем собственном доме, а не где-то. Теперь я хочу вернуться в Украину. У меня был такой небольшой экскурс в сторону. И даже сейчас уже трудно вспомнить, как это меня занесло в эту сторону. А, ну я же объяснял, где я был неделю, почему меня не было с вами, мои дорогие. Вот, возвращаясь к украинской войне. Вот, значит, долбят теперь мосты, дошли до мостов. И основная цель, это, конечно, создание этой ситуации, когда остатки украинского населения, которые еще там есть, они хлынут в Европу. Потому что выжить эту зиму в Украине будет предельно сложно. Предельно. И совершенно очевидно, что власти не способны защитить население от этих обстрелов. И совершенно очевидно то, что они не могут поддерживать деньгами этих людей. И совершенно очевидно, что у этих людей единственная возможность выжить – это бежать в Европу. Откуда они уже, скорее всего, не вернутся. И это цель России. И если, ну и она, сработает она или нет, это мы увидим поближе к зиме. Но что сейчас сработало, это психологическое воздействие на людей. Все больше людей говорит о необходимости прямых переговоров с Россией, на которых, может быть, какая-нибудь третья страна или страны будут участвовать в качестве гарантов, но главная задача, главная цель – это начало мирных переговоров. Естественно, этих людей тут же записывают в зрадники, то есть в предатели. И вот в числе этих предателей оказался депутат Верховной Рады Украины от Одессы, между прочим, Алексей Гончаренко. Он выступил в газете «Украинская правда» со своим мирным планом, где он призвал руководство страны начать прямые переговоры с Россией. С этой статьей можно ознакомиться в газете «Украинская правда». Она есть, у них есть несколько вариантов, в том числе на русском. То есть, если желающие хотят прочесть, то могут прочесть. И мы столкнулись сейчас с такой интересной реакцией. Вот кто-то должен был начать этот разговор. Его начал Гончаренко. Он, конечно, человек такой одессит, шумный, любит привлекать к себе внимание. И все это как бы за правду, за справедливость. И логика в том, что он говорит, какая-то есть. Не могу сказать, что много, но какая-то есть. И он такой смелый. Но смелые с оговорками. В том плане, что он перед тем, как... Он не просто говорит, что мы должны начать войну, потому что мы ее мы должны начать переговоры, потому что мы проигрываем войну. Эта тема звучит. Но у него все это прикрыто патриотическими лозунгами, которые нужны обязательно. Это как такой ритуальный танец. Без него не выпустят на сцену. Ну хорошо, он исполняет этот ритуальный танец, а потом, значит, переходит к делу. Страна проигрывает эту войну, потому что Россия более сильная страна, потому что экономика обрушена, ее добивают. Ну и, значит, реакция общества. Надо, значит, во-первых, его там подняли вопрос о том, чтобы исключить его из партии «Европейская солидарность». Им не нужны предатели. Но кто-то, значит, за это самые такие ярые патриоты. А кто-то помалкивает. И как показывают опросы общественного мнения, в том числе опросы, проведенные украинскими службами опросов общественного мнения, население в целом уже до такой степени устало от этой чудовищной совершенно ситуации, что они уже готовы на все, лишь бы перестали бомбить. Это понятно, это любой бы человек это сделал. Потому что там солдаты на фронте, они привыкли, может быть, так жить, и, может быть, они способны продолжать даже воевать. Или уйти в партизаны, например, если фронт рухнет. по лесам бродить, там время от времени совершать нападения на какие-то российские объекты. Такие люди стопроцентно есть. Такими были, между прочим, бандеровцы, которых до 50-х годов по лесам искали в Закарпатье. Но сейчас простые люди, они хотят уже, чтобы этот кошмар кончился. И Гончаренко как раз выразил именно это пожелание. К чему сводится его пожелание? Я могу сказать только о некоторых его предложениях. Значит, исходная посылка. На поле боя паритет, то есть украинская армия стоит, но в войне на истощение, которую ведет Россия, Украина проигрывает. Люди бегут, экономика рушится, инфраструктура рушится, и Украина теряет время, потому что время – это постоянные потери. Значит, цель мирного плана Гончаренко – сохранить как можно больше украинцев и как сохранить их именно в своей стране. И мирные переговоры, он утверждает, не являются капитуляцией. Уступки должны делать обе стороны, и для этого нужно сделать поэтапными эти мирные переговоры, то есть обеспечить безопасность судоходства в Черном море, потому что нужно вывозить сельхозпродукты, сейчас это вся закрылась история. Энергетика, нужно перестать наносить взаимные удары по энергетике, потому что только так можно иметь тепло и свет зимой. Ну, потом перестать обстреливать школы, больницы, мосты, железную дорогу, жилые дома. И на фронте, это самое интересное его предложение, это вести войну только на Донбассе. А во всех местах, договориться, там будет тишина. Ну, как бы абсурдная такая ситуация. Но, тем не менее, главное остается главным. Он предлагает начать мирные, прямые мирные переговоры с Россией. Вот об этом я сегодня хотел поговорить с вами. Но после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости,
16: аналитические передачи,
15: репортажи, мнения экспертов
16: и прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
18: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара?
9: Откуда кукушка знает про годы?
11: Ну, кому это нужно?
9: Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
12: По пятницам с 4 до 5.
13: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как заняться мирным планом Гончаренко, я хочу напомнить вам о главном. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84. И живите без боли. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. Ну, хорошо. Вот, возвращаясь к плану Алексея Гончаренко, который призывает к прямым мирным переговорам с Путиным. Я, во-первых, хочу открыть наш очередной антинаучный опрос общественного мнения. Значит, если вы поддерживаете мирный план Гончаренко, наберите 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, наберите 888-222-1132. Теперь смотрите, я вообще, как вы знаете, у меня есть такая традиция, не обсуждать с вами, то есть не предоставлять вам слово в моих разговорах об Украине. Почему? Потому что первыми кидаются звонить люди, которые вместо того, чтобы высказать свое мнение по поводу услышанного, они высказывают свое мнение обо мне, друзья мои. Ваше мнение, не ваше мнение, а мнение этих национал-патриотов Украины обо мне. С одной стороны, меня не интересует, с другой стороны, ну, какой смысл тратить радио, эфирное время, безумно дорогое, на то, чтобы вы высказывались обо мне. Мы не для этого передачу сделали. Мы сделали передачу для того, чтобы комментировать текущие события. Поэтому, ну, я понимаю, что этих людей останавливать трудно. Ну, допустим, там, я помню телефоны, по которым они звонят, поэтому я их трубку не, я даже их не поднимаю. Они в эфире появляются довольно редко. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы эта тема суперважная. Сегодня для всех нас эта тема суперважная. Остановить эту войну, остановить это смертоубийство, остановить эту катастрофу. А это катастрофа. И эта тема заслуживает общего обсуждения. А я не заслужу. Поэтому. Я в очередной раз повторюсь, если кто-то будет говорить обо мне, то это выступление будет недолгим, приблизительно секунд 20-25. Поэтому мы будем говорить о мирном плане Алексея Гончаренко. Тем более, это его план, а не мой. У меня был бы другой план, но мы обсуждаем его план. Значит, я хочу вернуться к основным пунктам этого плана, для того, чтобы мы знали, о чем мы говорим. Значит, первое – это прекращение, это безопасность судоходства в Черном море, которая позволит Украине экспортировать свои сельхозпродукты, поскольку они сейчас оказались запертыми в стране, и просто это грозит не просто потери этих всех возможных прибылей, но просто то, что это все пропадет. Девать это некуда. Энергетика – это безопасность энергетики. Это прекращение ударов с обеих сторон по объектам энергетики. В России это НПЗ, в Украине это там уже НПЗ давно нет, но значит у них остались электростанции, подстанции. Все это выбивается каждый день, методично. И значит затем безопасность гражданской инфраструктуры. Это в первую очередь мосты и железные дороги. Их перестать выводить из строя. И фронт. Это значит сузить боевые действия только до Донбасса. Чтобы война шла только за Донбасс. А везде все остальное остановить по линии фронта, и, а потом начать разговаривать. И, значит, все это делать, как это вы назвал это, Гончаренко создает такой треугольник мира. Значит, это под каждое из этих отдельных соглашений находится какой-то гарант. Ну, например, если мы говорим о безопасности судоходства в Черном море, то Турция, которая тоже имеет выход к Черному морю, она, значит, выступает гарантом. Значит, если речь идет о торговле зерном, то там может выступить Египет и Саудовская Аравия. Потому что Египет — это одна из тех стран, которая покупала украинское зерно. И российское, кстати, тоже. Ну, вот в таком духе. И у Гончаренко, безусловно, есть оппоненты. У них один довод. С Россией договариваться нельзя. И невозможно с ними ни о чем говорить. Потому что они говорят одно, а делают другое. Ну, это известная такая песня, которую можно исполнять абсолютно перед любой аудиторией. Но с чем трудно не согласиться, когда Гончаренко говорит это, что фронт, может быть, и стоит, но он, нет, он движется крайне медленно. Там речь идет о километрах каких-то считанных. Но потери двух стран абсолютно несопоставимы. То есть российская экономика стоит, украинская находится при последнем издыхании. И в связи с этим, значит, вопрос. Теперь вопрос в зал. Считаете ли вы, поддерживаете ли вы мирный план Гончаренко? Если да, телефон 888-222-1131. Если вы не поддерживаете, то 888-222-1132. И телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. План, конечно, Гончаренко гениальный. Просто уже 5 лет этот план предлагает вся Европа и Украина. А с кем договариваться? У России одна цель, у Путина – уничтожить Украину, что он делает планомерно и на глазах у всего мира. С кем договариваться?
1: Я вас понял, спасибо. Я вас понял. То есть вы придерживаетесь такой позиции, что договариваться не с кем, поэтому и не стоит начинать. Когда вы говорите, что это на протяжении какого-то... на протяжении 5 лет, значит, это план Европы. Это не план Европы. План Европы — продолжать воевать. Европа отказалась от любых переговоров. То, что вы говорите сейчас, это план Европы 5 лет. Это абсолютно, абсолютно не соответствует действительности. Абсолютно. Значит, план Европы — продолжать воевать. Они отказались говорить с Путиным. Их целью с первого начала было заставить Путина. В связи с этим вводили все эти миллионы санкций, которые не дали никаких результатов. И сейчас, когда сложная ситуация с нефтью в мире, Путин зарабатывает на нефти еще больше, чем он зарабатывал раньше. Еще больше. У Европы, Европа полностью, целиком и полностью отказалась от дипломатии. Она отказалась в 22-м году, когда Бори Джонсон прилетел в Киев и сказал: не о чем договариваться, мы будем продолжать воевать. И одна и та же песня: не с кем договариваться. Такое объяснение. Не с кем договариваться. А пробовали. Кстати, Гончаренко сказал очень такую дельную вещь. Я вчера его слушал, он выступал на Радио Свобода. Он сказал дельную вещь. Давайте попробуем. Давайте хотя бы попробуем. Потому что мы сейчас говорим, они с нами не станут говорить. Но мы ни разу не попробовали. Давайте говорить с ними. Давайте попробуем. Но, между прочим, это опять не точно. Пробовали. В Стамбуле пробовали. И ничего не получилось. В смысле, Украина ушла от этих переговоров. Поэтому говорить о том, что 5 лет, никаких пяти, ни,

0: Одну секунду. У вас что-то с телефоном. Это никуда не годится. У вас что-то с телефоном. Вы должны сделать мне одолжение. Перезвоните, пожалуйста. Невозможно просто слушать эти звуки космические. Хорошо. Значит, хорошо, я подхвачу вот эту вот идею, которую начал высказывать Глеб. Этот план нереалистический, он носит медийный характер. По крайней мере, отчасти я с этим согласен. Только когда мы говорим о медийном характере, то это медийный характер в пользу Гончаренко, а не в пользу украинского правительства. Почему? Потому что он такой, как говорится, шебутной. Он любит привлекать к себе внимание. Он постоянно привлекает к себе внимание. Ну вот, у них есть такие депутаты, которые постоянно привлекают к себе внимание. Один из них это Ярослав Железняк. Это очень известный депутат. У него есть прозвище «Железный нардеп», «Железный нардеп», ну, потому что он железняк. И я боюсь соврать, но, по-моему, он представляет как раз оккупированные районы. Но он очень предметно всегда критикует власть. Очень. Он, как я понял, служит в финансовом комитете Рады. Он постоянно говорит о нереальности, о всяком просто о полном разрыве реальности и действий Рады по отношению к бюджету. Все, что они пишут, это фантазии. И, конечно, он среди тех людей, которые призывают к борьбе с коррупцией и больше полномочий для НАБУ и САП. И, то есть он предметный критик Зеленского. Но когда мы говорим о вот этом Гончаренко, то это просто, ну я не хочу называть его болтуном, но он в основном работает лозунгами, привлекая внимание к себе. Для чего? Ну, наверное, у него какие-то планы, политические планы большие. Глеб, вторая попытка, мы вас слушаем.
1: Да, алло, доброе утро. Вы меня сейчас немножко лучше слышите?
0: Я значительно лучше вас слышу.
1: Спасибо. Значит, трагедия всех войн заключается в том, что их довольно просто развязать, а вот остановить войну гораздо сложнее. Я считаю, что проблема этого плана, он просто является нереалистичным. Я сразу хочу сказать, что мы не будем говорить по поводу справедливости или несправедливости будущего мира, поскольку восприятие справедливости у разных людей и у разных стран разное. А тезис по справедливости войн был сформулирован тысячелетия назад, и он просто в переводе на русский звучит так: «Горе побежденным». Но что касается...
0: Это чистая правда.
1: Я очень
0: Чистая
1: сожалею, но это
0: правда.
1: так. Я очень
0: Ну,
1: сожалею,
0: это
1: но
0: так,
1: это
0: я с
1: так.
0: вами согласен.
1: Значит, что
0: Вы
1: касается...
0: знаете, а с другой стороны, вы знаете, Глеб, одну секунду, просто, вы знаете, это хорошая фраза, она меня так задела немножко, потому что это из тех фраз, которые хорошо звучат, но вдруг я ее забыл. Вот если вы... Очень много фраз, которые мы запоминаем, именно потому что они хорошо звучат, или там рифма есть какая-то, или мысль такая занятная, но они абсолютно не соответствуют действительности. Потому что если вы, например, возьмете Германию, побежденную Германию, я имею в виду западный сектор, на который распространился план Маршалла, то это было не горе побежденным. Там эту страну восстановили, она процветала, но они же были побежденные, правда? Так что иногда по-разному складывается. А так бы
1: Не,
0: жили
1: ну,
0: под Гитлером, это же экономика умирающая у них была, правда? Там не очень было хорошо с экономикой.
1: Германия была побеждена вся, не только западная. И надо сказать, что проблема была в том, что, и это мы отвлекаемся от темы, что популярность Гитлера отчасти вызывалась тем, что пока Германию не разбомбили вдрызг, как раз экономика там шла вверх. Но это совершенно другой вопрос. Так вот, я хочу сказать по поводу проблемы украинского мира. Значит, эта война фактически является прокси-войной. Поэтому, по определению, Россия не может и не будет договариваться только с Украиной.

0: будет пакет договоренности, который неизбежно будет включать и снятие санкций, и возвращение золотовалютных российских резервов. Что же касается территориальных уступок, то речь идет, например, о том же Донбассе. Это дело не принципиальное, это не политическое, потому что без вот этих 12% Донбасса, которые по-прежнему контролирует Украина, весь остальной Донбасс – это чемодан без ручки, потому что речь идет о водяной инфраструктуре. Именно поэтому Израиль контролирует Голанские высоты. Речь идет не только о безопасности, а о всей водяной инфраструктуре остального Донбасса.
1: Да.
0: И кроме того, принципиальная позиция России не изменилась в том смысле, что... И в этом можно обвинять Россию в чем угодно, но в этом она была очень последовательна. Ее требования, геополитические требования по поводу нейтрального ненатовского статуса
1: Верно.
0: Украины и по поводу ситуации с русским языком.
1: Верно. Вы знаете, одну секунду. Да. Глеб, одну секунду. Не торопитесь, у нас есть время. Все время наше. До 9 часов. Мы вдвоем будем говорить. Хотя и тут звонят мне трудящиеся некоторые. Но я что хочу сказать. Я хочу вернуться к одной буквально вашей фразе, потому что она действительно важная. Гончаренко тоже говорит о том, что с НАТО уже все стало понятно. Никакого НАТО не будет. Поэтому имеет смысл отказаться от этой позиции о намерении вступить в НАТО и вернуться к нейтральной позиции Украины. Это он тоже об этом говорит. И мне кажется, и вы сейчас как раз об этом сказали, поэтому я хотел чуть-чуть добавить, что этот пункт тоже есть в мирном плане Гончаренко. Продолжайте, пожалуйста.
0: Значит, у меня, когда ты с кем-то договариваешься, даже если ты считаешь противную сторону своим врагом, надо понимать их позицию. Вот все говорят, Верно. Что нельзя верить путиновскому режиму. Но в позиции Верно. России и любого руководителя России, то, что было во время Минских договоренностей, и даже то, что было с продвижением НАТО на восток, говорит о том, а какие основания России доверять в этой договоренности. Противоположной стороне. То есть договоренность будет очень трудная. И еще я хочу отметить, что в процессе эскалации этой войны Россия продолжает быть очень консервативной в уровне эскалации. Она способна, в общем-то, куда более сильным мерам, более катастрофическим по отношению к Украине. Поэтому тут надо быть взвешенным и справедливым. А ненависть к так называемому путинскому режиму, я считаю, очень непродуктивна вообще в самом обсуждении. Потому что надо обсуждать с точки зрения экономической и политической позиции России и его, и ее населения. И тут надо сказать, что я считаю, что во многом эта война была затеяна с точки зрения того, что внутренняя нестабильность России приведет к ее поражению. После того, как это не случилось, эта война может привести только к поражению Украины. И поэтому сейчас изменились условия и позиции договоренности. Хотя, я так понимаю, договоренность еще возможна. Просто чтобы остановить эскалацию, и не просто продолжение, а продолжение с эскалацией, надо понимать, что придется делать значительные уступки. Вот в чем я.
1: Вот в чем вы. Это хорошо.
0: Вот что я считаю.
1: Хорошо, Глеб.
0: Простите.
1: Я понял. Ну, да, ради бога, все в порядке. Спасибо вам. Я с вами совершенно согласен. Мы, к большому сожалению, я не знаю, люди понимают это, сами себя слышат или не слышат. Но вот всегда вбрасывается вот эта одна и та же фраза, это как мантра. И когда ты повторяешь одно и то же много раз, то в конечном люди начинают в это верить. И вот эта вот мантра продолжается. С кем там договариваться? С ними невозможно договариваться. Они не договороспособны. Ребята, а с нами можно договариваться? Мы договороспособны. Это же все, что предшествовало этой войне. предшествовало то, что мы сказали, мы, когда я говорю коллективный Запад, мы сказали, что НАТО не будет продвигаться на восток ни на один дюйм, после чего они продвинулись. Причем в этом продвижении свою роль сыграл наш военно-промышленный комплекс. Потому что это, НАТО – это коммерческая организация. Потому что там они вам говорят про защиту демократии. Про... Я вас умоляю, не надо. У нас большой союзник – это Саудовская Аравия. Какая там демократия? Но, тем не менее, это наш большой союзник. Почему? Потому что мы с ними договорились, каким образом мы будем торговать их нефтью. Поэтому вопрос демократии не стоит. Подождите, да, подождите, вы договорились, передайте. Да, ну, вы можете хотеть, я понимаю, но я же тоже хочу. Тут моя хотелка оказалась чуть больше вашей. У меня же кнопка. Поэтому, вот, и, при этом я могу приводить сколько угодно других примеров. Того, как мы вышли из двух ракетных договоров. С одной стороны, сказали просто, ну, знаете, нас это сейчас нас не устраивает, поэтому мы вышли. Это все предшествовало этой войне, между прочим. Почему перед войной Путин предлагал новую, как он говорил это, новая архитектура безопасности Европы. Ну все, вышли из этих договоров и все, сказали ему, иди гуляй, кто ты. И все это подоплекой было то, что понимание того, что российская экономика не сегодня-завтра рухнет, а Путин умрет. И ни того не случилось, ни другого. Но эту песню исполняли все время. Ну хорошо, вот я еще раз возвращаюсь к этой теме. С кем можно договариваться? Значит, если вы помните, тут у нас возмущение какое вызвало, когда Путин прилетел в Анкоридж, ему расстелили американские солдаты красную дорожку. Значит, сам Трамп, американский президент, пожимал руку этому новоявленному Гитлеру. Но там, между прочим, тоже были достигнуты какие-то договоренности. Их кто-то выполнил? Нет. Такие дела. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. У меня, между прочим, другая тема есть, но посмотрим, как она будет развиваться. То есть, если кто-то хочет выступить, уже давайте, ребята, после новостей. Сейчас перерыв.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании InsuranceNY.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
5: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид. В Нью-Йорке 9 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп заявил, что он не нуждается в Нобелевской премии мира для признания своих заслуг. Цитирую, «Я закончил 8 войн, я вернул всех заложников, я спас миллионы жизней. Независимо от того, получу я премию или нет, я сделал намного больше», — ответил он на вопрос журналистов о предстоящей церемонии. Трамп отметил, что если Нобелевский комитет не присудит премию ему, это решение станет для них большим упущением. Ожидается, что имя лауреата огласят 9 октября. Посол США Майк Хэкоби опроверг сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность отмены безвиза с Израилем. Адвокаты Кристи Пайк и противники смертной казни просят губернатора Теннесси, республиканца Билла Ли, не пытаться казнить ее снова и заменить смертный приговор пожизненным заключением без права на освобождение. 30 сентября преступницу ввели 2 дозы пентобарбитала. Медики не смогли правильно установить капельницу, и препарат мог уйти в ткани. Пайк доставили в больницу. Через 6 дней она пришла в себя и смогла говорить. Попытаются ли власти казнить ее снова, пока неизвестно. В Конгресс внесли законопроект о продлении ТПС для 500 тысяч украинцев. Это сделали демократ Билл Китинг и республиканец Брайан Фицпатрик. Если закон примут, статус сохранят до 1 июля 2029 года.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
5: Курьер. 718-635-3535.
12: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Перед тем, как вернуться к мирным предложениям, Гончаренко, я бы хотел вернуться к теме не менее значительной для жителей Соединенных Штатов Америки, а именно получению моргиджа. Этому делу предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро всем радиослушателям. Я не уверен, насколько доброе утро для тех людей, которые хотят покупать, потому что процентная ставка растет просто сумасшедшая. Это просто уже перешло уже практически 7,5%. Она идет после людей, которые показывают доход, да. Понимаете, те просто вот вчера или позавчера буквально там на четверть поднялось там за один день. То есть было там 7,125, потом 7,30, 7,5, и сейчас уже практически подходит к 7,5. То есть процентная ставка, это для тех людей, которые показывают доход, а представляете, которые не показывают, прибавьте еще единичку, и вот вам получается 8,5% процентная ставка для тех, которые не показывают доход. То есть что творится, непонятно, вернее, как бы все понятно, но, к сожалению, это не успокаивает наш маркет, все равно как бы очень обидно просто, что такое происходит, и процентная ставка просто растет жутко просто жутко. Но, тем не менее, несмотря на это, люди все равно покупают, потому что я всегда говорю, знаете, несмотря на то, что процентная ставка высокая, как бы вы женитесь на доме, да, а не на процентной ставке. То есть мы очень надеемся, что через какое-то время, я не знаю, когда, потому что нам, знаете, в начале года нам все говорили, что подожди, к маю, к июню процентная ставка будет там 5,5, и все будет нормально. Но на самом деле время прошло, а процентная ставка стала еще выше. Было там 6,25, 6,5, сейчас уже, как я сказал, уже практически 7,25, 7,5. То есть процентная ставка очень и очень сильно выросла. Но хорошие новости то, что у нас есть несколько программ. И одна из программ, она называется buy down. Что такое buy down? То есть несмотря на то, что процентная ставка, допустим, сейчас 7,5%, вы можете получить процентную ставку, которая на 3% меньше. То есть это будет 4,5%. Будет 4,5% в течение первого года. Второй год у вас будет 5,5%, потом у вас будет 6,5%, потом у вас будет 7,5%. То есть хотя бы на то время, когда процентная ставка высокая, вы все равно можете воспользоваться вот этой уникальной программой. Многие люди сейчас ее берут. Вот. И платят маленькую процентную ставку. Почему? Потому что, смотрите, все равно как бы вы будете перефинансироваться, да, то есть по-любому. Люди, которые сейчас берут эти процентные ставки там на 7,25 или там 7,5, все равно, как только процентная ставка будет там 5,5 или там 6%, все будут перефинансироваться, вся страна это будет делать. Поэтому если вы сейчас возьмете, то есть это, кстати, 30-летний фиксированный моргидж, да, то есть эта процентная ставка будет зафиксирована на 30 лет, допустим, вы взяли там на 7,5, да, но зато первый год у вас действительно 4,5%, потом у вас 5,5%, второй год, третий год у вас 6,5%, то есть у вас есть возможность в течение первых там 3 лет перефинансироваться, да, никаких prepayment penalties у вас нету, как бы это все будет нормально. То есть сейчас я считаю вот в такой вот, так сказать, температурной погоде у нас, да, то есть, конечно, вот эта программа, может быть, она даже и хорошая программа, потому что она действительно экономит людям много денег. То есть звоните нам по телефону 917-397-3000, я вам расскажу, потому что не все могут попасть под эту программу, да. Вот, но, тем не менее, эта программа очень хорошая, она называется Buy Down, 3-to-1 Buy Down. Она может быть 2-1 buy-down, то есть, допустим, процентная ставка будет снижена на 2% первый год, то есть у вас тогда будет вместо 4,5, допустим, 5,5, потом 6,5 и потом 7,5. То есть там есть определенные условия, как она работает. Наберите, пожалуйста, 917-397-3000, мы расскажем, как эта программа работает, потому что она сейчас вот очень актуальна. Все, Игорь Нобл, Walk with Happy People, и желаю всем удачных выходных. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, я смотрю, у меня тут просто люди... Ну, хорошо, я начну принимать звонки. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро. Посеешь ветер, пожнешь бурю.
1: Что-то у нас отключилось. Эдуард, я вас попрошу еще раз набрать номер наш, потому что вас не слышно. Пока Эдуард набирает наш волшебный номер 718-303-90-90, который открывает доступ к колоссальной аудитории, я хочу напомнить вам о важном. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца» действует безотказно. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я возвращаюсь... Нет, уже сейчас напоминаю телефон 718-303-90-90. И, пожалуй, я сейчас объявлю первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 55% поддерживает мирный план Гончаренко, 45% не поддерживает. Но, между прочим, вот тут, конечно, и проявляется антинаучность моего метода опроса, потому что мы не знаем, по какой именно причине эти 45% не поддерживают мирный план Гончаренко. Это может быть, потому что они не доверяют России, им нельзя доверять, с кем договариваться. А может быть, они просто считают предложения Гончаренко нереальными. Ну, хорошо. Эдуард, доброе утро, мы вас слушаем. Hello? Нет, что-то у нас не получается. Хорошо. Я, между прочим, тоже считаю предложения Гончаренко абсолютно нереалистичными, но для меня тут важность этой инициативы в другом. Дело в том, что важно начать разговор. Дальше этот разговор направиться в более, как бы сказать, реалистичном направлении, но его важно начать. Но сегодня позиция украинского руководства – это воевать до последнего украинца, а не договариваться. Договариваться не с кем. Но у многих людей есть подозрение, что договариваться не с кем, потому что если начнутся мирные переговоры, то за ними последует мир, выборы нового президента и уголовное расследование против нынешнего президента. Поэтому, наверное, война будет продолжаться. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Спасибо, благодарю за вашу передачу, за звонок. Не надо доверять Гончаренко, потому что он ничем лучше, чем Зеленский. Он тоже популист, он тоже хочет, чтобы... обмануть людей и переиграть ситуацию на свою пользу. Он не лучше, чем Зеленский.
1: Ну хорошо, спасибо вам. Ну, это тоже так говорить о том, что он лучше или хуже, с какой точки зрения лучше, хуже. То, что он популист, это однозначно. Он проталкивает, в основном, это лозунги, но какой-то реальной деятельности или реального понимания ситуации, какую вот мы наблюдаем, например, у Ярослава Железняка, у него нет. Такое ощущение, что у него квалификации для этого должны нет, для того, чтобы занимать эту должность. Но, с другой стороны, какая президентская квалификация у нынешнего президента Украины? Тоже никакой. Ну, и это, наверное, как-то сказывается на общей ситуации. Но вот я бы хотел остановиться еще на нескольких пунктах его плана, которые, например, мне кажутся реальными. Это главный один. Это план о невступлении в НАТО. И... То есть об объявлении нейтралитета. При этом Гончаренко говорит, мы будем, тем не менее, вооружаться и содержать армию, которая будет соответствовать стандартам НАТО. И для этого не обязательно вступать в НАТО. А наша армия сама по себе достаточно сильная для того, чтобы противостоять российской угрозе. И с этим трудно не согласиться, потому что, действительно, вот многие спрашивают, вернее, приводят такой пример, что... Например, Финляндия и Швеция, которые не были членами НАТО, а потом они раз и вступили. И просто у них это там буквально месяц заняло для этого вступления. Как это могло произойти? Это могло произойти очень просто. У них вооруженные силы давно соответствовали стандартам НАТО. Давно. И этот переход в состав НАТО для них явился, по сути дела, формальностью. Это было все оформлено на бумаге. Им не нужно было выполнять никаких других требований, в частности, требований, связанных с демократическим устройством своих стран. Чего... На Украине нет и даже не пахнет этим. Поэтому в этом плане надо сказать, что предложение Гончаренко очень реалистично в отношениях с НАТО. Не член НАТО, но все соответствует стандартам НАТО. Такие дела. Теперь по поводу войны на Донбассе. Постепенно свести всю войну к боевым действиям на Донбассе. Это просто абсурд, который, я не знаю... Так не бывает. Просто так не бывает, потому что так не бывает. Гигантская граница, гигантский фронт, на который Украина растягивает все свои силы, какие у нее там есть. И вдруг это будет сведется к одному крохотному району. Это просто нереально. Но два других вопроса, по меньшей мере два вопроса, очень интересные. Один из них – это предложение Гончаренко вернуть права русскому языку. Потому что это условие для вступления в Европейский Союз. Вот это рациональное предложение. И, кстати, тут речь идет не только о русском языке, хотя всем понятно, что главная проблема – это русский язык. Вторая проблема – это венгерский язык в венгерских районах. И у Украины очень напряженные отношения с Венгрией именно из-за языка. И Гончаренко говорит, разве те люди, которых сегодня бомбят, русскоязычные люди, которых сегодня бомбят в Одессе, в Запорожье, в других местах, разве они не патриоты? Они патриоты, но они говорят на русском языке. Но сегодняшняя украинизация сделала их людьми второго сорта. Окей, еще есть один пункт, но я дам возможность вам поговорить. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
5: А добрый день. Алло, меня слышно, да?
1: Да, вас слышно.
5: А вы позволите мне с вами не согласиться и высказать свою точку зрения?
1: Конечно, я позволю. Почему не позволять?
5: А, ну,
1: мне
5: смотрите,
1: полномат я не тогда... ругаться, а все остальное у меня разрешается.
5: Обещаю. Я начну с того, что я не согласен,
1: обещаю.
5: Когда вы утверждаете, что причиной войны нападения на Украину было расширение НАТО. Это... Путинская пропаганда так утверждает, но эта точка зрения не выдерживает никакой критики. Реально причина совершенно другая, и путинская пропаганда не может эту причину никак озвучить. И для нападения на братскую страну нужна была причина. И причина была придумана как НАТО. На самом деле причина была в том, что украинский народ позволил себе выйти на Майдан и свергнуть законную в тот момент власть Януковича. И этот пример мог оказаться для России, в которой была болотная уже до этого недавно, мог оказаться очень заразным. И Путин очень побоялся этого сценария, то есть в лучшем случае будет, будет свернут, а в худшем случае его будет ждать ливийский вариант, Муаммара Каддафи. Вот это, мне кажется, реальная причина. Начало войны, потому что...
1: Это вам только кажется. Но я... Хорошо, окей, просто ради продолжения про разговора можно? Меня интересует... А?
5: Про НАТО можно?
1: Да, пожалуйста, закончите. Я думал, что вы уже закончили. У меня вопрос просто к вам возник.
5: Буквально два предложения, да. Если бы НАТО было бы так... Путин так сильно боялся бы НАТО, а Путин не боится НАТО. НАТО — это кастомный тигр, оказался бумажный. То тогда, когда... сухопутная граница с НАТО увеличилась в два раза, то Путин стал бы укреплять бы эту границу, опасаясь нападения. Войска бы там держал. Но это же не наблюдается. Поэтому НАТО это только надуманная причина. И НАТО не стоит бояться, и Путин его не боится. Вот, вот это вот мое
1: мнение. Ну хорошо, окей. Я абсолютно, абсолютно признаю ваше право стоять на своей позиции. Хорошо. Теперь у меня к вам вопрос. Вот вы сейчас сказали в своем выступлении о том, что украинский народ вышел на Майдан и сверг незаконного на тот момент Януковича.
5: Законный. Это очень важно. Он был законный, но народ потребовал, воля народу была, и он стал сопротивляться, и поэтому он был законный. Ни в коем случае этого не говорил. Это то же самое, что с Саакашвили случилось. Вот то же самое. Это Украина перестала, так же как Грузия, выбрала свой путь развития и стала выходить, не стала строить коррумпированное государство, как российское, и стала выходить из зоны влияния России и пошла в сторону Европы. Вот это самый главная причина и ненависти Путина к Саакашвили.
1: Слушайте, я еще раз говорю, я уважаю ваше право придерживаться любой позиции, какой бы абсурдной она ни была. Это ваше право. Но вы, вот когда говорите, что Украина взяла курс на создание, на борьбу с коррупцией, создание некоррумпированного государства. Ну как это звучит вообще в нынешней ситуации, когда в этой стране коррумпировано все от А до Я? Все. Ну о чем вы
5: можно
1: говорите?
5: Ответить?
1: Какое?
5: Можно ответить?
1: Ну конечно.
5: В 2014 году, когда Майдан случился, никто не знал, что Зеленский придет и красиво так вот это вот учитель Голобородько, по-моему, как он это сейчас, пообещает, что будет. Ему поверили, а на самом деле он обманул народ и стал делать, к сожалению, оказался коррупционером он на самом деле. Ну вот это вот, значит, новый цикл выборов должен был быть, и его он бы проиграл бы, пришел бы другой человек, чего не наблюдается в России, чего там, там вечная власть.
1: Ну хорошо, я вас понял. Хорошо, большое спасибо, это очень интересно было вас послушать, спасибо вам. Вообще, насколько мне известно, я всегда вспоминаю в таких ситуациях, вот был в России такой борец за справедливость Навальный, его, значит, там заморили в тюрьме. Северный какой-то, заполярный. И он, это было вообще, значит, до войны. Есть, это можно найти это выступление, потому что в Ютьюбе его полно выступлений. И он там говорит, что когда мы говорим об украинской коррупции, то наши коррупционеры стоят в сторонке и нервно курят. Это я цитирую его. На меня это когда-то произвело сильное впечатление. Значит, в Украине, начиная с 90-х годов, полиция, или как они там называются, правоохранительные органы, судьи, все сверху донесли правоохранительные органы. Их главный бизнес был отжимание бизнесов. Рэкет. Они сделали это государственным промыслом. Поэтому говорить о том, что Украина строила антикоррупционное государство, это, ребят, ну это просто смешно. О чем вы говорите? Я не знаю, кто там больше воровал, меньше воровал, но Зеленский в этом плане продолжает традицию. Он просто продолжает традицию. Но говорить о том, что это государство... К большому сожалению, я говорю это с болью в сердце, реально, потому что это была совершенно выдающаяся возможность построить действительно страну европейского класса. Но там воровали по-советски, вернее, по-постсоветски. Воровали, убивали, отжимали бизнес, закрывали рот диссидентам. Они же все разбежались оттуда. Все их сегодняшние самые значительные комментаторы, они за границей сидят, потому что там у них невозможно работать. Посадят в тюрьму. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Вадим. Я полностью вас поддерживаю, Глеба, но меня все-таки волнует такой вопрос. Почему вы с Глебом не начинаете, как говорится, танцевать от печки? Давайте я начну танцевать.
1: Давайте, попробуем.
6: Все, что это развилось, это результат того, что США и Советская Россия стали непримиримыми друзьями. Только во время Второй мировой войны какие-то отношения улучшились из-за того, чтобы помочь победить Гитлера. Потом это опять в холодную войну прошло. Потом, смотрите, главный вещь. Придурок Хрущев попытался с помощью ядерных ракет подлезть под самое брюхо Соединенных Штатов. Все помнят корейский кризис. Сейчас, когда начал распадаться Советский Союз, уже США решили подползти под, как говорится, под одеялом под названием Украина поближе к границам России. Но это же понятно, если бы в любой момент по договору или по какому-то секретному договору это всегда можно было с Польши, с Румынии все эти ядерные ракеты передвинуть с их границ, а до границ России. И Путин, я сам с Украины, я патриот, я за Украину. Путин поступил не как агрессор, а как действительный государственник, президент, понимаете? Он же предупреждал. США, он говорит, не подлазьте под наши грехи, потому что вы нарушаете, кстати, это и Украины касалось, потому что вы нарушаете, пускай американцы, вы нарушаете нашу доктрину национальной безопасности, понимаете? И потом, когда Путин говорил, уговаривал, сколько он, 10 лет с Медведем, украинцев, ребята, вы же наши братья, по вере, по истории, по советской жизни. Не перескакивайте, не хотите с нами дружить, сидите в своем нейтральном статусе. Нет, глупая Украина под действием националистов и других радикальных сил полезли в НАТО, забили аж в Конституцию этот пункт, понимаешь, чтобы простым большинством нельзя было вытянуть это дело. Вот и все. И тогда, когда все-таки Украина перлась, Путин предупреждал, ребята, если вы будете лезть дальше, вы можете потерять свою государственность. Для кого это он говорил? Для украинцев. Украинцы почему-то подумали, что при помощи Соединенных Штатов и НАТО они смогут бороться с Украиной. Но давайте возьмем так. Конь никогда не может победить слона, понимаете? Как бы он не брекался своим капитаном. А слон или с бивнями, или своим инструктором раздавит.
1: Мне больше нравится вот наша американская аналогия не с конем, а со слоном. Осел не может победить слона. Ну иногда побеждает.
6: Мы напрямую воюем с Россией, так же?
1: Ну да.
6: Мы через такого, понимаете, в чем дело? Украина согласилась дуру стать прокладкой между этими противостоящими друзьями, понимаете? Вот что, вот да. Что обидно за мою Украину. И уже...
1: Мне тоже обидно ужасно. Мне тоже обидно.
6: Смотрите, и уже при Ющенке, в 8-м году, когда Россия раздеребанила ту Грузию, потому что тут придурок Саакашвили, я считаю, что его нельзя вообще пожизненно...
1: Окей, у меня к вам... Я прошу прощения, что я вас перебиваю, да. Но у нас тут подошло время, когда я должен объявить перерыв. Большое вам спасибо за важное. Да. Всего хорошего.
6: Я не мог дозвониться.
1: Ну, к нам бывает тяжело дозвониться, это правда. Окей, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

0: когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Хоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до свет. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
6: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Здравствуйте, Майкл.
8: Здравствуйте, Вадим.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я традиционно желаю всем здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если, не дай бог, кто-то из ваших друзей, знакомых, сослуживцев, вы сами, родственники, попали в какую-то неприятность, получили травму тем или иным образом, или это какое-то падение, или травма на работе, или, не дай бог, автомобильная авария, у вас начало что-то болеть, даже немножко, если покалывать, это сигнал для того, чтобы как можно быстрее позвонить мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас наберете на интернете мой номер 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку. И пусть мой телефон будет всегда у вас под рукой, как палочка-выручалочка. Вы мне можете позвонить в любое время дня и ночи, в любой день недели.
1: Нам позвонил радиослушатель Андрей с такой проблемой. Его ударила сзади машина. Когда он вышел из своей машины, то ударивший его водитель быстро объехал его и скрылся. Он даже не успел записать его номер. Потом появилась полиция, и он поехал в госпиталь. У него сильные боли в плече, в спине, в шее. Он спрашивает, поднимется ли у него страховка, если он обратится к адвокату.
0: Поднятие страховки вызывает только два варианта. Первый, если человек получил штрафы, или, как здесь говорят, тикеты, тогда у него на его правах водительских, на драйвер-лайсенсе, появляются специальные поинты. Когда страховая компания проверяет его драйвер-лайсенса, они видят эти поинты, и в соответствии с количеством этих поинтов поднимают ему страховку, начисляют так называемую surcharge. Второй вариант, если человек попадает в аварию, и кто-то его судит, то есть существует какая-то доля его вины в этой аварии. Тогда тоже появляются поинты, они немножко другого характера, но аналогичные. Тоже висят 39 месяцев. В соответствии с количеством этих поинтов у него тоже начисляется вот этот surcharge и поднимается страховка. Все остальные варианты – это просто слухи. Есть еще третий вариант, если человек очень много и часто попадает в аварии, даже не по своей вине, а, например, каждый год по два раза. В таком случае страховая компания имеет право просто его выгнать, не страховать. И потом ему будет найти трудно новую страховую компанию. То есть это просто по количеству аварий, вне зависимости, виноват он в них уже или нет. Но поднять страховку человеку, который абсолютно не виноват в аварии, никто не имеет права. В случае, как с Андреем, адвокат оформит специальную заявку, клейм, как говорят здесь, и получит для вас деньги с этого специального покрытия. Потом они сами, ваша страховая компания, будут еще дополнительно искать виновника. Но вас это уже не будет касаться. Если они найдут, то они с него получат деньги. Не найдут, значит, не получат. Но у Андрея за это никакого поднятия страховки не должно быть. Потому что он не виноват в аварии, его ударили сзади. Если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее звоните в мою службу, и я дам вам адвоката, который специализируется на данной конкретной ситуации. Ко мне тоже позвонила женщина, которую ударили сзади. Пока она выходила из машины, ее довольно сильно стукнули. Она еле из машины сумела выйти. А тот водитель тоже объехал ее и скрылся. Она не успела ни номер сфотографировать, ничего. Видеокамеры потом получили видео, но номер той машины в это видео не попал. Адвокат, которого я ей дал, создал вот этот специальный клейм, сделал заявку в страховую компанию этой женщины, которая ко мне обратилась. Хорошо, что у нее была большая страховка, 250-500. Травмы у нее были довольно серьезные. Мой адвокат сумел получить для нее 200 тысяч долларов вот с этого специального покрытия. При этом у нее нисколько не поднялась страховка. Дополнительно ее страховая компания еще оплатила все ее лечение. Итак, если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы сможете попасть на мой веб-сайт и скачать себе мою визитную карточку. Или прямо сейчас заведите контакт в ваш телефон Майкл Брук 718-256-5610.
1: Сейчас с нами Олег.
2: Михаил, с нами произошла вот какая история. Мы ехали по хайвею, по Battle Park, и за нами ехала другая машина, BMW. А за этой машиной ехала третья машина, Nissan. И вот у этого водителя Nissan что-то случилось. Какая-то судорога, и он со страшной силой ударил этот BMW сзади. От этого удара водителя Nissan что-то случилось. Какая-то судорога, и он со страшной силой...

0: ударил этот BMW сзади. От этого удара BMW полетела вперед и ударила уже нашу машину. Все остановились, приехала полиция. Все рассказали полиции. Того водителя, у которого случилась судорога, увезли на скорой. Водитель BMW не очень сильно пострадал. Но он объяснил, что он не виноват в этой ситуации, потому что его самого ударили. И от этого удара он полетел вперед и нас ударил. А кого же в такой ситуации можно судить? Получается, что вроде никто не виноват. У одного судорога, другого самого сзади ударили. А кто же будет отвечать и кто будет нам платить? Подскажите, пожалуйста.
1: В данной ситуации, как правило, всегда адвокат, который представляет человека, которого ударили сзади, в данном случае Олега, и я ему дам этого адвоката, все равно будет судить обоих водителей, того, с которым случилась судорога, и того водителя BMW, которого ударили сзади. Так устроены законы, что они все равно считаются виноватыми. Хотя по логике, казалось бы, они ни в чем не виноваты, но тем не менее, они все равно считаются виноватыми просто потому, что водитель, которого ударили сзади, не виноват вообще ни в чем. Он сам никаких правил не нарушал. А те два водителя, один дистанцию недостаточно соблюдал, другой должен был вовремя к врачу ходить, чтобы с ним эта судорога в дороге не случилась, лекарства принимать соответствующие или не выезжать. Все равно какая-то доля вины их обоих есть. Их можно судить. А как только их начинают судить, за них начинают отвечать их страховые компании. Адвокат, которого я вам дам, он, скорее всего, получит деньги с обеих страховых компаний для Олега. При этом требуется одно только условие, если его здоровье пострадало или здоровье его пассажиров, которые с ним были в одной машине. Мой адвокат для них всех получит деньги с обеих страховых компаний. И первого водителя, и второго. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, просто позвоните мне как можно быстрее. Я вас свяжу с адвокатом, одним из лучших в штате Нью-Йорк или Нью-Джерси, где, в зависимости от того, произошла авария, этот адвокат вам все детально объяснит, как он будет получать деньги, на какую сумму можно рассчитывать и так далее. Приведу такой пример. У меня был похожий случай. Там вообще 5 машин столкнулось, часть из них была виновата, часть совершенно не виновата, потому что их самих ударили. Вот как в этой ситуации. Ко мне обратился тот человек, который был в первой машине, то есть он вообще ни в чем не был виноват. Я дал ему адвоката, того же самого, которого дам Олегу. Этот адвокат судил их абсолютно всех и по совокупности получил 100 тысяч. Хотя у человека, который ко мне обратился, переломов не было. Были достаточно сильные травмы спины и шеи. И тем не менее, мой адвокат получил 100 тысяч даже без переломов. Так что, если что-то подобное происходит, запишите мой телефон, свой мобильный, Майкл Брук, 718-256-5610, и всегда носите с собой.
2: Алла, доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: Майкл, мой муж работает на стройке. Он в стране уже 2 года. И устроился вот так работать официально. На него каким-то образом упала часть строительных лесов и отрубила ему фалангу пальцев. Такая ужасная травма. С кого можно получить деньги? Кто за это отвечает? И что дальше с ним будет?
1: В этой ситуации я не только дам адвоката, но еще и обеспечиваю для вашего мужа полностью все необходимое лечение. Направлю ко всем врачам, которые принимают специальную страховку, которая называется Workers' Compensation. Причем при помощи своих адвокатов я найду ему самых лучших врачей, которые ему помогут. Может, палец сумеет восстановить, пришить эту фалангу или сделать операцию, и как можно быстрее снимут все боли и последствия. А адвокатов я ему дам сразу 2. Одного адвоката, который занимается страховкой Workers' Compensation. Это страховка для всех, кто получил травму на работе. И эта страховка покроет все его лечение. Кроме того, оплатит весь период, пока он не трудоспособен. Вплоть, если это необходимо, до выхода на инвалидность. Адвокат иногда все так организует, что вначале человек получает эту страховку, а потом выходит на инвалидность. Все зависит от тяжести травм. Второй адвокат будет судить владельца территории, где происходила стройка, и главного прораба стройки. По-английски называется General Contractor. У того и у другого очень большие страховки, и я не сомневаюсь, что мой адвокат получит с них огромные суммы денег при такой тяжелой травме. У меня был похожий случай. Тоже на человека упали строительные леса, ему раздробило несколько костей. Очень серьезно, до конца он никогда не смог восстановиться. Поэтому на работу вообще больше никогда не вышел. Ему было 50 с чем-то лет, и он уже вышел на инвалидность и больше никогда не работал. Вначале он получал страховку.

0: в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-56-10.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-56-10. 256-56-10.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Первым делом главное – острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича – 718-934-84-84. Офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер. Доктор Михаил Рискевич, 718-934-8484. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует совершенно безотказно. Окей, друзья мои, у меня тут немного времени осталось, и я вижу, звонят. Пора закругляться. Я потом еще хотел сказать два слова по другому поводу. Но завершу эту тему объявлением нашей антинаучной статистики. 55% считают, что нужно поддерживают мирный план Гончаренко. Для меня это как бы важно, потому что понятно, что люди стремятся к тому, чтобы положить конец этому побоищу и уничтожению страны. И 45% не поддерживают план Гончаренко. Но, повторяю, я не знаю, по какой причине они не поддерживают. Либо потому, что считают его просто нереалистичным, либо же просто потому, что они не верят тому, что с Путиным можно о чем-то договориться. И это мне тоже понятно. Хорошо, теперь я хотел сказать два слова. Вот есть у нас тема одна важная, которую я сегодня считаю совершенно необходимым сказать. По крайней мере, два слова. Она больше даже не подтянет у меня. Вот вчера, 7 октября, мы отмечали очень печальную дату. Это третья годовщина нападения Хамаса на Израиль. В ходе этого нападения погибло, по разным оценкам, 1200-1400 человек, причем кто-то включает в эту цифру 250 похищенных людей, кто-то не включает. Но будем говорить 1400. По большому счету, несущественно. Несущественно. Существенно то, что это было для Израиля шоком. Они там называли эту дату 9-11, их 9-11. И, конечно, пропорционально, между прочим, их потери больше, чем потери Соединенных Штатов 9-11. Ну, шок. Шок и вообще этот ужас всех этих видео зверских совершенно. Это шок. И вот, казалось бы, тут двух мнений быть не может по поводу того, как к этому относиться, как к этому зверству относиться. Но наша молодежь университетская, она как раз приняла сторону Палестины. С чем это связано? Это вот интересный вопрос. С одной стороны, есть данные Палестинского министерства здравоохранения о том, что в ответной операции, в результате ответной операции Израиля погибло больше 70 тысяч человек, из которых 20 тысяч были дети, 12 тысяч женщин и так далее. Значит, насколько точно эти цифры, мы не знаем. Но понятно, что погибли десятки тысяч людей. Десятки тысяч. Почему мы не знаем точно? Потому что Министерство здравоохранения Газа подчиняется

Хамасу, потому что Хамас управляет Газой, это там, это законное, это их законное правительство. Но мы говорим о 70 тысячах, или мы, допустим, посчитаем точно, скажем, 30 тысяч, то это ответ как бы непропорциональный, потому что на Ближнем Востоке там действует этот старый библейский принцип око за око, то есть одного за одного. Но тут ответ был непропорциональный, с одной стороны. С другой стороны, когда у тебя на твоих глазах терзают и убивают твоих внуков и детей, каким еще может быть ответ? Только таким. И никто из нынешних защитников палестинцев, они как бы об этом не думают. Они для них вообще израильская страна, это оккупанты. И все, точка, колонизаторы. И наш... Прошу прощения, ваш мэр Мамдани, он явно придерживается этой версии событий. То есть это колонизаторы и оккупанты. Значит, вчера, 7 числа, в Нью-Йорке имел место мемориал на Union Square. Там, значит, была израильская группа Israeli for Peace. Он туда пришел и поставил там со свечкой. Помолчал, поставил со свечкой. Другие люди выступали. Вот мерзость этого типа в том, что он, все, что он делает как бы втихаря. И как бы он переворачивает вверх дном то, что он делает. В частности, после того, как он постоял на этом мемориале, он пошел на ужин в палестинский ресторан, который просто объявляет, это ресторан, который позиционирует себя как политическое предприятие. Значит, это называется Хинс Холл. И, естественно, где он собрался со своими друзьями-палестинцами. В тот же самый день. Какая мерзость. Какая мерзость. Но эту мерзость поддерживают студенты, американские студенты. И для меня это, конечно, повод для разговора. К сожалению, сегодня у меня уже не хватило времени для того, чтобы этот разговор начать. Но я его начну в следующий раз. И сейчас время передачи истекло. И для поднятия настроения я хочу вас оставить с замечательной песней, которая сегодня звучит, по-моему, из всех утюгов, а у меня еще не прозвучало. Как так? Это песня «Make it spectacular» Kima Sounds. До новых встреч в эфире. С вами был Владимир Малинец. Пока.

0: радио.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете в Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Жители Нью-Йорка, недовольные высокими счетами за коммунальные услуги, провели на этой неделе дебаты в Бруклине. Организатор мероприятия, коалиция Public Power New York, выступает за ликвидацию Con-Edison и National Grid и переход на государственную коммунальную систему. По словам представителя коалиции, коммерческие компании защищают интересы акционеров, а не обычных горожан. В засекреченном документе ЦРУ, посвященном оценке ситуации в Израиле, говорится о риске масштабного внутреннего кризиса, который может привести к гражданской войне и государственному коллапсу. Документ получил название «Раскол изнутри». Среди факторов риска в публикации называются политическая поляризация, экономическое давление, напряженность вокруг призыва ультраортодоксов, большое число вооруженных резервистов и возможность конституционного кризиса. Также говорится о снижении поддержки Израиля в США и о растущей международной изоляции как о факторах, способных усугубить внутренний кризис. Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вон вошла в состав американской сборной. На Олимпийских играх 2026 41-летняя Вон выступала с разрывом крестообразной связки. На соревнованиях по скоростному спуску она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Горнолыжница сломала берцовую кость и перенесла 5 операций, ей грозила ампутация. Всего в состав команды США вошли 49 спортсменов, в том числе олимпийские чемпионки Микаэла Шифрин и Бризи Джонсон.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 74 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера на бирже, сегодня у вас 8 октября, вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Доу Джонс упал на 341 пункт. 3% 51180 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 17 пунктов, 0,2%, 7802 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 27539 минус 61 пункт или 0,2%. Транспортный индекс потерял почти 0,9% и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1,3%. Сегодня нефть подскочила на $5.07. Один баррель Брента стоит $105.30. Золото плюс 8.34, 1149 долларов стоит одна унция золота. Унция серебра упала на $17.59.12 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.12. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетний госбумаги 5.73%. За 10 лет госбумаг можно получить 5.328%. И 30-летние госбумаги 5.696%. А это значит, что интерес на бонды поднялся, а стоимость бонд упала. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 0.4%, Германия минус 0.9%, и Швейцария минус 0.75%. В Азии японский Никей упал на 1.4%, Шанхай минус 0.8%, и Гонконг минус 1.4%. Наша биржа сегодня откроется тоже в попали сегодня на экраны. Стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Apple надо покупать. Microsoft то же самое. С Microsoft все будет очень хорошо. Они будут подниматься. New Era Energy и Digital надо покупать. Vyvor надо покупать. Presidio Production, с ними будет все хорошо. Chime можно покупать. Royal Caribbean покупать. SpaceX тоже положительная статья. Booz Allen надо покупать. Prague Holdings можно покупать. Marriott Vacations, с ними будет все хорошо. Rider можно покупать. Nebius покупать. Palantir покупать. Trex покупать. Entegris тоже можно покупать. Nvidia надо продолжать покупать. Goldman Sachs банк надо покупать, считает один из инвестиционных банков. Constellation Brands надо держать. NXP Semiconductor теперь нейтральный. С Generac'ом все будет хорошо. Netflix будет подниматься. Global Payments они тоже будут подниматься. Unity будет подниматься. Centris Energy надо покупать. Каву надо покупать. И Neurogen, с ними тоже будет все хорошо. Цены, которые сегодня с утра изменились. Хайманетикс сегодня подскочил на 8% с самого утра. Волфспид сегодня подскочил на 15%. Они получают заем на $1.5 миллиарда. Broadcom сегодня упал на 2%. Taiwan Semiconductor тоже сегодня статья про них написана, что они получили контракт и на $16 миллиардов, и акции упали на 1%. Lululemon минус 1%. Levi Strauss сегодня упал на 3%. Applied Digital поднялся на 1%. И Palantir сегодня поднялся на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если
12: Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Но вкратце пробежимся только по самому основному. Понять, зачем Трамп с таким поразительным упорством уничтожает свой авторитет и рейтинг, абсолютно невозможно. По всей Америке республиканцы толпами бегут в ближайшие бары топиться в виски, в пиве, в вермуте, в валерьянке. Вот зачем Трамп так остервенело добивает свой президентский рейтинг? Возможно, мы не понимаем, возможно, он это делает из милосердия, чтоб бедолага рейтинг не мучился. Но, скорее всего, эту тайну человечество и не узнает. Будем надеяться, что это не какой-то там вульгарный ар, что не какое-то вульгарное торжество деменции, но некий, возможно, хитрый план. Так или иначе, Дональд опять сегодня сделал публичное харакири, сиппуку. И как подобает самураю, гордо держа голову свою под мышкой и помахивая свисающими кишками, раскланялся и ушел за кулисы. Феерический, конечно, персонаж, но вот громя, уничтожая престиж международный Соединенных Штатов Америки, он, по крайней мере, делает это увлекательно, зрелищно и смешно. В отличие от подколодного Путина, который свою Россию губит грязненько, подло и скучно. Как вы уже поняли, вот это вот тихое шуршание шифера, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Вот это тихое шуршание шифера окончательно вышло из моды. Путин, который как-то ухитряется маскировать свою паранойю, он опять не в тренде. Вот Трамп, тот да, тот устанавливает новые стандарты, являя мировым лидером, и населению безумие яркое, зажигательное, откровенное. Что он сказал? Он сказал, имея в виду Иран, да, пусть уничтожают Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена. Да, они могут уничтожить город. Дословно. И у меня видео в телеграм-канале. Это очень небольшая цена, и все это скоро закончится. По сути, это вообще все давно закончилось. Но так или иначе скоро закончится, сказал президент Соединенных Штатов Америки. И сегодня, ну, такие большие весомые республиканцы, они впервые не нашли слов, чтобы как-то убедительно отмазать своего вождя. США, конечно, офигели, но все утешаются тем, что это просто какой-то корявый стёб, неудачная шуточка. Но, однако, это прозвучало. Донни с вполне серьезным трибунно-деловым выражением физии сообщил о готовности пожертвовать в войне с Ираном двумя великими символами Америки. Городами Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Но это только в городских чертах. 5 миллионов человек. Конечно, все тут же решили не верить своим ушам и ищут в этой искрометности какие-то гипотетические смыслы, метафоры, сарказм, мистику, кривую риторику или просто нелепую шутку. Впрочем, ну, американские психиатры, они решили, что пришло время и сурово бровим, и насупим, пришло время сурово насупиться, насупились, но пока молчат. Однако свой дикий монолог Донни продолжил не извинениями за свои жесткие риторические фантазмы, а продолжил акафистом самому себе. Все говорят, что я лучший из лучших. А как насчет Вашингтона и Линкольна? Люди отвечают: нет, нет. Вы, товарищ Трамп, гораздо лучше. Да. Ну, ярость и быкование Трампа теоретически объяснимы. Иран действительно явление архимерзкое и опасное. С этим никто не спорит. Но снимите вы штаны с любого аятоллы. На заднице вы обнаружите выжженный, незабвенный советский знак качества. Тот самый. Иранское мракобесие, иранская диктатура – это продукт расцвета возможностей КГБ СССР. Это тот ломик, который сделал комитет и которым Центральный комитет партии успешно корежил Восток по своему вкусу. Это было еще в совковые времена. Российская Федерация унаследовала эту пакость. Она не поскупилась, разумеется, на триллионы, которые освежили и укрепили эту каннибальскую систему. Знаки на аятольских задницах обновили и даже сделали ярче. Сам по себе без России Иран – это просто такой, ну, рефугиум средневековья, тупости и дикарства. Оторванный от московской матки, Иран растает за месяц, а все свои секретные бомбы он, не раздумывая, махнет на один единственный контейнер с колой. И покончить с этим режимом, разумеется, можно только кокнув его дрессировщика и его кормильца, Кремль. Иначе не получится никак. Иран не является непобедимым. Разгром Ирана – это не некая генерическая задача, непосильная. Но, конечно, если разгром Ирана доверять торговцам канцтоварами, балеринам или селекционерам кроликов, то да, действительно, это может тянуться очень долго. Такс. Ну, то есть вот, ну, я вам могу сказать, что, конечно, после вот этого заявления о Лос-Анджелесе и Сан-Диего биографы Трампа напряглись серьезно. Всем памятно, благодаря книжке Рудьярда Киплинга, история Маугли, похищенного волками, выращенного волками и воспитанного волками. Вот возникли подозрения, что и Дональд в детстве подвергся такой же напасти, но его украла и вырастила стая индюков. Скорее всего, породы кросс-хилтон. Впрочем, ладно, достаточно весело везде. В том числе и во Франции, где всякие революции, как известно, это национальный спорт. Ну вот, глядя на то, что нынче там устроено, видно, что заметно, что, конечно, Франция немножко сдает, но показывает, в общем, неплохую спортивную форму. Нынешние уличные мятежи, они без бурлеска, без виселиц. Никто не подвергся колесованию, замуровыванию в стены или хотя бы, там, ну, не знаю, сожжению. В общем и целом, большая школьная буза творится корректно и чинно. Она никак не выходит за границы стандартных обрядов французского недовольства. За все время бесчинств сожжено или перевернуто всего 123 автомобиля, хотя могло бы быть сожжено и перевернуто несколько тысяч. И отметим, что ни одно пылающее авто не было сброшено там в Сену или в иной водоем, так что, в общем, погромщики заслуживают благодарных грамот экологистов. Да, раскокано, ну, плюс-минус 200 витрин, что тоже говорит о деликатности уличных бузатеров. Школьники, отметим особо, не гильотинировали ни одного директора гимназии, ни одного учителя географии. Хотя во Франции раздобыть бэушную, но вполне рабочую гильотину – это не проблема и вообще не серьезная задача. Конечно, во всем этом есть раненые, есть травмированные, но, слушайте, а без этого мероприятие было бы уже совсем каким-то тоскливым и серым. Понять, что они хотят, протестующие пока не могут. Была надежда, что осознание этого придет в бою, но пока оно не приходит. Ну, там есть какие-то требования про уроки, про количество школ, но ни власти, ни сами бузатеры к этому серьезно не относятся. Ну, впрочем, скажу я вам, что уже заметна усталость, еще немного времени, и толпы насытятся уже беспорядками. И все, надо сказать, к этим бесчинствам относятся с большим пониманием. Если когда-нибудь такие вот небольшие революции станут частью олимпийской программы и официальным видом спорта, то Франции золото обеспечено на долгие годы. Так, но не самое страшное во Франции эти мятежи. Париж становится опасным местечком. Помимо вот этого всего погромщицкого дыма, там можно надышаться Познером. Этот телехрыч сообщил средствам массовой информации о том, что он завещал себя кремировать, а прах развеять над Парижем. И, увы, Познер не уточнил дату своей кремации. То, что представляется невинным облаком гари от пылающего Ситроэна, на самом деле может оказаться кремулированными останками останкинского пройдохи. То есть, короче, если вы в Париже, то ходить лучше в маске или в противогазе. Никто не знает, где сейчас Познер. Вдруг в печке крематория на Рю де Репо. Это Перлашес. И, может быть, это именно он дымит на весь Париж. Ну, а потом уже кремулятор, а это такая мельница, которая перемалывает в мелкодисперсный прах все угли. Ну, и потом вертолеты, рассеивание. Ну, риск, конечно, велик надышаться Познером, никому не рекомендую. Но если это произойдет, ну, утешайтесь тем, что это не прах Соловьева. Оттого было бы, ну, с учетом комплекции жирного дыма, прям как от Везувия. Но тот наверняка попросит быть развеянным над Кремлем. Надеюсь, обеспечив в Кремле всех долгим кашлем, слепотой и ожирение. Так, ну вот что у нас по распаду России? С распадом России все хорошо. Хорошей новостью является то, что Россия смывает с себя останки благостного грима. Ей наконец-то надоело притворяться. И теперь Российская Федерация готова демонстрировать свое истинное историческое мурло. Со всякими кривляниями, кажется, покончено. Вот и глава тоже. Глава Путинского совета по правам человека, товарищ Фадеев, наконец внес свою лепту в процесс легализации государственного каннибализма. Ну, тут фырчать и закатывать глаза совершенно бессмысленно. Надо Фадеева благодарить за откровенность. Он двинул идею покончить в школах со всякими там физиками, химиями, алгебрами, а вместо этого навалить побольше разговоров о важном. А также уроков любви к вождю и, разумеется, религии. Но в этом есть рацио. Действительно, зачем юному орку какая-то физика? Смешно. Этому организму надлежит, ну, выпить свои 100 бутылок водки, оплодотворить самку, взять ипотеку, уйти на фронт и прожить там, ну, пару суток. Ну, а затем, разумеется, опарыши и цинк ему даже стаканы на своих поминках считать не придется. То есть для русского цикла жизни действительно ни физика, ни химия, ни астрономия вообще не нужны. А вот обожание президента, скрепы и вера очень даже пригодятся, потому что скрепный комплект, он ведь что? Он позволяет сдохнуть с такой очень правильной слезой о судьбе Отечества. Этот же комплект работает как мощный наркоз, под которым превращаться в труп гораздо легче и приятнее. Я не шучу, вот вам там у меня в телеграм-канале официальное сообщение о том, что, ну да, предложено существенно урезать школьные программы по математике, физике, химии, объявив точные науки для русских абсолютно лишней информацией. И вы знаете, я вам могу сказать, конечно, скорее всего, Фадеев прав. Вот как-то не парадоксально звучит. И его поддержал Путин, который сказал, что абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо воспитывать в России какую-то интеллектуальную элиту, которая будет понимать чуть больше, чем все остальные. Это излишне, это опасно. В конце концов, это антигосударство.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 28-й лунный день, а символ дня – лотос. Луна убывающая находится в знаке Девы. Это один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Она действует на человека благотворно, оздоравливающе, очищающе. Главное – удержаться на волне этой энергетики и нарушить ее гармоничность своим поведением. Сегодня будут озабочены проблемами старших членов семьи, но звезды успокаивают, ваши страхи пустые. Лучше займитесь собственным здоровьем и включите в рацион морскую капусту, авокадо и орехи. Тельцам всезнающие светила рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Близнецам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Вероятны новые предложения и возможность улучшить свое финансовое положение. У раков день будет полон суеты и хлопот. На личном фронте небольшое охлаждение. Возможно, поэтому многим ракам звезды судят неожиданное, но приятное знакомство. А что из этого выйдет, звезды умалчивают. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Девам звезды рекомендуют сегодня беречь зрение. Лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. Попробуйте сегодня стать идеалистами. Помечтайте о лучших временах, и ваше желание обязательно сбудется. Для весов этот день может быть самым удачным, если они прислушаются к своему внутреннему голосу. Не отстаивайте свое мнение и не вступайте в спор со своим партнером. Не торопитесь с принятием решений. А вот скорпионам сегодня поддержать хорошее настроение могут друзья и коллеги по работе. Вторая половина дня – самое удачное время заняться семейными делами, позаботиться о близких. А еще интуиция поможет принять правильное решение. Стрельцам необходимо открыть душу близкому другу или подруге. Расскажите им свои наболевшие вопросы, и, возможно, ответ на них вы найдете сами. Сдерживайте свои чувства, не давайте воли слезам, только положительные эмоции советуют вам светила. Козероги, как никакой другой знак, знают толк в работе. Но сегодня вам желательно экономнее тратить энергию. Вероятно, необычные знакомства, в том числе через социальные сети, но стоит быть поосторожнее с деньгами, предупреждают звезды. Водолеи отличаются прекрасным чувством юмора, и сегодня они могут выделиться из толпы, проявив именно это отличительное качество и привлечь внимание противоположного пола. Тем более, что у многих на горизонте проявляется легкий флирт, который может перейти в другую форму. Рыбы должны быть внимательны к тому, что едят. Почувствовали сомнения? Замените блюдо. То же самое и в отношении вашего ближайшего окружения. А еще день удачен для начала новых физических упражнений. Так что смело надевайте спортивный костюм и будьте здоровы. Ну вот и все, дорогие друзья. Астрологическая рубрика завершена. И пусть этот день будет у вас удачным. Подарит добрые вести, счастье. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Ну да, а предложение Фадеева по ликвидации алгебры, физики, химии, ну действительно, как выясняется, ветераны СВО, которые сохранили часть пальцев, во-первых, они легко считают до трех. А большего количества пальцев им, в общем, не требуется. Потому что до трех, да, они считать имеют, а дальше не надо, потому что после трех зарезываний нож у них все равно тупится, они устают и засыпают. А расчленение, оно не требует каких бы то ни было качественных усилий. Мы вот видим, что уже и в Нижегородской области как раз СВОшник убил трех женщин в поселке Неклюдово. Сперва забил монтировкой, потом ее 77-летнюю мать и 18-летнюю дочь. Ну, всех, разумеется, тщательно расчленил. Я думаю, этот нижегородский маньяк будет обязательно пойман, его выловят, задержат. И как только задержат, он будет немедленно отправлен на охотный ряд и вписан в число депутатов Госдумы. То есть зачислен в сборную людоедов. Так, ну и вот тоже косвенное подтверждение. Понятно, что из жизни, быта, обихода должно быть изъято все, что напоминает или наводит на мысль о любых свободах. А таким символом была очаровательная Масяня. Но вот это вот удаление из общественной жизни упоминаний, оно, в общем, коснулось и ее. И вот, руководствуясь правилом построения диктатуры, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, суды и прочие органы путинизма, истребляют все. С корнем выдрали и Масяню. Ее, конечно, должны были, как яркий символ, запретить раньше. Но вот то, что называется, не хватало рук. И уже нет никаких сомнений в том, что в Российской Федерации идет сознательная, осмысленная, масштабная зачистка любых символов свободомыслия, иронии и брезгливости. Ведь все фашизмы живут по одним канонам. Судебная расправа с Масяней и творцом ее – лучшее тому доказательство. Создателя Масяни, Куваева, заочно приговорили там на 4 с чем-то года, обвинив в призывах к деятельности против безопасности России. И этот приговор Куваеву, разумеется, позволит криминализировать всякие отсылки, упоминания, цитирование милого образа Масяни. И перепосты тоже попадут под топор чекистов. Ибо русское людское стадо должно быть полностью отупелым. Это государственная политика, это государство, вероятно, имеет право устраивать любой уклад. Стадо не должно не помнить, не знать о том, что существует что-то помимо там Бузовой, Собчак или Лепса. То есть ничего, кроме дозволенного. Но ничего страшного. В конце концов, Масяня, и мы это знаем точно, Масяня еще поставит ножку на оторванную голову фюрера. Неизбежно и непременно. И еще скажет все, что думает и об этом идиоте, и обо всех, кто ему слушает. Слушает его и служит ему. Но вот тут англичане тоже решили добавить масло в огонь, но их наивность не знает предела. Вот. Британский депутат Алисия Кернс, известная весьма в Англии дама, сообщила о том, что Путин и его дума, видите ли, нелегитимны. Вот. Взяла англичанка и шлепнула на всю систему власти в России клеймо незаконности. И думает, что вот шлепнула, и тут же разверзнутся небеса, заблещут молнии и штыки народные. Да фикс два. Они, англосаксы, не понимают того, что чем в Российской Федерации власть нелегитимнее,

это высший политический пилотаж. Ну, а душа народная, она именно этого пилотажа пройти и просит. Конечно, в процессе выборов власть должна показать подлинное, неподдельное, истинное бесстыдство, умение мухлевать и умение морочить головы. Головы россиян, как известно, именно для этого и существуют. Да. Так что махинации – это не просто какой-то произвол режима. Это народный запрос. И чем лживее процесс, тем больше наслаждения он доставляет народным массам. И показательно это умиление при оглашении результатов. Вот только убедившись в том, что какие-нибудь там чистоплюи точно не проникли в новый состав Государственной Думы, население начинает ликовать, целоваться и признавать результаты. Конечно, оценивается мастерство Эллочки, верховной наперсточницы из ЦИК. Она должна не только намухлевать, но и сделать это максимально бесстыдно, глядя в глаза всей страны. А англичанка что? Ну, англичанка ляпнула, она не понимает этот русский цимус. Россия вгляделась в результаты своих выборов и решила их не смывать. Ей нравится. Ей определенно нравится и запах, и цвет. Так. А что-то было забавное, там с коммунистами, насколько я помню, сейчас посмотрю. Но с коммунистами все получилось предсказуемо. И по-другому, вероятно, быть не могло. Да. А там что у нас? Ну, там кипит Кремль, Дума, Лубянка, ищут наказание для КПРФ за тот шабаш, который устроили молодые коммунисты в Москве. И ведь известно, что на этом митинге докричались до такого ужаса, как «долой царя и войну». Ну, всех, конечно, отметелили. Повинтил всех ОМОН, но вот осадочек остался. Гена Зюганова в ночном колпаке приволокли в Кремль, бросили в ноги уборщицы третьего этажа главного корпуса, потому что было очень рано, и в столь ранний час больше бросать было, в общем, некуда. Гена плакал и покаянно соскребал последние бородавки. Он утверждал, что к его партийному митингу примешались агенты СБУ. За вранье он был бит шваброй, впал в кому. И возник естественный вопрос у Кремля, а как карать коммунистов, как наказывать КПРФ? Ну, посадка крикунов – это само собой. Но этого мало. Сперва решили в наказание коммунистам к чертовой матери выкинуть Ленина из мавзолея. Но потом смекнули, что разовая потеря, ну, она переживется и не будет иметь должной, долго сдерживающей силы. Да, Геннадий Зюганов, может, с горя и помрет окончательно, но его партячейки заглушат боль махоркой и красным кокаином. И вот решили, что за каждый прокол партии у мумии картавого экономиста в мавзолее будут болгаркой отпиливать часть тела и вывозить эту часть тела на свалку истории. Проштрафятся опять коммунисты. Минус ленинская нога в башмаке. Взжик, и все. Вновь напортачат коммунисты. Ильич лишится носа. И по мысли мудрецов, кстати, не такой глупой мысли, из администрации президента, это должно восстановить партийную дисциплину и вообще включить механизм самоочищения партии. Ну,

0: Конечно, то есть вот эта идея по частям, это блестяще. Коммунисты быстро очухаются, а если нет, то да, показательное усечение и вот эта минимизация. И в результате останется от Ленина галстук в горошек и вмятина на подушке. Так, но, разумеется, Путина тут спросили, а какой будет-то, собственно говоря, победа в СВО? И вообще, в чем она заключается? Путин не дал ответа. Он сам не знает, во-первых, он поручил собрать экспертную группу и сформулировать, в чем победа будет заключаться. Кремлю лучше было бы продумывать последствия неизбежного поражения в войне. Потому что для этого действительно придется мобилизовать все потенциалы наглости и смекалки. Да, большая часть населения Российской Федерации больна победобесием. И ее не устроит никакой другой вариант, кроме оккупации всей территории Украины, океанов крови и воспитательного геноцида. Кремль сам раскалил и задрал ставки, пообещав стране напоить ее досыта кровью и вернуть величие. На кону, как вы сами понимаете, и личная судьба русского фюрера. Не победа. Утащит дурака в омут такого позора со всеми последствиями для вертикали и Российской Федерации в целом. Вот за что сейчас все желают знать, за что воюет Россия? Объясняю. Она утверждает свое историческое право убивать, грабить соседей, а также откусывать куски их территории, назначать им президентов соседям и навязывать свой язык. Путин решил, что пора напомнить народам о священной русской миссии. Оккупировать, геноцидить, сжигать города, всем хамить. Почему? Потому что, во-первых, деды воевали, Ленин такой молодой и Пушкин кудрявый. Да, это устаревшие, в общем, довольно хилые основания. Однако никаких других причин, кроме того, что Пушкин кудрявый, а деды воевали, Кремль придумать в свое оправдание пока не может. Впрочем, и с победой, даже вот любой какой-то победой, дела обстоят очень плохо. Ведь Россия может выиграть только кусок человечины и сожрать эту человечину на виду всего мира. Как и тотальный проигрыш. Даже эта фиговая победа уконтрапупит Россию окончательно. Ну, а все остальное, как обычно. Все уже по мелочи, все взрывается везде. Горят нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации, корабли, нефтевозы и зерновозы. На фронте все стабильно, неплохо. СВОшники, как мы уже с вами сегодня выяснили, режут народец, тот все равно в восторге. Так, напоминаю вам о возможности заказа книг моих и происхождения гениальности и фашизма, и книги происхождения личности, интеллекта человека, искусства оскорблять и так далее, и так далее. Все это можно будет получить. Почта у нас тут работает роскошно. Все это можно будет получить как с дарственной надписью, так и просто с автографом. Заказывайте это. И вам, в общем, будет не лишним. А мне это здорово помогает жить. Вот так, дорогие мои. Слава Украине. Живи, Беларусь. И я вас всех отнимаю, обнимаю до послезавтра.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну, ой, и жениться представил.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Буслицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брус Блейкман и конгрессмен Майк Лоулер провели пресс-конференцию, на которой Блейкман пообещал 1 января в первый же день на посту, если его выберут, подписать указ, лишающий Нью-Йорк статуса штата-убежища, и возобновить сотрудничество местной полиции с ICE. Политики подвергли резкой критике действующего губернатора Кэти Хокол. Весной 28-го года жители Нью-Йорка впервые в истории получат возможность улететь в Австралию без пересадки. 18-часовой рейс из JFK до Сиднея будет осуществлять компания «Квантас». Стоимость перелета варьируется в районе $1300-$1800. «Квантас» надеется, что будущий нон-стоп-флайт станет постоянным. Скептики пророчат рейсу низкую популярность из-за дороговизны.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
11: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня она будет посвящена печальному дню в истории еврейского народа и Израиля, 7 октября. Но для начала, как всегда, мы должны поблагодарить наших спонсоров.
8: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Дорогие друзья, если вы устали от постоянных болей в позвоночнике, в коленях, плечах, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Известный специалист по лечению болей практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине на Шипсет-Бэй. И телефон 718-769-7191. 769-7191. Доктор Рисман – один из немногих врачей, кто успешно лечит больных уникальным аппаратом – биофотомодуляцией. Этот метод используется в космосе и в армиях Соединенных Штатов и НАТО, что, безусловно, вызывает доверие к этому методу быстрому, эффективному лечению болей. Биофотомодуляция безопасна и практически не имеет побочных эффектов. Но что же это за метод? Это неинвазивная методика, использующая безвредную световую энергию для создания полезных химических изменений в клетках наших суставов. В каждом суставе человека есть хрящевая ткань, и с возрастом она уменьшается. Больше всего страдают плечи и колени. Световой луч определенной длины проникает вглубь сустава на 4 сантиметра и стимулирует естественные силы организма. Начинается улучшение питания, кровообращения, снимается воспаление, и как результат исчезают боли. Это единственное средство, способное так глубоко проникать вглубь сустава. Еще раз телефон 718-769-7191, 769-7191. Биофотомодуляция помогает при лечении всех видов артрита, радикулита, болях в шее и пояснице и многих других проблемах. И даже помогает избежать операций в плечах и коленях. И если боли продолжаются у вас долгое время, и никто не смог вам помочь, приходите в офис доктора Михаила Рисмана, и он обязательно вам поможет. Доктор Рисман принимает все медицинские страховки, включая 1199, Fidelis и Aetna. 718-769-7191, 769-7191.
8: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Итак, в течение всего дня в стране проходили церемонии, приуроченные к трагическим событиям 7 октября. Минуты молчания, колонны памяти, митинги и центральная церемония в Тель-Авивском парке Ган и Гаушоу в среду 7 октября. Проводились все эти мероприятия примерно в 400 локациях по всей стране. Организаторами выступили Совет Октября, движение КУМУ, а также бывшие заложники и семьи павших. Я попыталась по часам восстановить события. Конечно, может быть, где-то я ошиблась, но тем не менее хочу, чтобы в вашем представлении возник этот день. Итак, в 06:29 утра Именно в это время началась атака Хамаса 3 года назад. Флаги приспущены во всех организациях. Мемориальные церемонии начались в лесу Риим, там, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» на перекрестке Хак-Шатот и в Кесарии, в Иерусалиме и других районах страны. В кибуце Кфар-Газе в 6:29 тоже на площади перед оружейным складом, откуда члены отряда быстрого реагирования кибуца отправились в бой. Состоялась церемония в память о тех, кто сражался и пал, защищая кибуц. А в лесу Риим, как я вам говорила, где проходил музыкальный фестиваль «Нова» и где Хамас устроил кровавую бойню, начались мемориальные мероприятия. И в это же время, именно в 6:59, президент государства Ицхак Герцог и его супруга Михаль открыли мероприятие, посвященное третьей годовщине 7 октября. Зажигая поминальную свечу в резиденции, Ицхак Герцог сказал: «Этот огонь выражает нашу общую национальную скорбь. Мы помним женщин и мужчин, младенцев, детей, стариков, мирных жителей и бойцов, павших 7 октября и в ходе войны железные мечи». Президент также добавил, что наряду с памятью о погибших и убитых, это событие также посвящено поддержке семей, потерявших близких, выражению почтения к тем, кто несет на себе шрамы черной субботы и войны. И также в 7:12 утра партия Оцма Егидут обнародовала заявление. Сегодня утром в 6:29, спустя 3 года после терактов 7 октября, на центральных мостах вдоль шоссе номер 6 на участках в округе Ха-Шарон были установлены знаки, предупреждающие об угрозе вторжения. На знаках, рядом с фотографией председателя партии министра Бен-Гвира, написано: «Как министр безопасности я не допущу повторения событий 7 октября в Нетании, Мадиине и Кфар-Саби». Сам Бен-Гвир прибыл на развязку Ницаней-Оз, где сказал: 3 года назад государство Израиль было застигнуто врасплох. Мы не должны повторять ту же ошибку. Мы находимся в нескольких метрах от шоссе номер 6, недалеко от Нетании и Мек-Хефера. Я говорю это самым простым и ясным образом. Нам нужно расформировать палестинскую администрацию, забрать у них оружие, разоружить их, арестовать членов администрации и не повторять ту же ошибку дважды. В 7:49 утра глава МИД Франции прибыл в Израиль на мероприятие 7 октября. Жан-Ноэль Баро объявил о своем прибытии и сказал, что сегодня я нахожусь в Израиле, чтобы почтить память жертв, написал он в соцсетях X, 7 октября. Хамас совершил самую ужасающую антисемитскую резню со времен Холокоста, в результате которой погиб и 51 гражданин Франции. В 7 утра несколько движений протеста провели церемонии памяти у домов министров, занимавших посты в правительстве в день резни. В 7 утра 10 минут автоколонна маршрут брошенных направилась из Кесарии в Тель-Авив. В 8:30 на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве началось мероприятие «От халатности к ответственности», в центре которого инсталляция, призванная символизировать события 7 октября. В 10 утра автоколонны с севера и юга страны начали движение в направлении леса Бен-Шемен, где во второй половине дня состоялась церемония памяти. В 11 поминальные молитвы и мемориальные мероприятия в населенных пунктах по всей стране с участием Совета Октября. В 11:47 церемония у желтого контейнера на месте фестиваля «Нова» под руководством Йорама Егудая, чей сын Рон был убит здесь. В 12 еще одна минута молчания. Многие муниципалитеты, предприятия, ученые заведения объявили, что позволят своим сотрудникам поддержать инициативу Совета Октября. Среди присоединившихся к ней больницы Сорока и Хилов, Шиба, Рамбам, Хадаса, Шнайдер, Вальсон и другие. Институты Вейцмана, Технион, университет имени Бен-Гуриона, Тель-Авивский университет, Еврейский университет, университет Рейхмана, муниципалитеты Хайфы, Герцлии, Гивати, Таима и десятки местных советов, кибуцев и машавов. Израильская коллегия адвокатов Сид-Школ Амаль тоже присоединилась к этому движению. В 12.01 в Яфа открылась выставка «Оставшаяся пустота», на которой представлены личные вещи десятков убитых 7 октября. На месте прошла короткая церемония с участием представителей семей. В 16.39 Нетаньяху зажег в канцелярии главы правительства в Иерусалиме поминальную свечу в память жертв резни 7 октября. «Сегодня я зажег свечу в память о всех погибших 7 октября от рук чудовищ Хамаса», — сказал премьер-министр. «Народ объединяется в этот день в тоске по нашим близким. Мы выполним задачу и рассчитаемся со всеми убийцами». В 16.41 президент Ицхак выступил с речью на церемонии вновь памяти участников фестиваля «Нова». И церемония состоялась на месте проведения фестиваля возле кибуца Риим. Как вы помните, первый раз он зажигал свечу у себя в резиденции. Вот что он сказал. «Мы стоим там, где танец превратился в траур. Место, где красивые, свободные, танцующие мальчики и девочки были отняты у нас злом и варварством. Вы, члены семей, дорогие друзья, потеряли самых близких, самых любимых. Рана в ваших сердцах никогда не заживет. Но сила духа и благородства, которые вы проявляете и порождаете, поражают нас». В 19.08 в Рим почтили память погибших. И на мемориальной площади в кибуце и прошла церемония памяти жертв нападения Хамас на фестиваль и другие музыкальные мероприятия на юге Израиля. Она началась с минуты молчания. Поминальную молитву «Искор» прочитал Элькана Бухбуд, похищенный на фестивале и освобожденный после 738 дней в плену. На церемонию собрались сотни людей. Среди участников были президент Израиля Ицхак Герцог, семьи погибших, выжившие и артисты, в том числе Юваль Рафаэль, представлявшая Израиль на Евровидении 2025 года. Во время нападения на фестиваль она спаслась при дорожном укрытии в Риим, притворившись мертвой. Террористы бросали внутрь гранаты, убивали и похищали ее друзей с фестиваля. Во время нападения 7 октября на музыкальные мероприятия «Науги страны», «Нова», «Машрум», «Псайдак» или «Мидберн» были убиты 412 человек. С фестиваля «Нова» похитили 44 человека. Из них 25 вернулись из плена живыми. Нападение на эти мероприятия пережили 3750 человек. Сегодня объединение «Община племени Нова» оказывает поддержку сообществу, насчитывающему около 14 тысяч человек. Это семьи погибших, выжившие и их близкие, а также освобожденные заложниками и их семьи. Цахал забыл о фестивале «Нова». «Как произошел самый кровавый теракт в истории Израиля?» спрашивают участники и жители Израиля. Надо сказать, и все мы это спрашиваем. Но я хотела бы процитировать вам слова скорбящего отца на этой церемонии в Риим. Мир Зоар, чья дочь Бар была убита 7 октября 2023 года на фестивале. Поступая на церемонии памяти жертв резни, он призвал: «Посмотрите на того, кто стоит рядом с вами. Посмотрите ему в глаза и разглядите в нем простого человека, свободного от любого определения, любого ярлыка, любого спора. Давайте возьмем этот взгляд собой на дорогу, когда уступаем право проезда, в очередь в больничной кассе, на работу, на улицу, за субботний стол и в разговор между нами. Наши дети оставили нам завещание, написанное кровью и душой. Жизнь слишком дорога, и наше единство сильнее всего. Я думаю, что этот призыв совершенно невероятный по своей сути. Собственно, это то, что должно объединять евреев всего мира. К сожалению, пока между нами рознь, а мира для евреев не будет. Сделаем из этого трагического дня урок и вывод. Давайте любить друг друга. Друзья мои, спасибо, что послушали нашу первую часть. Вторая будет более серьезная и драматичная, но я посчитала возможным, чтобы вы ее услышали.
8: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
14: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
15: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
13: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
13: Сегодня я хочу познакомить вас с материалом, в котором вы узнаете какие-то подробности, о которых вы, безусловно, не знали. Тяжелый материал. Думаю, что не все смогут это услышать. Но я посчитала своим долгом рассказать вам это, прочитать это интервью с патологоанатомом, который директор Национального центра судмедэкспертизы, профессором Хен Кугелем. Именно он проводил новые доказательства спланировано Хамасом массового убийства. Он настаивает на том, что это было спланированное Хамасом действо во всей ее жестокости, а не приступы ненависти. И то, что он рассказывает в своем интервью, безусловно, доказывает это. Так что, друзья мои, будем слушать тяжелые материалы. Но я считаю, что долг каждого еврея знать все, что происходит в его стране, особенно в такие трагические дни. И еще я очень надеюсь, что дыра в ушах не у всех сквозная, иному может запасть. Это слова Маяковского, которого я достаточно часто цитирую, потому что наше естественное желание закрыть уши и глаза, чтобы никто не беспокоил нашу обычную, спокойную, рутинную, ежедневную жизнь. Повторю, я считаю, что наша обязанность – знать все, чтобы знать, с каким безжалостным врагом мы имеем дело, и противостоять этим левацким, в кавычках, гуманистическим призывам, пожалеть палестинцев. Из всего этого материала, как и прежних, вы прекрасно знаете, что там не было мирных жителей, потому что если спецназ просто расстреливал, то именно мирные жители, в кавычках, производили все эти чудовищные зверства. Итак, человек, сгоревший заживо, группа иностранных рабочих, которым прострелили только ноги, но заперли и оставили истекать кровью до смерти. Профессор Хен Хугель, директор Израильского национального центра судмедэкспертизы, в канун третьей годовщины 7 октября раскрыл неизвестные ранее доказательства массового убийства, четко спланированного и осуществленного Хамасом. В специальном интервью он рассказывает подробности опознания жертв резни и говорит про момент, когда он стоял над трупом Ихье Синвара. Предупреждение. Материал содержит описание, тяжелое для восприятия. «Здесь мы видим тело сгоревшего человека», — говорит профессор, показывая одну фотографию. «Мы знаем, что он сгорел заживо. Видите, в его дыхательных путях сажа. Это означает, что во время бушевания пожара он еще дышал». Хен Хугель демонстрирует сотни снимков из зала вскрытия, включая те, что ранее не публиковались. Они фиксируют нечеловеческую жестокость террористов Хамаса, которые пытались полностью уничтожить тела жертв. Профессор с многолетним опытом работы в патоанатомии и судебной экспертизе признается, после завершения работы по опознанию тел он не выдержал и сам обратился за психологической помощью. У него официально диагностировали посттравматический стрессовый синдром. Во время работы, говорит он, я действую на автопилоте. Максимально собран, обследую, выясняю причину смерти, не подключаю эмоций. Но некоторые случаи задели меня лично, как история с одной девушкой, говорит он. Она была на фестивале «Нова» и получила ранение в ноги, когда бежала к припаркованной рядом машине скорой помощи в надежде на укрытие. Ее убили вместе с еще 18 молодыми людьми, набившимися внутрь амбуланса, выстрелом из гранатомета. Позже в похоронном обществе нашли ее цепочку с кулончиком и случайно приписали другому телу. Позже с кулона маленького полумесяца была получена ее ДНК. Останки погибшей тем временем отправили на базу Шура, где проводились опознания тел. Так как сети, компьютерную томографию там не сделали, профессор Хугель и его команда решили, что останки девушки спеклись с другим телом во время пожара в амбулансе, и их похоронили вместе. Чтобы установить личность, провели эксгумацию. Девушку опознали по ДНК с цепочки и предали земле отдельно. «Мне было очень тяжело», — вспоминает он момент, когда открылась правда. Через неделю после начала самой кровавой террористической атаки в истории Израиля в Институт судмедэкспертизы начали массово поступать тела. В пиковые дни грузовики стояли в очереди. Пришлось срочно заказывать холодильные контейнеры, потому что места просто не оставалось. По словам профессора Хугеля, запах горелого человеческого мяса стоял во всем районе на юге Тель-Авива. К нам поступило около 3000 мешков. В них находились фрагменты тел и обгоревшие кости. Чем больше мешков мы открывали, тем чаще находили части одного и того же человека, разбросанные по разным местам. В общей сложности мы обработали в институте более 900 тел погибших с 7 октября и во время войны железной мечты. И это без учета сотен трупов террористов и жителей Газы, извлеченных из бойниц и кладбищ для проверки. Нет, среди них мы не нашли похищенных граждан. Обследование этих тел отняло у нас массу драгоценного времени и сил впустую, говорит он. Момент, когда он расплакался. Работа по идентификации шла с утра до ночи без выходных. Цель заключалась в том, чтобы устранить неопределенность и дать семьям возможность похоронить близких по еврейскому обряду. Переломный момент для профессора Хугеля наступил в одну из пятниц во время очередного тяжелого дня в институте. Был вечер. Сотрудники и волонтеры работали без отдыха. Руководители лаборатории пришли помогать брать образцы ДНК из тел убитых. Некоторые привлекли своих лаборантов. Рядом работали антропологи, помогавшие изучать фрагменты костей и другие специалисты. В тесных помещениях института в Абу-Кабире собралось около 100 человек. Перед наступлением субботы в институт приехали граждане с подносами, уставленными едой для субботней трапезы. Я собрал всех и стал произнести благословение, но не смог. Я просто разрыдался перед этой человеческой добротой. После увиденной жестокости меня глубже всего тронуло это милосердие, сплоченность израильтян и понимание того, что вокруг есть хорошие люди, и не все погрузилось во мрак, говорит профессор. Впервые журналисты побывали в центре судебной медицины примерно через 2 недели после резни, когда его двери открыли для иностранной местной прессы. На наших глазах грузовики организации ЗАКа один за другим выгружали черные ящики с телами убитых. Их везли из национального центра сбора на военной базе «Шура». В субботу, 7 октября, я получил от полиции сигнал о событии с десятками погибших. Число быстро выросло до 100, а наш морг рассчитан всего на 140 тел. Поэтому всех погибших, гражданских, солдат и полицейских, направляли на базу «Шура», которую оснастили холодильными контейнерами. Наши врачи и техники поехали туда, чтобы собрать данные для опознания, отпечатки пальцев и ДНК, с целью как можно быстрее открыть дела на каждого погибшего. Их обрабатывали в наших лабораториях, что создало гигантский затор. Через неделю основной объем работы перенесли к нам, вспоминает профессор Кугель. Тогда, имея за плечами 30 лет опыта, он столкнулся с чистым злом лицом к лицу. Постепенно с базы «Шура» нам начали присылать тела, сложные для опознания. Среди них были сгоревшие останки и трупы в состоянии сильного разложения, которые нельзя было идентифицировать по отпечаткам пальцев. Речь шла о тысячах тел, фрагментов и личных вещей. Попались и те, кому намеренно изуродовали лица, чтобы стереть всякую память, или чьи останки повредили животные. Мы видели тела людей, над которыми издевались перед убийством, а иногда и после него, рассказывает он. В одном месте людей связали и расстреляли, нанося удары, в том числе, на половые органы. Мы видели обезглавленные тела, включая детские. Крематорий в бомбоубежище. Через месяц после резни профессор Кугель сказал журналистам: «Мы увидели вещи, не имеющие аналогов. Абсолютное зло. Это нельзя назвать просто жестокостью. Такого слова недостаточно для описания происходящего». 3 года спустя тяжелые факты сложились в четкое понимание. Мы заметили, что жестокость боевиков Нухбы была спланирована по детальному сценарию. Например, мы нашли группу иностранных рабочих, которые заперли в комнате в кибуце около границы, прострелили им ноги и истекали кровью до смерти. В другом месте мы видели казненных связанных людей. В другом районе они устроили пожар, залив горючие материалы в бомбоубежище, чтобы превратить его в крематорий. В других местах использовали иные методы, то есть существовал единый план. Зверские убийства были заранее подготовлены, а не вызваны внезапной вспышкой гнева. Пытались списать их действиями на наркотики, которые они принимали, но это не так. Иначе они не действовали бы строго по инструкции. По его словам, системность, с которой работали отряды Нухбы, применяя разные орудия убийства в разных районах, указывает на подготовленную программу уничтожения. «Видно, что в одном месте применяли один метод, в другом – иной», – говорит он. «В первой неделе после 7 октября господствовал хаос. Никто не знал точно, кто пропал без вести, кто убит и не найден, а кто угнан в Газу. Поступали ли к вам по ошибке тела террористов? Да, сотни жителей Газы, как гражданских, так и боевиков. Один из них, как выяснилось при расшифровке, был в хамасовской бандане, а на его теле находились гранаты и зубчатый нож. При этом на базу с Де Тайман случайно отправили 8 тел израильтян». Слайды на компьютере профессора Кугеля сменяют друг друга, и картина становится все страшнее. Одно из тел сохранилось полностью, за исключением размаженной головы, по которой проехались машиной, раздробив кости в крошку. Из этих фрагментов специалисты сумели извлечь ДНК и установить личность человека. Благодаря большому опыту работы патологоанатомом иногда хватало крошечной кости, чтобы подтвердить личность погибшего человека. К нам поступал чей-то шлем со следами грязи. При исследовании под микроскопом выяснилось, что это клетки мозга. То есть человек получил смертельное ранение в голову. По ДНК мы определили, кому он принадлежал. А рядом лежала микроскопическая кость черепа, благодаря которой мы поняли, что человек погиб, а его тело утащили в газу, сказал профессор Кугель. Привозили ли к вам тела детей? Разумеется. В том числе детей с огнестрельными ранениями и отсеченными головами, как девочку 12 лет, которой выстрелили в голову, а затем отрезали ее. Во время прошлого визита журналистов в институт нам показали материалы с телом девочки лет 5, простреленной насквозь от черепа до пяток. В хаосе первых недель после атаки при немыслимом числе жертв на опознание требовалось время. Измученные и убитые горем родственники дежурили у ворот института. Их отчаянные крики доносились сюда и разрывали мне сердце. Когда я проводил вскрытие, я отключал эмоции и старался ничего не спрашивать о погибшем человеке. Но когда на следующий день я читал о нем в газете и видел, что у него осталась семья, была своя судьба, это меня ломало, говорит он. Записи, с которыми ознакомился профессор Кугель, добавили новые детали к общей картине. Есть видео с иностранным рабочим, который пытается сопротивляться похищению. Террористы выстрелили в него и ударили ножом насквозь. Видно, что он не израильтянин, не еврей и никак не связан с нами. Он сам говорит им об этом. Что с ними не так? И это дополняет историю другого иностранного рабочего, о котором мы писали раньше. Его ударили ножом, застрелили и сожгли, говорит он. Беспрецедентный случай в судебной медицине. Горько говорить это в применении к трагедии 7 октября, но судмедэксперты Израиля продемонстрировали при своей сложнейшей, беспрецедентной работе в этой операции профессиональный успех. Институт точно опознал 100% тел погибших. Это беспрецедентное достижение в судебной медицине. Даже в сравнении с идентификацией жертв теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Там до сих пор опознаны останки лишь 60% из 2753 погибших во Всемирном торговом центре, говорит профессор. За участие в опознании жертв 7 октября профессор Кугель получил государственную премию Израиля за 2024 год. В основании награды указано, что институт под его руководством разработал новые методы идентификации и сыграл ключевую роль в демонстрации этих событий в мире. Оглядываясь назад, считаете ли вы усилия Израиля по разъяснительной работе достаточными? Насколько правильно и убедительно, по вашему мнению, использовались полученные материалы? Минздрав и штаб разъяснительной работы открыли двери института для иностранной, а затем израильской прессы. Тяжелые кадры показали миру, но нашлись те, кто поставил их под сомнение. Так произошло со снимком, опубликованным в Ynet, где видны две фигуры, связанные веревкой и сожжены заживо. На Аль-Джазире заявили, что это изображение собак. На мой взгляд, наши фотографии помогли разъяснению. Некоторые семьи выступали против передачи данных, особенно родственники заложников, хотя эти сведения могли пролить свет на жестокость противника. Это помогло бы дипломатической работе, но не остановило бы волну антисемитизма во всем мире. В октябре 24 года в Израиль доставили тело лидера Хамаса и организатора резни Ихьи Синвара, ликвидированного в секторе Газа. Что вы чувствовали, когда обследовали тело Синвара? В этом самом зале, где мы находимся, я обследовала его тело. Врач за дверью сказал мне: «Вы знаете, кого вы обследуете? Человека, который изменил историю Ближнего Востока в худшую сторону». В результате показали, что Синвар получил несколько огнестрельных ранений в разное время и умер от смертельного ранения в голову. Я подумал, передо мной один из самых жестоких людей на планете. Я порадовался, что он лежит на столе, а я стою рядом. Еще одна тяжелая задача легла на его плечи, когда его включили в специальную комиссию по дистанционному установлению факта смерти. В ее состав вошли доктор Хагар Мизрахи, руководитель медицинской службы Минздрави, и профессор Офер Мирин, генеральный директор больницы Шаарей Цедек в Иерусалиме. Члены комиссии единогласно и с абсолютной уверенностью, без прямых вещественных доказательств, без наличия тел, установили смерть 44 заложников в Газе. Это было прецедентное решение, не получившее достаточного резонанса в мире. Я чувствовал огромную ответственность избавить семьи от сомнений. Самое важное для меня, говорит профессор Куги. Стало ли вскрытие тел возвращенных заложников отдельным испытанием? Хотя мы уже не испытывали такого шока, как 7 октября, к подобным картинам привыкнуть невозможно. Нелегко руководить этой сложнейшей работой, которая в итоге привела к опознанию всех убитых, включая заложников. Очень легко. Мои сотрудники выгорели. Некоторые уволились из института после столкновения с этими ужасами. Кроме того, мне приходилось общаться с родителями погибших заложников. Их крики и плач убивали меня. Как человек, видевший вблизи жестокость и намерение уничтожить жителей Израиля, вы как объясняете рост антисемитизма в мире? Весь мир знает о произошедшем, но сравнивают ситуацию в Израиле с Газой, будто речь идет об одинаковых страданиях. А ведь ни один израильтянин не сжигал тела.

начинаю показывать слайды, вот тогда у них отвисает челюсть. С той же журналистами в секционном зале профессор Кугель вспоминает первые недели и месяцы после 7 октября. И на его тело, и на его лицо опускается тень скорби. Этот зал видел абсолютное зло. Сгоревшие тела, связанных, застреленных людей, отрезанные головы, убитых детей. Заходя сюда, мы вспоминаем и погибших заложников, которых вернули назад. Это очень тяжело. За свою долгую карьеру судебный патологоанатом профессор Кугель исследовал тысячи тел, но резня 7 октября стала беспрецедентным событием, которое отпечаталось в его душе и привело к посттравматическому стрессовому синдрому. Мы столкнулись с огромными масштабами убийств и страшной жестокостью. Тяжело видеть горе и утраты. Есть люди, которые остались совсем одни, и ты ставишь для них последнюю точку. Эти крики, плач, которые я слышал из кабинета или находясь внизу вместе с ними. И мои сотрудники, которых я видел совершенно сломленными. Нелегко быть руководителем в такие исторические дни. Накопилось много боли, которая повлияла на меня. Это тяжелая ноша. В процессе опознания ты работаешь на автопилоте, нацелен на задачу. И только потом перед тобой встает образ человека и его семьи, говорит он. Благодаря священной работе, проведенной после резни 7 октября в Национальном центре судебной медицины, в экспертно-криминалистическом отделе полиции Израиля и силами Цахала, на базе Шура, у скорбящих семей есть могила, где можно почтить память близких. Великое им спасибо за их героический труд.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: далекой, где-то за полями, за дождями, за тоской.
1: В Нью-Йорке полночь.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Новый опрос показывает обеспокоенность американцев развитием искусственного интеллекта. Большинство выступает за сохранение человеческого контроля над важными решениями, а 67% опрошенных не одобряют политику Трампа в этой области. Число новых обращений за пособием по безработице, согласно ранее приведенным данным, составило 197 тысяч. Увольнений относительно немного, однако работодатели осторожнее нанимают сотрудников. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса 76-летняя Энн Карсон. Шведская академия отметила ее необычное соединение поэзии, прозы и античной культуры. Ураган Исаис приближается к побережью Мексиканского залива. Нефтяные компании приостановили часть добычи, а жителям прибрежных районов готовятся к сильному ветру и ливням. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 80%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
4: Добрый день всем радиослушателям Дэвидсон Радио. Рад в очередной раз выйти в эфир, поздороваться со всеми работниками Дэвидсон Радио, включая Пашу Куклина, ну и, конечно, самое главное, со всеми слушателями этого замечательного радио. И напомнить, что совсем скоро, через несколько месяцев, я, Сева Пинский, хочу пригласить всех вас в замечательный резорт «Вилла Рома» в нескольких часах езды от Нью-Йорка, а там уже все по-другому. Там новогодняя атмосфера, там вы можете кататься на лыжах, на тюбах, после этого пойти в теплый бассейн, попариться в хорошей бане, в джакузи. Ну а самое главное, провести 2 ночи и 3 дня, или 3 ночи и 4 дня, как получится у вас, с командой «New Year Spectacular Celebration». А это и музыканты, и певцы, и актеры, и юмористы, и те, кто умеют и любят работать с детьми. Это и аниматоры, и много-многие другие. 718-866-8826. 718-866-8826. По этому номеру вы можете звонить, узнавать информацию, и мы вам расскажем про замечательные комнаты класса люкс, где есть и обычные гостиничные номера, и однобедрумные номера, и двухбедрумные номера. То есть на любой вкус. А также на любой вкус там и еда, как ни странно. Вы можете, если вы любитель мяса, и это там есть, любитель рыбы, и это вас там ждет. Ну, то есть, как говорится, там, как в Греции, все есть. Хотя резорт называется «Вилла Рома». 718-866-8826, 718-866-8826. Хочу напомнить, что праздник – это не только для взрослых, но и для детей. Большая программа для детей любого возраста. С Дедом Морозом, со Снегурочкой, с утренниками, естественно, с подарками. Звоните по телефону 718-866-8826, делайте правильный выбор, и мы встретимся с вами в резорте «Вилла Рома».
0: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Пульс дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Ровно три года назад, 7 октября 2023 года, боевики «Хамас» ворвались на юг Израиля. Около 1200 человек были убиты, 251 уведен в заложники в Газу. Это нападение запустило войну сразу на нескольких фронтах и перевернуло израильскую политику. До выборов в Кнессет осталось меньше трех недель. И о том, какие уроки из этой трагедии извлекли политики в Израиле и во всем мире, мы поговорим с журналистом из Нью-Йорка. Ко мне присоединяется Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
2: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
1: Армия Израиля уволила генералов и признала свою вину, а правительство до сих пор спорит о государственной комиссии по расследованию, которой требуют больше 70% израильтян. Почему, по-твоему, все это время Нетаньяху так сопротивлялся, и чем это грозит ему и вообще в целом миру?
2: Ну, мы посмотрим. Осталось ждать буквально сколько, 20 дней до выборов. Припомнит ли израильский избиратель, прежде всего еврейский, и, естественно, массово премьеру Нетаньяху, тот факт, что он практически саботирует серьезное разбирательство о причинах этой трагедии, и то, что он ведет себя совершенно не так, как вели себя в свое время ранние израильские лидеры, такие как та же Голда Мейер, Дэвид Бен-Гурион, если не ошибаюсь, Леви Эшколь, по-моему, которые уходили неоднократно в отставку, даже хотя, скажем, не было их вины прямой в том, что случилось в 1973 году во время войны судного дня, когда Израиль едва не был уничтожен. Тем не менее, тогдашнее поколение политиков, вот, кстати, кадры очень приязненных рукопожатий Сары Нетаньяху, да, даже не самого Биби, а Сары, его жены, с Абу Мазеном, главой палестинской автономии. И это при том, что сторонники премьера говорят о том, что это его оппоненты собираются напустить арабов, взять их, позвать их в будущую правительственную коалицию, если они выиграют. Некоторые сторонники Биби даже называют оппонентов Биби арабским лагерем, имея в виду именно еврейских, сионистских оппонентов, что это якобы арабский лагерь, что они вернут в Израиль всех там потомков беженцев арабских, которые убежали, начиная с 1948 года, причем именно с территории самого Израиля, а не палестинских территорий, там, Газы и Западного берега. Вот вся эта, ну, кампания, к сожалению, на грани клеветы прямой на одного лагеря в отношении другого. Вот, к сожалению, Биби Нетаньяху, которого я много лет уважал, которого победу еще в 1996 году я приветствовал, он показал себя человеком, который ради сохранения власти из-за боязни не попасть в тюрьму по каким-то относительно мелким обвинениям, там, что он какие-то неучтенные принимал в предыдущие свои каденции, там, принимал подарки. Если не ошибаюсь, сумма этих подарков, по-моему, десятки тысяч долларов. И вот он, чтобы не попасть в тюрьму, наверное, на каких-нибудь полгода, он завязался еще до трагедии 7 октября, но это важно просто отметить, что он вот завязался с наиболее радикальными элементами в еврейском социуме, в еврейском политикуме, так сказать, с представителями, с одной стороны, ультрарелигиозных несионистских кругов, а с другой таких вот гиперсионистов, типа вот этих Смотрича и Бен-Гвира. И когда его коалиция пришла к власти вновь в 23-м, извиняюсь, это была самая правая коалиция израильская за все времена своего существования. Он ее сколотил для того, чтобы с помощью этих более радикально-консервативных партий не сесть в тюрьму. Практически. И еще один, то есть это урок такой, что цепляться за власть бесконечно себе же дороже и своей же стране дороже. И если тебе дороже судьба твоей страны, то надо было бы уйти в какой-то момент, надо было бы сказать: братья и сестры, я не доглядел, да, это мой провал. Допустим, понятно, что война с Хамасом затянулась, несколько неожиданно затянулась на годы, но, к примеру, после заключения вот этого трамповского 20-пунктного соглашения год назад можно было это сделать. Сказать, я признаю свою ответственность, но, к сожалению, Биби Нетаньяху, в отличие от той же Голды Мейер и других более ранних израильских политиков, не хочет это признавать. Другой урок, который я бы выучил, печальный урок состоит в том, я об этом, кстати, рассуждал в своем собственном большом выпуске дайджесте интересных событий, что не получилось по-настоящему еврейского единства. Было ожидание, что даже харедим, скажем, массово пойдут в армию или еще как-то служить, помогать вот этому усилию военному противостоянию, которое ведет Израиль и против Хамаса, и против Хезболлы. А на тот момент еще был жив, так сказать, в кавычках, режим Асада в Сирии. После 7 октября, что вот будет это единение вообще еврейское. Этого не случилось. Люди, которые громче всего кричат о еврейском единстве, меньше всего это единство демонстрируют. Если уж на то пошло, больше понимания зависимости всех евреев друг от друга демонстрируют разные еврейские леваки, антисионисты и критики, по крайней мере, нынешнего правительства Израиля, все эти типа Jewish Voice for Peace. Почему? Потому что они хотя бы понимают, что их судьба зависит от того имиджа, от той репутации, которую имеет еврейское государство. Даже если они не сторонники этого государства, они понимают, что в нем живут евреи, и то, что делает это государство, влияет на них. Потому что оно как бы ведет свою политику военную, гражданскую, еще какую-то от имени всего еврейского народа. Это получается такой парадокс. Есть люди, которые кричат о леваках, что их нужно там чуть ли не истребить, объявляют чуть ли не половину всего еврейского населения Израиля предателями. А тем временем те, кого они объявляют предателями, показывают едва ли не больший такой вот общееврейский, патриотизм или понимание вот того, что все евреи в одной лодке и зависят друг от друга. И вот еще один урок, который можно отметить. Вот эти кадры Абу Мазена и Четы Нетаньяху парадоксальным образом сочетаются с тем фактом, что довольно много лет уже, в общем-то, администрация Нетаньяху, не забудем, он с небольшим перерывом был премьером Израиля с 2008 года, она вела линию, которая всячески делегитимизировала палестинскую автономию во главе с Абу Мазеном, он же Махмуд Аббас, во главе с партией Фатах, бывшей ООП, и практически, и даже заигрывала с Хамасом. Буквально накануне нападения Хамаса на Израиль было ощущение, что Хамас как бы приемлемый партнер. Были переговоры о том, чтобы предоставить право жителям сектора Газы, который контролируется Хамасом с 2007 года, 2006, когда они выиграли выборы общепалестинские, и в 2007 году они произвели свой род такую силовую, практически переворот. И контролирует именно сектор Газа. Вот были разговоры о том, чтобы предоставить право на работу в Израиле жителям сектора Газа. В то же время были заявления, что мы никогда не допустим создания палестинского государства, что Абу Мазен там для нас никто, что это... То есть относительно, конечно, это как бы разные цвета, разные сорта дерьма в конечном итоге, что Фатах, что Хамас. Но все-таки считалось изначально, скажем, 20 лет назад, если бы палестинцы все-таки дали большинство в парламенте палестинском Фатаху, то худо-бедно мог бы продолжаться мирный процесс, и мы бы имели сейчас какое-то очень трудное, очень тяжелое, недружественное, но сосуществование относительно мирное двух этих государственных образований. Поскольку победил Хамас, то Израиль как бы получил право говорить, что вот смотрите, мы с палестинцами договориться не можем. Они мира никакого не хотят, в принципе, они хотят нас уничтожить. И когда вернулся к власти Биби, Вот постепенно он повел вот эту линию, что относительно более умеренный Фатах и Абу Мазен, они как бы никто, они ничего не контролируют. А вот Хамас, который более радикальный и который объявил стремление уничтожить Израиль как таковой, он, как бы тем не менее, он сущность, он реальная сила, с которой надо считаться. А вот с Абу Мазеном мы вообще как бы его игнорируем. Это опасный очень подход, когда ты накачиваешь более радикальных каких-то людей на другой стороне. Не забудем, что есть как бы мнение, что Хамас практически поддерживался Израилем еще когда в 80-е годы появился, как противовес ООП. А ты постепенно можешь всегда доиграться. Америка смотрела как бы сквозь пальцы на, например, возвышение Талибана в Афганистане. В свое время Америка и Китай также, ну, до какого-то момента терпимо относились, например, к Красным Кхмерам в Камбодже. По принципу «враг моего врага – мой друг». То, что этот ситуативный друг может оказаться еще худшим врагом, люди часто не просчитывают. Вот это, мне кажется, урок, который все-таки должен быть в какой-то момент выучен. Потому что, ну, хрен редьки не слаще, а иногда даже горше.
1: Вообще выборы 27 октября в Израиле проходят буквально в тени этой годовщины. Беннет и Лапид объединились, Айзенкот, как ты знаешь, создал свою партию. Станет ли это голосование референдумом о 7 октября?
2: Ну, видимо, да. И, понимаешь, обе стороны пытаются нажиться политически. Тут нельзя их обвинять, идет политическая кампания. Они пытаются как бы максимально эксплуатировать в свою пользу тематику. Но надо признать, что у действующего главы правительства израильского и его сторонников, кстати, одного из возможных его преемников, спикера Кнессета Охану, мы сейчас видим вот в центре между Трампом, и я не уверен, кто это еще рядом с ним. Ну вот, это президент Герцог, да. Спасибо, я просто не очень был в курсе, как он выглядит, честно говоря, потому что президент Израиля – это довольно номинальная фигура, хотя кто-то из президентов, из предыдущих, Моше Кацав, если не ошибаюсь, попал в тюрьму. Так что фигура, как бы власть его номинальна, но оказаться в тюрьме президент Израиля может по-настоящему. Вот. Но вот Охана, я лично считаю, и многие говорят, что он сидит тише воды, ниже травы до тех пор, пока Биби не уйдет с политической сцены. Вот. Но проблема в том, что Ликуд стал партией одного человека примерно в той же степени, в которой сегодня республиканцы в США стали партией одного человека. И неизвестно, что с этой партией будет, если они выборы все-таки проиграют. А Ликуд, по моему мнению, много десятков лет был хребтом всего политического как бы сетапа, так сказать, политической системы Израиля. Правоцентристская партия в духе республиканцев, консерваторов и разных там христианских демократов, либерал-демократов Японии и так далее, которые, по моему мнению, эти партии составляли такой своего рода правоцентристский интернационал, на который я возлагал надежды по правильному переустройству мира. Сейчас, когда этот Ликуд стал заложником одного лидера, который борется за свое выживание и вполне возможно тянет партию и страну вниз, что будет с этой партией после выборов, если, по крайней мере, если они проиграют, большой вопрос. И может статься так, что все эти другие партии, они же либо однодневки, либо те партии, которые более-менее устойчивы, как партия Либермана, к примеру, хорошо, но она имеет там 7-8 мандатов, насколько я помню, максимум 10. Да, как бы политическая система Израиля может расколоться на, как бы она может стать настолько фрагментированной, что там не будет ни одного такого вот системообразующего элемента. Партия Авода, сейчас это демократы, слившиеся с еще более левой партией Мерец, они все вместе набирают там дюжину голосов, да, как бы это все, что осталось от такого левого дискурса в Израиле. Он почти не существует. Вот. Ну, Айзенкот, наверное, пока считается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать следующим премьером. Это боевой генерал, некоторые подвергают сомнению его заслуги, как именно генерала, припоминают, что он, если не ошибаюсь, по-моему, руководил ликвидацией еврейских поселений в Газе, ну или какие-то такие вот у него были с точки зрения ультрапатриотов израильских, не очень правильные поступки. Вот. Так что он во многом тоже фигура дутая. Очень трудно сказать, какой он будет как премьер. Ты понимаешь, вот есть ощущение, у Биби, по крайней мере, какая-то есть субстантивность, есть содержательность. Другое дело, что эта содержательность все более и более негативная была последние годы, и даже токсичная. У его оппонентов во многом даже этого нет. Беннет, который был премьером при 6 мандатах своей партии, ну, это, знаешь, как бы вот какой-то посаженный генерал. Ну, он был реальным премьером, но как можно быть главой государства или правительства, фактически главой государства, когда у тебя 6 мандатов из 120? Естественно, что такое правительство не может быть крепким. Поэтому с большой тревогой следишь за тем, что происходит. Есть такой китайско-канадский, если угодно, политолог, антиамериканский и антиизраильский, но он интересную вещь сказал недавно, что Израилю грозит гражданская война между Тель-Авивом и Иерусалимом. Имея в виду, что Тель-Авив — это вот примерно как Сан-Франциско там, или Париж, это очень либеральный светский город, очень космополитичный. Иерусалим — это город очень консервативный, традиционалистский. Это два Израиля, которые находятся на разных полюсах мировоззренческих и которые очень трудно примирить. Для того, чтобы более-менее позитивно, нужно, наверное, чтобы к Тель-Авиву присоединился кусок Иерусалима, потому что к Иерусалиму, если его ассоциировать с лагерем Биби, вряд ли кто-то из этого условного Тель-Авива присоединится. Вот. Есть опасения, что, возможно, все-таки новая победа Биби и его лагеря могут привести, например, к массовому оттоку более образованного, более предприимчивого, успешного населения Израиля. Оно будет там и так уже из Израиля последние годы уезжает больше людей, чем приезжает. Это компенсируется высокой рождаемостью харидим, но у харидим очень низкий образовательный ценз. У харидим все эти позиции, когда многие из них не хотят служить в армии. Многие из них либо не работают, либо работают на довольно низовых работах. Заместить, как кто-то сказал, что маленькое еврейское автократическое государство не сможет выстоять в окружении крупных, условно говоря, юдофобских, там, антисемитских, там, мусульманских и прочих автократических государств. Поэтому Израилю нужно оставаться относительно светским и относительно либеральным, чтобы быть сильным. И многие люди сегодня этого не понимают, в частности, в русскоязычной общине. Они, наоборот, считают, что нужен крепкий там, национальный лидер, такой как Биби. И фигуры лучше Биби они не нашли. Вот. Поэтому, конечно, ситуация весьма напряженная.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне высоких цен на топливо Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановить федеральный налог на бензин. Вопрос приобретает политическое значение. До промежуточных выборов в Конгресс остается меньше месяца, а стоимость бензина и дизельного топлива все сильнее беспокоит американских избирателей. Высокие энергетические цены одновременно поддерживают инфляцию и увеличивают расходы семей на транспорт. В Мэриленде построят крупное производство для атомных подводных лодок. Планируется создать более 3000 прямых рабочих мест, а также 1000 дополнительных рабочих мест у поставщиков и подрядчиков. Федеральное правительство намерено закупить произведенную там продукцию примерно на 3 миллиарда долларов. Городской совет сегодня рассматривает новые правила для велорикш, особенно тех, которые работают возле центрального парка, Таймс-сквер и основных туристических достопримечательностей. Поводом стали многочисленные жалобы на завышенные цены и скрытые тарифы. Проверки обнаружили водителей без необходимых разрешений и случаи, когда таблички с ценами были намеренно закрыты. Городские власти хотят сделать стоимость поездки понятной пассажиру еще до ее начала и усилить наказание за работу без лицензии.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая, расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
10: За переход на Medicare for All, Medicare для всех, выступает 66%, показал опрос. Если такую систему введут, единый госплан заменит большинство частных страховок. За 10 лет идея еще ни разу не получала такой поддержки. В 2020 году ее одобряли 53% опрошенных. Перед выборами людей больше всего беспокоит медицина, ведь лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. С проблемой, по мнению большинства, лучше справятся демократы, чем республиканцы. Но поддержка Medicare for All падает, если людям объясняют, что из-за реформы могут вырасти налоги, а обследование придется ждать дольше. Medicare for All поддерживает 84% демократов, 72% независимых избирателей и 34% республиканцев. Старший научный сотрудник по вопросам здравоохранения Техасского фонда государственной политики Клиффорд Портер предложил свой пакет федеральных изменений. Он связывает высокую стоимость медобслуживания с ролью страховых брокеров и госпиталей, критикует Обамакер и выступает против модели Medicare для всех. Среди предложенных шагов – расширение доступа к планам катастрофического медстрахования для людей любого возраста и уровня дохода. Автор также предлагает сделать счета медицинских сбережений HSA, Health Savings Account, доступными для всех типов страховых планов, в том числе для участников Medicare. Еще одно его предложение – разрешить краткосрочные страховые планы сроком до года с возможностью продления до 3 лет для людей, меняющих работу или страховой план. Портер призывает прекратить практику, при которой Medicare выплачивает больницам более высокие компенсации, чем частным клиникам. Он также предлагает ограничить влияние Pharmacy Benefit Managers на цены и доступ к пилюлям. По словам Портера, 3 всем известных фармгиганта контролируют 80% рынка, а это неправильно. Напомним, Дональд Трамп обещает разобраться с неэффективной медпомощью и разом решить все проблемы, но ВОЗ и ныне там. Знаете ли вы, что около 8% населения США, это 27 миллионов человек, остаются незастрахованными. В 2024 году 38% отказались от медицинской помощи из-за ее дороговизны. При этом 27% имели серьезные проблемы со здоровьем. Вот вам и парадокс. Америка – богатейшая страна мира, но при этом даже близко не самая здоровая. 50-летняя Криста Пайк, которая пережила 2 инъекции смертельного препарата в ходе казни в Теннесси, пришла в сознание и может говорить. Сейчас Пайк продолжает лечение в больнице. Там ее держат в наручниках. Она была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году. В Теннесси она должна была стать первой женщиной, казненной за последние 200 лет. После того, как Пайк осталась жива, ее доставили в больницу. Ее выздоровление адвокаты и медики называют беспрецедентным случаем. Считается, что она единственный человек, переживший смертельную инъекцию. Есть другие подобные случаи, но они отличаются тем, что осужденным не смогли даже ввести препарат в вену. Сейчас сторона защиты ожидает длительного периода восстановления. Будут ли пытаться казнить Пайк снова, неясно. После неудачной казни власти штата приостановили исполнение всех смертных приговоров. В 1995 году преступнице было 18 лет. Она не отрицала участие в убийстве, но ее адвокаты в течение многих лет добивались отмены смертного приговора, указывая в том числе на пережитое ею в детстве сексуальное насилие и психическое расстройство. После неудачной казни защита попросила губернатора-республиканца Билла Ли заменить смертный приговор пожизненным заключением. Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и кантри-певица Алексис Уилкинс, на четверть армянка, объявили о помолвке. 27-летняя исполнительница опубликовала в соцсети черно-белую фотографию с 46-летним женихом, продемонстрировав помолвочное кольцо. Патель поделился публикацией, сопроводив ее эмодзи-сердечко. Пара познакомилась в Нэшвилле в 2022-м на вечеринке в доме кантри-музыканта Джона Рича. Позже Уилкинс стала сопровождать Пателя на публичных мероприятиях и присутствовала на церемонии приведения его к присяге в качестве директора FBI в феврале прошлого года. Уилкинс не просто певица, она также выступает как политический комментатор, сотрудничает с организациями, поддерживающими ветеранов. Об армянских корнях девушка рассказывала сама. Ее дедушка, служивший в МС во время Корейской войны, был сыном армянских эмигрантов, бежавших от геноцида. Уилкинс родилась в Бостоне. Детство провела в Великобритании и Швейцарии. В 9 лет вместе с семьей переехала в Фейетвилл, штат Арканзас. Позднее училась в университете в Нэшвилле. Пока неизвестно, будет ли новоиспеченная невеста сопровождать своего благоверного в служебной командировке. В середине октября Патель собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, рассказали источники издания «Политика». Деталей о его возможных переговорах с российской стороной пока нет.
7: Step into the summer that started it all. Dirty Dancing, the musical. The film that awakened a generation.
10: Впервые мюзикл по фильму «Грязные танцы» выйдет на Бродвее. Постановку приурочили к 40-летию оригинальной картины с Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи. Nobody puts baby in a corner. Премьера состоится 12 февраля следующего года. Действие разворачивается летом 63-го в курортном отеле в Кэтскиллс, где Фрэнсис Хаусман знакомится с танцором Джонни Каслом. В постановке прозвучат песни из оригинального саундтрека, в том числе «Do You Love Me» и «She's Like the Wind», а также получившая Оскар «I've Had the Time of My Life». Автором мюзикла стала Элеонор Бёрстин, которая написала сценарий оригинального фильма. Режиссером выступил Лони Прайс, который в «Грязных танцах» сыграл Нила Келлермана. Хореографию поставил Даррел Грант Молтри. Главные роли на Бродвее исполнят Аналис Старзек и Блейк Зелесникар. Дональд Трамп, по данным Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную борьбу около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. Опросы показывают постепенный рост поддержки избирателей в адрес кандидатов от Демократической партии. Даже ключевые красные штаты фактически становятся синими. Это Аляска, Айова, Канзас, Огайо и Техас. Там кандидаты от демократов имеют большие шансы победить в гонке. Это вызывает в штабе республиканцев серьезные опасения по поводу вероятного будущего поражения. Электорат отмечает падение доходов, рост цен и проблемы с топливом. 52% избирателей в пяти штатах считают, что демократическая партия идеологически слишком левая, но они не воспринимают конкретных кандидатов именно так. Избиратели, как правило, относятся к своим членам Конгресса более благосклонно, чем к Конгрессу в целом. Непопулярность президента, недовольство военной операцией в Иране, высокая стоимость жизни меняют избирательный ландшафт. Чтобы демократы получили контроль над Сенатом, 51 место из 100, им нужно выиграть выборы в четырех штатах и сохранить все свои мандаты, что выглядит сложной задачей, но возможной. Промежуточные выборы, назначенные на 3 ноября, могут превратить вторую половину президентского президентского срока Трампа в постоянное противостояние с демократами. Согласно статистике, большинство промежуточных выборов заканчиваются неудачно для партии, представитель которой находится в Белом доме. Экономика в любом случае остается темой номер один. Инфляция, цены, стоимость продуктовой корзины и зарплаты определяет настроение избирателей. А еще в большой политике существует понятие «октябрьский сюрприз» – событие, происходящее незадолго до выборов и способное спутать кандидатам все карты. Будем наблюдать. США рассматривают возможность отмены безвизового режима с Израилем. Американская делегация, которая сейчас находится в Эмиратах, прибудет в Израиль в ближайшие дни. Проверка проводится на фоне расследования обстоятельств инцидента с рейсом Fly Dubai. Напомним, в 2023 году Кнессет по требованию США принял закон, предусматривающий предварительную передачу израильским властям данных о пассажирах и членах экипажей, прибывающих в страну. Это было одним из условий присоединения Израиля к американской программе без виза. Теперь американская сторона намерена проверить, выполняются ли эти требования на практике. Несколько часов назад поступила информация о том, что Саудовская Аравия проводит собственное расследование. Специалисты изучают возможные последствия для безопасности полетов. Самолет зарегистрирован в этой стране, а авиакомпания базируется в Дубае. Директор управления по расследованию авиационных происшествий Израиля Офер Вакнин рассказал прессе, что ждет приглашения от саудитов. Второй пилот Fly Dubai, Хамам Аль-Хамами, которого обвиняют в попытке разбить рейс до Тель-Авива, рассказал следователям, что целенаправленно искал авиакомпании и маршруты с полетами в Израиль. Этим летом он едва не совершил нападение, но передумал. Гражданин Омана, живущий в Дубае, устроился во Fly Dubai в феврале. До этого Оман Эйр отстранила его от полетов из-за подозрений в экстремистских взглядах. А у следствия есть доступ к его электронным устройствам. По данным источников Wall Street Journal, Хамами собирался устранить командира и направить самолет на Бен-Гурион. Мотивом нападения он назвал ситуацию в Газе. Оманские власти, изучив активность Хамами в интернете, сняли его с полетов, отправили на программу дерадикализации и перевели на офисную должность, но своими опасениями ни с кем не поделились. Fly Dubai проверила пилота только на судимость, а Израиль, заранее получив списки экипажа, не вычеркнул его, хотя граждан Омана к таким рейсам допускать не должны. Лайнер, летевший 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском Табуке, а после стычки в кабине второй пилот напал на командира и направил лайнер в пике. Но его обезвредили пассажиры и экипаж, а посадить самолет могли пилоты авиакомпании, летевшей в салоне. Раненый командир, гражданин Индии Смит Мачхар, сумел открыть дверь кабины. На борту находились около 180 человек, в основном израильтяне. Еврокомиссия ищет способ получать больше налогов. С Apple, Meta, Google и других американских технологических компаний

0: 60 миллиардов евро в год. Изменение порогов потребует согласия всех 27 стран блока. Отдельный цифровой налог, по оценке чиновников, вряд ли получит поддержку из-за опасений ответных мер Америки. Франция, Италия, Испания и Австрия, уже взимающие такие сборы, попали под расследование США по статье 301, которые могут закончиться пошлинами. В конце июня Трамп пригрозил немедленно ввести 100% тарифы на все товары из любой европейской страны, которая ведет налог на цифровые услуги для американских компаний. Ранее он обещал 100% пошлину на французские вина, если Париж не откажется от своего цифрового налога. Несколько сотен предметов кинематографического реквизита из коллекции режиссера Стэнли Кубрика будет продано на аукционе в Лондоне 3 февраля. Среди лотов – топор, которым в триллере «Сияние» персонаж Джека Николсона пытался прорубить дверь. На продажу также будут выставлены платья сестер-близнецов из этого же фильма и одна из съемочных хлопушек, использовавшихся на площадке. Самым дорогим лотом, как ожидается, станет кукла-манекен человеческого зародыша из другого фильма Кубрика «Космическая Одиссея». Предполагается, что этот экспонат может уйти с молотка за 800 тысяч фунтов. Аукциону будут предшествовать несколько выставок, ближайшая из которых состоится в Нью-Йорке на следующей неделе.
1: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Кандидат в Сенат в Мичигане Майк Роджерс выпустил новую рекламу, в которой он выступает против тарифов Трампа. Это большой разворот для республиканца. Еще полтора месяца назад, во время начала очередной торговой войны США и Канады, он был целиком на стороне Трампа. Цены в США слишком высокие. С этого факта Роджерс начинает рекламу. Вероятно, когда все дорого, можно хотя бы пустить в страну дешевые товары из соседней с Мичиганом Канады. Но цены на них тоже растут из-за торговой войны. Роджерс требует ее завершить как можно быстрее и обещает в Сенате работать с представителями обеих партий на снижение цен, в том числе в международной торговле. Про оппонента Абдулла Эль-Саеда Роджерс говорит, что тот повысит налоги, и цены, наоборот, пойдут вверх, а не вниз, как того хочет население. А вот кандидат в Сенат от Техаса Джеймс Таларико временно пропал. У него не было встреч с избирателями с 28 сентября, что его кампания объясняет сильным случаем гриппа у демократического кандидата. В принципе, заболел и заболел, с кем не бывает. Эту историю СМИ совсем пропустили бы, если бы 2 октября команда Таларико не запостила в соцсетях видео с мероприятия в городе Лабок на севере штата. Там большая группа людей слушает Таларико, несмотря на консервативную направленность этого региона. Вот только никакого мероприятия в Лабоке у Таларико в этот день не было. Видео было записано на его мероприятии в апреле. С тех пор он в эту часть штата не приезжал. Для республиканского кандидата Кена Пакстона исчезновение тоже не удивительно. Летом во время праздничной недели, около 4 июля, он улетел отдыхать в Великобританию. Причем для него ситуация может быть даже проблемнее. Пакстон – генеральный прокурор Техаса, так что все его поездки оплачиваются из бюджета штата, в том числе его отпуск. Таларико делает из этого часть своей критики Пакстона, и, возможно, это работает. В вопросах он остается впереди за 3 недели до выборов. Алекс, вот такая ситуация с выборами в Сенат. Сейчас мы видим Дональда Трампа, который путешествует. 32 дня Дональд Трамп будет выступать, уже начал. И пока что достаточно сумбурно идут эти выступления, без особой энергии. В Алабаме было мало людей. Трамп со сцены начал говорить, что они стоят в очереди там, за зданием почему-то, но, как ты понимаешь, их и там не было. Иногда во время выступлений люди возмущаются, допустим, это было в Огайо, люди возмущены тем, что Трамп навязывает им построение датабаз вот, для искусственного интеллекта, но они возмущены как раз-таки ценами на электричество, которые за собой повышают эти датабазы. И еще выступления идут иногда без самих кандидатов, что тоже крайне странно. Как ты за кампанией наблюдаешь? И вот в частности, давай начнем с Техаса, где, возможно, показывают прогнозы Таларико демократически.

0: и кандидат может победить в Техасе.
1: Кстати, Талрико немножко похож на Бето О'Рурка, который не так давно пытался выиграть у Теда Круза. По некоторым опросам мог, но все-таки проиграл. Надо понимать, что Техас вообще когда-то был вроде как демократическим, но потом стал очень красным, потому что там живет простой работящий народ, преимущественно белый, не только, но преимущественно. Там, конечно, много есть и мексикано-американцев, и чернокожих, но это вот такой типичный ковбойский штат, да. Я большой любитель рестлинга. Какая одна из главных звезд рестлинга? Стив Остин, техасская гремучая змея, Рэтлснейк. Вот он типичный такой, не лезущий за словом в карман роднек, да, как бы, который любому надерет задницу, если тот что-то не то делает. И Техас – это место, где, наверное, для того, чтобы найти по-настоящему путь к душе и к уму избирателя, нужно быть таким. Нужно быть немножко похожим на того же Стива Остина. Наверное, не очень хорошо, даже если ты вроде по опросам впереди, не очень хорошо так косячить. Я не знаю, какой грипп бушует в Техасе, я бы подумал, что там скорее лихорадка какая-то. Но окей, заболел, будь честен. Показывать ролики с апреля и говорить, что это было на той неделе, это некрасиво, это может подорвать то твое лидерство. Надо понимать, что нередко, хотя не всегда, но чаще, опросы ошибаются в пользу более либеральных политиков и в Америке, и в других странах. Вот сейчас в Бразилии по опросам действующий президент Лула должен был несколько выиграть у Бальсонара-младшего в воскресенье, он проиграл. Поэтому многие люди более консервативного толка порой воздерживаются от того, чтобы честно отвечать на вопросы полстеров. Да, как бы когда в преддверии, они могут ответить более честно уже когда день голосования, а в преддверии, поэтому часто мы видели это и в 2016 году, и в 2024, что полстеры ошиблись каждый раз в пользу демократов. И надо разыгрывать доверенного, когда столь много стоит на кону. Вот. Не стоит допускать такой вот расхоложенности, такой как бы, знаешь, успокоенности и таких вот проколов. Вот. Ну, если демократы, тем не менее, умудрятся не выиграть как минимум палату представителей, они будут сами себе, что называется, злобные бакланы. Они будут сами виноваты в своем поражении, потому что в такой конъюнктуре, в такой год, когда происходит столько хаоса, причем не все данные, которые происходят, которые имеются, скажем, по той же экономике, отрицательные, но ощущение хаоса, причем хаоса во многом создаваемого самим президентом Трампом, и республиканцы, они как бы не знают, что с этим делать, они не могут и впрячься полностью в его эту взбалмошную политику, но они не могут и сказать ему «нет», по крайней мере, открыто. В этой ситуации, ну, нет у демократов права проигрывать такие выборы. Вот. Ты упомянула Гайо. Насколько помню, ну, кстати, вот то, что президент Трамп совершил вот это турне, которое он обещал, это, по крайней мере, говорит о том, что он в неплохой физической форме. Человек в плохой физической форме не пустился бы в турне по 35 штатам. В Огайо, насколько... 32, но изначально объявляли 35.
0: На самом деле нет, на самом деле 32 выступления, но штатов меньше.
1: Ну, окей, даже если 25, все равно это солин. Но в Огайо было объявлено, насколько я помню, об открытии какого-то крупного металлургического, по-моему, предприятия. И там вот люди судачат, что с одной стороны это как бы явный такой вот проброс, попытка подкупить созданием рабочих мест, экономической как бы активностью, подкупить в пользу правящей партии и правящего президента, подкупить избирателей. Огайо – это штат тоже такой индустриальный, рабочий, да, как бы это традиционно такой вот один из этих swing states, который и не откровенно красный, и не откровенно синий. И другие говорят, что это, мол, слишком цинично делается впритык к выборам, и что не проработан, скажем, вопрос экологического влияния этого комбината. Ну, для президента Трампа экология на 33-м месте по важности, да. Но нужно иметь ответ, нужно иметь как бы контраргументы на подобные шаги. действующего президента. Он снова стал, кстати, говорить об этих 5000 долларов на каждого американца. Тем временем раздал поменьше, по 90 долларов там, для получателей Медикейра. Открыл счета для детей. То есть как бы что-то делает. Просто я много раз говорю, что президент Трамп одной рукой уничтожает то позитивное, что его другая сторона, другая рука создает. Вот. Еще раз повторю, что в этой ситуации демократы будут полными лохами, если они не воспользуются этой неразберихой и не выиграют хотя бы что-то. Но у демократов внутренний тоже как бы кризис, потому что это вот более левое крыло заявляет о себе. Остальные более мейнстримные демократы, они просто невнятные. Вот. И получается, что это во многом, да, это референдум по президенту Трампу. Как бы это не референдум по поводу демократов, потому что у демократов слишком разные позиции внутри самой партии, чтобы можно было их как-то суммировать и сказать, что, вот, скажем, Аль-Саед или там Мамдани или Окасио-Кортес или Берни Сандерс – это то, что предлагает вся демократическая партия. Это предлагает, может быть, 20-30% этой партии. Но я замечу, что социалисты могут считать, что как раз их повышение ада наверняка Саед и другие ему подобные политики в случае победы будут пытаться повысить налоги, они-то могут считать, что это как раз удивительным на первый взгляд образом, но это как раз ведет к повышению доходов населения и налоги наиболее богатых, и что это способ с помощью государственного участия подстегнуть экономическую активность, которая не всегда подстегивается, наоборот, как бы, когда ты понижаешь налоги и предоставляешь инициативу частному бизнесу, это не всегда работает. Если бы это всегда работало, у нас всегда правила республиканской партии. Вот. Вероятно, демократические социалисты считают, что наоборот, они работают в пользу среднего класса, что они работают в пользу рабочего человека. Вот. Но еще я скажу, что Майк Роджерс, вот я не могу толком понять, вот кого он мне напоминает, какого актера голливудского. Он еще немножко Михаила Ульянова напоминает, но также кого-то из американских актеров. Но я вот не могу, что называется, can't quite put my finger on it. Вот я не могу сейчас вспомнить. Может, не актер, может, какого-то футбольного тренера. Может быть, после передачи мы снова свяжемся, и до меня дойдет, на кого он так похож. Но вот у него типично такая вот республиканская внешность, надо признать. И, кстати, я говорил в предыдущем выпуске, что республиканцы стали партией одного человека, то есть Трампа, так же, как Ликуд стал партией одного человека, то есть Биби. Но вот мы видим по Майку Роджерсу, что иногда это не так, что политическое...
2: В Нью-Йорке час ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта сейчас нет, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью греческим журналистам. По словам Рубио, в настоящее время на войне сложилась ситуация стратегического тупика. Россия продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом, в то время как для Украины такое условие является неприемлемым. Стратегический тупик может разрешиться либо путем урегулирования за столом переговоров, либо в результате эскалации с одной или обеих сторон. Прямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США проходили в начале года. Они были прерваны из-за начала войны США и Израиля с Ираном, после чего больше не возобновлялись. Консульство Великобритании в Иерусалиме прекратит работу, но дипломатическое присутствие Лондона в городе сохранится в виде британской миссии, заявил глава МИД королевства Эд Милибенд. В сентябре в МИД сообщили, что 11 европейских стран и Канады намерены ввести торговые ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу. Ограничения затронут физические лица и компании, предоставляющие услуги в области строительства, финансирования или недвижимости. В ответ на этот шаг глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль прекратит работу британского консульства в Иерусалиме и примет другие меры. Названа дата Супербоула 2027. НФЛ проведет традиционную игру 14 февраля, в день Святого Валентина. Супербоул состоится на стадионе SoFi в Калифорнии. Матч совпадает с Днем президентов, что означает, что большая часть страны будет отдыхать. Ураган Исаиас, сформировавшийся в Мексиканском заливе в пятницу или субботу, доберется до берегов США, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. Исаиас может вызвать разрушительные порывы ветра в некоторых районах Флориды, на юге Алабамы и Миссисипи. Жителям этих районов нужно следовать рекомендациям местных властей и эвакуироваться, если они получат соответствующую команду.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке сегодня тепло. Днем воздух прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Тараканы, тараканы, тараканы.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Седьмое октября – это трагическая дата для Израиля. Это рана, которая продолжает кровоточить. В то утро террористы Хамаса ворвались в южные поселения города Израиля. Начались убийства, насилие, которые привели к гибели 1200 с лишним израильтян. 250 человек были взяты в плен, стали заложниками, многие из них были зверски убиты. Кто провел более 2 лет в заключении в страшных условиях. Я сегодня хочу вспомнить одного из заложников Хамаса, Максима Харкина. В интервью он вспоминает о том, как он уже убежал. Но ему позвонил его друг, который попросил о помощи. И тогда он вернулся. Я спросил у него: то есть, если бы ты не вернулся, то ты был бы на свободе. Внимательно услышьте его ответ. Особенно в свете того, что я говорил буквально несколько дней тому назад с американским психиатром. И он поделился со мной, что он занимается реабилитацией солдат и вообще израильтян после психологических травм, которые они пережили в результате войны. И он мне сказал такую удивительную вещь, что люди, которые пережили травму PTSD в бою, испугались, им было страшно, им можно помочь, им помогают. Но люди, которые принесли моральную травму, почему-то никакие медицинские средства им не помогают. Я спросил его, что такое моральная травма? Моральная травма – это когда человек ощущает свою вину. Офицер послал солдат в бой, совершил ошибку или считает, что должен был их повести за собой. Или, может быть, один солдат неправильно оценил ситуацию и случайно убил своего друга. Человек мог уйти и оставить своего друга в беде. Моральная травма. Вместо этого он вернулся и провел 2 года в плену Хамаса. Я сказал этому психиатру, что мне кажется, что человек, который пережил моральную травму, и, например, не дай бог, если его ошибочные действия привели к смерти друга, то он должен, возможно, посвятить свою жизнь спасению жизни других, тогда та смерть переосмысливается.
1: И вдруг мы видим сегодня Максима живым, и он провел в заточении Хамаса 738 дней.
2: Да, из них 8 месяцев я провел в домах сверху, и 1 год и 4 месяца я провел под землей.
1: Я хотел бы минутку вернуться и пережить вместе с тобой происшедшее. Ты был тогда на этой вечеринке «Нова».
2: Да. И я был на вечеринке «Нова», и я туда поехал со своими друзьями. Эйнав и Матиас Бурштейн — это ребята, которые немного старше меня. Мы пошли на эту вечеринку, и утром началась атака. Там мы немного разделились с ними. Какой-то промежуток времени, когда мы начали, да, разъезжаться, пытаться разъехаться по домам, что нам не удалось, к сожалению, потому что нас отрезали, и там начался весь балаган, да. В какой-то момент я начал уходить со всеми остальными на запасной путь, который открыли для нас, да, импровизированный запасной путь, скажем так, куда ушли все люди, большинство, они благодаря Господу не спаслись. Буквально отойдя на 100 метров от той точки, да, где я был с друзьями, я получил звонок от своего друга. Он сам по себе военный, в прошлом также. Он был в Хевроне, Ливан, то есть все это он проходил, и у него случился ПТСД, посттравматический синдром. Он позвонил мне, он говорит: «Макс, я не знаю, что происходит, мне тяжело, я ничего не понимаю, спаси меня, помоги мне». Я слышу, как его супруга на заднем фоне кричит: «Макс, помоги нам, спаси нам, я знаю, что происходит». Я ему говорю: «Поверни голову налево, я в 100 метрах от тебя нахожусь в поле, то есть просто поверни голову, если как бы ты меня увидишь». И я понимаю, что не с кем говорить. Он говорит: «Я ничего не понимаю, я ничего не вижу». все, я разворачиваюсь и иду. Все, то есть я вернулся для того, чтобы спасти своих друзей. Мне удалось очень много продлить им жизнь, но, к сожалению, они там погибли оба. У них остались две девочки, сироты, к сожалению.
1: То есть если бы ты не вернулся?
2: Если бы я не вернулся, я бы оказался дома. Я бы оказался дома, но это не был бы дом, я бы оказался в аду, потому что я бы не смог с тобой жить. Я бы не смог. Меня люди спрашивают, я говорю, 300 раз. Я бы сделал то же самое. Я бы ему... Нету никаких других вариантов для меня.
1: Какой важный очень жизненный урок.
2: Да, наверное. То есть мой выбор, каким бы тяжелым он ни был, он оказался правильным в конце. Для меня. Я вернулся, я его обнял, я его успокоил. Он пришел в себя немного. И важно отметить, что мы вернулись приблизительно в ту точку, где был сам фестиваль. Это была дорога. Кто захочет, может зайти в интернет, посмотреть. Вы очень довольно-таки легко найдете, да, карту, вы найдете, как-то происходило плюс-минус. Мы возвращаемся в ту точку. Дорога рядом с фестивалем. Начинается обстрел. Ну, обстрел мы слышали и раньше. Мы, собственно, не вернулись в эту точку по причине того, что дороги уже перекрыли, они уже начали простреливать с двух сторон. Все. То есть я его и выставил на этой дороге. Все завалено машинами, то есть, понятно, все брошено. Я его успокаиваю. Говорю, надо что-то делать, мне должно начинать двигаться. В это время выстрелы и взрывы уже не просто приближаются, а уже начинается свист пуль в нашу сторону. Это все происходит в течение минуты, поймите. То есть это не было, мы не стояли там часами, не разговаривали. Это минута буквально. Мы начинаем лавировать между машинами, да. Я взял за руку его супругу, потому что она была в шоке, да, и все еще ей было тяжело очень идти. То есть я ее тащил за собой, как мы бежали. Дождь, пуль. Мы продвигаемся дальше по дороге. В какой-то момент мы понимаем, что продолжать двигаться дальше по этой дороге смысла нет, потому что с той стороны тоже выстрелы, с той стороны тоже. То есть нас перекрыли со всех сторон, грубо говоря. Мы выбираем, там, как-то сказать правильно, тала. То есть назовем это канавой. Своего рода канава. Там такие кусты небольшие, дерево. То есть мы выбираем это место для того, чтобы спрятаться. Сходим с дороги, прячемся там. Там было еще 9 человек. 8 на тот момент, если быть точным. 9-й подошел попозже немного. Это был офицер тоже. Полицейский. Ну, он тоже погиб. Там все, в принципе, ребята погибли, кроме меня и Йосефа Хайма Охана. Все, мы были там. Естественно, град пуль. Все там над тобой свистит. Стреляют из РПГ. То есть взрывы, танки. Ты слышишь танк, ты слышишь вертолеты, апачи. Мы думаем, что вот-вот уже, видимо, наша армия, потому что мы начинаем слышать, как едет танк к нам. Ну, ребята, которые служили, они понимают плюс-минус, да, и звуки, и даже стрельбу, и оружие какого-то, если ты понимаешь, ну, там это Калашников, это М-16, там, то есть это понятно. Довольно-таки. Мы видим танк, бой-бой, слышим бой-бой-бой-бой-бой, танк приближается, танк проезжает мимо нас. Немножко мне понимание, потому что танк просто продолжает ехать, мне останавливаться, хотя нас видно, там танки, там 360 камера, отворотнися. Неважно, он продолжает ехать. Тишина. Мы ждем солдат. Чего-то, мы все, победили, да. И в этот момент опять начинаются выстрелы. Мы понимаем, что это выстрел не М-16, что это Калашников. Значит, слышит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Крики детей, ну, по-другому их я назову, потому что там ребята 18, там 21, 23, 24, то есть довольно молодые ребята. И вся эта волна криков, воплей, смертей, выстрелов, всего этого, она приближается к нам, ну, в какой-то момент она нас настигает. Как это происходит? Мой друг был вооружен, он успел выстрелить в одного из террористов, он его убил, моментально получил пулю в спину, потому что они зашли с двух сторон. То есть если мы находились в этой канаве, грубо говоря, то с одной стороны у тебя была дорога, с которой мы, собственно, туда и зашли, а с другой стороны у тебя было поле. Вот это поле, это туда, куда мы уходили, это тот запасной вход, грубо говоря. Террористы двигались с двух сторон, просто простреливали это все. Никуда не торопясь, с улыбкой на лице, да? Это важно отметить, чтобы люди понимали это. После этого он получает пулю в спину, и они заходят с двух сторон, начинают расстреливать людей. Йосефа Хайма практически сразу вытащили оттуда. Мне сначала выстрелили в голову с расстояния в полметра, но он просто стрелял с навеса, и, ну, полметра, не более того. У меня пуля посвистела над духом, слава богу, остался живой. Я уже рассчитывал на вторую пулю, естественно, но почему-то, да, благодаря Господу. Он передумал в какой-то момент и начал брать меня в плен. То есть, естественно, на моих глазах убили всех, кто там находился, да. Все это происходило.
1: То есть всех убили, а тебя решили взять в плен.
2: Да, Йосеф Хайм, его вытащили почти сразу, и я. Но меня вытащили в конце. То есть все были уже мертвы к тому времени.
1: Их просто расстреляли вот эти вот проходящие мимо.
2: Да. То есть они расстреливали, и причем это происходило все не спеша, не торопясь. Они получали удовольствие с улыбкой на лице. Я говорю, это не для красного словца, это правда. Давали людям вытащить все свои эмоции, все крики, все просьбы, все мольбы. Ну, глядя в глаза, не спеша, каждого пам-пам, пам-пам, пам-пам. Да. Ну, вот как-то так.
1: Execution, то есть это казнь.
2: Это, вы знаете, порой казнь более гуманна, чем то, что происходило там, с моей точки зрения.
1: Mm-hmm.
2: Меня вытащили оттуда, ну, здесь начали избивать. Дальше история уже когда знает, да, что происходило. Там есть камеры, где видно, ну, видно какую-то часть. То есть то, как меня вытаскивали, что со мной делали, не видно. Видно, как меня уже вели, и там черт какая-то плена. Все, дальше меня погрузили в тендер вместе с этим трупом, с Йосеф Хайм Мохана, и повезли в Газу. Я и провел с ним все, по лицу земле.
1: Итак, привезли в Газу куда? Ты знал, куда привезли?
2: Нет. Ну, не знали, куда. Это был просто дом. Опять же, должен понять, что прям там, еще до того, как меня увезли, нам уже позакрывали глаза повязками. Мы ничего не видели. Я чуть-чуть видел, потому что ткань была тонкая. Но, естественно, никаких там опознавательных знаков, да, и чего перебока вообще на какое-то определенное место у меня не было.
1: И они привезли тебя в дом мирных жителей, да? Так можно понимать?
2: Конечно. А весь Хамас там мирные жители?
1: Я понимаю. Я это имею в виду.
2: Включительно, да. Важно понимать, я это говорю, Хамас. Это не ребята, ходящие в форме, хотя они себя подразделяют как армия. То есть Хамас — это политическое движение. Гасам — это их армия. Это их армия. Поэтому вот Гасам — это не та армия, в котором понимание, как у людей. Это обычные гражданские люди в шортах, в шлепанцах. Просто он находится в раскрузке с автоматом. Он это снял за секунду или с трупа сняли. Вот вам гражданские, пожалуйста. Так это работает. И 8 месяцев мы провели в абсолютных домах живых людей.
1: Как вам относились эти живые люди?
2: Ну, как же как относятся к животным? Ну, действительно так.
1: Да, безжалостно.
2: Да, в целом, да, конечно. Какие-то там моменты были иногда, но опять же, это все, знаете, не было никакой искренности, никакой жалости. То есть, если бы была возможность всадить на пулю в голову, я думаю, мне бы обсадили. Не раздумывая.
1: Они издевались?
2: Во что рассказывали. Ну, там приходилось не сладко, конечно. И как бы издевались и физически, то есть, да, нас там били в один определенный момент времени. Вот
1: почему?
2: Ну, в принципе, ничего до этого не нужно было. Это как бы их не... А зачем они здесь про 7 октября? Ну, санитарные условия тоже жуткие, отвратительные. Это не о чем даже говорить, если не можете представить. 8 месяцев мы находимся в квартире в определенной комнате, например. Спим на каких-то там тряпках, которые вроде как матрас изображают, что-то такое. Первое одеяло, которое нам дали, это я увидел в конце декабря, я делал это такое, там как-то это, ткань такая, то есть что-то такое, просто что, потому что мы не могли находиться в комнате, мы паром дышали. Это было невозможно. Это, я вам говорю, это конец декабря, если люди думают, что в Израиле довольно-таки тепло, зимой вы заблуждаетесь. Не так все уж.
1: Отопления там не было?
2: Да, как и электричество, и воды, и всего остального. Да. То есть и гигиена, и все остальное на жутчайшем уровне. У них, конечно, по-другому немного, это важно понимать. Это не то, что они с нами страдали одновременно, такого не было. У них всегда была еда, у них всегда была возможность.
1: Слушай, а еда?
2: Вадима, еда... Ну, давайте так, я могу очень много рассказывать, что такое голод, и как мы ели, и как мы не ели. Могу лишь сказать несколько вещей. Первое, это то, что... И самое, наверное, главное. 7 октября, когда меня забрали в Газу, назовем это так, я весил... Ну, приблизительно 90 килограмм. мышечной массы. То есть это не был, я не был полным, да, и я мышечная масса довольно-таки какая. Когда меня освободили, я весил 54 килограмма. 53-54. То есть сегодня на сегодняшний день я вешу 70 чем-то, и это просто какая-то такое что-то непонятное. Состояние мое следующее. Мне тяжело, например, подняться на второй этаж по ступенькам просто или спуститься. Это довольно такое мероприятие, скажем так, тяжелое для меня. Но я стараюсь, мы над этим работаем, да. Поэтому есть, мы могли не есть 27 часов, 30 часов не есть вообще, а потом получить какой-нибудь там кусочек хлеба или не получить. Там есть вещи, которые пропали, которые со всякими там жуками уже там легко, конечно, конечно. Питались в основном, если что-то было, как были их объедки, остатки ко мне. Там, а в последние там, 4 дня мы что-то там получили, чуть-чуть больше еды, и они пытались нас там поднакормить, называется, естественно, что это все. Никакой роли не сыграло, грубо говоря, было очень смешно. Вот. Последние 5 месяцев, например, нам удалось посчитать. Последние 5 месяцев в среднем мы ели где-то до 350 калорий в сутки. Это так плюс-минус. То есть, грубо говоря, то, что человек выглядит у себя иногда в тарелке, как один полноценный прием пищи, это для меня 7 или 10 дней было. Вот. И то, поймите, там никаким там мясо, там белки, там туда-сюда, так не работает. Тесто, рис там какой-то где-то, что-то. Вот и все самое питание. Дома говоря. Ну, соответственно, никаких витаминов, допустим, ничего.
1: После того, как жили в этом месте, оказался в туннеле.
2: Да.
1: А каково было в туннеле?
2: Каково было в туннеле? Ну, так, чтобы люди понимали, у нас оказалось там 6 человек, то есть у нас было 3 до этого, я, Йосеф Хайм, Муканет, Секи в Кальфон, когда мы спустились вниз, у нас устало 6. Это наш состав и Оад Бенами, Элькана Бухбут и Бар Куперштейн. Там мы находились, я импровизированно называю это комната, это не комната, да, в месте, которое 1.67 м, оно в ширину, в высоту, оно 1.90 м в крайней точке, потому что это как-то арка, то есть в крайней точке 1.90 м, может быть, и того меньше. И длину 4.40 м, вот так 6 человек живут. Все, это все, что у тебя есть. Вот это в широкой части. А узкий тоннель, это то же самое, только 80 сантиметров ширины. Все. И вот у тебя 250 метров приблизительно пойти, там, если тебя позовут, как собаку Павлова, там была лампочка, и она вот мигала. Надо было пойти там или еду взять, или по башке получить, или еще что-нибудь. Что-то нас хотят. Все, и вернуться. Вот. Все. Вот это там. Куда было?
1: Был ли какой-то террорист Хамаса, который общался, разговаривал, говорил, что будет и что ли?
2: Были разные там случаи происходили. Конечно, как-то там они более-менее с нами общались, особенно после последнего перемирия, которое было в январе месяца 25-го года, когда освободили одного из нас, у Бенами, который с нами был. Стало как-то полегче, мы с ними, опять же, пытались наладить язык. То есть я как бы с ним разговаривал через веру. Опять же, да, то есть это тот путь, который можно было как-то с ним более-менее о чем-то поговорить через ислам. Вот таким методом как-то. Это нам помогало и новости какие-то узнавать, что-то. То есть это никак не влияло на наше питание, например, на такие вещи. Нет. Ну, хотя бы что-то узнать, там, доступ какой-то. У них был телевизор, там, у них было все. Мы находимся 20 метров под землей, в жутком месте, но у них есть все. У нас нет ничего. И так вот, и как-то нам удавалось там с ними пытаться контактировать. Там.
1: Что означает через веру?
2: Ну, для них вера, как они ее позиционируют, да, это краеугольный камень. И у них вся, собственно, война, и то, что они делают, это во имя Бога. Шамаллах. Вот. Ну и, соответственно, они все подгоняют под эту кальку. То есть Коран, я его читал,
1: там в плену ли тут?
2: Да,
1: в плену.
2: Я вот читал в плену, на русском языке.
1: Они давали?
2: Не удивляйтесь. Да, да, да, конечно.
1: Они хотели обратить тебя в ислам?
2: Смотрите, я вам так отвечу. Для них, конечно же, это своего рода мицва. Вообще, в принципе, пленные для них, это, с одной стороны, мицва, потому что нас можно обменять. Там и пятое, и десятое. То есть это все это в Коране все прописано. Но это прописано не совсем конкретно, поэтому кормить нас, а как кормить конкретно, это уже не имеет значения, да, в каком виде должен быть и как со мной обращаться. Это такое дело. Но через веру нам удавалось, конечно, с ними общаться. И возникали даже порой определенные дискуссии. У них своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Или даже ты, конечно, в какой-то мере ты должен поддерживать их точку зрения, потому что задача твоя выжить. Ты не знаешь, что с тобой будет завтра, ты должен как-то им...
1: Или сегодня же.
2: Нет, это секунда, это не... Да. Нет, я знаю, что через месяц может быть плохо. Я знаю, что я через 2 минуты могу уже не моргать и не дышать. Это я знаю. Поэтому через веру, да, ну, очень много вещей, которые, то есть, мы узнали, которых ты буквально можешь, в принципе, их тыкнуть пальцем, как бы, тыкнуть носом, прошу прощения,
1: да.
2: Правильно будет сказать.
1: Да.
2: Ну, к примеру, что в Коране черным по белому написано, что еврейство, иудаизм, это вера правильная, и те люди, которые не уходят с этой веры, то есть, ну, не творят вещи, которые не подобают делать настоящему правильному человеку. Господь их, конечно, любит. Они, конечно, получат все, что им полагается. Они попадут в рай, все будет правильно. То же самое там написано и про христианство. И, собственно, ислам, он оказывается не как самодостаточная вера, да, какая-то, которая просто из ниоткуда возникла. Нет. Это как дополнение к Торе. И, то есть, вы понимаете, то есть корни все там. И ты говоришь, что ты пытаешься с ним разговаривать, ты говоришь, так, подождите секундочку. Ну как же одновременно можем быть и плохие, и хорошие? Нет, это не то. Я говорю, а, окей, понятно. То есть были моменты, которые как бы можно было чуть даже тупик, наверное, в каком-то момент поставить. Ну, опять же, мы делали то, что мы могли для того, чтобы выжить, это нам никак не мешало для того, чтобы... Встречать шаббат для того, чтобы...
1: Встречать шаббат?
2: Конечно.
1: Как?
2: Под землей.
1: Как?
2: Конечно. Ну, импровизировали, вина там у нас не было. Была вода, был стаканчик, тарелочка. И всего мы, конечно, не помнили, а уж я-то и подавно. Но у нас были ребята, которые чтят традиции, для которых это важно. И они более углублены, потому что их семьи, у них очень... корни веры, людей с очень большой верой, и их родители шаббат соблюдают. То есть все это было оттуда, и они это получили с корнями, с воспитанием, скажем так. И то всего, конечно, не упомнили, но где-то что-то. Мы всегда пытались сделать максимум. То есть мы встречали шаббат, мы, например, что мы делали? Слихот, когда проходили, мы два раза это было под землей, два раза мы это делали. Первый раз вообще вышло смешно, потому что мы там точных дат не знали, естественно, как-то подгоняли, да, второй раз уже знали. Первый раз мы подгоняли это дело, и мы ошиблись на 10 дней по концовке, то есть мы вместо 30 дней сделали в конце 40. Ну, говорим, всегда лучше больше, чем меньше. Мы соблюдали Йом-Кипур полностью, и Тишабуа, то есть мы ели, не пили, ничего, не трогали, это все как полагает.
1: Вау! Вот это...
2: Да, есть, они ничего было
1: особо. Вот это чудо, но все равно это чудо, это сила духа.
2: Да. Да, наверное. Вы знаете, это давало силы, потому что, как бы мне кажется, это там, странно немного, но это больше давало силы, это поддерживало, это заряжало, это давало энергетику, и как бы тяжелее тебе ни было, вера, она всегда тебе помощник, она всегда тебе опора, и чем тебе тяжелее, тем она крепче должна быть.
1: Почему вы сделали обрезание брит вот после освобождения?
2: Этот вопрос просто возник при первой нашей встрече, как-то в процессе разговора.
1: Рабдан спросил?
2: Да, мы просто разговаривали, он говорит, некое желание сделать, потому что выяснилось, что нет у меня этого. Вот, не фулл пакет, не полный пакет у меня.
1: Да.
2: Я говорю, я подумаю. Почему? Да. Потому что в моей жизни все вещи, которые я делаю, стараюсь где-то взвешено. Это я и Бог. То есть да. Здесь делать просто для чего-то,
1: конечно.
2: Это не тот вариант абсолютно. Я подумал, и когда 8 числа он мне позвонил, мы договорились, что встреча была 9-го, прекрасное мероприятие очень, я ему сказал, что да, я хочу.
1: Вау.
2: Здорово. Ну, естественно, была радость. И мы все это сделали.
1: На самом деле, он тогда, когда позвонил, то он сказал, что это наша победа, это символ нашей победы. Так он сказал, вот этот бриз, это мицва, это я еврей, несмотря на плен,
2: конечно.
1: Несмотря на страдания, на тьму, Поэтому хочу пожелать, Максим, тебе и твоей маме, и твоему брату, всей семье и всему еврейскому народу, чтобы был только свет, и чтобы все те страдания не перевернулись в счастье. А те 2 года, которые Хамас у тебя отнял, чтобы Всевышний тебе вернул это многими-многими годами жизни и радости, и счастья. И чтобы ты жил подобно моему другу Йосифу Бегуну, который сидел 12 лет, если я не ошибаюсь. По-моему, ему сегодня 90 лет. Я говорю, смотри, Йосеф. Они у тебя отняли, а Всевышний тебе вернул. Поэтому, Максим, они отняли, чтобы Всевышний тебе вернул с Торицей. Всего тебе самого хорошего.
2: Ровно.
1: Тебе. Желаю тебе успеха.
2: Я вам скажу больше, что КамАЗ у меня, как вы говорите, отнял 2 года жизни. Он отнял у меня 2 года, Господь Бог, и наперекор всем вернул мне жизнь. То, чем уже.
1: И за это мы благодарим, подобно маме твоей, которая читала псалом благодарственный, и мы ценим твою жизнь сегодня особенным образом. Всего тебе самого хорошего.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Я рад приветствовать вас в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня я хотел бы начать передачу с поздравлений. Наша передача выходит в канун замечательного еврейского праздника Симхат Тора. Я хочу вас всех поздравить с этим прекрасным, великолепным праздником, праздником дарования Торы, и сказать, что сегодняшняя наша передача будет посвящена прекрасному, изумительному еврейскому израильскому концерту, который организовывает хорошо вам известный продюсер Маргарита Каган. И это тоже своеобразный подарок евреям и неевреям, кто любит еврейскую культуру, кто любит Израиль и кто, конечно, радуется в эти октябрьские дни. В общем, поздравляю вас с праздником Симхат Тора. И сегодня расскажу вам о предстоящем концерте, который организовывает Рита Каган. Вообще, не секрет, что мы с Маргаритой Каган очень давно дружим. Мы оба иммигранты из Белоруссии. Рита закончила консерваторию в Белоруссии, здесь, в Нью-Йорке, тоже преподавала в Бруклинской консерватории. Она профессор музыки, очень талантливый, яркий человек. И каждый ее концерт – это изюминка. Каждый ее концерт – это событие всей еврейской общины. И я был свидетелем в Израиле, я сегодня тоже об этом еще расскажу, что там тоже любой концерт Маргариты Каган – это тоже большое культурное событие не только для тех людей, кто присутствует на нем, но и для всего города. И вот у нас есть красивый флаер с объявлением, заставка концерта, который пройдет 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y на Ностранд-Эвеню. Это концерт, еврейский музыкальный фестиваль. Маргарита Каган провела очень много еврейских музыкальных фестивалей в Нью-Йорке. Я был одним из ведущих ее фестивалей, хорошо помню, с депутатом ассамблеи Олегом Бруком Красным. И вот на этом фестивале 4 октября выступят звезды, настоящие звезды. Я бы даже сказал, если говорить про Саню Кройтера, про скрипача, легенды даже еврейской сцены. Ну вот вы видите на своих экранах, в центре, безусловно. И сегодня мы о нем много будем говорить. Виртуоз настоящий скрипки – это Саня Кройтер. Я очень горжусь, что я с ним дружу, что я с ним знаком, что я был на его концертах. И каждый раз, когда я его вижу и слышу, он исключительно скромный человек, очень порядочный, достойный человек. И когда он выступает, просто зал просто затаив дыхание, что называется. Вы на этом же рекламе вы видите Михаила Рискина, тоже талантливейшего певца-исполнителя, который тоже приезжал в Нью-Йорк, в Америку, выступал с гастролями по Америке не один раз. Ну и, конечно, в Израиле его хорошо знают и любят. Вы видите прекрасного пианиста Александра Гольда. Алекса Гольда тоже выступал на фестивалях и концертах Маргариты Каган. И вот молодая яркая звезда, я ее увидел в Израиле первый раз, Вероника Брук. Мы о ней сегодня тоже поговорим. И вот все они будут выступать еще раз в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y на Ностранд-Эвеню. И огромное спасибо Маргарите Каган за то, что она это делает. И вот хочу первую фотографию показать. Я уже говорил про Саню Кройтера. Кроме того, что он сам незавряднейшее дарование, у него еще очень талантливый, яркий отец. Вот он на этой фотографии. Он говорит, а сейчас выступает папа. Вот папа Эмиль, вы видите на аккордеоне, тоже очень способный, талантливый, яркий человек, который тоже очень нравится мне, как он играет. И я скажу, что я не имею музыкального образования, что я небольшой, так сказать, знаток искусства, в отличие от Маргариты Каган, которая организовала огромное количество фестивалей, концертов, еврейских праздников в Америке, в Израиле, по всему миру. Но я могу сказать, когда идет, вот выступает Саня Кройтер, я еще раз говорю, люди танцуют, люди плачут, люди смеются, люди радуются. И потом не хотят уходить. Когда выступает Саня Кройтер, всегда есть только одно пожелание. А можно еще одну песню сыграть? А можно еще поиграть на скрипке? То есть люди не хотят уходить. Я вот запомнил, когда мы были с Маргаритой Каган на Всемирном сионистском конгрессе в Израиле в прошлом году, и она организовала вот этот небольшой концерт в Ашкелоне. Так вот,
не только люди, которые были на самом концерте, но и когда мы уже вышли из этого концерта, оказалось, что за стенами люди, жители Ашкелона, собирались только послушать эту музыку. Вот на этой фотографии на одном из еврейских израильских фестивалей, который организовывала Маргарита Каган на сцене в мастер-театре, и ваш покорный слуга вместе с ней. Нас часто спрашивают, не родственники ли мы. Я говорю, что мы очень близкие друзья, мы земляки. И, конечно, мы родственные души, я бы сказал, родственные души, потому что я очень благодарен Маргарите Каган за все, что она делает для еврейского народа, для Израиля, для Америки. И, конечно, за ее дружбу, за ее поддержку. Она всегда помогала мне во всем, поддерживала. Я ей очень-очень признателен, очень дорожу нашей дружбой. Но, возвращаясь к Маргарите Каган, я сказал, что она вот сейчас продюсер вот этого фестиваля. Это она привозит нам из Израиля этот подарок. И Саню Кройтера, и Веронику Брук, и Алекс Гольд будет выступать. И, конечно, Саню Кройтера, настоящую звезду еврейской эстрады. Я вам скажу, что Саня Кройтер – это звезда мирового уровня, международного класса. Когда в Израиль приезжают премьер-министры, президенты, министры иностранных дел, и когда организовывают какие-то торжественные приемы, премьер-министр Израиля организовывает, или хотят показать гостям из Америки или из других государств все таланты государства Израиль, всегда приглашают Сани Кройтера, потому что знают, что гости просто будут, как мы говорим, я из Белоруссии, да, родом, в захоплении будут, просто в захоплении. То есть восхищаюсь я всегда, когда Саня Кройтер выступает. И очень здорово, что Рита Каган привозит и Михаила Рискина. Он тоже очень яркий исполнитель, певец, голос у него божественный. Божественный голос у Михаила Рискина. У меня есть фотография, сделанная вот на том концерте, о котором, на том фестивале, о котором я рассказывал в мастер-театре. Вот эта фотография за кулисами, Михаил Рискин. Тоже я с ним очень дружу. Я считаю, что он очень талантливый человек. И он тоже приезжает, вот будет в этом фестивале принимать участие. Опять благодарность продюсеру Маргарите Каган. И у нас есть небольшое видео выступление Михаила Рискина, где он на идиш поет чудесную песню. Пожалуйста, послушайте песню в исполнении Михаила Рискина.

Ну вот вы видели это прекрасное выступление, замечательный голос яркого певца Михаила Рискина. Тоже довольно скромный человек. Опять же, так же, как и Саня Кройтер, он не ходит там с вот этими понтами, не говорит, я звезда, все. Нет, человек очень скромный. Когда с ним общаешься, с ним очень приятно разговаривать. Очень доброжелательный человек, интеллигентный и талантливый. Я уже рассказывал о том, что в Ашкелоне Маргарита Каган организовала в октябре прошлого года небольшой концерт. Но любой концерт, который организовывает Маргарита Каган, он не может быть небольшим. Это был концерт, вот на ваших экранах я сделал эту фотографию сам. Я очень благодарен Маргарите Каган, что она меня туда тоже пригласила, вместе с мэрией Ашкелона, за что им тоже огромное спасибо, конечно же. И там выступал, естественно, Саня Кройтер, пел Михаил Рискин. Алекс Голд играл. И, конечно же, я вот, у нас есть, по-моему, даже групповая фотография всех артистов после окончания этого концерта. Да, вот на этой фотографии, видите, мы сфотографировались. Вот Саня Кройтер со своим папой Эмилем, Маргарита Каган, Михаил Рискин, ваш покорный слуга. Это сразу вечером после окончания этого концерта в Ашкелоне. Погода была прекрасная. Настроение всех собравшихся было. Я вам скажу, что там были и коренные израильтяне, которые на иврите только говорят. Они тоже были в восторге от этой музыки и от этого концерта. И мэрия Ашкелона 10 раз сказала спасибо Маргарите Каган за то, что она показала таких ярких исполнителей. Иногда даже в Израиле нужно говорить, что русскоязычная Лия очень талантливая и яркая. И вот именно там я впервые увидел эту молодую девушку, очень замечательную певицу. У нее божественный голос, она здорово поет. И когда я узнал, что она будет принимать участие вот в фестивале, который организовывает Маргарита Каган здесь, в Нью-Йорке, я был очень и очень доволен, я полностью это одобряю. Вот на этой фотографии я сделал эту фотографию. Вероника Брук вместе с Алексом Голдом. Она там пела очень здорово. Тоже получил море удовольствия. И вообще, когда я прихожу на концерты и фестивали, которые проводит Рита Каган, всегда ухожу, как говорят, в приподнятом настроении, заряжает это всегда на недели и на месяцы. И это особенно важно сейчас, когда в Америке и в других государствах, к сожалению, поднимается волна антисемитизма, когда слово «Израиль» становится чуть ли не ругательным. Я вчера был на одном событии, там был один мой хороший друг, он грузинский еврей, он, извиняюсь, бакинский еврей, его зовут Израиль. И я ему говорю, как ты себя чувствуешь, когда ты читаешь или слышишь по телевидению, выступает мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, поливает грязью Израиля, апартеид, геноцид и все такое. А тебя зовут Израиль, тебя Изя зовут. Он говорит, я горжусь тем, что меня зовут Израиль, я благодарен моим родителям, что меня так назвали. У меня вот недавно в Израиле...

африканских девочек, при том, что в Конго уже 5 миллионов человек во время геноцида было уничтожено, при том, что в Иране 40 тысяч демонстрантов за один месяц убивает режим. Про это не говорят. Про это все нормально, все хорошо. А малюсенький Израиль, крошечный Израиль на Ближнем Востоке, поперек горла у антисемитов всего мира. Но наша община к этому относится совсем по-другому. Мы поддерживали и будем поддерживать государство Израиль. Мы считаем, что Израиль – это у нас в сердце. Мы всегда с Израилем, вот то, что делает Маргарита Каган, честь ей хвала, что она привозит таких замечательных израильтян организовывать вот такой прекрасный концерт. Поэтому это не только те, кто приходит на этот концерт, не только получат море удовольствия, но еще и это поддержка государству Израиль. Это еще раз мы говорим о том, что нам дороги все, что происходит в еврейском, единственном еврейском государстве в мире. И мы всегда любим это маленькое, но такое дорогое нам государство. Оно не там, на Ближнем Востоке, оно у нас в сердце. Да? Мы говорим «Ам Израил Хай». Пусть живет народ Израиля. Возвращаясь к предстоящему еврейскому фестивалю, я уже говорил про Веронику Брук. У нас, по-моему, есть видеозапись ее выступления, чтобы вы тоже хотя бы немножко услышали ее чудесный голос. Вероника Брук.

И я уже говорил о том, что главной изюминкой, главной звездой этого фестиваля будет Саня Кройтер, скрипач мирового уровня. И я помню, когда я гулял с Маргаритой Каган в Тель-Авиве по набережной, потому что жизнь в Израиле продолжается. Это прекрасная, красивая страна. И я очень каждый раз, когда приезжаю, восхищаюсь народом Израиля, где у меня очень много друзей, близких, родственников. И нас остановила супружеская пара. Вот, она говорит, вас случайно узнали Маргариту? Меня узнали, говорит, Маргарита, вас случайно не Рита Каган зовут? Она говорит, да, огромное вам спасибо за то, что вот вы организовываете такие концерты, фестивали. Особое спасибо вам за то, что вы проводите фестивали, концерты с нашим любимым, сказали, Саней Кройтером. Это было вот в Тель-Авиве на набережной Тель-Авива. И еще раз я говорю, Саня Кройтер, вот насколько он талантливый, яркий, настолько он и скромный человек. Еще раз говорю, я с ним был в разных ситуациях, и я убедился, что просто, ну, счастье, что есть такой человек, как Саня Кройтер. Везде, где он выступает, это просто, ну, я не знаю, свежее дыхание ветра. Это просто прилив энергии. И, конечно, мы гордимся, что у еврейского народа есть вот такие люди, как Саня Кройтер. Потому что он несет светлое, несет свет, я вам скажу. Это не просто музыка, это не просто скрипка. Это еще раз, это вдохновение, это хорошее настроение. Он может играть и грустные мелодии, и лирические мелодии, конечно, веселые мелодии. Но то, как он это делает, я помню, на фестивале в мастер-театре он спустился в зал, сошел со сцены, и он шел, и люди подскакивали, прыгали, я еще раз говорю, танцевали, просто в таком восторге были от того, что вот Саня Кройтер, он так играет, я не знаю даже, как это описать, потому что те звуки, которые на скрипке идут именно, идут из души, идут из сердца. И это просто заслуживает, как мы говорим, бурные и продолжительные аплодисменты. У нас есть видеозапись с выступлением Сани Кройтера. Я хочу, чтобы вы послушали. Это очень небольшое видео, потому что весь концерт или весь фестиваль показать невозможно. Но вот есть небольшой эпизод, чтобы вы сегодня тоже получили подарок к еврейским праздникам, к Симхат Торе. Пожалуйста, покажите это видео.

Саня Кройтер. И, конечно, это только маленький эпизод для того, чтобы посмотреть и послушать Саня Кройтера живьем, что называется. Нужно прийти в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейский центр Kingsbury Wine на Ностранд-Эвеню. И вы увидите прекрасный фестиваль, который, продюсером которого выступила Маргарита Каган. И там, кроме того, что вы услышите Саню Кройтера, его блестящую игру, виртуозную игру на скрипке, вы услышите песни Михаила Рискина, Вероники Брук, игру Алекса Голда. Вы также еще поддержите государство Израиль. И, конечно, этот фестиваль был бы невозможным без поддержки спонсоров. И большая благодарность телеканалу RTM, Дэвидзон Радио и, конечно, вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что вы всегда приходите и на еврейские, и на израильские концерты, и на митинги солидарности с Израилем, и всегда поддерживаете маленькое, но такое дорогое еврейское государство, и всегда боретесь с антисемитизмом. И я всегда говорю, что те, кто ненавидит Израиль, они ненавидят Америку. А все, кто ненавидит Америку, ненавидят Израиль. Не случайно в Тегеране вот эти фашистующие сторонники этого режима всегда кричат: смерть Америке, смерть Израилю. И Израиль и Америка близкие, давние друзья и союзники. Поэтому все, кто сейчас в Америке выдвигаются на выборные должности и поливают Израиль, они не могут любить Америку. Потому что, еще раз говорю, это верные друзья и союзники, общие ценности, это демократия, это права человека, это свобода, это возможность высказывать свою точку зрения, это... Если мы говорим про женщин, то все, кто критикует Израиль, да, а судьи кто, да? Если в Израиле женщины имеют все права, в Америке женщины имеют все права, а те государства, которые находятся в комитете ООН по правам человека, да, они вообще женщин даже за людей не считают. Я хорошо помню, как выступала на выпускной церемонии в CUNY Law School одна будущая адвокат, молодая девушка, иммигрантка из Йемена. И она поливала грязью Америку, говорила, что это самая российская страна, очень агрессивная, которая бомбит все страны мира, которая порочная легальная система юридическая правосудия, очень российская в Америке, она сказала. Она сказала, что Америка поддерживает нацистский Израиль. Она сказала, что в городе Нью-Йорке полиция это, она сказала, фашист, она сказала, NYPD, фашистская, департамент полиции. В общем, полиция ужасная, армия ужасная, Америка ужасная. А Израиль это вообще исчадие ада. И это говорила иммигрантка из Йемена. В Йемене вообще женщины никаких прав не имеют. В Йемене никогда женщина не станет адвокатом. В Йемене никогда женщина не будет критиковать правительство. Ее сразу же убьют. Какое там правительство? В Йемене даже с открытым лицом женщина не может на улицу выйти. Так как же может иммигрантка из Йемена, которая здесь получила все высшее юридическое образование, на выпускной церемонии в CUNY Law School поливать грязью Америку? Она должна землю американскую целовать за то, что вообще такую возможность дали. Поливать грязью Израиль, говорить, что фашистская департамент полиции. Вот к чему приводит вот промывание мозгов, к чему приводят вот эти преподаватели, профессура, ультралевая, часто с социалистическими взглядами, которая говорит, что Америка – это исчадие ада, а Израиль – так вообще. Вот. Но мы все-таки будем сохранять оптимизм. Хотел бы закончить на позитивной ноте, что есть люди, которые с этим борются. И я знаю, что мы с вами, уважаемые телезрители, мы находимся на правильной стороне баррикад, если так можно выразиться. Да, мы поддерживаем Америку, поддерживаем Израиль и всегда выступаем за светлое, за то, чтобы был мир. Но, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Я доволен, когда Израиль дает отпор агрессорам, когда Израиль уничтожает террористов Хизбаллы, террористов Хамаса, всех, кто хочет уничтожить это замечательное государство, и в итоге дает жесткий отпор. Так и нужно. Хочу подвести черту нашей сегодняшней передачи, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы получили удовольствие на прекрасном еврейском фестивале Маргариты Каган. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Конечно, он будет голосовать, так укажет Трамп.
3: Ну вот да, как здесь можно верить кандидату, который за неделю или там, ну скажем, за 3 недели до выборов поменял свою позицию, а еще 3 месяца назад поддерживал Трампа с его тарифами против Канады?
2: Как-то можно, люди эволюционируют, иногда и более быстро эволюционируют, чем за 3 недели. Поэтому сам Трамп во время своей первой избирательной кампании в 2016 году за неделю 3 раза поменял мнение относительно абортов. И ничего, люди проголосовали за него.
3: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсон.

0: пятницы, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица.
2: Новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Представители CNN, MSNBC и издания «Политика» обратились в Федеральный суд с требованием надолго заблокировать решение администрации об ограничении их доступа в Белый дом. Журналисты считают эти меры незаконным наказанием за критические публикации. Опубликованные материалы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы показывают, что большинство руководителей допускают дополнительное повышение процентных ставок. Причина – сохраняющиеся инфляционные риски. Для американцев это означает возможность дальнейшего удорожания ипотеки и потребительских кредитов. Транспортное управление Нью-Йорка сообщило, что до конца года еще на 20 станциях метро установят современные входные устройства. Власти рассчитывают сократить число безбилетных пассажиров и уменьшить финансовые потери транспортной системы. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 80%, 74% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от Республиканской и Консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly. Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
9: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
10: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинн. Сегодня и, да, возможно, завтра я хочу посвятить разбору речи нашего госсекретаря Рубио, которую он произнес в Афинах вчера. Ну, что вам сказать, великая речь. Это уже вторая такая речь, которую я слышу от него. Одна была в Мюнхене перед собраниями всех стран и их руководства в Европейском Союзе, и вот сейчас эта речь в Афинах. Я пытаюсь, вот я как бы разбираю эту речь на запчасти и пытаюсь прокомментировать каждую из них, чтобы стало понятнее и яснее, о чем ведется речь, то есть, потому что там очень много исторических каких-то ссылок, которые, возможно, не все знают и так далее. И это не надо знать всем, но, в общем, так или иначе. Если говорить вот о том, что вот смысл всего этого послания заключается в том, что мы в Америке выбрали путь национального возрождения, именно ударение на национального, то есть национализм в хорошем его понимании слова, понимаете, то есть это связано с тем, что пытается сделать Трамп. То есть его политика, вот, наверное, когда будут вот оценивать какие-то, вот, так далее, они, конечно, скажут плохое и хорошее, но самая главная черта политики Трампа – это возрождение национальной мощи. Поэтому вот эта речь называется фактически «Мы выбираем бескомпромиссное стремление к национальной мощи». Вот это вам речь. И связано это прежде всего с тем, что, наверное, мы разочаровались в целом ряде международных организаций, союзов, принципов и так далее. Вот мы в Америке разочаровались в этом. А может быть и в мире разочаровались. И вот то, что вот сейчас у нас происходит во Франции, опять-таки, знаете, вот я не могу сказать, что я большой любитель Франции в наше время. То есть, знаете, я воспитан на французских писателях и романах и всегда, как говорится, бредил этой страной, но я не могу сказать, что я франкофил, понимаете, я скорее англофил и германофил, а не франкофил, но, понимаете, мы можем, конечно, очень долго здесь сидеть и ухмыляться, может быть, даже саркастически говорить, что они это заслужили во Франции, что они такие-сякие и так далее и тому подобное. Я, наверное, с вами соглашусь, но, с другой стороны, понимаете, то, что горит во Франции, это горит у нас с вами. Вы поймите, это мы кость от кости единая цивилизация. И поэтому, если это горит во Франции, это не впрямую, но горит у нас здесь. И это репетиция, что может произойти у нас здесь, понимаете? Потому что какие-то отморозки на улице, понимаете, делают то, что они делают. И вот когда Рубио, я считаю, что он один из, ну, я не хочу говорить величайший, это, конечно, еще в истории будет сказано, но выдающийся государственный деятель, именно не политик, а государственный деятель, я таких знаю горстку. Горстку. Понимаете, то, что Трамп привел его вот в State Department, и то, что он делает, это, конечно, ну, из области фантастики определенной, потому что я просто не ожидал вот такого слога, такой речи и так далее. Ну, давайте возьмемся за анализ. Я не хочу это делать по-быстрому, я хочу делать это хорошо. Поэтому как у нас время получится, так получится. Ну, значит, 7 октября 26 года. Афины, Греция. По всему миру разбросано множество величественных руин. Зачастую это места, где история словно исчерпала себя. Остатки далеких культур, память о которых давно стерлась из сознания живущих. Но Акрополь — это иное. Акрополь — это укрепленный холм в центре Афин, где когда-то стоял главный храм Афин, где зародилась афинская демократия, храм, посвященный богине войны Афине, и поэтому мы имеем город Афины. И вот, значит, я не читаю вам все, я вам читаю самое главное, потому что речь длинная, это, если читать все, то это даже 3 дня не хватит. На протяжении тысячелетий цивилизация, воздвигшая то, что находится у меня за спиной, пленяет воображение западного мира. Поколение наших государственных деятелей, художников, философов обращали к нему свои взоры с изумлением и благоговением. Время имеет свои свойства притуплять чувства. Великие победы и катастрофические поражения словно сжимаются до размеров сноски в учебнике, очередного факта, который школьники должны заучить, затем забудут. Но древние греки обладают, кажется, почти мистической властью над нашей памятью. Они вновь и вновь призывают нас к себе. В 480 году до новой эры войска императора Персии Ксеркса вошли в этот город и предали огню его святилище. К тому времени большинство афинян уже эвакуировалось на кораблях на соседний остров. Но нашлось горстка тех, кто отказался покинуть родные дома. Они забаррикадировались в скалистой крепости Акрополя, чтобы дать последний героический бой. Сбрасывая со скал огромные камни на персидских захватчиков, несколько дней сдерживали натиск величайшей империи того мира, той эпохи. В конце концов, силы оказались неравными. Персы разграбили храмы, сожгли святилища, сравняли Акрополь с землей. Однако, когда афиняне вернулись, они собрали остатки и обломки старого Акрополя, захоронили их в земле того самого холма, на котором когда-то он стоял. А спустя десятилетия при Перикле они возвели Парфенон. С тех пор Парфенон стоит уже 25 веков. В его тени рождались и рушились империи, а потомки тех, кто его построил, сыны Афин и Рима, несли свою цивилизацию в самые отдаленные уголки земли. Браво! Понимаете, нам надо перестать стесняться того, что наша цивилизация западная построена на афинской демократии, на греческой философии, на римском притворении права, римских традициях, понимаете, империи и республики одновременно. Наша вот эта главная идея, которая написана на долларовой бумажке, единство в разности. Это была идея, которая была выписана в Афинах и в Риме. И если мы перестаем гордиться тем, что мы наследники, что мы тот самый шестой Рим, потому что и было пять Римов до нас, пять римских воплощений попыток воссоздать Рим, воссоздать величайшее то, что было когда-то в Европе. ЕС, вы же поймите, это фактически тоже попытка воссоздать Римскую империю. Только более правильно, более хорошо, далее. Он ничего получается? Нет, не получается. Получил за океаном. Седьмой Рим пока не возник, шестой уже есть. Это Соединенные Штаты. И нам не надо стесняться этого. Мы не собираемся повторять какие-то ошибки Рима или Афин, есть, как говорится, только невольно. Но мы хотим повторить то величие, которое пришло из этих древних государственных образований. И вот дальше. История Америки, история моей страны отмечена печатью античности. Греция буквально запечатлена в архитектуре наших государственных учреждений, величественных колоннах, куполах и памятниках нашей столицы. Не только Греция. Купол, чтобы вы знали, греки не строили. То есть вот то, что вы видите, Капитолий, это чисто римское сооружение. А вот, например, здание Верховного Суда – это греческое. Белый дом – это римское, потому что там есть закругленная ротонда. И так далее. То есть греки не строили круглые сооружения, строили только квадратные. Ну вот, а Рим у него, он имеет и круглые, и в частности купола пришли как раз из Рима. Ну, частично с востока. Так вот, сам город, где родилась наша конституция, Филадельфия, носит греческое имя. Филадельфия – это слово «город братской любви» с греческого. Отцы-основатели моей страны были глубоко увлечены наследием, полученным нами от вашей страны. Они хорошо знали историю, ясно осознавали свое уникальное место в ней. Ни одна другая эпоха прошлого не занимала их умы и воображения так, как античность. Многих удивляет тот факт, что автором, чаще всего цитируемым в записках федералиста Federal Papers, не был философ эпохи просвещения или политический теоретик. Нет. Чаще всего там цитировали Плутарха, греческого биографа, писавших о великих людях Греции и Рима. Многое уже сказано у нас и написано о влиянии Древней Греции на идеи американских отцов-основателей, да и на всех западных философов и государственных деятелей, живших до них. Большинство из нас хорошо известны основные вехи этой истории. Афины подарили нам демократию. Платон и Аристотель – это два отца, которые заложили основы западной философии этики и права. Наши представления о праве, добродетели, гражданстве и республиканском строе сформировались в греческих городах-государствах, ну и потом в Риме, конечно же. Ну и также нельзя здесь он просто этого не говорит, но также американские законы сформировались под влиянием иудаизма, в частности, 10 заповедей. Поэтому это тоже, как говорится, чтобы вы знали, так, как говорится, он просто здесь не упоминает это. Даже значительная часть нашей политической терминологии, такие слова, как демократия, тирания, само слово «политика» берет свое начало именно здесь, в Греции. Все это, безусловно, так. Но то, чем мы, как американцы, как представители западной цивилизации, обязаны этому месту, имеет гораздо более глубокие корни. Это институты и идеи были лишь внешним проявлением более фундаментальных качеств, присущих древним грекам. Качеств, какие невозможно свести к какой-либо политической конкретной системе или теории. Именно здесь, в Афинах, мы видим первое полное воплощение всех тех ключевых черт, которые впоследствии определили облик Запада. Яркой индивидуальности, неукротимого честолюбия, дерзких исследований изобретательности, жажды открытий и приключений, риска и славы. Браво! Браво! Наконец-то кто-то обладает яйцами, умом и ртом, чтобы сказать то, что все мы понимаем подспудно. Любой человек, любой нормальный человек, любой сильный человек, я не говорю про серые посредственности, стремится к индивидуальности. И индивидуум всегда стоит над обществом, над интересами общества. Если только он специально не жертвует этими интересами ради общества. Но как доказывает история, как только возникают интересы общества над интересами индивидуума, это становится нацизмом, коммунизмом, социализмом, чем угодно, только не тем, чем надо. А вот когда индивидуальные качества преподносятся, как говорится, как главные и в основные, что пришло из Англии и Франции, вот здесь лидирует, понимаете, право и свобода. Дальше. Неукротимое честолюбие, дерзких исследований, изобретательности. Конечно, в этом и заключается, как только человек свободен, как только ему дают развернуться, вот это неукротимое честолюбие, это то, что сделало таких, как Томас Эдисон. Это сделало таких, как генерал Першинг. Это сделало таких, как адмирал Нимитц. Честолюбие, желание славы, изобретательности, жажда открытий. Без жажды открытий мира бы не было. Понимаете, мир открыли вот те самые авантюристы, которые жаждали приключений, хотели найти то ли золото, то ли родник юности. То ли вечную жизнь, то ли славу, то ли веру, то ли... Но Индию с пряностями. Неважно, что они пытались сделать, понимаете, они не плыли сюда для того, чтобы уничтожить кого-то, понимаете, и разрушить чьи-то цивилизации. Они плыли для того, чтобы сделать великими себя и свою цивилизацию. А что произошло после, это уже, как говорится, к сожалению, результат целого ряда ошибок и проблем. Но без этого не развивается ни одна цивилизация. И говорить, что только западные люди привнесли в мир какой-то, понимаете, прямо вот грабеж и разорение, это глупость полнейшая. Это то, что свойственно каким-то вот этим всем заурядным умам, которые ничего сами не могут, которые всего боятся, у которых какой-то психоз по жизни, и мы обязаны под этот психоз подписаться все. Дальше он пишет. Ненасытного любопытства к миру и принципам его устройства, стремление постичь тайны природы, разгадать загадки космоса, нежелание мириться с понятием невозможное, неприятие любых границ и пределов, страстного порыва заглянуть в глубины неведомого. Это были не просто формулы или постулаты какой-то одной философской школы. Это были черты, присущие целому народу. Черты, нашедшие отражение в его традициях, преданиях и воображении. В качествах, какие он требовал от своих граждан. В идеалах, ради которых жили и сражались и умирали. Постичь их, значит, постичь самих себя. Правильно? Правильно. Вот на этом Запад и построен. На этом построен новый свет, господа. Вот где мы живем с вами. Это никогда, ни единой секунды мы не должны забывать или давать себя охмурить, понимаете, каким-то левым демагогом, который нам заявляет, что все это стыдно, все это плохо, все эти белые мужчины, это кошмар, ужас, ужасный. Здесь, именно здесь, в этих краях, в Греции, расцвело свойственное Западу стремление раскрыть то, что невежество, тьма и расстояние скрывали от человеческого разума. Греки не просто формировали историю, они подарили нам саму историю. Значительная часть наших знаний о многих древних цивилизациях подчерпнута почти исключительно из трудов греческих исследований историков. Людей, которые не ограничили это писанием собственной истории, а отправлялись в дальние края, чтобы изучать и описывать сказания, быт и культуру других народов по всему миру. В то время как другие обращали взор внутрь себя, греки первыми устремили его вовне, движимые жаждой открытий и стремлением к славе первооткрывателей всего небесного, необычного и нового. Именно эта черта побудила Запад создавать и строить то, что было недоступно другим, выделив нас на форме множества иных культур и цивилизаций, где высшими целями жизни считали стабильность и простое выживание. Как стабильность у Путина. Но от греков мы унаследовали не только стремление исследовать неведомое, но убеждены в том, что неведомое должно быть познано. Мы обрели уверенность в том, что мир поддается изучению, измерению, картографированию и пониманию, что в основе космоса лежит разумный порядок, подчиненный фундаментальным законам, которые человек способен наблюдать и осмыслить. Это легло в основу западного мировоззрения, нашей математики, науки, медицины, философии, этики и религии. Это подготовило почву для того, чтобы благая весть Иисуса Христа нашла благодатную среду в Европе и переросла в великую цивилизацию христианского мира. Это стало фундаментом богатейшего богословского наследия, от трудов Августина и Фомы Аквинского до всей традиции естественного права. Замечательно. Ну, опять-таки, он не упоминает иудаизм здесь, но ладно, простим ему. Это не потому, что он антисемит, или, понимаете, или что-то не знает, или не понимает. Просто здесь, в данном случае, в Греции нет смысла сейчас педалировать эту тему. Так родилась цивилизация, объединенная не только общей культурой, но и общим антропологическим взглядом, единым представлением о человеке и его месте во Вселенной. Его наследники переняли не только идею естественного порядка, но и особое понимание добродетелей, судьбы и рока, истины добра и красоты, кодекса, подписывающих, как следует жить человеку, объективных стандартов и идеалов, к которым нужно стремиться. Я понимаю, что современному человеку описанный мною уклад жизни может показаться странным и даже жестоким. Идеалом многих современных идеологий стал мир абсолютной безопасности, лишенный риска и неудач, где нет славы и победы, но нет и позора, поражения. Сегодня мы слишком часто ориентируемся на понижение планки. Мы устанавливаем стандарты так, чтобы никто не проиграл. Нас больше заботит комфорт отстающих, чем потенциал лучших. Мы делаем все самое выдающееся заложником посредственности и серости. Браво! Браво! Но лучше не скажешь. Лучше не скажешь, это просто, произведение. Произведение государственного, как говорится, искусства и государственных речей. Я не знаю, кто писал эту речь, может быть, он сам или кто-то другой. Ну, то есть, ссылки на различных героев Греции и так далее. Да. Вы знаете, я же вам рассказывал, что вот практически вся западная литература, хотим мы это признать или нет, особенно литература о каком-то конкретном герое, создана на одном единственном произведении, которое вот влияет на все это. Это Гомер, Илиада, Одиссея. Гомер, тот самый грек. Вся литература Запада, включая даже комиксы американские, типа вот Супермена, Бэтмена и так далее, построена на этом. Можем смеяться, можем плакать, можно не признавать. Но на этом написана диссертация, получена Нобелевская премия, которая доказала это. Нобелевская премия по литературе. Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Факты, события, лица,
2: новости,
1: все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: У микрофона. микрофона Лена Вишневецкая. Ураган Исаия усиливается. Синоптики предупреждают о возможном быстром усилении шторма над теплыми водами залива. Не исключен пик третьей категории перед выходом на берег. Он ожидается поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. Чрезвычайное положение введено в 20 округах Флориды и 40 округах Алабамы. Сегодня около 21 миллиона пожилых американцев на программе Medicare получат на счет по $90. Компенсацию взносов по части B. Деньги идут из фонда улучшения Medicare, созданного Конгрессом в 2008 году и ни разу не использованного. У кого нет прямого депозита, бумажный чек придет по почте позже в октябре. Политики нашего города добиваются постоянного мемориала жертвам нападения 7 октября. Его хотят установить в саду Микки Кейри в Грейссенде. На пресс-конференцию в среду пришли контролер города Марк Левин, спикер горсовета Джули Мэннин и конгрессмен Дэн Голдман. Проекты содержания возьмут на себя частные жертвователи, но нужно одобрение департамента парков и мэрии. 17 районных советов, представляющих более 2 миллионов жителей, потребовали от мэра Мамдани снизить скорость машин до 20 миль в час по закону Сэмми. Во вторник проголосовал совет Верхнего Вестсайда. Письмо с требованием ускорить программу подписали более 60 чиновников штата и города. Пока закон действует лишь в Манхэттене, южнее Канал-стрит.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Дэвид Зен Радио, 620 АМ.
1: От Нью-Йорка до всего мира.
0: DavidZenRadio.com.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа, и вот мы продолжаем этот разбор того, что сказал Рубио. Повторяю, речь совершенно уникальная, написана идеально, я считаю, то есть ссылки к истории совершенно правильные, аллегории абсолютно правильные, и главное, понимаете, он высмеивает посредственность, понимаете. Мы, ни один человек никогда не рвется наверх, чтобы стать посредственностью. Посредственности сидят на месте. Ничего не делают, ничего не предлагают, никак не думают. Понимаете, а нам предлагают подписаться всей нацией, всем Западом, именно вот стать посредственностями. Стать сохранение стабильности как главное кредо всей жизни. Он это вот совершенно четко вот высмеивает. Просто высмеивает очень грамотно. И вот дальше. Создатели Парфенона стремились вверх. Они считали, что высшее и благороднейшее стремление в жизни превзойти остальных, стать лучшими в мире во всем. Древнегреческие города, государства бурлили жизнью, полные страстей, соперничества, междоусобиц и конфликтов. Но именно из этой постоянной борьбы за первенство родился великий рассвет искусства и философии, а также мощный политический интеллектуальный импульс, превративший конгломерат средиземноморских городов в колыбель величайшей цивилизации в мире. Тимос, как называли древние греки, огонь страсти, силы, мужества и гордости, это сердце великой цивилизации, а без него нации теряют волю к борьбе, волю к стремлению и волю к выживанию. Сегодня значительная часть Запада утратила понимание этого качества. Со временем мы на Западе начали стыдиться того, что делало нас исключительными. Мы испытывали неловкость из-за того, что наши достижения выделялись нас на фоне остального мира. Наше процветание каким-то образом стало источником чувства вины. Мы перестали верить, что заслужили свое величие, добились его по праву. Слово «национализм» стало чем-то постыдным. И мы принялись сносить памятники, осуждать собственную историю. Во многих местах мы приучили детей стыдиться стран, которые им предстояло унаследовать. Параллельно с этим мы открыли границы, перенесли производство за рубеж и позволили нашим вооруженным силам прийти в упадок и деградировать. С каждым годом казалось, что все больше и больше деградировали сам суверенитет, передавая право принимать решения глобальным бюрократическим структурам, недосягаемым для нашего контроля. Но другие с радостью заполнили образовавшийся вакуум. Вакуум, возникший вследствие нашей слабости. По мере того, как уверенность Запада в собственных силах ослабевала, его противники и соперники вели себя все более напористо, наращивая свое богатство и могущество за наш счет. 100% верно. Понимаете, господа, если новое поколение, если вот не разговаривать с вашими детьми, и не передавать им постоянно, что, ребята, вы живете в исключительное время, в исключительной стране. Вы счастливые, свободные люди. Вот, посмотрите, как живут здесь. Там никакой свободы нет. Вот, посмотрите, как живут, допустим, в Китае. Да, там идет большое развитие, но люди не свободны. Посмотрите, как живут люди в России. Да, там есть целый ряд каких-то, понимаете, дерзких открытий и так далее и тому подобное. Но страна вечно, понимаете, находится в каком-то... комплексе неполноценности, что она ее оставил кто-то позади, или кто-то на них нападет и разграбит. Посмотрите на Европу. Европа была центром, как говорится, движения вперед. Но когда она объединилась под общей какой-то бюрократической структурой, понимаете, правильность суждений стала важнее, чем, вернее, ну такая официальная, официоз суждений, давайте так скажем, стал важнее, чем справедливость и правильность этих суждений. О чем мы говорим, если актера Джона Клиза собираются арестовать в Англии за то, что считается, что он распространяет терроризм? Он высказывается против исламизации Англии. Вот именно с этим, вот когда, помните, пытались призвать к ответу Элона Маска. Почему? Потому что Маск говорил то же самое. Маск просто имеет колоссальную платформу в виде вот Твиттера. И эти твари все, понимаете, из левых правительств, что во Франции, что в Англии, все вот эти, вот, понимаете, крысы, они испугались смертельно, что им скажут правду. Что Маск просто скажет правду, что вы, господа, крысы, и ваша вот это так, колхоз, который вы сделали, экономическое сообщество в Европе, вы его превратили в государственный колхоз. Поэтому оно не работает. Поэтому там все, понимаете, и он идет к упадку, он идет к развалу. Развал будет, скорее всего, немирный. Но что-то должно, как говорится, прекратиться, понимаете, когда выйдет из этого развала какая-то крупная страна, основатель типа Германии или Франции, все, этот союз дальнейший, вот это вот это, этот ЕС развалится к чертям собачьим, и слава богу. И слава богу, что бы там ни говорили, понимаете, на Востоке, которые пытаются денег потянуть побольше в свою пользу. Ну то, что здесь произошло, то, что ЕС сделало с целым рядом бывших соцстран, это тоже не поддается описанию, это позорище. Вместо того, чтобы, понимаете, помочь им встать на ноги, они их специально оставляют позади, потому что иначе они составят конкуренцию тем странам, которые находятся на западе этого союза. А должно быть национальное развитие. Должен быть в каждой стране свой национальный лидер, который будет развивать ее по собственному, понимаете, как говорится, лекалу. Без ссылок на то, что вот, а как решили в Бельгии, или как решили какие-то бонзы во Франции, понимаете, если во Франции очень много полезных идиотов, то это не значит, что столько же полезных идиотов должно быть это в Чехии или в Польше. Читаем дальше. Сегодня мы стоим на перепутье. Ведь именно предстоящие десятилетия и принятые нами решения определяют историю следующего столетия. Выбранный нами курс решит, сохранит ли Запад лидирующие позиции в мире или смирится с будущим полным упадком зависимости и деградации. Мы должны действовать сейчас, иначе мы утратим саму возможность действовать. При президенте Трампе Соединенные Штаты сделали свой выбор. Мы выбираем путь решительного укрепления национального могущества. Возвращаем контроль над критически важными цепочками поставок. Восстанавливаем промышленный потенциал экономики, укрепляем обороноспособность, боремся за лидерство в технологиях и отраслях будущего. Мы стремимся к новым рубежам. Передовом производстве технологиям суперинтеллекта, в сфере беспилотных систем, вооружений и ведения боевых действий, в области микрочипов, минеральных ресурсов, киберпространства и во всех других сферах человеческой деятельности. Мы хотим высвободить нашу энергию, восстановить наши заводы, вернуть астронавтов на Луну и открыть новую эру освоения космоса. Браво! Браво! Браво! Если у вас, понимаете, есть сомнения, за кого голосовать и что голосовать, вот 3 ноября, вот подумайте над этой фразой. Не ради Трампа, поверьте мне. Мы сейчас вообще за Трампа не голосуем, мы голосуем за Конгресс. Я прекрасно понимаю, что из себя представляют обе партии. Обе они далеко не идеальные. Далеко не идеальные. Но республиканцы представляют из себя что-то смелое, что-то правильное. У них правильная идеология, у них правильные начинания, даже если сами они толкутся на одном месте. У них хотя бы правильно дали. Все, что представляют на сегодняшний день демократы, это тьма. Это дно, которое каждый день пробивается все глубже и глубже и глубже, понимаете, и мы уже устали удивляться от глубины этого пробива. Сегодня стало модным считать, что просвещенная внешняя политика подразумевает приоритет интересов мирового сообщества над интересами собственного народа. Я думаю, что здесь нам тоже есть чему поучиться у древних греков. Они знали, что в преданности своей нации, как и в борьбе за защиту ее интересов, превыше всего остального, нет ничего эгоистичного или предосудительного. Они твердо верили в идеал великого человека, выдающейся личности, обретающей бессмертие благодаря своим деяниям. Но они точно так же верили, что слава и почет завоевываются через стремление, самопожертвование, великие совершения – ради чего-то большего, чем мы сами. Героем, вновь и вновь появляющимся в древнегреческом мире, был человек, готовый заплатить любую цену за дело, достойное его преданности. Мы видим это на примере Сократа, который отказался прекратить поиск истины даже ценой собственной жизни. Сократ, как вы помните, его осудили, и он был вынужден выпить яд. Его наследником был Платон, ну и Аристотель. Мы видим это в легендарном подвиге 300 спартанцев, окруженным и своим числом безнадежно уступавшим огромной армии Персии, отвергшей возможность спастись, предпочтя сражаться до последнего, нежели оставить свой пост или изменить долгу. Мы видим это в эпическом мифе об Ахилле, о Ахиллесе, перед которым стоял выбор – вернуться домой, чтобы прожить долгую мирную жизнь, или остаться под стенами Трои, чтобы погибнуть ради обретения вечной славы. Ахиллу при рождении он был наполовину бог. Его мать окунула его за пятку в священную реку Стикс. За счет этого его кожа приобрела феномен такой, значит, что кожа стала непробиваемой для меча или для стрел. Но его единственное место вот уязвимости была его пятка, то есть поэтому говорят Ахиллесова пята. И Ахиллу, его же мать, как говорится, во время его жизни сказала, она говорит, ты можешь стать царем одного из вот этих вот палисов, ну,

И вот дальше. Именно эти качества формировали нравственные идеалы Запада. От христианского мученика, отказавшегося отречься от веры, до патриота, отдавшего жизнь за свою страну, от святого Томаса Мора до защитника Фаламы, вплоть до бессмертных заключительных слов Декларации независимости США. Мы торжественно клянемся друг другу отдать это за наши жизни, наше состояние, нашу священную честь. Супер. Правда, Томас Мор не был прямо, понимаете, безгрешный святой. Он просто умер за католическую веру. Он не захотел отречься от католической веры, и поэтому был казнен как человек, который не подчинился королю. Кстати говоря, король Генрих VIII, у которого Томас Мор был учителем, потом очень сожалел о том, что он дал приказ его казнить. Потому что он, в принципе, Мор не был виноват в обвинении. Но Томас Мор сам сжигал еретиков на костре и сжигал их религиозные книги, так ли, он не был, далеко не был святым, чтобы мы знали. И вот дальше. Именно от греков Запад унаследовал чувство долга, нерешимую верность своим принципам, своему делу, своей стране. Наши герои, герои Запада, это те, кто выбирает верность долгу. Именно тогда, когда это труднее и больнее всего. Человек, верный своему слову, солдат, не покидавший поста, капитан, тот самый легендарный капитан, который уходит на дно вместе со своим кораблем. Это в корне отличается от того, что мы наблюдаем сегодня. Например, у фанатиков вроде радикальных иранских мул, чей культ смерти и возводить детей смертников в ран национальных героев, а мученичество представляется как самоцель. Наши герои готовы были умереть ради своего дела, но они не поклоняются смерти. Именно поэтому, потому что мы ценим жизнь, мы преклоняемся перед их героизмом, кто скорее пожертвует ею, чем предаст свои принципы. Это, кстати говоря, из иудаизма. Кстати говоря. На смену тех, кто возвел Парфенон, пришли зодчие европейского христианского мира, построившиеся соборы в Милане, в Кёльне, во Флоренции. Стремление к совершенству человеческого облика, двигавшее древнегреческими скульпторами, обрело новое воплощение творчества Микеланджело. Поиски устройства мироздания, начатые греческими философами, были продолжены Коперником, затем Галилеем, Келлером, наконец, Ньютоном. Жажда новых знаний – вот что побудило Магеллана отправиться в первое кругосветное путешествие. Колумба открыть Америку, а в конечном счете привело к полету Аполлона-11 на Луну. Жажда новых знаний, господа. Абсолютно точно. А качества, позволившие Александру Македонскому завоевать весь известный тогда мир, вновь проявились в Юлии Цезаре, а затем в Карле Великом и Кортесе. Вот то, что он упоминает Кортеса, вот за это отдельное спасибо. Кортес – это тот, кто завоевал Мексику. Он завоевал Мексику, когда увидел, что в Мексике процветает какой-то строй людоедов, сумасшедших каких-то религиозных местных верований, который ненавидит все окрестные народы. Поэтому Кортес, имея 200 человек солдат, 200 человек солдат у него было, объединился с племенами вокруг и завоевал цивилизацию, в котором было войско с больше 100 тысяч. 100 тысяч человек не смогло победить 200 солдат Кортеса. Почему? Потому что все окрестные племена встали против этих ацтеков. Понимаете, когда нам рассказывают, что это был какой-то просто обычный мародер грабитель, это, господа, понимаете, это советский учебник истории, который, понимаете, не мог допустить, что кто-то открывал земли не ради только чисто золота и наживы. Они даже допустить подобное не могли. Основное, из-за чего был открыт новый свет, самое интересное, было две причины. Одна открытая, это поиск специй, чтобы обойти арабских купцов, которые полностью блокировали возможность поступления специй из Индии. Все специи идут из Индии. Путь из Индии в Европу был закрыт арабами, мусульманами. Чтобы его обойти, Колумб поплыл не на восток, а на запад. После Колумба на восток, вокруг Африки, поплыл Васко да Гама из Португалии, чтобы обойти Африку и оплыть вокруг арабских и османских купцов, чтобы установить прямой путь в Индию, только на восток. И все из-за того, что нужны были специи, то есть торговля. Вторая скрытая причина Колумба, отплытия Колумба, была то, что вот сейчас доказали, что он был крещеный еврей, и он искал срочное место для того, чтобы еврейская огромная община Испании, это 200 тысяч человек на то время, самая большая община в Европе, могла куда-то

эвакуироваться, потому что ее должны были вот-вот выгнать из Испании. Они каждый раз покупали себе отсрочку, но в конечном счете это перестало работать после того, как пала последняя крепость мусульман Гранада. После этого король больше не нуждался в евреях, в их деньгах, и он объявил об изгнании евреев из Испании. Это 1492 год. И в тот же год отплыл, буквально на этот, в этот день, Колумб отплыл на запад искать эту землю обетованную для того, чтобы эвакуировать туда еврейское население. Понимаете? И вот поэтому не надо стыдиться такого, как Кортес. Вообще не надо стыдиться великих первооткрывателей и путешественников, которые, да, вынуждены были войнами, потому что ни один местный народ их не принимал с распростертыми объятиями. Понимаете, не было никакого добровольного вхождения в Россию, как, знаете, в советских учебниках писали. Этот народ добровольно вошел в Россию. Ага, добровольно. Это когда подходит огромная армия, тебе говорят, либо ты войдешь в Россию, либо мы тебя уничтожим. Ну, конечно, я добровольно пойду в Россию. Так и в остальных. Любой цивилизации. А что, Китай развивался по-другому? А что, извините, Индия развивалась по-другому? Они что, все добровольно взяли и объединились? Да бог, бог с вами, господа. Дальше. В Америке эта традиция обрела новую жизнь. Необъятные просторы дикой земли стали ареной великого расцвета западной творческой мысли и дерзких устремлений. Греческая тяга к новым горизонтам трансформировалась в американский дух первопроходцев. Наследие цивилизации Афины и Рима превратила юную прибрежную республику в континентальную империю. Браво! Браво! Величайшие американцы каждого поколения несли в себе узнаваемые черты своих предков. Они были рождены в Афинах, сформированы Римом, крещены в лоне христианства, закалены в горниле средневековой Европы, наделены английским гением свободы, а затем перенесли через Атлантику, чтобы возродиться на берегах Нового Света. Теперь мы должны вместе возродить этот дух. Мы находимся в поворотной точке. Поворотной точки не только для моей страны, для США, но и для всей нашей цивилизации. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, столь же реальны, как и те, что возникли на драматической сцене античности. Так, перерыв и продолжим.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые выяснили, что потребление сахарозаменителей может негативно влиять на организм и ускорять старение. Ученые выбрали 7 подсластителей, которые либо вообще не содержат калорий, либо содержат в минимальном количестве. Их часто добавляют в ароматизированную воду, безалкогольные энергетические напитки, йогурты и десерты с пониженным содержанием калорий. Исследование показало, что у тех, кто употреблял больше сахарозаменителей, когнитивные способности снижались быстрее на 62%. Тенденция была особенно заметна у людей с диабетом. Такая разница сопоставима с дополнительным старением более чем на 1.5 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
5: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
6: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
7: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: На Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Здравствуйте, господа. И вот окончание этой речи. Национальные интересы не исчезли с появлением международных институтов. Войны не прекратились лишь потому, что мы предпочли им мир. Другие государства продолжили наращивать вооружение, стремиться к влиянию, бороться за территории, технологии, ресурсы, рынки сбыта, энергоресурсы и власть. Абсолютно точно. Вот именно поэтому, понимаете, когда появляются какие-то, понимаете, очень одурманенные, одухотворенные самими собой критики того, что вот типа империалист Трамп там типа вот там что-то с Канадой там затевает, с Гренландией, с Венесуэлой, там с одними другими, он империалист, он то, третье. Господа, понимаете, вы находитесь в вакууме, вот как находится уважаемый мною писатель, который, кстати, вышел из этого вакуума, это Фукуяма, который написал, что конец истории, что вот после того, как рухнул Советский Союз, что люди ощутили, что вот эта вот диктатура настолько неплодотворна, настолько губительна, что они теперь будут все стремиться к демократии, стремиться к свободному обществу. Я бы очень хотел, чтобы Фукуяма был прав. Понимаете, но он на сегодняшний день звучит как Кампанелло, утопист. Понимаете? Потому что человек не будет никогда идеален. Государства не будут идеальны. Мы еще, я думаю, нужно еще лет 500 для того, чтобы мир, планета Земля стал единым. Чтобы люди, человеки вот эти вот самые, поняли, что у них одинаковые интересы. Что они все хотят вырастить потомство, жениться, быть здоровыми, чего-то достичь, понимаете, оставить что-то детям и так далее, и тому подобное. Не загадить собственную планету. Это единые истины для всех. Проблема заключается в том, что появляются периодически прохиндеи, которые говорят, что, понимаете, что мы придумаем что-то лучшее, чем уже придумано до них. Они пытаются, и, как правило, они пытаются за счет смерти всех окружающих вокруг них, понимаете, и поэтому вот то, что западная цивилизация тоже шла на костях, на крови, на пути, понимаете, и устремлениях. Но количество погибших при строительстве Запада и количество погибших при строительстве вот этих коммунизмов, нацизмов и так далее, совершенно заоблачно конкурирует. В одном Китае при строительстве коммунизма погибло больше 150 миллионов человек. В основном из-за голода и устроенных и искусственных катастроф. В Советском Союзе сидело постоянно, на постоянной основе, от 11 до 18 миллионов человек. И строило бесплатно, понимаете, вам каналы рыло и дороги строило. Но это же не есть нормально. Это же не есть нормально, что советские крестьяне, советские работники и жители села получили постсоветские паспорта к 1975 году, господа. До этого они были бесправные рабы собственного колхоза, совхоза или еще чего-то. Это же не есть нормально, что всех переселили в коммунальные квартиры, объявили это коммунистическим раем. Только Хрущев начал наконец-то строить вот эти хрущевки, которые все тут проклинают или так далее. Нет, но это было впервые, люди получили собственную квартиру. Можем зындыкать сколько угодно по поводу того, понимаете, как можно было жить в этих 19,5 квадратных метрах. Но это была отдельная квартира, это было уже массовое улучшение, понимаете, от коммунального дерьма вот этого. И вот дальше. И вот к нам снова пришла война. Пришло новое соперничество между великими державами. Мы вновь сталкиваемся с уязвимостью, агрессией, терроризмом, целой вселенной новых угроз и нападений. Поэтому нам необходимо перестроить наши институты и союзы, чтобы сообща противостоять этим угрозам, понимая, что их цель состоит не в том, чтобы упразднить суверенитет входящих в них государств, а в том, чтобы защитить его. И в том, что странам вовсе не обязательно отказаться от своей самобытности, чтобы осознать наличие у них общих интересов. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы выстроили такую модель вместе с нашими партнерами здесь, в Греции. Модель, основанная на сотрудничестве в сфере обороны, энергетики, технологий, а также на общем стремлении защитить границы Европы от угроз, связанных с массовой миграцией. Ну, тут вот надо сказать то, что я собирался на следующей неделе. В Греции фактически строится одновременно четыре. Расширяется, строится, совершенствуется четыре военные базы американские. На Крите фактически строится колоссальный и уже построен военно-морской порт. Рядом с турецкой границей во Фракии, это вот недалеко от Болгарии, строится тоже большой морской порт, приемный с железной дорогой, которая пройдет в Румынию, в Болгарию, в Молдавию и должна быть соединена с украинской железной дорогой, а также, возможно, дойдет до Польши. И дальше до так далее. Это будет порт стремительной поставки оружия в случае начала какой-то войны с Россией. Этот порт и железная дорога в активном строительстве. Мы специально обходим Турцию, потому что Турция ненадежна. Вот эта знаменитая база Инкерлик, которая в Турции была, понимаете, знаменитой и единственной неповторимой, сейчас фактически обменивается на базу в Греции. В Греции строится, еще раз повторяю, колоссальное военное строительство. В американское военное строительство. И там, и греки жутко этим довольны, потому что греки испытывают точно такие же чувства по поводу турок, как испытывают в Израиле. Поэтому Греция сейчас правдами и неправдами, но поворачивается в правильную сторону, потому что у нас общие угрозы. Общие угрозы имеют свойство консолидировать разобщенных союзников. Вот что происходит. И вот дальше. Наша дружба уходит корнями в самые ранние годы существования моей страны. Когда-то давно Даниэл Вебстер, это знаменитый человек, который литератор, просветитель американский, который создал вебстерский словарь, если кто в курсе, выступил со знаменитой речью в Конгрессе, представив дело греческой революции 1821 года, революции конгрессменом молодой американской республики. Свое выступление он начал с того, что обратил внимание слушателей на все, что их окружало. Вот что он сказал. Этот свободный государственный строй, это народное собрание, это практика свободных дебатов, открытых дискуссий в Греции, это состязание умов, даже само здание, в котором мы собрались, эти соразмерные колонны, это искусственная архитектура, все это напоминает нам о том, что Греция существовала, и что мы, как и все, человечество в огромном долгу перед ней. Эти слова остаются столь же верными сегодня, как и тот момент, когда они были произнесены. И все мы, не только американцы, но и европейцы, и наши друзья по всему западному миру, должны заново усвоить уроки, которые наши предки извлекли из этой земли и ее истории. История Греции не просто позволяет нам взглянуть на истоки наших общественных институтов. История Греции является нам образ нас самих. Она показывает, что мы наследники великих героев, что мы должны гордиться, искренне гордиться своими корнями. Мы должны восхищаться тем, что наши предки создали на этой земле. История нашей цивилизации – это величайшая история, известная человечеству. И она началась здесь, в первых мужчинах и женщинах Запада. Именно у них мы можем вновь обрести добродетели, мужество и силу, необходимые для противостояния опасностям нашего времени. Благодарю вас. Вот эта речь. Я еще завтра хочу все-таки вернуться к ней, потому что это программный документ, господа. Это программный документ, и я еще раз повторяю, что, знаете, давайте не радоваться тому, что происходит во Франции. Я знаю, что многие потирают руки и довольны, что французы там, как говорится, сели в собственное дерьмо, которое они копили годами, и что они виноваты и т.д. Знаете, я с вами согласен. Я с вами согласен, что они все это сделали. Но я искренне расстроен, что горит такая страна. что уничтожается такое наследие, что страна, которая принесла столько колоссально важного в западную цивилизацию, в мировую цивилизацию, в мировую историю, горит под ногами каких-то варваров, бандитов, отщепенцев, швали со всего третьего мира. Вместе с полезными идиотами местных левых партий. Потому что мы уже теперь знаем, что жгут Францию, ее же собственные левые. Они являются зачинателями, они являются разжигателями, они являются подтанцовщиками всех вот этих вот студентов. Что эти, все эти студенты безмозглые, что ли, понимаете, взяли, сожгли и закрыли 500 школ? Что, в них все дело, что не хватает им на уроки? Нет. Дело в том, что бесконтрольная иммиграция, которую невозможно переварить, а во Франции и в старом европейском мире они вообще не имеют понятия плавильного котла, как мы имеем в Америке. Они не способны ее переварить, эту иммиграцию. Это уже доказано в Германии, это уже доказано в Швеции, это доказано в других странах. И там, где есть даже, нету даже большинства, никакого большинства там, вот этих всех приезжих нет, они создают настолько колоссальный балласт, даже имея, там, я не знаю, 6-7% населения, что этого уже достаточно, чтобы страна перестала нормально функционировать. А дальше начинается простейшее жлобство, понимаете? Вы понимаете, почему пускаются иммигранты? Почему мы все тут так озабочены всем этим? Иммигранты нужны для того, чтобы наши политики сидели на своей вонючей жопе, пардон, за выражение, и ничего не делали. У нас, дайте попробую вот объяснить, я даже не знаю, я клянусь, вот без нормальных слов объяснить невозможно. В странах Запада проблема с деторождаемостью. Не рождаются достаточные дети, причем не рождаются уже достаточно давно. Нету количества детей, которые нужно, чтобы родилось. В Америке где-то это... Процесс прошел с 2007 года. Вот начался вот этот финансовый кризис, у нас упало деторождение, и вот эта цифра, заветная цифра 2.1, мы упали ниже. То есть мы даже не восстанавливаем то население, которое у нас есть. Наше население растет в основном за счет приезжих, заезжих иммигрантов. И власти и правые, которые пытаются делать вид, что все хорошо, они лицемеры и импотенты правые, и левые, которые являются идеологами слома вот нашей всей системы, они специально завозят этих иммигрантов для того, чтобы заменить коренное население на заводах, чтобы они платили налоги, чтобы не повышать налоги, и чтобы существовала дальше вот эта пенсионная система, система велфера, система разных там подачек и так далее. Мы смертельно боимся потерять эту систему, вы понимаете? Потому что иначе к вам политик должен сказать, знаете, господа, Джон, Джек, Федор, больше мы не можем вам платить такие пенсии, мы не можем вам платить такие медицины, не можем вам давать такие фудстемпы. Почему? Потому что у нас уменьшилось количество платящих налоги. Значит, либо мы повышаем налоги на всех остальных, чтобы вам продолжать платить тот же самый вот этот социальный пакет, либо мы должны завести каких-то лишних людей, которые будут работать на заводах, фабриках, предприятиях, там, я не знаю, лук чистить в магазине и селедкой, понимаете, там рыбу выкладывать на прилавки. Они будут платить налоги, и за счет них мы сможем дальше продолжать вот этот фонд социальных подарков. Вот почему пускается иммиграция, потому что ни один политик, ни правый, ни левый, не хочет прийти к своим избирателям и сказать, ребятки, мы должны... Универсально повысить налоги на очень серьезные суммы. Потому что иначе мы не укладываемся в наш бюджет. У нас, господа, сейчас, сегодня, я не вру вам, дефицит бюджета под 2 триллиона долларов в год. В год, господа, 2 триллиона долларов. Наш долг уже превысил 40 триллионов долларов. Мы его выплатить даже, если снимем с себя все до нитки, не можем. Значит, нам нужно каким-то образом арестовать, то есть прекратить его рост, этого долга. И тут вот начинается, давайте запустим иммигрантов, они тоже будут платить, они потребляют продукцию, они усиливают, кажется, движение, динамику в экономике, они как бы плюс большой. Но есть же второй минус от этих иммигрантов. Они полностью меняют фабрику вашей страны. Ваша страна была построена на принципах Греции, Рима, христианства и иудаизма, а теперь она начинает построена на принципах шариата. Или на принципах племени Мумбу-Юмбу, понимаете, где какой-то аглоед стоит на середине хайвея во Франции, пардон, занимается мастурбацией, у всех, понимаете, на виду. И все молчат. Посмотрите эти видео. Нам что, не хватает наших собственных сумасшедших, что мы еще завозим оттуда? И остановить это невозможно, потому что политики смертельно, еще раз, боятся, что правые боятся сказать слово налоги, левые боятся, понимаете, они специально хотят сломать всю систему. И те, и другие фактически боятся сказать, что мы оказались в финансовом тупике, экзистенциальном тупике в западной модели. Потому что западная модель строилась на высоком уровне жизни, который теперь надо понижать. Что да, понимаете, вот сейчас, например, я вот делал тоже опять-таки передачу, здесь рассказывал, что, например, начинает в Америке расти так называемое понятие family compound, когда дети, дом расширяют родители, и дети продолжают жить с ними даже после колледжа, даже после обретения собственной семьи. Это в каком-то степени понижение уровня жизни. С другой стороны, это колоссальная экономия средств для семьи и для государства. Вот так никто не хочет подумать. Мне сейчас начнут фыркать. Ой, это коммунальная квартира, ой, это то, это это. Ребята, а вы подумайте мозгами. Когда старики, например, понимаете, бесхозные абсолютно, куда они деваются? Их отправляют в дом престарелых. Или они сами туда отправляются добровольно. Это стоит огромных денег или этим старикам, или Медикеру, или там еще чему. То есть вы создаете дополнительное давление на все фонды, которые так вот-вот лопнут. Когда у вас ваши дети, ваши внуки рядом, старики не так быстро стареют. За ними есть какой-то уход, за ними есть какой-то глаз. Если они еще не находятся в деменции, в Альцхаймере, понимаете, там не лежат со смертельными заболеваниями в постели, последние, там, как говорится, несколько, там, я не знаю, месяцев, может быть, недель, то, в принципе, люди вполне функционируют. И они могут за вашими детьми присмотреть, понимаете, пока вы на работе и так далее. То есть вы экономите средства на этом, а не тратите их. И когда-то, в принципе, так и было, что старший сын наследовал ферму или поместье, или лордство отца. Мать оставалась жить с ними, его братья оставались жить с ними, он их, как говорится, понимаете, содержал и так далее, они выполняли какую-то роль, это все это было такой вот такой family compound. Просто, понимаете, в государственном капитализме, ну, не в государственном, а в капиталистической системе стало выгодно или модно, что, понимаете, что дети встали на ноги, ушли и, понимаете, сами начали свое плавание. Окей, это было модно, это было правильно, это было хорошо, но сейчас это перестало работать, господа. И вы можете фыркать здесь на радио или, понимаете, или на Фейсбуке, когда читаете, что я вам говорю, очень долго на эту тему. Можете фыркать хоть сегодня, зындыкать, клясть меня всеми словами. У вас нет никакого выхода. Никакого. Я вам говорю правду. Вы знаете, я тут не люблю рассказывать подслащенные версии. Что все будет хорошо, все будет замечательно, все будем, понимаете, ути-пути-мути. Нет, не будем. Нет, не будем. Я вам говорю правду. А правда заключается в том, что молодые дети не могут оформить собственную квартиру, практически долго поэтому не женятся, не заводят собственную семью, а даже когда женятся и заводят собственную семью, и кстати, заведение семьи стало совершенно невероятно дорогим и сложным, из-за юридических каких-то проблем и так далее, люди предпочитают жить друг с другом, без росписи. Это тоже беда западного мира, что это дошло до такого сумасшествия. Понимаете? Поэтому вот сейчас, в частности, развивается вот эта заново идея, что это family compound, что у вас, вы достраиваете дом, делаете там отдельное крыло, где селятся ваши дети, даже уже женатые, может быть, со своей семьей и так далее, потому что выгоднее жить всем вместе, в старом большем доме и так далее, особенно если у вас есть большая территория вашего, как говорится, двора там и так далее, особенно в пригородах и так далее, там очень много каких-то возможностей для того, чтобы вы именно вот расширить это. Вот вам, пожалуйста, как меняется жизнь. Почему? Потому что есть какие-то совершенно четкие показатели, которые не дают дальнейшее вот это развитие так, как мы жили раньше. Не работает оно так больше. Мы хотели бы, но оно не работает так. Поэтому у нас грядут очень серьезные перемены. И во внешней политике, и в внутреннем устройстве тоже. В чем-то я считаю неправильные. Почему? Потому что это... То есть, знаете, вот когда говорили в Советском Союзе, была такая фраза, которую, ну, я даже не знаю, как она звучала на русском, но я ее помню просто. Что на Западе wasteful economy, то есть очень такая, ну, с очень большим количеством отходов экономика. То есть экономика, как бы, понимаете, действует не экономно, вы знаете, вот это, помните знаменитая фраза, экономика должна быть экономной. В принципе, здесь есть большое рациональное зерно. Что когда вы занимаетесь экономикой, она не должна быть, что не должно очень много идти в мусор, понимаете, без толка. А вот западная экономика построена очень много на большом количестве мусора. Это действительно правда. Потому что есть целый ряд каких-то обстоятельств, которые можно сэкономить, но не принято так делать, или не принято так, или не принято сяк. И эти и привыкли люди жить на широкую ногу. Вот сейчас за счет вот этих всех изменений, что происходит в Англии, что происходит во Франции, что происходит у нас, люди станут экономнее, люди станут умнее, они станут рациональнее. Потому что вот этот вот век бестолкового, понимаете, растыркивания средств закончился. И вот мы видим это в частности на примере, вот что делает Трамп и так далее. Вот Трамп, понимаете, он выводит какие-то базы, перестают оплачивать каких-то солдат где-то, понимаете, которые охраняют целые страны. Они ничего не делают, а мы их охраняем. Все хотят понимать, возникло совершенно четкое понимание, например, в Африке, что раз вот мы не развиваем собственную экономику, нам должны платить по 120 миллиардов или там, или что-то, в год. Вообще лучше, чтобы триллион в год давали. И тогда мы так и так будем, как говорится, вот будем оставаться в своем папуасном состоянии. И когда Трамп сказал, знаете, ребятки, все, лава закончилась, начались крики. Такие же крики сейчас идут из Украины. Трампа там лютой ненавистью ненавидят, понимаете, ненавидит его курс, ненавидит и так далее. Потом вот такие же крики идут от этих, вот я уже говорил, вот этих новых русских, правильных русских или так далее. Знаете, всех, которые повыкидывали оттуда из России, или они поуезжали после начала войны в Украине, теперь остались не у дел. Теперь у них новый враг, это консервативное, как говорится, более правое управление Америкой. Теперь они, понимаете, поливают его дерьмом. Потому что все привыкли жить, что ты всем даешь вот эти вот деньги, которые бесконечно куда-то тратятся, и мы не знаем на что. А вот весь этот курс состоит в том, что, ребятки, давайте делать сообща. Если вы не вкладываете ничего, то вас никто тянуть не будет. Если вы маленькие, сирые, убогие, это ваши проблемы, и никого больше. Никого больше. Сирых и убогих, извините, раньше вообще пристреливали. Сейчас не пристреливают, но тем не менее, понимаете, тянуть их на себе никто не может. Не может, не будет, не может. И вот об этом построена речь Рубио, на этом построена политика Трампа. Именно поэтому в Европе очень фыркают, там вот сейчас в Страсбурге сделали его статую, которую назвали диктатором, что он сидит голый, Трамп сидит золотого цвета, с гольфовой клюшкой сидит на плечах какого-то очень щупленького дядечки, который его с трудом держит, такого толстого, здорового, упитанного Трампа, который золотой, понимаете, написано, что это диктатор. Он не диктатор. Он просто потребовал хозрасчета. Хозрасчета от всех, понимаете? Хозрасчета от Европы, которая просто потеряла всякий стыд и совесть. От украинских коррупционеров, которые, понимаете, непонятно ради чего многое делают. От целого ряда просто нахлебников и бездельников какой-то Африки. Мы потребовали отчета, и когда мы потребовали отчета, мы стали сердцу немилы. Ну, извините. Значит, нам надо выбираться самим. А все остальные, как уж получится. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: нас хорошо слышно. Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Искусственный интеллект может стать ключом к точной диагностике и персонализированной терапии болезни Альцгеймера. Ученые из Кембриджского университета с помощью искусственного интеллекта повторно проанализировали данные завершенного клинического испытания, которое ранее считалось неудачным. Оказалось, что препарат действительно замедляет когнитивное ухудшение, но только у части пациентов на ранней стадии, у которых болезнь прогрессирует медленно. Это открытие может серьезно повлиять на разработку и тестирование новых препаратов от деменции. Благодаря точному отбору пациентов испытания станут быстрее, дешевле и эффективнее. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио».
1: Точность в деталях.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио. 620 AM.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в заявлении в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, при этом реакцию Израиля – геноцидом. Триггером для резкого увеличения расходов на войну с Украиной в конце 2025 года, пишет Bloomberg, послужила встреча Путина с президентом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на нас, на простых зрителей, последствия этого слияния. Подробно эту тему рассмотрим. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Кокл объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116 лет. Американский ритм-н-блюз-певец Фредди Джексон умер в возрасте 70 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Вице-президент Джей Ди Вэн заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Цитирую, если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями, сказал Венс. Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкияном, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но не ясно, насколько они реально обладают властью. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране, отметил вице-президент США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль. В нем Мамдани назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, а реакцию Израиля – геноцидом. Текст заявления приводят разные СМИ, включая ABC 7 Нью-Йорк. Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы Хамаса убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких. Вместе с тем, мэр Нью-Йорка заявил, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе, как он сказал. Три года спустя, цитируя Мамдани, мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупации и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия, заявил Мамдани. Мэр Нью-Йорка также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить в свободе, безопасности и достоинстве. Но, видимо, этот мир принесет на Ближний Восток Хамас. Кстати, о террористических действиях Хамаса сегодня Мамдани не сказал ни слова. К слову, иранский корпус стражи исламской революции выступил с воззванием, посвященным третьей годовщине варварского нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Я цитирую, «Это одна из величайших операций в истории сопротивления». Так с радостью утверждается в этом заявлении корпуса стражи исламской революции. Я думаю, что мэр Нью-Йорка мог бы под этим воззванием к СИР поставить свою подпись. В конце 2025 года Владимир Путин распорядился резко увеличить расходы на войну с Украиной, пишет Bloomberg. По словам источников, триггером послужила его встреча с президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Сразу после встречи Путин надеялся, пишет Bloomberg, что мирные переговоры удастся завершить в течение следующего года. Поэтому сильно повышать бюджет на войну уже не придется, поясняют собеседники агентства. Однако к январю в Кремле пришли к выводу, что договориться с Украиной не получится, а правительство начало активно наращивать расходы. Уже к концу 2026 года траты России на оборону могут достичь 17 триллионов рублей, рассказали изданию два источника, близких к правительству. Эта сумма на 40% превышает план 2025 года и фактически равна рекордным оборонным расходам.

Казнь в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов. По словам защиты, женщина находится в сознании и может разговаривать. При этом ее руки получили серьезные повреждения, а сама она остается прикованной наручниками к кровати. Цитирую, ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления, говорится в заявлении. Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. В свое время мы об этом подробно говорили в нашей программе. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году, и незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь, однако Верховный суд США отменил это решение. Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала, однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука так себя чувствовать, приводятся ее слова. А после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, который ей, пока ей не отключили микрофон. 3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две ее руки после попытки казни были, как сказано, опухшими, обожженными и покрытыми волдырями. В судебном ходатайстве говорится, что препарат предположительно попал в ткани под кожей. Пайк вместе с ее молодым человеком были осуждены в 1995 году за убийство их однокурсницы, 19-летней Колин Слэммер. После убийства пара вырезала на теле Слэммер пентаграмму и оставила другие сатанинские знаки на месте преступления. В случае исполнения приговора она стала бы Пайк первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. В результате сделки объемом 110 миллиардов долларов компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, владеющие киностудиями, телеканалами, стримингами, правами на сагу о Гарри Поттере, сериал «Игра престолов» и огромное количество других фильмов и сериалов, эти компании объединились в корпорацию под общим названием Skydance. При этом сделка обставлена строгими условиями относительно того, что этот новый гигант индустрии развлечений должен и не должен, что должен и не должен будет делать. От количества новых фильмов в первые годы до правил формирования редакционной политики новостных телеканалов CNN и CBS. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на простых зрителей, на нас, последствия слияния. Ну вот, первая сфера – может вырасти цена подписки на стриминг. Warner Bros. Владеет стриминговой компанией HBO Max, снявшей «Игру престолов» с ее приквелами и другие популярные сериалы. У Paramount Skydance также есть стриминг – Paramount Plus. Слияние этих сервисов на одной платформе или появление подписки на оба стриминга пакетом может привести к тому, что зрителям-подписчикам придется тратить больше денег. В краткосрочной перспективе те, кто подписан на оба сервиса, могут сэкономить, но в целом в дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены вырастут, поскольку Skydance нужно будет добиться прибыльности. В результате покупки слияния у Skydance образовался долг 80 миллиардов долларов. Слияние, по наметкам руководства компании, должно позволить сэкономить до 6 миллиардов долларов в год. Майк Проукс из аналитико-консалтинговой компании Forrester Research предсказывает, что подписчики двух стримингов получат доступ к большему количеству продуктов, но и платить за это придется больше. Цитирую, не может быть такого, чтобы объединенный стриминговый сервис Paramount Plus и HBO Max не стал стоить больше для тех, кто до сих пор был подписан только на один из них, сказал Проукс. Еще одна сфера – больше новых фильмов. Против слияния двух столпов Голливуда выступили, подав в суд, более 10 штатов у нас в стране. В сентябре сливающиеся компании подписали с ними соглашение, и одним из условий этого соглашения стало минимальное количество новых фильмов в год. Этот порог устанавливается на 5 лет. В первые 2 года Skydance должна выпустить не меньше, чем по 30 фильмов ежегодно, а оставшиеся 3 – не меньше 32 фильмов каждый год. Итого 156 фильмов, причем большинство из них должно демонстрироваться в кинотеатрах. Кроме того, объединенная компания должна выпускать ежегодно не меньше 4 работ независимого кино. Если Skydance не выполнит этот минимум, ее могут подвергнуть наказанию в виде принудительной продажи ее 49% доли в студии Miramax, сооснователь

0: на которой был ныне сидящий в тюрьме голливудский магнат Харви Вайнштейн со своим братом. Когда этот пятилетний срок истечет, Skydance сможет, как и ее конкуренты Disney, Netflix и другие, сделать большой упор на стриминг, а не на прокат в кинотеатрах. Покупка компании Disney киностудии 20th Century Fox в 2019 году за 71 миллиард долларов показала, что такие мега-слияния могут привести к сокращению числа премьер в кинотеатрах. До слияния 20th Century Fox обычно выпускала от 12 до 17 фильмов в год, после всего лишь от 3 до 6. Третья сфера. Многие в Голливуде могут потерять работу. Многие труженики киноиндустрии опасаются, что для них слияние двух легендарных студий станет катастрофой. Актеры и сценаристы недавно устроили акцию протеста возле Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Они обвиняют контрольные органы, курирующие слияние, в том, что те не позаботились о работниках отрасли. Цитирую, этот город – это его люди. Эти люди делают индустрию развлечений, это на них, на их творчестве стоит эта индустрия, и именно по ним больно бьет эта сделка, сказала актриса Кирстен Вангснесс. По оценке консалтинговой фирмы CVL Economics, в результате слияния исчезнут около 4500 рабочих мест, и население округа Лос-Анджелес за 3 года недополучит в виде потерянной зарплаты около 1 миллиарда 260 миллионов долларов. При этом Лос-Анджелес 2022 года уже потерял примерно треть работников, связанных с кино и телевидением, всего около 50 тысяч рабочих мест. Правда, условия слияния предусматривают создание фонда, из которого будет оплачиваться переобучение тех, кто потеряет работу. Но сокращать рабочие места новой объединенной компании не запрещено. И четвертая сфера – CNN и CBS. Они могут стать другими. По условиям сделки Paramount создаст специальную комиссию, которая будет следить за редакционной независимостью телеканалов CNN и CBS. Владельцем CNN была Warner Bros., владельцем CBS News – Paramount. И теперь эти два из числа крупнейших новостных политических каналов США оказываются под одной корпоративной крышей. Правда, глава CNN, бывший генеральный директор BBC Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Уайс остаются на своих местах. Но Paramount рассчитывает в результате слияния сократить расходы на многие миллиарды, и сотрудники обоих каналов опасаются, что их ждут серьезные сокращения. Помимо этого, скептики все же опасаются из-за независимости этих каналов в их редакционной политике. Сет Стерн из Нью-Йоркского фонда свободы прессы заявил, что комиссия по надзору за независимостью телеканалов, членов которой назначит Paramount, будет совершенно бессмысленным органом. Эта комиссия создаст те самые проблемы с первой поправкой, которые она призвана решить, вмешательство властей в новости, сказал Стерн. Первая поправка Конституции гарантирует неприкосновенность свободы слова, прессы, собраний и вероисповедования. Адвокат Брайан Гиллиам из фирмы Мэддин Хаусер согласна, что бумажные обещания обеспечить независимость мало что значит без реальных полномочий. Цитируя, надзорная комиссия имеет ровно столько власти, сколько ей дано соглашением. Надзор без полномочий – это просто наблюдение, сказала Брайан Гиллиам. Напомню, что под контроль медиамагната Дэвида Эллисона, главы компании Skydance, перешли сразу два крупнейших американских телеканала – CNN и CBS. В либеральных кругах США и среди сотрудников редакции возникли серьезные опасения, что новые владельцы заставят эти СМИ отказаться от леволиберального курса и сместить повестку вправо. Сделку на сумму около 110 миллиардов долларов финансировал отец Дэвида, миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, который является давним сторонником и спонсором Дональда Трампа. Сам Трамп ранее открыто заявлял, что ждет смены владельцев CNN из-за критики в свой адрес, называя и CNN, и CBS фейковыми новостями. Ранее, после получения контроля над CBS News, Эллисон назначил консервативную журналистку Барри Уайс главным редактором, после чего телеканал покинули несколько видных либеральных репортеров. Критики и правые политики ожидали, что аналогичные чистки и увольнения неугодных ведущих начнутся и на CNN. При этом, по заявлениям самого Эллисона, цель обновленной медиа-империи – уйти от излишней политизации и делать новости, как он сказал, для 70% американцев, которые относят себя к правоцентристам и левоцентристам. Конец цитаты. Ну, то есть вернуть доверие, как он имеет в виду, массовой аудитории.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица.
3: Новости.
2: Все, о чем важно знать.
3: В студии Лена Вишневецкая.
4: Микрофон Елена Вишневецкая. Знаменитое здание Крайслер ждет обновления. Для одного из архитектурных символов Манхэттена объявлен проект реконструкции стоимостью $235 миллионов. Предполагается модернизировать исторический небоскреб, сохранив его знаменитый облик. Нью-Йоркские школы оказались под федеральной проверкой. Власти ведут расследование того, как городская школьная система рассматривает сообщения о сексуальных нарушениях. Проверяющие намерены оценить защиту учащихся и соблюдение их гражданских прав. В Нью-Йорке требуют снизить скорость автомобилей. Представители 17 общественных советов призвали мэрию расширить число районов с пониженным скоростным ограничением. Главная цель – уменьшить количество аварий и защитить пешеходов. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
3: Точность в деталях.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
5: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
13: Слушай старое.

слушай лучше. На Дэвидсон радио.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких.
5: Ну кому это нужно?
6: Михаилу Братславскому!
4: В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М. Дэвид Зен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит» для всех тех, кто сегодня готовился к нашей встрече. А я лично готовился к нашей встрече. Так просто к микрофону не сядешь. Надо же написать 12 вопросов, придумать им приблизительно 12 правильных ответов. Их придумывать не надо, но вот все остальные, да, остальные 24, тут надо поломать голову для того, чтобы кое-кого запутать. Хотя я знаю, что вы, путай вас не путай, все равно знаете правильные ответы. Не то чтобы мне с вами сложно, да нет. Я очень-очень рад, когда у нас есть победители, которые могут забирать призы. Призы нам любезно предоставляет компания «Дозорцев и сыновья» за то, что им огромное спасибо. Спасибо компании «Дозорцев и сыновья» за прекрасный бальзам «Мустак», который имеет крепость 45 градусов, черный бальзам 45 градусов, и имеет природную, растительную и лечебную составляющую. То есть 58 компонентов лекарственного происхождения. Но это не лекарство, а это природные материалы. Корешки, ягоды, лепесточки, цветочки, кора и прочее остальное от различных растений, собранных где-то высоко в горах, в экологически чистых районах. Вот это все настояно на спирте, по всей видимости, и из этого приготовлен напиток, который имеет ликерный вкус. Вот ликерный, приятный ликерный вкус, градус 45 градусов почти не чувствуется, и тем не менее беременным и детям нельзя, детям потому что понравится, беременным потому что градусы. Вот. Но в подарок вручить можно, и я это всегда делаю с большой радостью. Сегодня у нас, как и обычно, есть те, кто поддерживают мои эфиры, за что им также огромное спасибо. Напомню, что такой замечательный центр, который называется Enriched Adult Daycare, расположенный в Бруклине, получил брата-близнеца, теперь и в Бронксе, за что, собственно, организаторам, я бы сказал, авторам этого проекта огромное спасибо. Теперь тем, кто проживает в Бронксе, не надо кататься в Квинс, допустим, или в Бруклин. У вас будет свой замечательный трехэтажный центр. То есть, что значит будет? Он уже есть. И для того, чтобы туда попасть, надо сначала прийти посмотреть. Я рекомендую приехать посмотреть. 718-928-73-73. Центр в Бронксе, туда удобно из Квинса добраться, но квинских жителей ждут и в бруклинском центре. Значит, что можно сделать, если позвонить по этому телефону? Выбрать день и назначить встречу, приехать и все посмотреть своими глазами. Вас привезут, вас увезут потом домой обратно, вам приготовят вкуснейшую еду, вас, возможно, свозят в бассейн или в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться. Но главное – это дружить. Вы знаете, как сложно находить друзей в более старшем возрасте, а иногда так случается, что дети заняты, и у них не хватает времени для того, чтобы заниматься родителем. Но даже если дети днем на работе, и вы проживаете с детьми на одной территории, то все равно днем вы принадлежите самостоятельно самому себе. Поэтому отправиться в такой центр, познакомиться с теми, кто рад и полон сил для того, чтобы и играть в различные игры, и дружить, и путешествовать вместе. В общем, еще раз. Запишите телефон 718-928-73-73 и попробуйте один раз. В центре принимаются все планы MLTC и программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Телефон 718-928-73-73, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. 718-928-73-73. Те, кто заинтересованы найти для себя рабочее место и имеете право на рабочее место. Напомню, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Квинс, Бруклин, Манхэттен, это Бронкс, это Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Позвоните в агентство. Телефон 718-232-4850. Найдите себе помощника, ну или работника, ну или же найдите для себя работу. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, если у вас нет сертификата. то вы можете бесплатно пройти обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и в дальнейшем приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и, как вы понимаете, ценные подарки своим работникам. Подробности по телефону 718-232-4850. Если у вас в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите дополнительные часы ухода. И если в семье есть человек, которому нужна краткосрочная помощь, инфаркт, инсульт, операция какая-то, то такая программа тоже есть. И если по состоянию здоровья человек должен находиться в nursing home, но хотел бы находиться дома, программа 12+12. И вы остаетесь дома на своем диване у своего телевизора. Ну и программы для детей. Если у детей аутизм, нужна специальная программа. Такая программа есть, вам помогут оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850. Welcome Care с нами как в семье. И это правда. Ну и еще одно замечательное сообщение касается мною ожидаемого, сильно-сильно ожидаемого концерта, который пройдет 15 ноября в еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway, Бруклин. Это приблизительно там, где Neptune Ocean Parkway, чтобы вы представляли. Большая-большая синагога, у них прекрасный зал, и именно там и пройдет большой праздничный концерт. Он, этот концерт, уже достаточно близок будет к Дню Благодарения, поэтому я вам просто рекомендую для хорошего настроения, для праздника прийти и посмотреть. Тем более, что Константин Тритковылянский, человек, который принял решение остаться в Израиле после событий 7 октября 2023 года, он сказал, я буду помогать Израилю, помогать армии Израиля, я буду петь, он помогает, жертвует деньги, собирает деньги на израильскую армию. Поэтому, я думаю, дорогие друзья, имеет смысл, во-первых, потому что это красиво, это стильно, это здорово, и это участие, наше с вами участие в общем деле. 15 ноября в 3 часа дня Константин Дритель-Кобылянский и аккомпаниатор, потрясающий аккомпаниатор, концертмейстер Элла Пасик. 2915 Ocean Parkway, Бруклин, телефон для того, чтобы проверить, есть ли еще билеты, 646-734-33-39, Татьяна, 646-734-33-39, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября не пропустите. Ну, а сейчас я готов, друзья мои дорогие, во-первых, сказать спасибо тем, кто уже поддерживает этот проект. Это же такое, знаете, общинное дело. Спасибо Алику Прекрасному, человеку, который в этом году баллотируется в Ассамблею штата. Вот, поддержим его, да и я. Мой голос за Алика. Друзья мои дорогие, мы начинаем регистрацию на нашу сегодняшнюю игру. Напомню, что у нас есть 12 вопросов, 36 вариантов ответов, но зарегистрироваться на игру просто необходимо. Итак, внимание, телефон для регистрации 718-303-7570. Опа! И сразу же полетели звоночки. 718-303-7570, 303-7570. Добро пожаловать в игру. 718-303-7570. Наверное, надо будет поставить еще пару-тройку билетов, да, на концерт. Вот будет интересно, если вы выиграете билеты на концерт. Вот. Но не в этой, в следующей игре. Я думаю, что я договорюсь с организаторами, и у нас будет какое-то количество еще билетов, которые я буду разыгрывать в игре «Рудит», и вы сможете прийти и послушать, и посмотреть, и поучаствовать в этом абсолютно грандиозном событии 15 ноября. 718-303-7570, 718-303-7570. Набирайте этот номер, заходите в наше игровое пространство. Сегодня я приглашаю, отдельно приглашаю тех, кто, возможно, любит читать и помнит то, что прочел. Знаете, как это бывает? Бывает, читать любишь, а помнить не помнишь. Но это, наверное, не в нашем случае, правда ведь? Мы-то с вами помним все. Вот, 718-303-7570, 303-7570. Набирайте номер, заходите в игру. У нас время летит достаточно быстро, регистрация длится 1.5 минуты, 90 секунд, времени предостаточно для того, чтобы зарегистрироваться. Но еще одно напоминание, обдумывать вариант ответа можно всего 15 секунд. У нас программа считает 15 секунд, последние 5 секунд выделены звуковым сигналом. Ну и вам не надо ничего никуда впечатывать, и не надо вспоминать правильный ответ. Я даю 3 версии ответа, но... один из них правильный. Или максимально правильный, потому что я там могу еще немножко чего-нибудь чуть-чуть напутать с ударениями, или с произношением, или же, может быть, еще с чем напутать, пытаясь запутать. Да? Но я знаю, что вы разберетесь, что да куда. Итак, 718-303-7570, мы начинаем, друзья, игру. Чуть-чуть больше игроков, чем в прошлый раз. 129 игроков на старте первого вопроса. Приятное количество, что и говорить. Внимание, первый вопрос. Первый вопрос, он такой. На дне написал кто? Кусто, Горький, Ихтиандр.
1: Введите свой ответ.
0: На дне написал кто? Говорит, кто? Кусто. Кусто, Горький или же Ихтиандр? 7 секунд, 6 секунд осталось. Время закончилось. Ну, тут в принципе-то, в общем, все понятно. Пожалуйста, проверим, работают ли у нас телефоны. Здравствуйте.
2: Работает Максим Горький.
0: Горький написал. Вы что скажете? Здравствуйте. Проверим еще один звоночек.
2: Да, значит, ну кто? Детки кто? А на самом деле, конечно, написал Горький.
0: Хорошо. Принимается такая версия. Телефоны работают, друзья. Телефон студийный 718-303-9090. По этому номеру вы сможете дозвониться в эфир и подсказать правильный ответ. Тогда, когда я спрашиваю. Я бы мог переспросить, знаете ли вы, как... какое количество вариантов названия у этого произведения было в самом начале, на дне. Пьеса Максима Горького, написанная в конце 1901 года, начале 1902, и изображающая группу обитателей ночлежного дома для неимущих. В январе 1904 года пьеса получила Грибоедовскую премию. Первоначальное название «Без солнца». Название было еще «Ночлежка». Еще была версия «Дно». Еще была версия «На дне жизни». И окончательный вариант предложил Леонид Андреев. Начиная с триумфальной премьеры в МХТ декабрь 1902 года, обошла театральные сцены всего мира. Правильный ответ – Максим Горький. Вы абсолютно правы. Ну и один ответ совершенно случайно, наверное, залетел в сторону Кусто. Вот. Ну, наверное, случайно, я думаю. Мы переходим ко второму вопросу. Летом дождь бывает каким? Грибным, моховым, лишайниковым.
1: Введите свой ответ.
0: Летом дождь бывает грибным, моховым или лишайниковым. Так, быстрее. 2 секунды осталось, ответы получены, все игроки ответили. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мишенька. На дне написал Пешков, а дождь бывает грибной.
0: Я понял. Хорошо, да. Вы детскую фамилию. Нет, в девичестве Пешков.
3: Я его фамилию настоящую, а не псевдоним, пожалуйста.
0: Правильно. Я же говорю, в девичестве. В девичестве Пешков.
3: Да.
0: В замужестве. Да. Хорошо. Значит, да. Грибным. Грибной. А вы, Ирочка, собираете грибы?
3: Ну, здесь я собираю в магазине грибы. А там это было.
0: Пропадает, звук харьковый, пропадает.
3: Ну,
0: я надеюсь, что собираете. Да, в этом году, кстати, было огромное, было еще, есть огромное количество грибов. Как дождик пройдет, так полным-полно грибов.
3: Миженька, я сейчас уже не мобильная, я после hip replacement.
0: Опа, да, скоро побежите. Я знаю людей после
3: hip replacement. Уже бегаю.
0: Ну тогда мазалтов вам, Ира. Мазалтов. Знаете, этот самый официант подходит к столику и говорит: вы грибы любите? Он говорит: я вообще-то есть грибы не люблю. А что любите? Он говорит: собирать. Он говорит: ну я могу для вас по полу рассыпать.
3: Спасибо.
0: Да, будете собирать, если любите собирать. Итак, дорогие друзья, конечно, он бывает грибным. Что же это за дождь такой грибной? На что он похож и почему так называется? Грибной дождь – это естественно природное явление. Он проходит тихо и спокойно, с небольшой интенсивностью и с присутствием солнечного света. Такой дождик проходит очень быстро, и после него можно наблюдать разноцветную и красивую радугу. А еще в народе его называют дождем новой жизни, так как не только грибы растут в лесу, как на глазах, но и остальные овощи на грядке. Да, безусловно, все живое нуждается в воде и влаге, но не весь дождь подходит растениям, так как после ливней все ломается и сильно заливает растения. Кстати, и людям тоже подходит не любой дождь. Чрезмерная влага губит все живое, поэтому грибной дождь несет с собой только положительные эмоции и непосредственную пользу всему живому вокруг. А мы с вами были здесь, в Нью-Йорке, неоднократно свидетелями таких дождей и ливней, что дома смывало в океан. Правильный ответ у нас — дождь грибной. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Внимание. А вот теперь вопрос такой. Болото бывает грибным, моховым, лишайниковым.
1: Введите свой ответ.
0: Болото бывает грибным, моховым или же лишайниковым. Тут тоже вопрос вопросов, да? Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Моховым.
0: И это правильный ответ. Действительно, конечно, моховым. Действительно, так оно и есть. Болото – участок, где на поверхности постоянно или большую часть года насыщены водой и покрыты специфической болотной растительностью. Соответствующая экосистема характеризуется накоплением в верхних горизонтах субстрата мертвых, не разложившихся растительных остатков во время... со временем превращающийся в торф. Болота возникают при зарастании озер в результате переувлажнения почвы, при неглубоком залегании грунтовых вод, ну и так далее. Различают верховые, низинные и переходные болота. Ну, надо заметить, что первые болота на Земле образовались, как утверждают ученые, на стыке Силура и Девона 350-400 миллионов лет назад. Вау! Самым большим болотом на планете является пойма реки Амазонки. Надо сказать, у меня к болотам особое такое предвзятое отношение. Я помню еще, когда был молод совсем. Помните этот фильм, как он там назывался? Нет, не «Азурьи стихи». Выскочило из головы название фильма. Там, где пять девчонок и идут, значит, они идут против немцев сражаться, а потом одна из них бежит... Ой, крутится в голове, не помню. Неважно. И одна из них бежит через болото позвать помощь. Помните? И она там в этом болоте тонет, ее засасывает. Это ужасная какая-то история была. Она мне потом в детстве снилась. Я все никак не мог это самое... Вот когда человек тонет в воде, это еще как-то можно пережить, а вот так в болоте как-то очень плохо. Вы хотите подсказать название фильма? «Азорь», я мне казалось, что «Азорь». Точно, вы правы, абсолютно. Да, я вот думал «Азорь» стихи, потом думал, может быть, не точно. Ну хорошо, ладно, у нас у всех есть сейчас время немножко подумать. Про болото мы все поняли, а поскольку середина часа, короткие новости, и после новостей мы продолжим.
5: Факты, события, лица.
6: Новости.
5: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке открывается необычная художественная выставка, посвященная пяти районам мегаполиса. Вместо привычного рассматривания картин посетителям предлагают буквально почувствовать город всеми органами чувств. Автор проекта Кейтлин Ван Дьюзен собрала впечатления за 18 лет прогулок и исследований Нью-Йорка. В экспозиции представлено более 200 городских мест и историй. Посетители смогут услышать звуки квинтэссенции, Линца, почувствует запах знаменитой фабрики печенья с предсказаниями, познакомится с необычными предметами, связанными с жизнью разных районов. Нашлось место даже Брайтон-Бич. Среди экспонатов упоминаются лица, вырезанные на прибрежных камнях. Особый интерес представляет переоборудованное пианино, воспроизводящее звуки, собранные в Квинсе. Есть здесь и гастрономическая ностальгия. Выставка напоминает о почти исчезнувшем нью-йоркском десерте «Шарлотт Рус», который когда-то продавали в городских кондитерских. Открытие выставки «Чувство и город» состоится сегодня, 8 октября, в 6 часов вечера. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация. Получается своеобразный портрет Нью-Йорка, который можно не только увидеть, услышать, и понюхать, и даже потрогать. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN Трамп заявил, что ему постоянно звонят мировые лидеры и выражают огромную благодарность за конфликт с Тегераном. Белый дом попросил Пентагон подготовить план новых ударов по Ирану до выборов в Конгресс 3 ноября. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам выезжающих. Трамп сообщил, что полностью доверяет России в этом вопросе. Более 4 миллионов американских пенсионеров за последние 18 месяцев переехали на постоянное место жительства в другие штаты.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
0: Программа в студии Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Мне понравилась тема музея про звуки. Наверное, знаете, какой самый отвратительный звук Нью-Йорка? Это, наверное, вот эти вот совершенно ужасные звуки скорой помощи, которые там посреди ночи где-то едет, пустая улица, никого нигде, а он так орет, просто со всех сторон слышно. Ну, пипикнул бы один раз, да и все. Нет, все время. Ну, это наш город. Такой большой город и такая специфическая у него... Такой специфический у него звук. Четвертый вопрос. На украинской эстраде есть такая группа. Подагра, Виагра, Фуагра.
1: Введите свой ответ.
0: На украинской эстраде есть такая группа «Подагра», «Виагра», «Фуагра». Простой вопрос, я согласен, молодцы. Кто нам подскажет? Пожалуйста, может быть, вы подскажете? Здравствуйте.
4: Кино называется «А зори здесь стихи».
0: Спасибо вам, спасибо большое. Что вы скажете по поводу вопроса?
8: Дождь грибной.
0: Не понял. Ну что, пошли по уже заданным вопросам в обратную сторону. А что вы скажете? Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Третий раз звоню. Это Виагра.
0: Это Виагра, Людмила. Вы абсолютно правильно сказали. Спасибо. Третий
9: правильный
0: ответ.
9: Правильно сказала. Это третий.
0: Спасибо. Четвертый вопрос, и уже три ответа от вас правильные. Вы можете претендовать на подарочный диск, либо это будет музыкальный. Я бы порекомендовал вам выбрать. Знаете что, у нас есть диски, они абсолютно эксклюзивные. Это новеллы, записанные Монблит, Викторией Монблит. И это раритет, действительно, по-настоящему раритет. И вы можете получить такой диск с тремя новеллами в подарок.
9: Спасибо
0: и вам. Действительно, Виагра. Виагра. История невероятно интересна. История Виагры началась в 1992 году в Англии, в местечке Pfizer's Sandwich. В процессе фармакологических исследований компании Pfizer ученые проводили клинические испытания нового лекарственного вещества – цитрата сильденафила, какой разрабатывался как средство для лечения ряда сердечных недугов. Я даже знаю одного из докторов, который принимал участие в этих разработках, доктор Луи Игнаров. Впоследствии эту разработку Виагры они оставили, даже, по-моему, не знаю, не стали патентовать, но они занимались вопросами сердца. Впоследствии он создал продукт, за который получил Нобелевскую премию. Вот, это совершенно потрясающе. Луи Игнаров, если слышали эту фамилию, где-нибудь найдите, почитайте. Итак, ну, я не просто сказал об этом, потому что это имело определенное отношение далее к самой группе. Viagra, значит, украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве, музыкальный и генеральный продюсер группы Константин Меладзе, создатель коллектива украинский бизнесмен Дмитрий Костюк, а с 2000 и до 2011 года он исполнял роль генерального продюсера проекта. Название группы – аллюзия на лекарственный препарат Viagra. В то же время VIA расшифровывалось как вокально-инструментальный ансамбль, да вы это знаете. А украинское произношение, значит, украинская «гра» – это «игра». Отсюда «Гра-игра», да, в 2003 году, выпустив дебютный англоязычный альбом под именем V.I.A. и дальше в кавычках «Гра», это все на английском языке, получив угрозу судебного иска от производителей препарата, руководство Sony Music дало группе псевдоним, который звучал так: «Ну, Virgos», «Virgos», вот так как-то. Правильный ответ под номером 2, мы переходим к следующему вопросу, пятый вопрос. Один из интернет-браузеров называется «Опера Балет Кантата».
1: Введите свой ответ.
0: Один из интернет-браузеров называется «Опера Балет Кантата».

0: Так. У нас что получается? Практически почти все ответили правильно. Вопрос несложный. Вопрос несложный. Внимание, правильный ответ, он, конечно, Opera. Веб-браузер Opera. Это один из самых быстрых, безопасных и простых в использовании из имеющихся в распоряжении пользователей браузеров. Это они сами о себе пишут. Браузер Opera удовлетворит все ваши потребности, будь то эффективная работа, интересные развлечения или самовыражение. Веб-браузер Opera отличается богатым набором готовых функций, которые привлекают пользователей, которые хотят получить цельное и готовое решение, не желая устанавливать дополнительные модули каждый раз, когда понадобятся отсутствующие в браузере функции. Повышенная защита от мошенничества браузера Opera оберегает вас от веб-сайтов, которые пытаются украсть вашу личную информацию. Ну, вот так они о себе пишут. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к шестому вопросу. Внимание, шестой вопрос. Любители кофе, а я думаю, что среди нас есть такие. Один из рецептов кофе называется «Черный лес». Черное море, черная рука.
1: Введите свой ответ.
0: Один из рецептов кофе называется «Черный лес, черное море, черная рука». Еще, быстрее, не все ответили. Вот сейчас уже у нас почти все ответили. Ответы разбежались, разлетелись на все три версии. Подсказчиков я не вижу. По всей видимости, вы не так сильно любите кофе или, во всяком случае, не экспериментируете по этому поводу. Я вам сейчас специально расскажу рецепт этого совершенно удивительного напитка на вкус. Да? Удивительный. Рецепт для любителей кофе, для тех, кто любит экспериментировать и охотно добавляет новые ингредиенты в базовый кофе. Кофе называется «Черный лес». Очень ароматный, с насыщенным вишнево-кофейно-шоколадным вкусом. Взбитые сливки придают напитку сливочность и мягкость. Лично мне, дорогие друзья, общий вкус напитка в чем-то напоминает ликер «Амаретто». Благодаря вишневому сиропу, я думаю, наверное, все-таки благодаря именно ему. Мне кажется, этот вид кофе больше подойдет женщинам-кофеманкам, чем мужчинам. Ингредиенты такие. Кофе 2 столовые ложки, кипяток 300 мл, шоколад 1 столовая ложка, вишневый сироп 2 столовые ложки, шоколадный сироп 3 столовые ложки, взбитые сливки 20 грамм, вишня засахаренная 2 штучки для общего потрясающего вида. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Тоже тут немножечко хочу вас запутать, чтобы просто игроков чуть-чуть меньше стало. Уже перевалили практически за середину игры, а у нас все-таки еще приличное количество игроков. Вопрос такой. Сборник рассказов «Шесть спичек» написан кем? Братьями Стругацкими, братьями Вайнерами, братьями Веллерами.
1: Введите свой ответ.
0: Привет, Сереже. Сереже Веллеру. Сборник рассказов «Шесть спичек» написан братьями Стругацкими, братьями Вайнерами, братьями Веллерами. Ответ получен. Что вы нам подскажете? Здравствуйте.
2: Братья Стругацкие.
0: Стругацкие. А вы что скажете? Здравствуйте.
2: Ну, раз уже все сказали, я дополню ваш предыдущий вопрос. Надо туда немножко вашего бальзама тоже подлить. Вот тогда будет, да, и мужчинам, и женщинам понравится.
0: Согласен, но мы назовем его по-другому, да, Эртон? Не черный, если какой-нибудь другой назовем.
2: Черный Миша.
0: Ну, или так хотя бы. Спасибо. Мишка на серии. Это как-то кто у нас? Михаил Михайлович Жванецкий. Когда-то в Сибири выступал, он сам рассказывал. Говорит, к нему подошли подписать книжку. Он пишет «Мишка на севере». Вот, подписался. Спасибо. Это был Айртон. Спасибо, Айртон. Итак, братья Стругацкие, это уже прозвучало, да? «Шесть спичек», рассказ Александра Грина 1925 года. Но его не было в вопросе. «Шесть спичек», рассказ братьев Стругацких 1958 года. А в 1960-м вышел одноименный авторский сборник, в который вошел этот рассказ. Инспектор отложил в сторону блокнот и сказал: «Сложное дело, товарищ Лемон. Очень странное дело». «Не нахожу», — сказал директор института. «Не находите?» «Нет, не нахожу. По-моему, все ясно». Один из самых ранних опубликованных рассказов будущих метров коммунистической, но антисоветской фантастики. В те годы была модная и актуальна тема о улучшении вида Homo sapiens с помощью разного рода научных открытий, изобретений и опытов. Ну, собственно говоря, эту тему АБС впоследствии раскрутили по максимуму, однако в этом рассказе речь пока что идет об одиночном исследовании и опыте ученого над самим собой. Правильный ответ, братья Стругацкие. Один ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Восьмой вопрос. Внимание! Одного из персонажей Воннегута звали Тедди Хаджа, Джонни Уолкер, Билли Пилигрим.
1: Введите свой ответ.
0: Одного из персонажей Воннегута звали Тедди Хаджа, Джонни Уокер, Билли Пилигрим. Время закончилось, ответы получены, правильные ответы есть, это приятно. Внимание, правильный ответ у нас он под номером 3. И вот вам комментарий. Билли Пилигрим, вымышленный персонаж из романа Курта Воннегута. «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Главный герой и рассказчик, который постоянно совершал скачки во времени и в разные периоды своей жизни. От детства до участия во Второй мировой войне, наблюдение за бомбардировкой Дрездена и путешествие на инопланетную планету Тральфамадор. Обстоятельства жизни Билли Пилигрима во многом отражают моменты биографии самого Курта Воннегута, автора данного романа. Среди них наиболее важным является призыв его к американского гражданина в действующую армию во время Второй мировой войны. Пребывание в нацистском плену, во время которого он пережил бомбардировку Дрездена 13 февраля 1945 года. Впрочем, в других источниках указывается, что образ Билли Пилигрим был основан на сослуживце Воннегута по имени Эдвард Кроун. Ну, правду мы не узнаем. Говорят, кто говорит так, а кто говорит иначе. Правильный ответ под номером 3. Вы молодцы, и мы двигаемся дальше. И уже к девятому вопросу. К девятому вопросу, прям скажу, у нас немножко поредели ряды. Чуть-чуть игроков, но все же я рассчитываю, что сегодня победители у нас будут. Кто-то крепко еще держится за руль. Надувные шины придумал Мишлен, Фирелли, Данлоп.
1: Введите свой ответ.
0: Надувные шины придумал и запатентовал Мишлен, Фирелли, Данлоп. Есть правильные ответы, но мне казалось, что в этом вопросе я уж действительно очень серьезно вас, так сказать, запутать хотел. Есть ли кто-то, кто бы хотел подсказать ответ на этот вопрос? Подсказчики есть? Телефон студии 718-303-9090. Окей, тогда правильный ответ, внимание, Данлоп. Данлоп, правильный ответ, ответ под номером 3. Кстати, вот по поводу Мишлен, да, я задался вопросом, ну, есть такие шины, да, мы знаем об этом, что есть такие шины, и есть же вот эти мишленовские звезды, да, которые получают рестораны, да, за то, что они там качественные, разные, всяко-разно качественно делают и вкусно. И оказывается, слово Мишлен, то есть как бы как пишется и как читается, ну, по-разному, на самом деле это французское слово, но есть американизированное звучание, есть русскоязычное звучание, поскольку эти языки, язык не родной, да, то, соответственно, добиться правильного звучания, это в принципе не так, чтобы и очень просто. И даже те, кто, в общем-то, хорошо знают язык, достаточно часто ошибаются в произношении, а уж точно те, кто являются коренными носителями языка, они вот это вот слышат, особенно когда человек выучил язык и очень сильно хочет разговаривать без акцента. Но все равно акцент есть, и те профессионалы, которые являются являются профессионалами языка, они его, безусловно, слышат. Так вот, слово «Мишлен» пишется и звучит одинаково, вне зависимости от того, говорим мы о шинах или о ресторанном гиде, так как это одно и то же историческое название одной и той же французской компании. Вот же в чем дело. Разница в произношении возникает не между шинами и ресторанами, а между тем, каким языком вы пользуетесь, оригинальным французским или же адаптированным. А, друзья, у нас же, оказывается, есть еще адаптированный англо-русский язык. Так вот, французский вариант, правильно говорить Мишлен, потому что фамилия во Франции основателей звали Андре и Эдуард Мишлен. Поэтому по правилам французского языка бренд произносится именно так. Не Мишлен или не Мишелин и никак по-другому, а Мишлен. Но это по-французски. Мы же, когда говорим по-русски, мы так не говорим. То же самое, ну не то же самое, а вот шины Пирелли. Я специально сказал Фирелли, первая буква F, хотя правильно звучат. Шины Пирелли – это продукция известного итальянского бренда, который был основан в 1872 году и входит в число крупнейших мировых производителей, который, кстати, сегодня контролируется китайским концерном. На сегодняшний день китайским концерном. А вот если говорить о Данлоп, Джон Бойд Данлоп, он родился 5 февраля 1840-го, умер 23 октября 1921-го. Британский ветеринар и изобретатель шотландского происхождения более всего известен как человек, повторно и независимо создавший пневматическую шину, и как один из основателей компании Dunlop Tires в 1887 году Данлоп изобрел надувную велосипедную шину, первоначально сделанную им для трехколесного велосипеда своего сына. Запатентовав свое изобретение в 1888 году, изобретение имело большой коммерческий успех и впоследствии также нашло применение в качестве автомобильной шины, надувной шины. Ответ правильный под номером 3. Мы переходим к 10-му вопросу. Внимание, друзья, 10-й вопрос. Его взял в проводники Данте в своем туре по аду. Вергилий, Светоний, Марциал.
1: Введите свой ответ.
0: Его взял в проводники Данте в своем туре по аду. Вергилий, Светоний, Марциал. Так, есть правильные ответы. Ну, давайте, времени мало, я сразу буду читать. Сразу? Нет.

0: Вернувшийся в темный лес, встретил Вергилия, который повел его к входу в ад. А дальше, как в анекдоте, подошел он туда, к входу, взял мечом, да и давай стучать по этой пещере. Правильный ответ под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас 11-й вопрос. Пока у нас есть еще несколько игроков. Три игрока на 11-м вопросе. И слово «ханты», и слово «манси» переводятся на русский именно так. Что-то недавно похоже у нас было про «ханты» и «манси». Горы, реки, степь, лес, человек, люди.
1: Введите свой ответ.
0: И слово «ханты», и слово «манси» переводятся на русский именно так. Горы, реки, степь, лес, человек, люди. Есть правильные ответы. Или вопрос сильно простой. Ну, следующий вопрос тоже, я помню, что он относительно недавно, какое-то количество, может быть, пару-тройку лет назад был. Пожалуйста, вам слово.
2: Это степь и люди.
0: Степь и лес. Лес и степь. Да, ханты и манси. Да, правильно? Да. Да, но неправильно. В этот раз неправильно. Человек-люди. Человек-люди, вот как и ханты, и манси. В правительстве Югры за чашкой чая историки, краеведы и журналисты обсудили значимое для региона событие переименование Остяка Вогульского национального округа Омской области и его центра, рабочего поселка Остяка-Вогульск в Ханты-Мансийский округ и Ханты-Мансийск, соответственно. Есть версия о том, что название народа Вогул являлось оскорбительным для манси, потому что в переводе на русский язык оно значило «дикие люди», рассказал Владимир Меркушев. Переименованный регион Ханты-Мансийск стало иметь совсем иное значение, ведь слово «ханты» в переводе означает «человек», а «манси» — «люди». А мне довелось, друзья, два раза после первого курса и после второго курса быть в Ханты-Мансийском округе, строить город Уренгой, а потом Новый Уренгой. Там же есть старый Уренгой и есть Новый Уренгой. И эти два города, значит, я там что-то строил. В одном городе даже мы строили школу, я был мастером отряда студенческого. Вот, это было здорово, прекрасные студенческие годы. А в первом случае, значит, Новый Уренгой и Старый Уренгой. Это Ханты-Мансийский округ. Правильный ответ «человек-люди», ответ под номером 3. Мы переходим к последнему, к 12-му вопросу. И я вижу, что он не сложный, во всяком случае, для тех эрудитов, кто играет давно. И, возможно, какие-то вопросы даже помнят. А у нас есть такие люди, которые помнят ответы правильные. И вопросы помнят. Говорят, был такой вопрос уже два раза. 12-й вопрос. Внимание. Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Наманган. Новбахор, Карамчат, Кулгайор.
1: Введите свой ответ.
0: Этот узбекский футбольный клуб представляет город Наманган. Новбахор, Карамчат, Кулгайор. У нас, друзья, три победителя сегодня. Три. Все три победителя сегодня у нас получают призы. И это очень важно и интересно. Давайте-ка проверим правильный ответ. Пожалуйста, вам слово.
2: Новбахор.
0: Новбахор. Ну, я думаю, что вы тоже можете претендовать на музыкальный диск, книжку, или же вот я порекомендовал, если у вас нет, я порекомендовал бы вам вот такой диск с тремя новеллами от Виктории Монблит. Это сегодня уже раритет. Новых новелл не будет. Спасибо за участие в игре и небольшой комментарий к этому вопросу. Новбахор, Наманган футбол-клуб. Узбекский футбольный клуб из города Наманган, который является административным центром одноименной области, участник Суперлиги Узбекистана высшего футбольного дивизиона страны, по итогам сезона 2018 года занял третье место среди 12 клубов во главе с российским тренером Андреем Кончельскисом. Чемпион Узбекистана 1996 года, девятикратный бронзовый призер, трехкратный обладатель и финалист Кубка Узбекистана, первый обладатель Суперкубка Узбекистана в 1990

0: 99-м году в Бахор, один из двух футбольных клубов Узбекистана, наряду с ташкентским «Пахтакором», которые участвовали во всех 28 сезонах Суперлиги Узбекистана и до 2017 года назывался «Высшей лигой». Вот такие, дорогие друзья, у нас есть сегодня вопросы и такие для вас ответы. Три победителя сегодня у нас получают возможность забрать свои призы. Обращайтесь к нам на фронт-деск Дэвидсон Радио, телефон 718-303-8000 с 10 до 3 часов дня. Звоните, узнайте, где и как вам можно забрать свои призы. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо Дмитрию Банникову за поддержку эфира. И спасибо вам, что вы не пропускаете игру. И мне с вами очень и очень приятно. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. До встречи в пятницу, то есть завтра на этой же волне, в это же время, в программе «Эрудит». Пока-пока.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7.05 утра на Дэвидсон.
3: В Нью-Йорке 5 часов утра.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Факты, события, лица.
6: Новости.
5: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп намерен вручить национальную медаль науки Илону Маску, Сергею Брину и руководителям крупнейших производителей микросхем. Церемония посвящена достижениям США в науке и технологиях. Microsoft отстранили от иммиграционной программы. Администрация Трампа приостановила участие корпорации в программе оформления постоянного проживания для иностранных специалистов. Вице-президент Венс обвинил компанию в нарушениях при найме работников. Барак Обама вмешался в борьбу за пост губернатора Висконсина. Бывший президент поддержал демократа Дэвида Кроули. Его соперник-республиканец Том Тиффани пользуется поддержкой Трампа. Висконсин остается одним из наиболее конкурентных штатов страны. Протестующие неоднократно прерывали выступление Трампа в Техасе. На предвыборном мероприятии в поддержку кандидата в Сенат Кена Пакстона Трампа перебивали не менее 12 демонстрантов. В Нью-Йорке опасаются резкого подорожания отопления. Жители Лонг-Айленда готовится к дорогой зиме. Стоимость печного топлива в некоторых районах почти вдвое выше прошлогодней. Особенно серьезные расходы ожидают владельцев частных домов с жидкотопливным отоплением.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
8: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 8 октября. Сегодня на бирже был достаточно интересный день. С утра и Dow, Standard Poor's 500 и NASDAQ, все три главных индекса, были в отрицательном направлении, потому что нефть поднялась больше, чем на $5 за один баррель. Но потом нефть начала потихонечку отпускаться, закончилась нефть плюс 3,35, $103.50 стоит один баррель Брента. И также интересно, бонды упал, пятилетние госбумаги дают 4,992, они еще 5%, десятилетние дают 5,231%, и 30-летние дают 5,605%. И Dow Jones в цифре положительном направлении плюс 52 фунта, 0,1%, 51 200. 2022 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 36 пунктов. Это чуть меньше, чем 0.5%. 7765 была конечная точка. Технологические компании упали. Nasdaq потерял 345 пунктов или процент с четвертью. 27193 была конечная точка. Транспортный индекс прибавил 1.4%. И маленькие компании Russell 2000 прибавил 1 пункт. Золото плюс 18 24 158 долларов 90 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит $59.42. 1 евро равен $1.12. Доллар поднялся по отношению к евро. За границей сегодня Англия минус 0.15, Франция минус 0.5%, Германия минус 1.2%, и Швейцария потеряла процент с четвертью. В Азии японский Никей упал на 1.4%, Шанхай упал на 0.8%, и Гонконг потерял 1.4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Coalstar, Chipotle, Mexican Grill, Baudadia, Essentia и Gartner. В минусе были Coherent, Corning, Vistra, Bloom Energy и Lumentum. На NASDAQ лучше всех были Diamondback, PepsiCo, Adobe, Old Dominion и Copart. В минусе были Astera, CoWave, Nebius, Arm Holding и Lumentum. На Dow в плюсах были HomeZipa, Chevron, IBM, The Travelers и McDonald's. В минусе были Nvidia, Amazon, Caterpillar, Cisco Systems и Amgen. Microsoft упал на 7.15, Oracle упал на 7.87, Meta потеряла 42 цента, Amazon минус 5.86, Nvidia упала на 6.99, Advanced Micro Devices потерял 25.18, Dell упал на 4.41, Lockheed Martin потерял 8.67, Meta потеряла 42, Devon Energy плюс доллар 4, Home Depot поднялся на 9.70 и Visa прибавила 3 доллара. Вот Apple плюс 3.75. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий просто обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Трейдман Гейтс по финансовому вопросу. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешного инвестиции. Хорошего дня. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
10: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.

0: Ну да. Ну, в общем, это одно из каких-то безумий, но, слава богу, счастливый конец у всей этой самолетной истории. Таинственная история произошла в Шебекине под Иркутском, где то ли обнаружен, то ли не обнаружен смертельный случай легочной чумы, или это не легочная чума, это какая-то атипичная и какая-то неведомая пневмония. Появлялись сообщения, исчезали сообщения из агентств, и вообще сказал, что все, ничего не подтвердилось, никакой чумы нет на свете вообще. Ну, это я, конечно, обостряю, но иркутский губернатор так и заявил. Вот это вроде бы нормальная такая история отечественная. Но
1: ну, разумеется, как... ведь чума была даже при Сталине, если помните.
0: Это... Да, это было такое дело, да.
1: Да, был известен ли конфликт двух важных литературных дам Натальи Рапопорт и Людмилы Улицкой по поводу авторства книги о чуме, повести, значит, в позднесталинские времена, когда, ну, в общем, заболеть чумой – это очень правильная мысль у этого литературного произведения, кому бы оно ни принадлежало, что заболеть чумой было меньшим злом по сравнению с тем, что показаться в жерновах НКВД. И достоверной информации у нас нет. Естественно, тем более на таком почтительном расстоянии мы только знаем, что и власти Китая, и американская администрация озабочены этим фактом, о чем сообщают открытые источники. Это значит, что факт сам есть. Если им, ну, это не точно значит, поскольку на всякого мудреца довольно простоты, и китайские власти, и американские власти тоже могут ошибаться и придавать значение не тому, что в действительности не так, как на самом деле. Уж, так сказать, на фоне многочисленных ошибок, совершенных прямо на наших глазах, что уж, так сказать, не будем гиперболизировать их аналитических и наблюдательских способностей. Но, тем не менее, многие встревожены этой чумой, в связи с чем наша креативная группа Бунтмана-Белковского уже сделала соответствующие, выработала идеи, которые будут предложены Константину Юрьевичу Богомолову, нашему постоянному клиенту.
0: Да-да-да.
1: Давно не было культовых сериалов его авторства. После «Содержанок» уже прошло много времени. Поэтому пора сделать новый культовый сериал под рабочим названием «Пиар во время чумы». «Пиар во время чумы» приблизительно по Декамерону Джованни Боккаччо, где начинается все с того, что его основные участники встречаются в Архангельском соборе Кремля над мощами святого Дмитрия Донского, еще не полностью уехавшими на украинские фронта. И, соответственно, там под Декамероном им раздается задание разработать пиар-концепцию, что делать с этой чумой. После чего они удаляются на соответствующий закрытый кремлевский объект, в бункер, и там занимаются этими разработками и выдают на гора вполне понятный результат, предсказуемый, что для того, чтобы не бояться чумы, нужна война. Нужно отправиться на специальную военную операцию. И тот, кто подписал контракт и отправился, тому никакая чума уже не страшна.
0: Ну, в общем-то, да. Как и не страшит и уменьшение ассигнований на борьбу с онкологическими заболеваниями. Ну, вообще это...
1: Мы с вами давно по-моему, что...
0: Нет, ну это страшноватенькая история, и, в общем-то, конечно, дело в том, что за это время, ну, есть определенные свидетельства, что, ну, скажем так, онкологические заболевания определенного типа не сошли на нет, а наоборот, увеличились во многих местах. Что связано и со стрессом, и с обстановкой. А тут как это будут резать, по каким частям будут резать ассигнования, непонятно.
1: Ну, по старой шутке, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. И, соответственно, нарастание военных расходов сейчас требует сокращения расходов гражданских. И, собственно, и тут, если у человека на роду написано «умереть от рака», видимо, рассуждает Кремль, то чего собственно, и делать то. Конечно, онкологические заболевания, несмотря на большой прогресс, а в глобальном масштабе гигантский прогресс в части технологии исцеления от онкологических заболеваний, сами предпосылки онкологических заболеваний в последние годы только нарастали. В первую очередь, предпосылки психосоматического характера. Поскольку, когда человек явно, так сказать, не понимает, как жить завтра, это очень провоцирует. развитие раковой опухоли. То есть рак в очень значительной степени является неврологическим заболеванием. Еще недавно эта теория отвергалась полностью как антинаучная, но мне кажется, мы близки к той исторической точке, когда она будет, как говорят наши уважаемые китайские партнеры, возведена на хозяйскую цену. И здесь мы с вами, по-моему, говорили N программ назад, что врачи в Российской Федерации, по крайней мере, их часть, стали дилерами для специальной военной операции Z. Что если они ставят такой тяжелый диагноз пациенту, они могут ему указать на то, что если помирать, то лучше с музыкой. И жизнь отдать, если отдавать жизнь, то за царя. Владимир Владимирович Путин давно проповедует эту теорию с 2022 года, что, в общем, все равно всем там всем умирать, как сказал и Дэдди, наш любимый Дональд Трамп, Такеру Карлсону перед началом спецоперации в Иране, по словам Такера Карлсона, если им верить. Вот умирать все равно, поэтому нужно определиться, на каких условиях умирать. Если умереть за отечество, да еще оставить своей семье крупную сумму, причитающуюся по контракту с Министерством обороны РФ, то это совершенно идеальный сценарий для простого недорогого россиянина, чья жизнь по кремлевской версии иначе вообще ничего не стоит. Так действительно, чем уже лучше, чем от водки и от простуд, как сказал Владимир Семенович Высоцкий, правда, по совсем другому поводу, да, может быть, чем от рака умереть, лучше сразу отправиться на фронта, а поэтому и сокращается финансирование онкологических заболеваний. Во всяком случае, в общую логику процесса того, как мотивировать человека на умереть за царя, не объявляя формально ни всеобщую, ни даже частичную, хотя она не прекращена, мобилизация, в общем, это все укладывается.
0: Но здесь еще есть интересные нововведения, налоговые нововведения у нас, и налоги с процента по вкладам, и, как обещают, 10% еще повышение ЖКХ, которое уже очень интересно выглядит везде. Но при этом да, сокращается, самое главное, сокращается гигантская, вообще обнуляется гигантская компания герои, о героях, которые должны вернуться и занять ключевые посты вообще в российской общественной и политической жизни. И эта программа «Время героев», конечно, она как-то, что после 27-го года ее не будет, да? Получается.
1: Это два больших пласта, которые хотелось бы обсудить немного отдельно.
0: Да, давайте отдельно.
1: Программа «Время героев» и как обобрать многонациональный РФ народ для продолжения финансирования войны. Поэтому, может быть, Сергей Александрович, извините, что я вторгаюсь в вашу компетенцию, может быть, сейчас сделать как раз получасовую вот передышку, которую мы обычно делаем в середине часа, чтобы с новой энергией...
0: Да, давайте, потому что это здесь у нас важные и сложные вопросы. Я хотел бы представить еще раз новый номер «Урби и Торби», альманаха, который выпускает замечательная команда. Здесь есть о книгах, которые страшно стали раскупать книги, которые делает искусственный интеллект. Вот и тут это в строку еще дискуссии про Глуховского и так далее. Я ничего не могу сказать про Дмитрия Глуховского, поскольку я только знаю в воспоминаниях современников и впечатлениях современников, которые читали эту книжку. Но здесь есть потрясающая совершенно статья о Пугачевщине, о русском бунте. Это интервью с Кириллом Асповатом, который написал книгу «Пугачевщина». Бунт и вообще сознание якобы темного народа. Это, в общем-то, несколько не так. И уж если бунт и беспощадный, то вовсе не бессмысленный. И просто до слез ужасные вещи. Это путешествие Айседоры Дункан и Сергея Есенина по Европе и Америке, и человека, который с ними был, выполняя совершенно непонятные функции в этой истории. Так что почитайте, пожалуйста, здесь все очень интересно. Так что Есенин, Дункан и сопровождавший их, потом сделавший карьеру в Голливуде, Ветлугин некто. Вы узнаете, кто это такой, и узнаете, как, с чем это едят. «Урби эт орби» у нас новый выпуск «Альманаха», октябрьский, уже «Дилетант.шоп». Можете покупать с радостью и предвкушением прочтения. Пожалуйста, Станислав Александрович.
1: Кстати, я подумал, что «Пугачевщина» — это неплохое название для интегральной книги об эпохе Аллы Борисовны Пугачевой в российской не только поп-музыке, но и по бытии и сознании позднесоветского и постсоветского человека.
0: А тогда проведите меня к нему. Это кому? Галкину тогда? Я хочу видеть этого человека. Монолог хлопнул.
1: Ну вот здесь... Нет, но этого человека, это, собственно, уже был, это был Пугачев у Есенина, не так ли? Значит,
0: да,
1: это
0: да,
1: сама Алла Борисовна. Сама
0: это
1: Алла
0: сама.
1: Борисовна.
0: Да.
1: А в роли Хлопуши Леонид Ильич Брежнев, который, как известно, был небольшим, некрупным политическим деятелем эпохи Аллы Борисовны Пугачевой, согласно анекдоту, родившемуся еще в конце 70-х. Начале. Ну, может быть, чуть позже, но приблизительно тогда.
0: Ну что же.
1: И, значит, со своей стороны напоминаю, что ко всякий будний день на YouTube-канале и Telegram-канале Белковский в 8 вечера по Москве, Киеву, Афинам и Иерусалиму выходит психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши». Вот сейчас начнется сразу после окончания нашего сит-даун-шоу, поэтому прошу любить и жаловать, и подписываться на все эти каналы, особенно Telegram-канал Белковский, который недавно чуть-чуть было не был украден, к счастью, был уничтожен, но спасен, подобно самолету Fly Dubai в последний момент. А в прошлый раз задавались вопросы о том, что возник канал Дублер, чтобы насолить еще раз нам. Ну все, мне удалось добиться ликвидации канала Дублера. Остался только первозданный. Поэтому всех...
0: Да. Но об этом мы не будем заказывать сериал «Ликвидация 2». Мы не будем заказывать сериал. А сейчас попробуем разобраться, вот как здесь написал магичик «Алмазный мой резец». Вот здесь замечательное предложение, очень хорошее. Но вот как «Алмазный резец» пройдет по нашим доходам.
1: Еще с одним словом, который можно вставить с «Алмазный мой».
0: Ну да, да. Конечно. Ну так что же происходит? Во-первых, с нашими кошельками, которые должны быть более легкими. И потом вторая история у нас уже про время.
1: Знаете, в начале нулевых годов еще 21 века существовала партия «Союз правых сил». И в ней, значит, один из функционеров партии «Союз правых сил», полушутку в полувсерьез, излагал мне идею проекта о том, что можно сделать такую молодую гвардию «Союза правых сил», который будет отбирать деньги у старушек и передавать их в инвестиционные фонды, поскольку этим старушкам деньги. Деньгами должны распоряжаться те, кто умеют, и кто знает, для чего они вообще приспособлены. То есть Робин Гуд наоборот такой, отбирать деньги у старушек, передавать богатым. И Робин Бобин Барабек Гуд.
0: Ну, да.
1: Какие бы тюркские мотивы ни звучали в этом во всем, особенно с учетом нарастающей роли Чечни в бытии и сознании Российской Федерации, вы знаете, что Рамзан Ахматович Кадыров в ознаменовании 50-летия стал генералом армии и получил краповый берет. Вот так оно бывает в этой действительности. И... Соответственно, поэтому, разумеется, деньги у недорогих россиян скопилось очень много денег, опять же, по принципу старого анекдота про Родиона Романовича Раскольникова «Пять старушек рубль». Да, у каждого конкретного россиянина, может быть, денег не очень много, но если посчитать всех, то получается довольно много. Много триллионов рублей всяких сбережений, лежащих в чулках и под матрасами. Собственно, кстати, длительное удержание ключевой ставки Центробанка на высоком уровне было нужно не только для борьбы с инфляцией, но и для того, чтобы депозитные ставки в банках оставались высокими, тем самым банки, деньги россиян удерживались в периметре банковской системы, как это называется по-умному. Вот. А тут начался отток в последний месяц, ну, вот где-то год календарный.
0: Да.
1: С начала нынешнего года начался серьезный отток денег за пределы периметра банковской системы, и нужно как-то эти деньги вернуть уже не просто в периметр банковской системы, а прямо в бюджет, по возможности отобрав их у недорогих россиян, не умеющих своими деньгами правильно распоряжаться и не знающих, что всякий лишний неучтенный рубль в Российской Федерации должен быть направлен на финансирование достижения целей специальной военной операции. При этом надо заметить, что еще назначая премьер-министром РФ Михаила Владимировича Мишустина в феврале 2020 года, в «Все еще живы», как пелось в известной советской песне. Еще не начинался ни COVID-19, ни полномасштабное вторжение в войск Украины. Владимир Владимирович Путин сделал очень неслучайный выбор. Он назначил главой правительства, но не просто человека, как пригодного к такому рутинному бюрократическому круглосуточному труду, в отличие от его культового предшественника Дмитрия Анатольевича Медведева, а еще и налоговика, человека, который 10 лет возглавлял до этого Федеральную налоговую службу. И базовая задача, которая была поставлена перед кабинетом Мишустина изначально и перед самим Мишустиным, это реализация лозунга «Люди, новая нефть». Недорогие россияне должны профинансировать острые и жгучие проблемы Российской Федерации, ее расходы на всех фронтах. Потом просто началась эпидемия, и она немножко сдвинула сроки вправо, как любит говорить Владимир Владимирович Путин. Но понятно, что мишустинская задача изначально была в том, чтобы вытрясти все эти матрасы и кошельки, чтобы деньги поступили куда следует. И не случайно глубоко в этом смысле гонение на так называемых инфо-цыган. Потому что инфо-цыгане создали, собственно, параллельный контур перетока денег. Да? И там огромные доходы, которые совершенно с точки зрения российской власти не должны были им достаться. Потому что у меня большие вопросы к моральной стороне инфо-цыганства. Но нельзя не признать, что все-таки инфо-цыгане были независимыми предпринимателями, экономическими агентами, которые зарабатывали деньги сами, а не благодаря близости к тем или иным фигурам во власти, не благодаря административному ресурсу государства. Вот с этим надо было, безусловно, покончить, и это укладывается в логику «Люди, новые нефти». Кстати, тогда родилась правильная шутка, что правительство должно создать такую специальную госкорпорацию «Росинфо-цыган», а да. Сейчас уже, видимо, нужно создавать «Росколл-центр». Ну, Сергею Александровичу Бунтману принадлежит прекрасная шутка о том, что колл-центр должен быть в Александровской Слободе. И,
0: да, исторически верно.
1: Да, но Росколл-центр должен, собственно, изымать, наконец, у всех старушек, всяких пенсионеров.
0: Параллельно с Центробанком должна быть очень мощная организация «Центроматрас», должна быть, которая поставит под учет все, что в малых матрасах, частных матрасах находится. И это будет регулирующий орган. Да, Центроматрас обязательно должен.
1: Да, поэтому и по повышению налогов и все прочее, это направлено на то, что все-таки граждане должны профинансировать войну и растущие в связи с не войной, не урядицей российской экономики. Ну, кому же еще их финансировать? Тут как раз проявляется преимущество тоталитаризма над демократической системой, о которых Владимир Владимирович Путин говорил не раз. Но его основной аргумент был всегда, что при тоталитаризме можно очень быстро принимать решения и быстро проводить их в жизнь. Ни его собственный опыт, ни опыт других многих тоталитарных правителей этого не доказывает. С определенного момента тоталитарный правитель, диктатор, подчинен одной единственной идее. Это бесконечная пролонгация собственной власти, и ему уже ни до каких других решений. То есть, да, он может быстро проводить в жизни решения, но только связанные с главной целью и никакими другими. Но все-таки здесь проявляется то, что именно тоталитарный режим может совершенно душить свой народ как угодно, до последней степени тяжести, вынимать из него последнюю душу, и поскольку нет ни выборов, ни избирателей, ни обратной связи с многонациональным народом, то никто не должен восстать против этого, ничего возразить, и стабильности властной машины ничего не грозит. Как ты не вытрясай последнюю душу из недорогого россиянина. Поэтому этим, собственно, Кремль решил заняться. Откуда еще взять денег? Ну, Владимир Владимирович Путин и сказал, что мы же не будем ходить с протянутой рукой по миру. Ну, не будем. Только что он сказал, это почти дословно, да, кажется. Значит, а раз не так, то граждане, сдавайте валюту, как говорил герой известного классического романа. А что касается программы «Время героев», то тоже, мне кажется, мы с вами не раз обсуждали, что, естественно, никакими позициями во власти с ветеранами специальной военной операции Кремль делиться не собирается. Чистый пиар-проект. Ну, кто-то там, пара-тройка людей, там, может, несколько десятков, конечно, окажутся депутатами, или как генерал-майор Шуваев губернатором Белгородской области. При этом наблюдатели подчеркивают, что ветеран-герой специальной военной операции совершенно не коммуницирует с верноподданным народом, в отличие от его предшественника господина Гладкова, человека сугубо гражданского и отнюдь не ветерана специальной военной операции. Но, естественно, всех ведь участников и ветеранов СВО, все мужики СВО, как известно, как гласил пророческий сериал 20-летней давности. Может быть, следует снять его ремейк после того, как Константин Юрьевич Богомолов снимет «Пиар во время чумы». Он может еще снять «Все мужики СВО», но именно про ветеранов СВО. Ветераны СВО снимаются как смутная угроза, выражаясь языком «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Потому что это люди, которые с посттравматическим стрессовым расстройством, они умеют убивать. Многие из них, в общем, обуреваемые скрытой жаждой мести. Тем людям, которые отправили их на фронта, говоря, что вот-вот скоро все закончится, а все не заканчивается уже почти 5 лет, и где край не видно, да и, в общем, несчетно много людей уже полегло. Полегло, кстати, неплохое название для погибшего на фронтах, да. Фронтах спец операции Z. Поэтому для Кремля, собственно, стоит вопрос, а что делать-то со всеми людьми, которые вернутся? Вот это большая проблема. И уж точно не во власть их пускать. Пускай отправлять их куда-нибудь в другое место. И поэтому сокращение профинансирования, и главное, что они не очень-то и пригодны к тому, чтобы занять позиции в гражданском руководстве. А печальный опыт афганцев, которые стали влиятельной силой в позднесоветской и постсоветской реальности, хотя их было гораздо-гораздо меньше, чем ветеранов специальной военной операции, и погибших было гораздо меньше, неизмеримо меньше, я бы сказал, показывает, что нет, нельзя дать ветеранам СВО стать какой-то организованной социальной силой ни в коем случае. Поэтому еще и поэтому программа «Время героев» прекращается. У нас один герой. Как Великую Отечественную войну выиграли товарищ Сталин и партия, так и специальную военную операцию завершит, неважно каким результатом, начальство. Это начальственный проект. И никому это начальство ничем и ни за что не обязано.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Круглосуточно.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Факты, события, лица,
1: новости.
0: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ураган Исаия усиливается. Синоптики предупреждают о возможном быстром усилении шторма над теплыми водами залива. Не исключен пик третьей категории перед выходом на берег. Он ожидается поздно вечером в пятницу или рано утром в субботу. Чрезвычайное положение введено в 20 округах Флориды и 40 округах Алабамы. Сегодня около 21 миллиона пожилых американцев на программе Medicare получат на счет по $90. Компенсацию взносов по части B. Деньги идут из фонда улучшения Medicare, созданного Конгрессом в 2008 году и ни разу не использованного. У кого нет прямого депозита, бумажный чек придет по почте позже в октябре. Политики нашего города добиваются постоянного мемориала жертвам нападения 7 октября. Его хотят установить в саду Микки Кэри в Грейссенде. На пресс-конференцию в среду пришли контролер города Марк Левин, спикер Горсовета Джули Мэннин и конгрессмен Дэн Голдман. Проекты содержания возьмут на себя частные жертвователи, но нужно одобрение департамента парков и мэрии. 17 районных советов, представляющих более 2 миллионов жителей, потребовали от мэра Мамдани снизить скорость машин до 20 миль в час по закону Сэмми. Во вторник проголосовал совет Верхнего Вестсайда. Письмо с требованием ускорить программу подписали более 60 чиновников штата и города. Пока закон действует лишь в Манхэттене, южнее Канал-стрит.
0: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
3: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.

0: Ну, здесь есть такие полюса. Сразу вот человек вернулся со СВО, и тут же он там становится депутатом, каким-то председателем колхоза, ну, я не знаю, кем угодно. И другое, абсолютно брошенный человек, если он становится, предположим, преступником, это одно дело, но абсолютно брошенный, травмированный человек, может быть, физический инвалид, психологически уж точно, на любой войне, победоносный, там, поражененосный, все равно. Но вот существует ли система? Система приведения в порядок этих людей, помощи этим людям. Потому что это же люди.
1: Я думаю, что значительные средства будут выделены на создание такой системы. И
0: Ну,
1: уже
0: средства
1: выделяют.
0: да, а будут ли они
1: Ну,
0: употреблены
1: во-первых, да,
0: туда?
1: они будут. Нет, не будут. Нет, во-первых, этих средств потом окажется недостаточно. Слишком много надо непосредственно на войну и безопасность. Ведь после, даже если специальная военная операция будет приостановлена, а пока мы не видим желания ее сильно приостанавливать. Такой шанс был в первом полугодии 2025 года, но, к сожалению, в силу самых разных факторов, как связанных с Кремлем, так и совершенно не связанных, он был упущен. Что и обошлось воюющим странам в дополнительные огромные лишения, особенно Украине. Но это реально эта система, то есть не будут с ветеранами носиться, как с писаной торбой. Это не принято вообще в нашей политической традиции, а также в политической традиции тоталитаризма. Ну, тоталитаризм существует не для того, чтобы выхаживать человека. Он существует для того, чтобы употреблять человека в качестве сырья для реализации какого-то большого проекта, если это катафатический тоталитаризм, типа коммунизма или Третьего Рейха, или просто для того, чтобы сохранять статус-кво, как апофатический тоталитаризм имени Владимира Владимировича Путина. Кстати, напомню всем, что время героев еще закончилось во время Троянской войны. И священный смысл Троянской войны состоял именно в том, в переходе от эпохи героев, от бронзового века к железному веку, в котором действуют, живут и действуют обычные люди из плоти и крови. А нет уже героев и полубогов. Так что в известной степени мы живем во время Троянской войны, так оно и есть. Уж и тогда была смена эпох, как сейчас. По странному совпадению, тогда было переселение народов, сейчас миграционный кризис, изменение климата. Да? Все это вместе взято и называлось катастрофой бронзового века, из которой так, позолоченной вершиной восстает Троянская война, напоминающая нам о главном, что в Троянской войне проиграли все. И победители, и побежденные. И номинальные победители, и номинальные побежденные. И как сказал классик, Троянская война закончилась серией неудачных возвращений.
0: А потом вот Станислав Александрович, цитируя Алексея Васильевича Петренко в роли Сталина в «Пирах Валтасара», а потом некоторые умники ругают Нолана за его изумительный фильм, который именно об этом, именно просто.
1: Да, разумеется. Ну, он вообще он мне очень понравился, хотя я не поклонник, совсем не поклонник, и тем более не фанат Кристофера Нолана, и предыдущие его фильмы нравились мне не очень. Но «Одиссея» мне очень понравилась, им то, что он абсолютно правильно передает идею первозданной «Одиссеи». А некоторые умники, видимо, ну, вообще, конечно, самая поразительная была дискуссия о том, должна ли чернокожая актриса играть Елену Прекрасную. Все из серии «Парк Хозактив» решает судьбу спектакля там, в театре на Таганке в 70-е годы.
0: Ну
1: А,
0: да.
1: 20-го. Да, может
0: Как
1: подумать, что это
0: создавался
1: историческая.
0: Робинзон еще? Почему на необитаемом острове нет несгораемого шкафа, куда кладутся профсоюзные взносы, взятые из пятницы? Ну
1: Да,
0: да,
1: совершенно
0: да.
1: верно.
0: Да. Ну так вот, это действительно перелом эпох, и... Но перелом эпох-то, это все-таки всегда перелом чьих-то хребтов и чьих-то душ. Открытый
1: Разумеется, и
0: перелом
1: поэтому.
0: души – это всегда, это вечное дело, обязательное.
1: Разумеется, поскольку всякий человек в период смены эпох становится мигрантом. В пространстве или во времени, или просто в миграции из своего прежнего состояния в свое же новое, исходя с одного и того же места. И вот эта вот паника по поводу мигрантов в современном мире, часто исходящая от людей, которые мигрантов живых во плоти в глаза не видели, это то, что Карл Густав Юнг, мой учитель, старший друг, называет экстернализацией тени. То есть это извне человека выводятся его собственные страхи. И они делегируются какому-то внешнему субъекту, он же объект. То есть мигрант – это я сам. Именно поэтому я так боюсь мигрантов. И вот если мне удается интегрировать тени, понять, что мигрант – это я сам, и я должен в этом мире определиться, а где мой путь мигранта. А путь мигранта, правильно, это путь Одиссея. Возвращаемся как к Нолану, так и к Гомеру. Путь к себе домой. В самом широком смысле этого слова. Определи свое предназначение, свое жизненное задание именно в период смены эпох, когда ты вырван из прежней почвы, как правильно сказал наш всеобщий великий вождь и учитель, враги человеку домашние его. Что он имел в виду? Что для того, чтобы осознать свое место в мире, нужно оторваться немножечко от языческих корней, от жизни по инерции. А тут нас оторвали от жизни по инерции принудительно. Я же не собирался покидать навсегда родину, а пришлось 4,5 года назад. Да? И когда я уже покинул, тут я задал себе вопрос, а где вы были все эти 8 лет? Ведь уже в 2014 году было все ясно, о чем я публично тогда говорил. Но что чтобы было понятно, что это я не сейчас ретроспективно придумал. Но сказал я себе, значит, если эти 8 лет я провел там, где я провел, то, значит, так и должно быть. Осмысление того, как из точки А идти в точку Б, ну и так у родную, все должно быть своевременно. В конце концов, если бы Одиссей тогда не крикнул, назвавшись никто, и тем самым спася себя от циклопа Полифема, в конце концов, если побуреваемый гордыней он не бросил циклопу «Я Одиссей, сын Лаэрта» из Итаки, он бы прибыл на Итаку на 10 лет раньше. Но цена этого возвращения была бы гораздо ниже, оно было бы неподлинным. Поэтому как раз мы находимся в ситуации возвращения к самим себе. Этот процесс очень болезненный, но если пройти его до конца, очень благодарен.
0: Ну да. И самое главное, что Троянская война со всеми странствиями Одиссея у Нолана, она как начинается не сбывшимся отъездом, уедем отсюда, уплывем отсюда, возьмем корабль и уплывем, и окончается реальным их отплытием. Реальным отплытием вот куда-то в неведомые страны. То есть осознание, что я тоже мигрант. Вот в чем дело.
1: На острова блаженных они отплывают, передав власть следующим поколениям. Да. И с этим, кстати, я хочу заметить, что нынешние правители и звезды мира не хотят передавать власть следующим поколениям. И один из ярких примеров тому, это сейчас мы неожиданно забежим в рубрику «Разговор о важном», Криштиану Роналду. Который неожиданно объяснил, что как только нашелся тренер, причем, как это часто бывает, ты приводишь кого-то к власти, а потом тот, кого ты привел к власти, от тебя избавляется. Именно так получилось в сборной Португалии по футболу, куда Криштиану Роналду привел три главного тренера Жоржа Жезуша. И Жезуш оказался первым, пока и единственным тренером, который умудрился Роналду посадить на скамейку запасных. С этого момента Португалия начала выигрывать. Стало ясно, что если бы Роналду не выпускали на поле на чемпионате Европы недавнем, то и там было бы все, может, для Португалии значительно лучше. А хочу, кстати, напомнить, что, Сергей Александрович, как специалист, прекрасно это знает, напомнить тем, кто мог это забыть, что своего единственного большого успеха в эпоху Криштиану Роналду Португалия добилась в 2016 году, выиграв чемпионат Европы.
0: Совершенно верно.
1: И это случилось во многом благодаря тому, что Роналду в финале почти не было. Он получил травму в самом начале игры, уступил свое место Элдору Паштеге, после чего португальцы и выиграли у французов 1-0. Но что-то мне подсказывает, ведь Роналду всегда гордился своей исключительной физической формой, тем, что он никогда лишний раз не ломается, а это было 10 лет назад, ему было всего 31, он был в полном расцвете сил. Что же он сломался-то в самом начале? Мне кажется, он просто не захотел, то есть явным фаворитом финала была Франция, и он не захотел соучаствовать в поражении Португалии, чтобы потом можно было сказать, что меня на поле не было, поэтому мои и проиграли. А получилось, правда, наоборот. Из-за того, что его на поле не было, португальцы
0: выиграли. Ну, вряд ли.
1: Потому... Не по игре, да, я согласен.
0: Потому что вряд ли Роналду не хотел, потому что Криштиану Роналду, когда он был уже на скамейке, это было что-то страшное. Он кричал и руководил всеми, кто оставался на поле.
1: Ну, разумеется, но на скамейке-то, конечно, каждый мнит себя героем в виде боя со стороны, кто же спорит. Поэтому тоже, так сказать, и Криштиану Роналду, естественно, устроил огромный скандал, что-то такое, несколько миллионов подписчиков отписались от Инстаграма сборной, и представители фан-клуба Криштиану заявили, что нет Криштиану Роналду, нет Португалии, как нет Путина, нет России.
0: Да.
1: То есть работает одна и та же логика. Оторваться невозможно от занимаемого места и пойти по жизни дальше. И вот тот, кто, мне кажется, у кого это получается, как у «Одиссея», в финале «Одиссеи» Нолана, а не Гомера, тот, конечно, большой молодец.
0: Да, между прочим, вот у нас тут на днях 90-летие Вацлава Гавела. И, конечно, это тоже человек, который вызывает всяческое уважение своим нецеплянием за власть и своим провозглашением принципов политики. Принципов политики, которые...
1: Странным образом, быть. Да, Вацлав Гавел не сделал за время пребывания на президентском посту ничего такого, из-за чего он не мог бы спокойно уйти от власти.
0: Ну, да, и ему нечего было бояться, ему нечего было... Да, какой-то опасаться какой-то мести обиженных или судебных процессов со страшными там растратами. То есть у него не было вот этой темной стороны. Это, да, но это исключительный случай, мне кажется. Ну, хотя случай, бывало.
1: Нет, бывало таких случаев еще недавно очень много. Другое дело, что сейчас мы видим огромный рой правителей совершенно другой формации, которые чем дольше остаются у власти, тем больше бремя их грехов, которые не позволяют им от нее уйти. Возвращаясь к тому, что ответственность наступает не в момент прихода теперь, а в момент ухода от власти. А поэтому уходить нельзя.
0: Ну да. Еще есть, вот тут у нас поразительный совершенно пример того, как вот эти назначения, когда избирали губернаторов, кричали, вот бандиты придут. Потом после Беслана перестали избирать губернаторов, сейчас их так, тоже как-то хитро избирают специальными людьми. А дело в том, что вот когда назначают человека за лояльность, то вот тут-то как раз и выясняется, как сейчас с мэром Сочи, как сейчас получается. Получается что-то страшное. Что-то страшное.
1: Вся система этой власти была построена на тотальной коррупции. В свое время, которая была неотъемлема ее свойством, и долгие годы считалось, и Владимир Владимирович Путин, безусловно, был важным провозвестником этого тренда, он там сам считал, что коррупция – это, как говорится, пить водку не только вредно, но и полезно. Коррупция – это не столько плохо, сколько хорошо, потому что это важнейший социальный демпфер. Вот там, где можно купить человека, не нужно его расстреливать, грубо говоря. Вот если бы Борис Николаевич сейчас на эти выходные отмечалась очередная годовщина, не побоюсь слова, отмечалась расстрела Белого дома в 1993 году, вот, дескать, Путину уже не пришлось расстреливать парламент, потому что он ее весь сначала купил, потом еще и запугал дополнительно. То есть использовал два основных человеческих инстинкта – жадность и страх. И там, где вот можно же работать жадностью и страхом, то есть коррупция как раз это и воплощает. Одна, с одной стороны, удовлетворяет жадность человека, с другой стороны, создает рычаг давления и контроля. Да? То есть на всех есть папочка, и если ты не полностью лоялен, эта папочка приводится в действие. И так сложилась экономика розы, как вот такой термин ваш покорный слуга предложил в 2009 году, ныне далеком и прекрасном. Экономика распила отката и заноса, где коррупционная мотивация лежит в основе экономического решения. То есть коррупция является не побочным эффектом этой системы, а ее двигателем. То есть там, где нельзя украсть, там просто никаких решений не будет. Решения принимаются постольку, поскольку они приносят коррупционный доход. И стало быть, если что-то меняется, что-то строится, что-то делается, то только благодаря наличию заложенных в этом во всем распилы, отката и занос. Но, опять же, почему нельзя разделить все на всех? Деньги закончились. На войну нужно очень много. И в этой ситуации уже, так сказать, коррупционеров поделили на классы. Коррупционеры высшего класса, те, кому можно, опять же, по терминологии Фазиля Абдулловича Искандера, по произведениям которого сняты те самые первые Балтасары, значит, есть там допущенные к столу, допущенные к столику и сверхдопущенные к столику. А есть просто периферийные коррупционеры, каких большинство, потому что это система multi-level маркетинга, как продажи Гербалайф. И коррупционеры все. Это цементирует и стабилизирует систему, потому что все должны быть заинтересованы в выживании системы. И так изначально закладывается. Просто кто-то ворует там миллиард долларов, а кто-то там тысячу долларов в месяц. И все счастливы и довольны. Вот, соответственно, не самых защищенных, не привилегированных коррупционеров сейчас пускают под нож в индустриальном режиме, поскольку выясняется, что как у многочисленных бабушек, прошу прощения, пенсионеров, там под матрасами оказываются многие миллионы рублей, выманиваем у них, которые выманивают у них телефонные мошенники, отсюда идея Росколл-центра федерального, так и, собственно, у чиновников такой объем активов, то есть какой-то там любой какой-нибудь заместитель мэра или губернатора владеет имуществом на миллиарды рублей. Это значит, сколько денег-то было, если столько украли чиновники, в общем, весьма невысокого уровня. Вот с них и все и начинается, поэтому они идут, так сказать, лафа их закончилась, теперь уже воровать, выяснилось, что надо у кого-то что-то отобрать, поскольку пока у верхнего уровня отбирать нельзя, там какой-нибудь Сергей Курлыгет Шойгу, там, что бы с ним ни происходило, все равно остается секретарем Совета Безопасности, а не простым советским, постсоветским заключенным. Но вот пока, так сказать, система идет снизу вверх, огонь по штабам начался там, где не жалко и где человек не может снять заветную трубку и связаться с вождем.
0: Ну да. Или раньше мог, а теперь больше не может. Но

0: человек приходит, богатый бизнесмен, например, становится крупным чиновником, то там, где простому чиновнику достаточно украсть $1 000 000, богатому нужен 1 000 000 000. Поэтому коррупция нарастает сразу экспоненциально. Поэтому Вацлав Хавел не воровал не потому, что он происходил из состоятельной, хотя не очень состоятельной семьи, а потому что таковы были его моральные принципы. Вот и все.
1: Да, просто он не так воспитан. Просто он не так воспитан и не такой.
0: Все зависит от ценностных приоритетов человека, а не от того, сколько у него денег на момент пришествия во власть.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Еще есть, конечно, у нас несколько тем. Я абсолютно согласен с постановкой вопроса в канале Белковский о том, что надо ни с одного сидящего или находящегося под следствием спускать глаз. И нельзя ни в коем случае показывать, что мы эти глаза опускаем и куда-то отводим в сторону.
0: Это было сказано по поводу Александра Кынева, да.
1: Совершенно верно, да. Да, это ко всем относится, и к Льву Шлосбергу, который приговорен и сидит, и прислал недавно очень интересное письмо. Уже после выборов. Но дело в том, что говорить это не значит кричать и непроверенные выдавать информацию. Или ту информацию, которая может навредить самому человеку. Это надо, абсолютно, чтобы было ощущение физическое у властей, что мы глаза не отводим и глаз не спускаем. Вот я правильно понял посыл вашего...
0: Пока его окликают, как известно, да. И, может быть, здесь с помощью Гэдди по белорусскому сценарию, да, он укрепит тоталитаризм, но тоталитаризм и так не собирается расслабляться. Может быть, какое-то количество российских политзаключенных действительно удастся в скором будущем освободить. Дай это Бог.
1: Ну, дай Бог. Но самое главное, чтобы есть еще такое, ну, возможно, есть еще расчет на, скажем так, на чистоплюйство. Если. Хотя своих спасают из-за этого. Вот, например, те же самые наркотики и распространение или хранение и так далее. С этим было, что вызволяют своих, которых обвиняли в этом. Но здесь может человека, которого обвиняют вот по этим наркотическим статьям, скажем так, запрещенным вещественным, то могут побрезговать его менять, на него менять. Вот в чем дело. Нет, ну это нормально.
0: Понимаете, здесь разницы нет, потому что Кремль не признает политзаключенных в принципе. Формально политических статей в уголовном законодательстве нет.
1: А что это все равно?
0: Да, это никакой разницы между тем, по какой формальной статье я осужден, фактически политзаключенный нет.
1: Да, так что это может быть совершенно спокойно. Пройти, если будет договоренность. Спасибо большое, Станислав Александрович. Мы через 5 минут...
0: Сергей Александрович Боцман и Белковский были с вами. До встречи в следующем
1: Всего Сет-даун-шоу. Доброго.
2: Ура. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 700

0: 518-513-31-45.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Davidson Radio. Радио.
2: Davidson Radio. Радио.
3: Davidson Radio, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
2: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
6: Самые горячие новости.
5: Радиоигры.
6: И конкурсы в прямом эфире.
5: Аналитические программы.
6: И радиомосты.
5: События культуры.
6: Интересные люди.
5: С нами вы всегда на гребне волны.
7: Davidson Radio не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Davidson Radio, волна 620 AM, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Davidson Radio в программе передач «Возможны изменения».
2: Davidson Radio.
1: Мы любим Нью-Йорк.
8: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
9: Такой противный!
10: Такой большой! Он безумец!
2: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
11: Дочке поносить на месяц. И что-то ему там не очень хорошо. И последнее сообщение было такое, что Вася сидит перед чем-то. Ну, типа там дверь холодильника или стена, то есть смотрит туда, где ничего нет, и довольно долго. А единственный из людей, про кого я знаю то же самое, это Эрнст Хемингуэй. В свое время на меня это на всю жизнь произвело впечатление, который писал стоя, причем глядя в стенку белую, чтобы его ничто не отвлекало, так сказать, работа воображения. Переходим к новостям. В виде заголовков, международка, финансы. И съежимся постепенно к местам нашего физического обретания, а это Большой Нью-Йорк. В Калуге, это Россия, дроны атаковали дата-центр Яндекса, пострадало 9 человек. Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой вблизи многоэтажного дома в Запорожье. Один человек погиб, 5 ранены. Российские войска нанесли удар еще и... Простите, нет, это я уже говорил. В Черногории задержали автора телеграм-канала «Рыбарь». Он у вас справа внизу. Это, но только это не я, а то, что рядом со мной. Это российский военный блогер Михаил Звинчук. Правительство Великобритании и Соединенных Штатов называют его ключевой фигурой, причастной к операциям по оказанию вредоносного влияния на избирательный процесс в Соединенных Штатах. Сегодня и завтра украинская делегация проведет переговоры в Соединенных Штатах, причем, как вы понимаете, не в БД, а в Мар-а-Лаго. На территории базы Королевских военно-воздушных сил, она у вас наверху слева, вторая сверху, в Великобритании, на которой располагается разведывательный хаб НАТО, в ночь на четверг были задержаны 2 граждан Латвии. Иран и его союзники хуситы в Йемене нанесли двойной удар по производителям нефти из Персидского залива в отдельных атаках, что резко подняло цены на нефть и еще больше подорвало чувство безопасности в саудовской столице. Текстовые сообщения бывшей невесты Дональда Трампа-младшего, это сын президента, звать невесту бывшую Кимберли Гилфойл, и она переписывалась с союзником Помага, показывает, что она потребовала от него, а его звать Эрик Дитерс, он один из трамповских доноров, чтобы он перевел ей $100,000 на ее счет в American Express, что, по ее словам, не отслеживается, а у нее там был долг, и пока долг, она могла не получить должность посла в Греции, обещала расплатиться миллионом за эту сотню тысяч. Николас Мадуро и его жена обвинены в сговоре с целью пыток в рамках того, что, по словам американских прокуроров, было целью удержать власть в Венесуэле. Пентагон планирует транслировать в прямом эфире расстрельную казнь бывшего армейского психиатра, который застрелил 13 человек в Форт-Худе в Техасе в 2009 году. Он у вас слева в серединке в красной робе. Администрация Трампа... Кстати, интересно, вот если... У нас такого не было со времен, как телевидение появилось на белом свете. Если ты смотришь эту казнь, ну просто из любопытства, то получается, что ты поддерживаешь идею. Но так как ты один, и никто не знает, кроме твоего телевизора, что ты его смотришь именно на этом канале и именно в это время, то почему бы нет? Это иллюстрация удивительно точная того, что называется раздвоением личности. Одно дело ты сам по себе, а другое, когда ты в группе. Администрация Трампа приостанавливает работу нескольких технологических компаний, обвиняя их в злоупотреблении программой, позволяющей обладателям виз H-1B подавать заявки на грин-карты. Офицер ICE ранил мужчину в Нью-Йорке. Мэр Зоран Мамдани сообщил, что офицеры окружили его, когда он находился в машине с 5-летним ребенком, и открыли огонь по машине. Ребенок цел, я дальше поподробнее об этом расскажу, а мужчина получил ранение в шею. Кандидатка в Конгресс от Аризоны рассказала, что на нее напали 2 мужчин и изнасиловали, когда она чинила предвыборный плакат возле Финикса, это город, после полуночи этим летом. А канадская поэтесса Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе, причем Нобеля получила в 76 лет и тем самым доказала, что поэтам нового века не обязательно кончать жизнь трагически в возрасте Байрона и Жана Рембо. Кстати, я из любопытства попытался прогуглить, кто такой Рембо в контексте этой новости, и получил только Сталлоне. Вообще никакого намека на Жана Рембо, поэта. Интереснейшая, кстати, у него была история жизни. Почему на него ссылка? То есть он умер в 37 лет. Прям как Пушкин. Но почему интересно, он был... Он написал книжку, вот, которая прославила его во все века, когда ему было там 17 лет, он был любовником Верлена, это Пол Верлен, это французский великий поэт, который был bisexual, потом в общем они были такая плохие мальчики, шпана, но и писали стихи при этом, и закончилась его жизнь как-то паршиво, у него появились боли в коленке, если я правильно помню, и ему поставили неправильный диагноз, то есть туберкулез кости, на самом деле у него был рак кости. Ногу ампутировали, в общем, конец был такой. И стихов он, кстати, и не писал потом. Полжизни не писал стихов. А Нобелевская премия мира за этот год вручена Наванетхэм Нави Пилей. Она слева в нижнем углу, рядом с Энн Карсон, за вклад в борьбу с военными преступлениями и геноцидом. Она родом из ЮАР и сейчас 85 годков. Теперь по финансам. Бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырос до почти 2 триллионов долларов в финансовом году, который закончился 30 сентября, то есть на 12% за год, по данным бюджетного управления Конгресса, достигнув самого высокого уровня, начиная с пандемии в 2021 году. Прибыль крупнейших нефтяных заводов Соединенных Штатов готовится взлететь в третий квартал уже, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке и войной в Украине. American Airlines, которая отвечала за 60% пассажиров, вынужденно отстраненных от рейсов в прошлом году, это из всех компаний, заявляет, что прекратит эту гнусную практику. Taylor Farms – это гигант по производству овощей и фруктов, связанный со смертельной вспышкой цикла споры, приостанавливает определенные продажи салата «Айсберг» в Центральной Мексике. Spotify возобновила контракт с ведущим подкастером Джо Роганом, получив лицензионные права и продажи рекламы для его шоу в рамках многолетнего контракта. PepsiCo снизила годовой прогноз прибыли на фоне инфляции и роста рекламных затрат в Северной Америке. Microsoft Xbox создает новое подразделение, сосредоточенное на расширении франшиз на такие области, как кино и телевидение. И SpaceX планирует приобрести лицензии на сотовый спектр у инвестиционной компании, и это ее крупнейший шаг на рынок беспроводной связи, где доминируют традиционные телекоммуникационные компании. Мэр Зоран Мамдани заявил, что пытался вести переговоры с президентом Трампом об освобождении преступного нелегального иммигранта и предполагаемого члена банды, которого в четверг в Бронксе подстрелил ICE. И мэр призвал в связи с этим к упразднению ICE. Это федеральное агентство. Мигранты, идентифицированные как Оскар Белгал, то есть тут инициалы, как у Остапа Бендера, и по звукам, и по количеству букв примерно одно и то же. Да, даже точно. Ему 28 лет. Он был ранен в шею и госпитализирован, после чего его вывезли из больницы Нью-Йорк Пресбитериан Эллен на немаркированных автомобилях ICE. Комиссар полиции Джессика Тиш подтвердила, что, по крайней мере, один агент ICE выпустил 7 пуль и ясно дала понять, что нью-йоркская полиция не участвовала в федеральной операции по части вот этой стрельбы. Генпрокурор Нью-Йорка Летишия Джеймс попала, можно сказать, в засаду, которую ей устроила соперница от республиканской партии, которая хочет стать генпрокурором Нью-Йорка. Она Репка Сарита Кома-Тиредди, которая раскритиковала демку Джеймс из-за законов Нью-Йорка о залоге, бейл, выход до суда под залог, о росте антисемитизма и об огромных масштабах мошенничества с Медикейд. Коматиреди назвала Джеймс политическим хакером из-за ее преследования президента Трампа, а та назвала Репку марионеткой Трампа. Как в детском саду, сам дурак. Коррумпированный фармацевт из Квинса украл у Медикейда $31 миллион, о чем сообщили прокуроры вчера. Мигель Барон, ему 62 года, он управлял масштабной многолетней схемой мошенничества из своих двух аптек в Джексон-Хайтс, это Кордиола Фармаси и Барон Спешлти Фармаси. С января 23 по апрель 26 Барон выплачивал наличными откаты пациентам Медикейда, которые оформляли рецепты на лекарства от HIV в его магазинах в обмен на нарко лекарства с черного рынка, а у других он, то есть барон, получал рецепты за гроши, прежде чем выставлять счет Медикейду по полной цене. То есть вы теперь полностью готовы для того, чтобы открыть аптеку и зарабатывать. Информационно пока. Барон был арестован в аэропорту Ла-Гвардия, когда пытался бежать из страны. И последнее из новостей. 6-летний мальчик из Вирджинии, который выстрелил учительнице в грудь, а затем проорал яростную, зафиксированную на камеру тираду против другого педагога, крича «Fuck you, bitch!». То есть «К черту тебя, сука!» Это так сейчас переводят в российское кино. Так мальчик не получил никаких уголовных обвинений в свой адрес, связанных с этим нападением, что неудивительно. Вместо этого, о чем сообщает только сегодня, мальчик, которого озвучивает имя только как Джей Ти, был вынужден провести 227 дней в психиатрическом стационаре за стрельбу учительницу Эбби Цвернер на глазах 16 учеников первого класса 6 января 23-го года. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, собственные ассоциации, можете их озвучить, набрав номер телефона студии. Таковы правила нашей игры. 718-303-90-90 во время рекламы.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Слышите? Шаги.
14: Этим утром многое может измениться.
15: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
16: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
2: Толковище. Прямо сейчас.
11: Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
17: Да, Сева, доброе утро. И доброе утро.
11: Саша, здрасте.
17: Слушаю. Да, сегодня пятница. Вроде как хороший день перед выходными. Приходится говорить о такой теме. Я хотел два слова сказать о публичных казнях, которые были сегодня. Человечество, в принципе, стремилось снять это дело с рук человека, поскольку придумал разные механизмы или уколы и так далее, то мы видно, что возвращаемся обратно. Кстати, в наше время, в этом больном мире, когда мы все перенасыщены, я лично перенасыщен видео с полей Украины, где война идет, или 7 октября в Израиле, документальные кадры, как все это происходило. И вообще, если открыть любой голливудский боевик, там все побивают налево и направо, все падают, и все это прекрасно скидается зрителями. Я вот могу сказать единственное, что вот я бы посмотрел, как это произошло, если бы это совершил верховный главнокомандующий лично, своей собственной рукой, публично на всю Америку. То есть, может, взял оружие, или важно, пистолет или автомат, или что-то, и кого-то застрелил. Вот это я бы посмотрел. А так, в принципе, я вам скажу, что если начнут транслировать убийства приговоренных к смертной казни, то этот канал наверняка найдет своих почитателей в нашем больном обществе. То есть я ваше отношение хотел бы спасибо.
11: Спасибо. Да, взаимно. Но вообще, должен сказать, что отношение к стрельбе по живому существу сильно меняет, когда ты сам это делаешь, это точно. И сам ты слышишь звук пули, попадающей в тело. Я до отъезда в эмиграцию был охотником, но причем здесь вообще никогда не ходил на охоту, потому что для меня это не охота. Это все слишком оккультурено, вот, и настолько все безопасно. То есть если я там в своем советском безумном охотничьем прошлом каждую осень сидел на лобазах на медведя с гладкоствольным ружьем за 20 рублей, по-моему, с самодельными патронами, пулями и с одним запасным под стволом, потому что если ты подранил медведя, то не, успеть невозможно перезарядить. Стрелять надо где-то максимум 20 метров. Вот. И когда попадаешь, медведя убил один раз только. Но это не имело значения, потому что это вообще ни с чем нельзя сравнить. Когда ты 4-5 часов сидишь один на лобазах, это самодельный такой подтухлятник, который делаешь на высоте где-то метр-полтора на деревьях, не шевелясь, не издавая ни звука, начиная от, скажем, 2-3 часов дня, это по осени, и заканчивая тьмой, а медведь в это время ходит по кругу и принюхивается, что там на поле. И есть особая специфика, потому что там на поле-то могли быть пахари, у которых масляные ватники, которые пахнут, я не знаю, там, самогоном. Короче, запахи рекомендовались. То есть местный охотовед мне говорил: ты знаешь, ты кусочек колбасы съешь, когда пойдешь. Вот, он ходит несколько кругов, а потом выходит, и тьма, и у тебя уже колбочки и палочки смешиваются в башке, ты уже не понимаешь, то ли это медведь идет, то ли это куст колышется. И когда он перед тобой возникает, ты понимаешь, что это не куст, и ты точно знаешь, что медведи в этом районе, я сейчас говорю про Архангельскую, Вологодскую область, нападают на охотников, потому что там мало кто... Медведь очень крепок на пулю, то есть он может даже с пулей в сердце там 300 метров пробежать и порвать на части того, кто стрелял. В общем, это было безумие, но и жизнь моя была безумная, потому что лучшая часть жизни была потеряна из-за лет отказа многих, неспособности, невозможности построить свою жизнь. В общем, короче, многие из вас, наверное, проходили через то же самое. Вот, поэтому должен сказать, что вот в зайца, когда попадаешь, и он кричит как человек, как ребенок, то меняется отношение. В кино, когда нам показывают это все, мы к этому привыкаем, у нас порог терпимости, как у проститутки в солдатском борделе. Мы перестаем воспринимать этих ебарей, которые приходят туда на 5 минут. Какая любовь? Вы что? То есть если бы я заправлял, скажем, хореографией этого расстрела, я бы обязательно поставил микрофоны поближе к телу расстреливаемого, чтобы все, кто смотрел, они бы услышали звуки попадаемых пуль и увидели бы крупным планом с хорошей разрешающей способностью, как пули разрывают человеческую ткань. Он заслужил, наверное, смертной казни, все-таки 13 человек убил, но в нашей стране принято разбираться, почему. Пока этого не произошло. То есть, если, например, выявить, что он психически больной, то тогда его нельзя расстреливать. Все это не так просто. Но у нас вообще сейчас с властью все, архаика такая, мы семимильными шагами... На фоне того, что не сегодня-завтра искусственный интеллект одолеет дурное человечество, мы семимильными шагами идем в каменный век. Так, теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Технологические акции возглавили падение. NASDAQ упал на 1,3. Это худший день с августа. S&P 500 упал на 0,5%. Dow чуть-чуть вырос, 51 пункт. Еще один надежный аукцион. После успешного аукциона 30-летних казначейских облигаций, после сильной распродажи 10-летней во вторник на этой неделе, доходность по всей кривой, так сказать, снизилась. Доходность эталонных десятилетних снизилась на 0,05% до 5,23%, а доходность 30-летних снизилась до 5,606%. Цены на сырую нефть резко выросли на фоне приближения шторма. Исайя, его зовут. Фьючерсы на Brent выросли более чем на $4 за баррель. За один день до $104.28. Это самая высокая цена расчета с сентября. И проблема в том, что останавливают производство нефти, там, переработку перед ураганом Исайя. И это проблема рынка. Акции Chipotle резко выросли на фоне отчета, сообщение о том, что Starbucks расследовал возможность поглощения Chipotle Mexican Grill, вызвало рост продаж буритос, так сказать, более чем на 6% вчера. И Starbucks заявила, что сосредоточена на своей текущей стратегии, ее акции упали менее чем на 1%. Акции, связанные с искусственным интеллектом, привели рынок к падению. Вот среди самых больших падений в S&P 500 были Coherent, Corning и Lumentum, которые поставляют оптические технологии для быстрых сетей передачи данных. Каждый из них упал более чем на 5%. Пураша, я тебя вижу. Вот ты, я тебя отключаю, Пураша. Слышишь меня? Акции PepsiCo, гигант, это в сфере напитков и закусок. Закусок тоже, кстати, PepsiCo. Сократил годовой прогноз, ссылаясь на давление на потребителей по части того, что нужно кушать и пить здоровое. Гендиректор заявил, что компания сосредоточена на улучшении показателей в области безалкогольных напитков. Тем не менее, ее акции выросли почти на 4%, потому что возможно, что инвесторы почувствовали, что компания обращает внимание на правильные задачи. С биржей все. Теперь большие истории, которые влияют на нашу жизнь. Я, кстати, потихонечку начну менять форму толковища. И, наверное, на другом канале Сева Каплан на YouTube сделаю, пока не скажу под каким заголовком, новый плейлист, в котором буду ежедневно делать такой комический стендап, ну, сатира по поводу политики на английском. Постепенно буду уходить в американский мейнстрим. Пока что на русском, но то, что вы сейчас услышите, это, в принципе, должно было бы быть на английском, просто до этого надо дорасти. Америка, у меня вот есть пара друзей, у которых тяжелая очень жизненная ситуация, и они зарабатывают большие деньги, то есть шестизначные, но у них финансовая нагрузка настолько велика, что они живут от, так сказать, от чека до чека, и при этом постоянно меняют кредитные карты, то есть у них кредитной истории фактически нету. То есть она такая чудовищная, что им ничего в долг взять нельзя. Но кредитные карты они могут получать под сумасшедшие проценты, и поэтому они каждой следующей кредитной карты покрывают долг предыдущий. Вот эта вот жизнь в кредит. Очень хорошая есть фраза, которая характерна только для Америки. Больше нигде в другой стране так не говорят. Когда ты спрашиваешь человека, который так живет, как жизнь, он отвечает: ну, платим по счетам. Это значит хорошо. Так вот сейчас, на самом деле это плохо, если только так. Америка, наша страна, она фактически в очередной раз достала кредитку, кредитную карту. И судя по цифрам, лимит, так сказать, ее давно закончился, но банк почему-то продолжает одобрять каждую покупку. Я сейчас говорю про страну. Бюджетное управление Конгресса подсчитало итоги года, и дефицит бюджета подобрался до психологической отметки в $2 триллиона. За год, как это раскладывается, Вашингтон потратил $7.4 триллиона, а заработал $5.4 триллиона, то есть $2 триллиона в минусе. Разница, как нетрудно заметить, примерно равна годовому валовому продукту, внутреннему, естественно, очень приличному по масштабам экономики государства. И это происходит не во время пандемии, не в разгар финансового кризиса и не под аккомпанемент мировой войны. экономика формально растет, безработица не выглядит катастрофой, а бюджет продолжает вести себя так, словно завтра конец света, и нужно срочно закупиться всем подряд, как делаем мы при приближении урагана. Самое удивительное, что дефицит такого масштаба раньше считался экстренным. Обычно подобные цифры появляются во время рецессий, масштабных войн или каких-то событий, после которых историки получают работу на десятилетия вперед, а теперь это практически новая нахрен форма жизни. Норма, фактически. Государственный долг уже перевалил за 100% внутреннего валового продукта, а процентные выплаты начинают выглядеть как отдельная национальная программа. То есть за прошлый год наше правительство заплатило более 1,1 триллиона долларов только за обслуживание долга. Это проценты, вы правильно услышали, только. Ни дороги, ни образование, ни космос и даже не оборона, а просто плата за то, что назанимали денег. Причем на проценты Америка уже тратит больше, чем на Медикер или на национальную оборону. И получается удивительная ситуация. Самый дорогой федеральный проект страны называется не авианосец какой-нибудь Трамп, и не искусственный интеллект, и даже не полет на Марс, а этот проект называется «Вчерашние счета», процент по вчерашнему счету. Республиканцы, получив контроль над Вашингтоном, обещали в свое время навести порядок в финансах, сократили часть госаппарата, спасибо Маску, урезали некоторые программы, отменили ряд льгот и субсидий, и на бумаге все выглядело как начало большого генерального ремонта. Но вмешалась реальность. Часть тарифных доходов, на которые рассчитывала администрация Трампа, так и не материализовалась после решения Верховного суда. Одновременно Конгресс продлил налоговые льготы, снизил налоги, увеличил расходы на иммиграционный контроль, и в итоге борьба с дефицитом стала напоминать попытку похудеть, заказывая двойной гамбургер и недиетическую колу. И при этом обе партии демонстрируют редкое национальное единство в одном вопросе. Никто, ни репы, ни демы, особенно не хочет говорить о сокращении расходов. Трамп обещает чеки по 5000 долларов американским гражданам. Цена этого вопроса, как я уже рассказывал на днях, превышает триллион долларов. Демы, в свою очередь, хотят вернуть часть социальных расходов, которые были сокращены раньше. То есть спор идет не о том, где сэкономить, а о том, кто и на что будет тратить еще больше. И особую пикантность ситуации придают две статьи бюджета, которые политики трогать боятся почти что суеверно. Это Social Security и Medicare. А американцы стареют, расходы на старых растут, программы эти самые дорожают, но покушение на них в политическом смысле равнозначно добровольному завершению карьеры как политика. Поэтому Вашингтон сегодня напоминает семью, которая собирается обсудить финансовую дисциплину. Денег не хватает, но каждый раз заканчивает разговор покупкой чего-нибудь новенького в кредит. Все признают, что ситуация становится все менее здоровой, все выражают обеспокоенность, все публикуют грозные заявления и обещания, а затем снова голосуют за новые расходы. Именно поэтому главный вопрос американской бюджетной политики сейчас звучит не как сократить дефицит, а скорее с какой скоростью мы готовы привыкнуть к 2 триллионам в год. И, похоже, пока что ответ один. Мы довольно быстро к этому привыкаем. Это, конечно, для людей, которые умеют мыслить как государственные мужи. Но, может, среди вас есть такие, кто готов отреагировать на услышанное, если появились новые собственные мысли и ассоциации? Телефон студии 718-303-90-90. Шансов на это практически нет. Ну-ка глянем в чате. Там, наверное, за Украину в основном. И по расистов, да. Да, там ничего быть и не может. Теперь следующая история. Нью-Йорк Таймс накатала историю, ну, то есть это журналистское расследование, как всегда, только с их ресурсом и с их штатом сотрудников, в которых шестизначные зарплаты, между прочим, можно позволить себе такого масштаба проект. Но, в принципе, эта история могла бы спокойно, без особых усилий, послужить основой для политического ремейка сериала масштабов, там, скажем, ну, чтобы вернуть уснувшую аудиторию масштабов «17 мгновений весны». То есть большой кинопроект. Только ставки тут немного повыше, чем, скажем, отзывы в газете «Правда» по поводу сериала. Шутки в сторону. В конце марта, пока весь мир следил за войной Израиля с Ираном, израильское правительство без особого шума одобрило рекордное расширение поселений на Западном берегу. Это арифметический факт, тут никакой пропаганды нет. Американские дипломаты в Иерусалиме напряглись, то есть там же есть посольство, и это выглядело как прямое приближение к той самой красной линии, которую сам президент Дональд Трамп вроде бы публично нарисовал для Израиля. Что за красная линия? Если подзабыли, я напоминаю. Аннексии западного берега, говорил Трамп, быть не должно. Но она потихонечку происходила. И дипломаты оперативно подготовили тревожный доклад в Вашингтон. Но случилось маленькое чудо бюрократии. Доклад просто не уехал в Вашингтон. И вот по данным Times, на пути документа возник 36-летний Дэвид Милштейн, который у вас наверху на экране, слева. Это главный помощник посла Соединенных Штатов в Израиле Майка Хакаби. И если верить полутора десяткам американских чиновников, которых опросила Times, это был далеко не первый случай, когда плохие новости о действиях правительства Нетаньяху внезапно превращались в хорошие или вовсе исчезали по дороге к пункту назначения. Картина, которую рисуют собеседники газеты, напоминает работу очень такого специфического фильтра в Инстаграме. Все, что выглядит проблемно, становится чуть более солнечным, чуть менее конфликтным и гораздо приятнее для просмотра в Вашингтоне. Весной росло насилие со стороны радикальных поселенцев, что, естественно, на фоне 7 октября и о чем писали. Дипломаты в том числе писали, что Израиль недостаточно реагирует, причем по версии посольских телеграмм, после, кстати, редактуры вот этим джентльменам, что наверху слева, Израиль уже почти чемпион мира по борьбе с этим самым насилием. А Конгресс хотел получить информацию об убийствах американцев палестинского происхождения. И в том числе доклады застревали. В чем причина? Сотрудники отдела по палестинским вопросам готовили соответствующие отчеты для Конгресса. Многие сами, так сказать, есть элемент самоцензуры, предпочитали лишний раз ничего не писать, потому что заранее понимали итог. Текст могут переписать так, что родная мама его не узнает. По словам чиновников, масштабы вмешательства Мильштейна заметно превосходят то, что позволяли себе предыдущие политические назначенцы. А у нас их хоть жопы ешь, политических назначенцев. И главная претензия даже не в симпатиях к Израилю. В Вашингтоне могут просто в итоге получать картину мира, где погода всегда солнечная, экономика растет, а сложные проблемы загадочно испаряются. И особенно чувствительной темой оказалось расширение поселений на Западном берегу. Пока Британия, Канада и Франция вводили санкции и обвиняли часть поселенческого движения в фактическом вытеснении палестинского населения, внутри американской дипломатической цепочки только о ней здесь речь. Шла своя борьба за конечные формулировки. И даже когда израильские военные предупреждали, что насилие поселенцев способно спровоцировать новое палестинское восстание, это сами израильские военные, попытки донести эти сигналы до Вашингтона через посольство, как утверждают источники Times, наталкивались на сопротивление одного человека, который у вас наверху слева, Дэвид Мильштейн. Отдельным эпизодом стала история с гуманитарным фондом Газы. После сообщений о десятках погибших возле пунктов раздачи помощи, это было в новостях, никто это не оспаривает. Американские дипломаты подготовили предупреждение о хаотичности и опасности складывающейся ситуации, но после редактирования господином Мильштейном документ превратился практически в отчет об успешной операции. Причем настолько успешной, что некоторые чиновники Белого дома и Госдепа начали обходить официальные каналы и напрямую связываться с сотрудниками посольства, чтобы понять, а что вообще происходит там? Как говорят в ментовских сериалах, на земле. Что там? Самое интересное во всей этой истории даже не вопрос, правы ли те, кто смеет критиковать Мильштейна, а вопрос в том, что происходит с внешней политикой сверхдержавы, если в момент принятия решений руководство смотрит не в окно, за которым идет классовая борьба, как писали в своей повести «Говорит Москва», кто? Телефон 718-303-90-90, ну так, чтобы увести от сложной темы. То есть они видят не то, что за окном, они смотрят в старательно отфотошопленную версию происходящего за окном. Ну, дипломатия, она может и должна переживать плохие новости. А вот новости, которые кто-то заранее отредактировал до состояния, можно сказать, рекламного буклета, они гораздо опаснее. Потому что если они ложатся на стол к тем, кто должен принимать решения, от которых зависит наша с вами шкура, то мы можем об этом сильно пожалеть. Ну, я могу приложить номер телефона студии для желающих отреагировать? Но предложу 718-303-90-90. Но только, пожалуйста, свои собственные мысли и ассоциации в связи с услышанным. А мы пока послушаем наших рекламодателей.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
19: Радио шоу «Севакопрага».
20: За него стоят громадные мосты.
21: Не пойму, что за люди.
2: Толковище.
11: У нас есть один звонок. Два, вернее, но второй от парашистов. Послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
22: Всех привет, это Карл. Хорошей пятницы.
11: Привет, Карл. Взаимно, спасибо. Что
22: скажешь? Насчет помощника посла. Помнишь, такой был замечательный фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих»?
11: Ну, конечно, трудно забыть.
22: Ну вот, вот ты помнишь, когда официантка пристраивала пианиста в гостиницу «Интурист»? А он сказал, ну ты что, говорит, кто же меня туда пустит, мы же не интуристы. А она ему выдала замечательную советскую фразу. Дело не в том, кто директор гостиницы, а дело в том, кто сегодня дежурит. Вот если этот Милштейн там постоянно дежурит, то, собственно говоря, он и барин.
11: Ну да, он и барин, и он дежурит, ты совершенно прав. А если говорить о гостиницах, у меня была одна приятельница, которая работала переводчицей в «Интуристе». У нее был совершенно блестящий английский. Она, кстати, эмигрировала в Америку, и в свое время даже уговаривала моих родителей, чтобы они это сделали, чем это и закончилось в результате. И после каждой экскурсии она должна была приходить в гостиницу «Метрополь». В это трудно поверить, но это правда. И там был, в номере сидел представитель КГБ, кому она должна была приносить отчет о том, о чем разговаривали иностранцы. И он делал с ней интервью. Это была дежурная рутина. Фамилия этого человека была Честнейший. То есть мог быть, я так знаю их практику, мог быть, так сказать, подложный документ, так на всякий случай. Потому что они боялись последствий даже в этом плане. Но подходящая, правда? Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
5: Доброе утро.
11: Юра, привет.
5: Привет. Я просто обязан вмешаться в эту тему, потому что я являюсь внуком настоящей палестинки, которая родилась в Иерусалиме в 1905 году. Значит, иудеи, самарии, это исконные еврейские земли, об этом обязательно надо сказать. И в какой-то момент, действительно, и Госдепартамент, и сам Трамп хотел эту тему приостановить. И я очень рекомендую посмотреть. На Ютубе есть выступление Мортон Клайн, это один из лоббистов американских, он глава ZOA Collision, куда мы входим, и он выступает по поводу иудеев Самарии именно после того, когда Трамп запретил Нетаньяху эту тему как бы поднимать. Вот. Но то, что, как вот сейчас Крабл отметил, действительно важно, кто дежурит, и это результат, наверное, того, что случилось. Но в принципе, это исконно еврейские земли.
11: А с этим никто не спорит, Юра. Весь вопрос только совсем не в этом. Весь вопрос и самый главный, и неважно, про Израиль это или про Америку, весь вопрос в том, что у нас есть верховный главнокомандующий, который должен четко представлять себе, что происходит в мире. Если у него искаженное представление об этом, то будут искаженными решения. Непростая штука, правда? А, кстати, патриотизм тут или, там, скажем, любовь и нелюбовь к политическому лидеру абсолютно ни при чем. Вот, скажем, если вы приходите к хирургу, который должен делать вам операцию, и у него сломался рентгеновский аппарат, а вы умираете, и вы ему говорите, что у вас геморрой, а на самом деле у вас с головой что-то не то, и вам кажется, что у вас геморрой, но он отрежет вам жопу. А надо было мозг. Ну так, понятно? Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
6: Алло. Здравствуйте.
11: Да, я вас слушаю. Здрасте. Здрасте.
6: Пошел, что скажете?
11: Какой же ты молодец, красавец. Я ждал, что ты появишься. Я ждал. Так. Зачем мне ходить, когда он у меня, так сказать, в кресле. А теперь слово вам. Прошу вас.
21: Доброе утро, Севочка, это Лев.
11: Ну, во-первых, да, Лев, я
21: поздравляю вас с новым титулом. Вы теперь Грампа. Так что...
11: А, да, спасибо.
21: Это хорошее, я просто пропустил это. Теперь я хочу вам сказать большое спасибо за хороший обзор нашего долга. Это действительно можно назвать американской трагедией. Это просто безумие. Вы знаете, мой друг предложил, я не хочу его слова к себе приписывать, потому что это немного наивно. Он сказал, почему бы этим богатейшим людям, как Маск, как Цукерберг, не помочь государству, и чтобы они отдали хотя бы половину долга. Я говорю, это безумие, это будет большой прецедент на будущее. И, во-первых, долг сделал государство, они ни при чем. Так вот, хотелось бы знать ваше мнение. И потом еще я очень рад, что вы осудили себя за охоту на медведей. Я медведей очень люблю, они как собачки. Вот. Так что хорошо, что вы сами так, себя покритиковали.
11: Спасибо, Лев. Ну, я тут вообще это очень ответственный вопрос. Я считаю, что нельзя вынуждать людей, которые показали, что они материально более состоятельны и способны на нестандартные движения в бизнесе, оплачивать счета федерального, штатного и местного правительства, которые не в состоянии справиться с ситуацией. Я даже думаю, что наказание избирателям должно быть какое-то универсальное, потому что если они настолько тупы и не понимают, что ничего не происходит, я вот сегодня, говоря про долг, кто обратил внимание, вот Лев обратил внимание, что одинаково, одним миром мазаны как демы, так и репы. Единственное, кто нас мог бы спасти, это искусственный интеллект, если он, так сказать, не станет тоже монополярным по части своих, там, скажем, политических взглядов. Но мы упрямы и тупы, потому что мы, когда нас много, мы все тупые. Наше решение тупое. Мы выбираем во власть людей, которые дальше только думают о том, чтобы не потерять кресло под задницей, потому что у них отличные пенсионные планы, хорошие зарплаты. Они говорят нам, что они вам, что они мечтают служить народу, да чушь собачья. Мечтать нужно служить народу может только человек, у которого такое количество денег, что ему эта зарплата просто ни к чему. Но там тоже есть момент, который надо было бы протестировать, потому что в политику прут в основном люди, или которые не могут найти себе применение, если это молодые, или их интересует власть и бабло. Это характерно, кстати, для России сейчас. Или те, кто, у кого midlife crisis. То есть один вариант – это купить себе convertible и посадить там большую собаку рядом с тёлкой, сильно намазанной. Или выйти куда-нибудь в политику. И потом появляться на телевизоре. И вот этих людей надо было бы тестировать и прилюдно наказывать. Ну, не расстреливать, естественно, а прилюдно наказывать. Ну, скажем, сажать на электрический стул и бить небольшим током, чтобы они свою задницу не усаживали в политические кресла. Нужно вот это выявлять, и выборы должны, скажем, формально, если мы хотим, чтобы обязательно там во власти были люди, ну ладно, пусть они будут, выбираем на неделю. И этот человек должен доказать, что он способен принимать конечное решение по тому дайджесту, который ему будет предлагать именно искусственный интеллект. Вот я бы вот так построил управление. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро.
11: Доброе утро.
1: Я бы хотел Льву ответить, вот, который позвонил и предложил, чтобы бизнесмены скинулись и решили этот, заплатили этот долг. Но ведь вот наивность этого человека, я извиняюсь, ну просто поражает, потому что ну человек прожил всю свою сознательную жизнь и не понял, что такое социализм. То, что он предлагает, это чистый социализм. Это Мандани Клаб. То, что Мандани хочет сделать. Поэтому, ну вот вместо того, чтобы сокращать число мигрантов,

0: инвестиций в нашу страну. Он просто, у него деятельность кипучая. И когда вы сказали, что президент должен представлять, что происходит в мире, то когда был Байден, вы об этом ничего не говорили, что Байден должен что-то представлять. Он не мог ничего представлять. Он не мог даже представить, что вокруг него творится, где он находился. Вы ничего не говорили в то время. А Трамп делает очень много. То, что сделал Трамп, это уже его поставило в ряд величайших президентов всего. Это вот, ну, история покажет. Он сделал очень много.
1: Да. Знаете, а вот интересно, я с вами согласен по части, частично по части критики Льва, действительно, он наивный в определенном месте, но вы обобщаете все, потому что у вас определенные политические есть симпатии, это очевидно. Вы совершенно не заметили. Главное, это то, что мы в дефицит бюджета за год дошел до 2 триллионов долларов. Это конечный результат деятельности нашего руководства при Трампе как президенте. В том,
0: нет,
1: что
0: это совместный результат. Совместный, Сева, совместный всех предыдущих президентов. И в том числе сложившихся обстоятельства,
1: нет,
0: то, что происходит.
1: Нет, да ни на что, вам даже смешно. Вы ничего не услышали, потому что вы не захотели. У нас за год вырос дефицит бюджета на 2 триллиона долларов. Это результат деятельности нынешней власти, верховной. И все. А возвращаться назад, говорить про Байдена, это просто как бы усилить позицию. Да нет, смешно. Если я буду с вами входить в подобного рода дебаты, то мы, конечно, станем популярнее, я понимаю. Так, теперь время у меня еще есть на одну историю. Это касательно наших расценок на топливо, потому что грядет зима. Я, кстати, получил 90 долларов перевод от федерального правительства. Это то, что обещал Трамп для отопления, так сказать. Управление энергетической информацией, у нас есть такое, федеральное, прогнозирует, что средняя цена на отопительный мазут для домов этой зимой составит 5 долларов 26 центов за галлон. И это на 34% больше, чем в то же самое время прошлого года. Я знаю нескольких владельцев домов, ну, таких Brownstones, еще трамповских, отца Трампа, ну, такие там 6, там 8-этажные. И они каждый раз, когда приходит зима, люди думают, что если у человека такой дом во владении, то он богатый, но когда приходит зима, они мечтают только уйти по нулям, потому что у нас какие-то идиотские стандарты по части отопления, и в квартирах стоит жара такая, что люди открывают окно, и мы топим из-за идиотизма законодательства соответствующего, мы топим воздух. Кстати, он от этого чище не становится. Ну а сейчас цена за галлон, если вырастет на 34%, то это означает, что стоимость отопления для таких людей, для владельцев домов, вырастет на 34%. А в Соединенных Штатах мазут используют 4 с небольшим миллиона домов. И причем большинство из них сосредоточено на северо-востоке, то есть там, где мы физически с вами обретаем в основном. А войны в России, ну, то есть в Украине и России тоже, естественно, там и тоже идет война. И на Ближнем Востоке поднимают цены на топливо, и сюда входит и дизельное топливо, это для дальнобойщиков, и отопительное, это мазут, до уровня, который заставляет власти принимать решения. И вы должны быть в курсе, поэтому я эту тему для вас и приготовил. Министерство энергетики рекомендует выветривание. И один из экспертов сообщил даже, что это может сэкономить 10% на счетах за электроэнергию, 10%, а тут на 34% рост. Есть еще государственная помощь. Некоторые штаты уже выделили экстренные средства для помощи в связи с высокими счетами за электроэнергию, включая рост стоимости самой электроэнергии в принципе. И отопление становится политическим. Администрация Трампа призвала сократить финансирование программы помощи в энергоснабжении для малообеспеченных домов, которая помогает домохозяйствам с низким и фиксированным доходом нести расходы на отопление

0: освобождения. А лидеры некоторых штатов, в частности Мэйн, призвали Конгресс увеличить финансирование. Если это трудно воспринять, такую информацию, то подождите, пока вы не узнаете о стоимости питьевой воды. Последнее исследование некоммерческой организации Food and Water Watch показало, что вода питьевая стала дороже на 62% в сравнении с прошлым годом. А корпоративные и коммунальные услуги стоят тоже значительно дороже, чем государственные. И мы дожили с вами до такого времени, когда про это страшно разговаривать, но стоимость жизни растет по всем параметрам. И это происходит при нынешней администрации. И неважно, как зовут верховного лидера, это происходит при нынешней администрации. Вот если у вас в доме, скажем, супер, который не петрит ни в канализации, ни в электрике, вообще ни в чем, то вы его должны поменять. Или что, жильцы разделятся на две части и будут кричать, что он все равно хороший? Так, осталось две минуты, могу еще принять звонок, но с каждым днем, я вас уверяю, будет все сложнее и сложнее упрощать картину нашего с вами мира, я не собираюсь. Слово вам. Прошу вас, пожалуйста.
1: Пошел нахуй!
0: Да, вот это наша с вами действительность. Я ведь знал, что это будет. Наши красавцы. Ну что. Кстати, у меня осталась еще одна минута. Я в свое время, сегодня раз речь пошла о расстреле там психиатра, об убийствах, об охоте. Я в свое время убивал поросенка в деревне. То есть пришли поселяне, и нас было двое, мы с приятелем, и попросили помочь зарезать Борьку. Ну, там они все Борьками их называли. И мы, в общем, старик, хозяин, выстрелил Борьке в ухо, не попал. Он бросился в хлеву под корову, этот Борька. На нем висели зять старика и мы двое. Причем я держал среднюю часть, он нас под коровой с нами залез. Сашка со штыком пытался его уколоть, а поросенок орал, он был больше нас троих, полугодовалый. То есть такого рода вещи нужно не то чтобы показывать, а желающим, так сказать, применить насилие по отношению к ближним, нужно предлагать им проходить через подобные процедуры, и тогда мир, может быть, изменится. Всем счастливо!
2: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Мы с вами знаем, что финал Кубка Национальной лиги уже определен в воскресенье. Начнется серия, финальная серия Кубка Национальной лиги. Милоки Брюерс, это пивовары из Милоки, будут встречаться с чемпионами Лос-Анджелес Доджерс. Но вот кто будет противостоять команде Tampa Bay, которая выбила из турнира Янкис, кто будет противостоять Tampa Bay в финале Кубка Американской лиги, еще не ясно, потому что вчера Кливленд выиграл у Чикаго White Sox 9-5. Счет серии 2-2 и состоится пятый решающий матч в женской НБА. Сегодня пятый матч полуфинальных серий. Команда Liberty, которая проиграла две игры в Атланте, будет играть с Atlanta Dreams. Liberty, чтобы продолжить борьбу, нужно на своей поляне выиграть две игры. Команда Вегаса, это девочки-чемпионки, будут играть дома сегодня с Golden State. Счет в этой серии Golden State лидирует со счетом 2-0. И для того, чтобы сохранить шансы на повторение успеха, баскетболисткам Лас-Вегаса нужно сегодня победить. Мы с вами на хоккейных полянах. Айлендерс играли вчера с Чикаго Блэкхокс и выиграли со счетом 4-1. Чемпионы НХЛ Каролина играла дома с Анахайм Дакс и разгромила Уток со счетом 7-2. Две шайбы ворота Уток вогнал Андрей Свешников. В группе Метрополитен у Рейнджеров 8 очков после 5 матчей, у Каролины 7 после 5, у Вашингтона и Айлендерс по 4 очка. Вчера стартовала пятая неделя чемпионата Национальной футбольной лиги. Баканирс, Тампа Бэй, Баканирс, Пираты из Тампы принимали, играли с далласскими ковбоями, выиграли у далласских ковбоев 24-16. До этого Тампа потерпела 4 поражения, но на пятой неделе они выиграли матч. Окей, и возобновляются после трехнедельного перерыва чемпионаты по футболу в Европах. В частности, завтра в премьер-лиге 6 матчей. И моя команда, чемпионы Англии, Арсенал, играют дома с Лидс Юнайтед. Манчестер Юнайтед играет с Тоттенхэмом. Команда Манчестер Сити будет играть в воскресенье. Над Манчестер Сити нависла угроза. Мы с вами знаем историю о том, что Манчестер Сити нарушила, эта команда нарушила более 100 различных финансовых требований премьер-лиги. Но когда закончится этот процесс, мы с вами еще не знаем. Итак, премьер-лига возобновляет чемпионат. Пока что после 5 матчей Манчестер Сити имеет 15 очков, Арсенал 12 и Брайтон 10 очков. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мой следующий отчет в воскресенье в 6 часов вечера. Мне помогал сегодня, как всегда, Акмаль, большое спасибо вам, дамы и господа. Обычное хорошее пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы!
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
18: Davidson Radio, 620 AM.
19: От Нью-Йорка до всего мира.
18: davidsonradio.com.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт, и мы сегодня закончим это обсуждение. Я все-таки хочу поговорить с вами на эту тему по поводу вот этой речи Рубио. Речь программная. Он видит, как он считает, положительные сдвиги в Европе. Я очень надеюсь, что они есть, потому что мы одновременно смотрим на то, как горит Франция. Мы должны обратить внимание на то, что у нас было заговор с целью нападения на Капитолий в Техасе, и что подозреваемый, которого захватили, он был настроен против евреев, против АйПАК. АйПАК — это еврейское лобби в Соединенных Штатах, и что его завел вот такие, как вот этот Ник Фуэнтес и Такер Карлсон. Это наши правые сумасшедшие, считайте. Понимаете? Его завели для того, чтобы он напал на Капитолий в Техасе. Понимаете, евреи виноваты в Техасе. Ну вот. Ну, в общем, у нас еще арестованы некие Амар и Абдель Адхами. Они арестованы в Луизиане, они собирали деньги для Хамаса. Ну, смотрите, в Нью-Йорке это делается в открытую. И вот как показывают знающие люди, я не совсем знаком с организациями, без, которые фигурируют и работают без non-profit, то есть не существует ради выгоды какие-то. Но, в общем, тут проведено небольшое такое расследование, что когда появляется какая-то организация, вот типа, например, называется Alliance for Global Justice, Альянс за глобальную справедливость. То есть bullshit is bullshit, между нами говоря, название. У них миллионные бюджеты. Почему? Потому что к ним могут стекаться другие какие-то благотворительные фонды, к ним еще другие, к ним еще другие. То есть это может быть, знаете, такой общий такой вот слив, куда стекаются миллион разных ручейков, в том числе из, прежде всего, иностранных источников. Или очень непонятных источников, или из каких-то офшорных денег и так далее. Прежде всего, вот все, что происходит у нас в стране, давайте смотреть не на финансирование, а кому это выгодно. Это выгодно Китаю, это выгодно России, это выгодно Ирану, это выгодно Северной Корее. Это, ну, Северная Корея нищая, окей. Значит, остаются остальные. Плюс есть какие-то глобальные группы, которые просто ненавидят Америку, просто там собрание каких-то, понимаете. И плюс, конечно же, есть наши ненормальные сумасшедшие, которые просто ненавидят США и так далее, ненавидят Америку, ненавидят Запад. У нас идет де-факто холодная война с вот подобными людьми. Которые все... Понимаете, когда мне говорят, что все ненавидят Америку, я вспоминаю вот эти знаменитые слова и, главное, действия, реальность. Что были... Вот что сказал Рейган, что было на... В реале. Он говорит, что когда рухнула Берлинская стена, почему-то все побежали на Запад, блин, в Западный Берлин. Мои родители туда пошли. У меня так получилось, что родители как раз в этот день случайно были в Восточном Берлине. Они были в Германии. И вот, мне звонит моя мама, это было где-то где-то без 15-12. Я только пришел, я учился в университете тогда, только пришел из бассейна. У меня бассейн был вечером. И очень я только пришел из бассейна, весь горячий. Это был холодный день уже, это был конец осени, по-моему, или начало декабря даже. Уже не помню. Он говорит, Саша, мы сейчас в Западном Берлине, потому что сломали стену. Я говорю, как-то в Западном Берлине? Вы же были в Восточном, вы же были в ГДР. Он говорит, вот уже вот в Западном. Говорит, никого ничего не проверяют, все открыто, все сломали, народ в жуткой радости и так далее. То есть все побежали на Запад. Никто не побежал в счастливое ГДР почему-то. Хотя ГДР по сравнению с Советским Союзом, ну, это был показательно лучший вариант жизни. Люди, которые приезжали из Венгрии, из Чехословакии, из ГДР, говорили, мама дорогая, там просто это сказка по сравнению с Советским Союзом. В каком-нибудь там Мухосранском, если кто-то живет там где-то непонятно где, в СССР. Вот это надо очень хорошо понимать. Но люди, которые, вы понимаете, ходят сегодня на улицах, которые родились после Рейгана, после падения стены, они что-нибудь знают на это? Да ничего не знают. А мы просто как олухи Царя Небесного делаем просто самую плохую работу, которая только существует в этой жизни, вот только какую можно назвать, по поводу того, что пропаганды того, а где мы живем? Ребята, мы живем, блин, в раю по сравнению. Так донесите это до этих увольней, до этих всех недорослей. Вот я наблюдаю другую картину. Вот эта картина меня злит. Я вижу этот клип, я его поставлю на Facebook сегодня. Я их ставлю на Телеграме, я ставлю те, которые на Фейсбуке поставить нельзя. Например, только что была демонстрация около Сити-Холла, там каких-то палестинцев, что-то такое. Да там одна баба черная разгоняла всех остальных тем, что она оголилась до пояса. Но это на Фейсбуке ставить нельзя. Я на своей голой грудью черной разгоняла, дали. Красивая молодая девка, ну сумасшедшая. Ну сумасшедшая. А оно стоит на Телеграме, вот посмотрите. Вот я смотрю другой клип. Стоит какая-то еврейская девица. Плачет, рыдает, потому что видит, что идут вот эти сумасшедшие евреи из этого Натурей Карта. Это вот это хасиды, которые поддерживают палестинцев. Шмоки полнейшие. Идут с палестинскими флагами, а это стоит дура плачет. Меня такие вещи, вот эти вот евреи, я бы был бы злой, как собака. Я бы им не плакал. Я был бы злой, как собака. Знаете, почему злой? Потому что мне не дают кинуться на них с битой, с каким-нибудь ключом от машины, чтобы дать им по голове, чтобы им разбить всю морду их. Вот это я бы чувствовал бы от себя. А это стоит, плачет, рыдает, и так далее. Нельзя показывать свою слабость. Нельзя плакать, надо сопротивляться. Нельзя остановиться в очередь, которая мирно и умело бредет в печь. Нельзя это делать. Пусть тебя убьют по дороге в печь, но убьют, когда ты бросился на них, а не когда ты туда бредешь, понимаешь, сам по себе добровольно. Ну вот смотрим, что дальше. В Европейском парламенте они проголосовали против того, чтобы в страну поступал братья-мусульмане. 381 против 167. 15 абстрагировалось. Я не совсем понимаю, что эта пустая декларация себя дает, но вот просто показательно, кто проголосовал против. Испания 51 против. Швеция, где идет бардак за захват власти, потому что там маленькое население. Исламистами 45 против. Италия 42 против. Нидерланды 41 против. Ирландия 36 против. Бельгия 33 против. Германия 30 против. Франция 29. Польша 7. Вот, ну, вот вам прекрасное показатель. Польша 7. В Польше нет исламистов. Польша не пускает к себе вот эту всю шваль. Это вот один из моментов, который надо сказать, что Польша делает правильно. Западная Европа сошла с ума. Если бы не ее промышленный потенциал, который нужен Восточной Европе для обороны, в принципе, никто бы даже бы не напрягался. Этот ЕС вообще должно рухнуть. Рухнуть чертям собачьим. Потому что ЕС превратила всех в баранов и козлов и импотентов. И то, что сказала Рубио вчера, эта фраза, понимаете, ее надо повесить на стене. Говорит, что я понимаю, что современному человеку описанный мной уклад жизни, как в Древней Греции они жили, что они пытались быть лучшими во всем, что они распространяли, ничего не боялись и так далее. Может показаться странным или даже жестоким. Идеалом многих современных идеологий стал мир абсолютной безопасности, лишенный риска и неудач, где нет ни славы победы, ни позора поражения. Сегодня мы слишком часто ориентируемся на понижение планки. Мы устанавливаем стандарты так, чтобы никто не проиграл. Нас больше заботит комфорт отстающих, чем потенциал лучших. Мы делаем все самое выдающееся заложником посредственности сердца. Абсолютно верная фраза, которая объясняет очень многое, что происходит на Западе. Вот сейчас опять-таки одно из положительных изменений, что вот я читаю. что глава офиса по менеджменту и нанятию на работу по кадрам опять-таки набирает лучших в Вашингтоне. Набирают лучших на работу. Потому что в 70-х годах мы почему-то решили, что заслуги, то есть быть умным, быть продвинутым, быть умелым, пытаться доказать себя, понимаете, показать, что ты не серая посредственность, а что ты талант, что у тебя есть мозги, что у тебя есть энергия и так далее. Вот это показывает, вдруг объявили расизмом. Почему это объявили расизмом? Потому что, давайте признаем, наконец, очевидное, потому что очень большая часть цветного населения не успевала за вот этими продвинутыми людьми. И поэтому демократическая партия, как всегда, она не предлагает решить проблему, она предлагает дерьмо размазать более жидким слоем на всех навокруг. Я вам сейчас расскажу, о чем я говорю. И вот они придумали, давайте, чтобы никто не был выскочкой, доказывал свою мощь, свои там мозги, свой гений. Нет, все будут серыми. Поэтому вот этот merit, понятие заслуги, взяли и стали отменять. Что привело к тому, что государство начало нанимать то, что называется underperforming staff, то есть людей, которые не успевали, которые плохо работали, которые не хотели работать. И что, чему мы удивляемся? То с тех пор наше правительство работает крайне плохо. Люди, которые жили в 60-х, 50-х, 40-х годах, даже в начале 70-х, говорят, государство работало идеально. Государственные офисы работали прекрасно. Было очень эффективное управление. А сейчас, кого не спроси, государство — это твой враг. Понимаете, government, понимаешь, F me. Каждый день я слышу это. Почему? Потому что начали нанимать более тупых, более медленных, более ленивых людей на работу, для того, чтобы они не шатались по улицам. Понимаете, мы сами себе выстреливаем в ногу. Мы из самых добрых побуждений выпускаем психов из сумасшедшего дома, потому что они могут теперь быть на таблетках, и не надо держать их заперти. Да, вот если они принимают таблетки. И мы точно так же, понимаем, нанимаем людей, чтобы они не шатались по улицам, понимаете, какая-то чернота там, понимаете, или что-то еще. Нанимаем их на государственные должности, для того, чтобы они хотя бы хоть как-то, хоть где-то, хоть в чем-то работали. Но при этом мы полностью роняем престиж нашего правительства. Ребят, ну какая-то логика идиота. А по поводу демократов, понимаете, вот смотрите, если существует в каком-то, ну, в черном городе Паттерсон, существует школа, в которой ученики стандартно не издают ни один четкий тест. То есть, что предлагают сделать демократы? Вот эти все эти... Ну хочется матом просто ругаться. Что они предлагают? Они предлагают, давайте мы всех этих учеников из плохой школы в Паттерсоне вывезем в 20 хороших школ в разных городах вокруг. То есть, давайте вот этих бандитов, малолетних, хулиганов, насильников, наркоманов, продающих наркотики, вывезем в хорошие белые города, где нормальные люди, нормальные учителя, нормальные школы, нормальные дисциплины. Ну, относительно, скажем так. Давайте их вывезем туда, давайте размажем это дерьмо более, как говорится, равномерным слоем, чтобы, понимаете, чтобы страдали все. Потому что так страдают одна вот эта школа. Далее. Единственное, что держит это, не дает сделать, это правило, что твоя школа подчинена твоему городу. Поэтому все вот эти мелкие городки с таким упорством защищают свои школы и платят высокие налоги специально, чтобы не пускать туда никого другого. Вот вам причина, почему высокие налоги в Нью-Джерси. Потому что, в принципе, выгодно объединить несколько мелких городков, где школа там всего там 800 человек. Сделать общую школу, допустим, на 3-4 тысячи человек. Это выгоднее в разы. Но если вы делаете такую, это называется regional school, региональная. Если вы делаете такую региональную школу, она, как правило, открыта для того, чтобы туда завозили каких-то людей из других каких-то городов, которые никакого отношения к вам не имеют. Ну, или имеют, или, допустим, они говорят, понимаете, вы сэкономите свои налоги, потому что мы, типа, завезем туда дополнительных детей откуда-то, откуда-то. Ну, понимаете, вот эта наша досужая публика тупая, как правило. Извини, Юра Дашевский, но когда я говорю, что наша публика тупая, она таки, да, тупая. Они говорят, ой, я сэкономлю на налогах, я такой счастливый. Понимаешь, тебе школу превращают в полное Г. Хотите еще один пример? Вот есть город Мейвуд в Нью-Джерси. Там школа была объединена вместе с городом Хакензаком. Хакензак был исторический город, населенный прежде всего черными меньшинствами и так далее. Школа там отвратительная. Из 10 она 3 даже не выбивает. И Мейвуд из-за того, что возил туда детей, тоже все время из-за того, что школа не котировалась, куда дети ходили, все время было вниз, вниз, вниз, тоже шел город, не котировался. Они 32 года, господа, 32 года судились со штатом Нью-Джерси, ни штат не давал им, чтобы открыть свою собственную школу и отделиться, или там заплатить, чтобы дети ходили в другую школу, но не в Хакензак. Им не давали отделиться от этого Хакензака. Потому что говорили, вы расисты, вы тот 32 года они бились. Они вот несколько лет назад они добились того, что они хотели. Мейвуд пошел вверх. Тут же цены на дома пошли вверх, потому что школа стала нормальная. Вот вам обычный простой пример, как оно работает. И что такое демократы в наше время. Перерыв.
1: Дэвидсон радио 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: Дэвидсонрадио.ком.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advance Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93. Thank you.

0: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
0: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю. Вот если начать действительно серьезно разбирать, что предлагают сделать демократы в целом ряде каких-то из самых, может быть, даже лучших соображений, то это маскируется фактически, то есть, знаете, если есть несчастье в одном месте, давайте его сделаем всеобщим. И это называется у них справедливостью. Если правительство работает нормально, давайте наводним его какими-то бездельниками и идиотами, и оно перестанет работать нормально. И это тоже будет справедливо, потому что мы помогли им найти работу. Что они не шатаются по улицам. И не дудят в какой-то саксофон, понимаете, от безделья. Понимаете, вот это не выход. Это перестало работать очень-очень-очень-очень давно. Вот посмотрите, что происходит. Мы киваем на Францию. Я понимаю, что мы киваем на Францию, правильно, где мы это делаем. Вот такой вот Нейт Фридман есть. Он снимает клипы по поводу того, что происходит. Молодой парень, ему, слушайте, 25 лет, наверное, нет еще. Он вот снял, как Хамас молится в сквере в Нью-Йорке. Хамас. Террористическая официальная организация. Открыта с их флагом. Я не понимаю, у нас отменили ФБР? У нас нет полиции? Ну хорошо, полиция подчиняется мэру-исламисту. Окей, файн. У нас ФБР больше не работает? Хамас — это теперь наши друзья. Знаете, ребят, если ничего не делать, если не прессовать эти группы, если не шерстить бесконечно вот эти благотворительные организации, которые судят любого, кто хочет сказать, знаете, я не хочу в нашем, чтобы в городе строили только вот эту огромную мечеть. Знаете, вот вспоминается Китай. Китай сносит мечети сейчас. Сносят их под флагом того, что ненужные они. Ну, то есть там, понимаете, проще это делать, конечно. Но они массово сносят их и превращают их в свинарники. Намеренно. И вот это, и у них не будет исламизма, вы понимаете, вот в Китае. Они поняли эту угрозу, которая идет у них, понимаете, из целого ряда регионов, они начали сносить эти мечети или консолидировать все в одной мечети, чтобы не было... А в Далласе, Форт-Уорт, Даллас, это Техас, если кто забыл. Самый такой красный штат, понимаете? Во-первых, сейчас лидирует демократ на выборах, Сенат. Во-вторых, там построили за последние... Это, кстати, не я сказал. Это не мои данные. Это сказал конгрессмен-республиканец из данного округа. Больше 50 мечетей. Вот там целенаправленно строят мечети. Где власти Техаса? Где вот эти свободолюбивые жители с винтовками? Что вы мне голову морочите? Что типа вот Техас будет сопротивляться? Всех вас нагнут. Всех нас, вернее, нагнут. А когда мы решим разогнуться, будет поздно. 50 мечетей, там что, внезапный взрыв исламского населения? Нет. Они его готовят для исламского населения. Каждая мечеть — это фактически форпост врага. Потому что мы не контролируем эти мечети. Французы хотя бы поставили в каждую мечеть по осведомителю, которого никто не знает. Мы не контролируем этот процесс. Если у нас целый ряд каких-то мул и проповедников в мечети говорят, что, понимаешь, что США нужно стереть с земли, и что они счастливы, что они убивали евреев, или еще они счастливы, чтобы присоединиться Хамасу, или Хизбалле, или Аль-Кейде, или еще той Аль-Кейде, которая сожгла 3000 человек в Нью-Йорке. Тот самый, Осама бен Ладен. Если они говорят подобные вещи, и мы ничего по этому поводу не делаем, ну так слушайте, мы заслужили. Что вы хотите, я не понимаю. Это что должен делать дядя Вася какой-то? И вот у нас поэтому, вот у нас вчера или позавчера прошли дебаты, ну, то есть надо отдать должное Майк Роджерсу, он вообще, есть, я увидел его в жизни, один раз даже с ним беседовал, давно дело было, в общем, он абсолютно умеренный, абсолютно без, ну, как сказать, без, знаете, вот этого сумасшествия, понимаете, он не громкий рот, вот как очень многие есть в республиканской партии. Там вот есть такие вот типа Пакстона, понимаете, такой Пакстон такой достаточно дешевый пропагандист. А Роджерс, он такой, он больше молчун, он будет делать дело и не будет сильно кричать об этом. Но сейчас идут выборы, он начал кричать, потому что против него идет вот этот Абдуль Аль-Саид. Но то, что было вчера, вот я наблюдал, я хочу посмотреть целиком эти дебаты, которые были в Мичигане. Казалось бы, Мичиган, блин, ну что ты смотришь? Но в Мичигане сейчас решается колоссальное дело для всей страны. И он говорит, слушай, он говорит, твоя мама, моя мама, она говорит, работала там каким-то аккаунтом. А твоя мама работала в благотворительной организации для Аль-Кейды. Для Аль-Кейды, господа, в Соединенных Штатах. Не в Пакистане, не в Саудовской Аравии, откуда все эти 15 из 19 угонщиков были. Мы, Запад сам себя дает изнасиловать вначале, а потом умерщвить, понимаете? И мы все время, мы себе доказываем, нет, возьми, намажься вазелином, будет не так больно. Вот это мы с чем сейчас заняты. Вот тебе вазелин, дорогой, ну вот, да, потерпи. Ну, надо же потерпеть ради светлых идеалов, там, понимаете, ради разнообразия, ради... справедливости ради, понимаете, несчастных палестинцев, у которых геноцид устроили. Не у евреев устроили геноцид, нет, у палестинцев. Вот это все вместе в одном вот, в каком-то вот ползучем идиотизме на нас надвинулось. Это же не только эти выборы. Поверьте, будут еще 28-го года выборы. Будут еще и так далее, и тому подобное. Если мы... Это не будет борьба на один месяц, который вот сейчас мы устраиваем. И очень множество заслуг перед страной у Трампа. Но у него также множество есть пробелов, к сожалению, которые он уделил больше, много внимания самому себе любимому, а то, что надо уделить внимание, он не уделял. Вот в частности, этой самой-самой безопасности. Мы боремся за силием исламизма в университетах, но мы при этом принимаем подарки и разводим драгоценные ля-ля с таким, как эмир Катара. Ребят, ну подумайте сами, господи, ну не верьте мне, не надо верить мне. Можете сказать, что я пропагандон какой-то, который сидит на радио, понимаете, и вам говорит от себя. Ну хорошо, да, не верьте мне, проверьте на интернете. Кто поддерживает основные деньги из-за рубежа, которые идут? Откуда идут деньги на вот эти все изучения, прежде всего, гуманитарных наук, истории, философии? Особенно, понимаете, если это еще с Ближним Востоком и Африкой связано. Это огромные департменты в колледжах, понимаете, представляете, если на всей истории вас ищут и учат, говорят, нет, дорогой мой, ты знаешь, коммунизм неправильно понят. Все, понимаете, его извратили, поэтому, понимаете, а вот мы его построим правильно. Это тот самый Карл Маркс, который жил, понимаете, незаконно со служанкой, которую нет, своего собственного ребенка не пускал к себе домой, да? Не работал ни одного дня, 40 лет. Его содержал Энгельс, потому что Энгельс, пардон, был владельцем фабрик и заводов, которые ему достались от его отца. И потом Энгельса упросили официально сделаться отцом вот этого ребенка, незаконного, которого Маркс настругал со служанкой. Ей не платили, она только жила там за кров и за хлеб. Все. Это вот этот отец коммунизма, да? Наделал там 18 детей, чуть ли не что-то такое. Единственное его развлечение было, как в том фильме с Бельмондо. И он сделал, они сделали Энгельса как бы фиктивным отцом, чтобы понимать, чтобы он официально имел имя какое-то. Только на смертном одре, когда Энгельс умирал, он признался, что это не его ребенок. Что это, что это сын Маркса. Понимаете, вот это вот тот самый человек, это вот та самая теория, которую вы хотите следовать. Вот это надо рассказывать. Вот этим надо тыкать всем этим долбоящерам, понимаете, в школах. Никто не побежал в Восточный Берлин, когда рухнула стена. Все побежали на Запад. Никто не побежит в Палестину, понимаете, почему-то бегут Соединенные Штаты. Никто не бежит в Китай, такой продвинутый. Никому оно не нужно, 1000 лет. Да. Так, ладно. Ну, поговорим по поводу Рубио. Рубио, если он будет нашим президентом следующим, поверьте мне, господа, это... В общем, это огромная, огромная вещь. Понимаете? Огромная вещь. Он один из редчайших самородков. Плюс, понимаете, никто ничего не может сказать. Он сам латинос. Понимаете? Он, ну, то есть... Я, кстати говоря, интересную вещь услышал, что, оказывается, некий доктор Джон Трамп, это дядя Трампа, оказывается, был большой изобретатель, был большой ученый. Он, в частности, изобрел, он был профессором в MIT, так на минуточку, и он изобрел какой-то вариант антирадара, который не давал возможность немцам использовать радары во время Второй мировой войны. И он же также, понимаете, он также, как говорится, был один из пионеров, которые вот пропагандировали использование рентгена для пациентов с раком, для диагностики. Я не знал. Он получил медаль за науку при Рейгане. Джон Джи Трамп, профессор MIT. Не так все плохо в этой семье, как нам опять-таки все рассказывают. Так, ну хорошо. 718-303-90-90. Это наш телефон. Прошу вас, надеюсь, телефоны будут работать. Надеюсь, мы кого-то услышим. Да. Когда ты вот смотришь на вот подобное, ты видишь, что вот есть такие вот смелые люди, как Ник Ширли, например, который вот снимает по поводу, он открыл все вот эти вот, что происходит. Нейт Фридман, понимаете, вот тоже молодой парень абсолютно. Они же, понимаете, ну, конечно, они зарабатывают что-то на это, ну и правильно, они должны зарабатывать на это. Но самое главное другое, что они молодые, они... Им за державу обидно. Вот как ни звучит тупо эта фраза из того самого фильма советского. Им действительно обидно за державу, в которой они живут. Вот это самые лучшие граждане, которые могут быть у нас. Я вообще считаю, что должна быть вот эта идея, что не граждане, не родившиеся в стране, не имеют права занимать федеральные должности. Никакие. Не родившиеся в стране, никакие должности занимать, именно вот выбираемые, не должны. И с другой стороны, я считаю, что должна быть процедура лишения гражданства. Потому что мы должны заниматься очисткой рядов от вот того мусора, который дали. Потому что иначе у нас здесь скоро, понимаете, будет развитой коммунизм. Коммунизм в Советском Союзе не построили, а у нас его построят. Понимаете? Ну, как-то так. Мы... Да. Что-то неправильное происходит. В мире, когда мы не можем сопротивляться обычным... Я не говорю, у нас же не идет вооруженное восстание на улицах. У нас именно невооруженная пропаганда.

0: Ну, сейчас, понимаете, все, конечно, решается за счет того, что а сколько у нас инфляция, сколько у нас стоят продукты. Понимаете? Вот интересная вещь, такая вещь, что это, конечно, пройдет мимо многих людей, но вот, понимаете, когда Рубио говорит, да, он не ругается ни с кем, он не использует никакие выражения, он никого никуда не посылает, он не называет их именами, как вот Трамп делает, например. Он совершенно спокойно объясняет, что он хочет объяснить. Ну, и вот он, например, его там пыталась пресса, как говорится, что-то вот, как говорится, что-то прижать, что-то там начать, его там поймать на языке, что, знаете, какую-то фразу, а вот вы сказали то, вы сказали, он говорит, я с вами в эти игры не играю. Сразу их отрезал. Ну, как это надо делать? Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Вы рассказываете про елку. На слово глубже.
0: Я вас слышу с перерывами. Перезвоните с нормального телефона. Вот у нас тут есть вот интересное тоже интервью. Значит, там какой-то черный товарищ, ему предлагает $40 в час работу.

0: чтобы было какое-то просветление. Именно потребовать. Пока, идите, господа, я вам скажу так, идите на выборы. Я понимаю, что, знаете, я с вами в том понятии, что я действительно считаю, что действительно очень многие вещи подорожали. Жизнь подорожала, рент невозможно многим снять, или они страдают от этого. Господа, у меня сейчас уже нет времени, мы сейчас уходим на перерыв. После перерыва с удовольствием выслушаю ваши звонки. Поэтому либо постойте на линии, либо перезвоните буквально вот 8:06. Окей? Не стойте на линии, вот сейчас вот перезвоните 8 часов 6, пусть 8:06, и я опять буду в эфире. Понимаете? Что-то взяли и изменили в американском образе жизни, что стало, все стало какое-то ненастоящее. Понимаете? Или наш кризис, вот, который долго скрывался, который долго, понимаете, ну, мы же долго вот говорили о том, что, понимаешь, приходишь в какой-то государственный офис, там никто не работает. Никто не работает. И вот, наконец-то, это стало известно. Понимаете? И еще это влияет на что? И вот сейчас вот была статья, например, почему мужчины больше не хотят жениться. Ну, так слушайте. Посмотрите на весь свод законов, который по этому поводу написан. Посмотрите, что во что превратилось понимание семьи, понятие жить вместе. Даже с точки зрения закона. И вы поймете, что никто не хочет в этом больше участвовать. Потому что это фактически вас заковывает в какие-то кандалы определенные. Никто не хочет больше этого. Вот вам примеры. Ну, тут еще интересно, есть такой вот Ларри Элдер, если вы знаете, о ком я говорю, он консервативный комментатор. Вот он пишет, что 14 сентября, июня 95 года Клинтон говорил, Иран не должен иметь ядерного оружия, должен быть в оппозиции. Сейчас он был, его бы заклеили лентой рот. 31 января 2006 Джордж Буш. Мир не должен позволить ядерное оружие. Сейчас бы мы закрыли. Обама. Январь 24 2012 года. Что we determined to prevent it. Мы, как говорится, собираемся не дать возможность Ирану иметь ядерное оружие. Сейчас бы мы закрыли рот. Байден. 20 сентября 2023 года. Иран must never, never get one. Никогда, никогда не должен получить атомную бомбу. Тоже сейчас ему бы закрыли бы рот. Вот вам разница. Что происходит со страной? Почему пошли такие правила? Так, ладно, перерыв и вернемся.
1: Дэвидсон Радио, 620 АМ. От Нью-Йорка до всего мира. Дэвидсонрадио.ком.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов.

0: На любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Работу президента Дональда Трампа одобряют 32%, столько же, сколько в сентябре, когда показатель достиг минимума за его политическую карьеру. Новый опрос также выявил рекордно низкую поддержку среди латиноамериканцев. На выборах в Конгресс 3 ноября за демократов намерены голосовать 52% зарегистрированных избирателей этой группы, за республиканцев 26%. Напомню, латинос помогли Трампу победить на президентских выборах 2024 года. Теперь уровень одобрения его работы среди этой группы оказался самым низким за оба президентских срока. Голосование 3 ноября определит состав Палаты представителей и части Сената и возможности Трампа проводить свою программу в оставшиеся 2 года полномочий. Горсовет Нью-Йорка приступил к рассмотрению законопроекта, который резко снизит автомобильный трафик в жилых районах и создаст зоны с низкой интенсивностью движения. Главная цель инициативы – перестроить дорожную инфраструктуру таким образом, чтобы водители чаще объезжали жилые объекты. Разработчики законопроекта отмечают, что одна из главных проблем мегаполиса – стремление водителей объехать трафик посредством сквозного проезда через жилые массивы – «cutting through residential streets». Это оборачивается проблемами для служб доставки, мувинга, скорой помощи. Самый надежный способ превратить шумные жилые кварталы в low-traffic neighborhoods – специальные девайсы, вынуждающие автомобилистов выбрать другой путь. К ним относятся всевозможные заграждения, барьеры и разделительные полосы. Впервые с 2024 года минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк не изменится и составит $17 в час в южной части штата и $16 в час в северной. Согласно закону, размер выплат привязан к инфляции, но норма содержит оговорку. Ставка замораживается при ухудшении экономических показателей. На данный момент уровень безработицы в штате равен 4%, что превышает средний национальный показатель, а уровень инфляции составляет 3,4%. Заморозка ставок происходит на фоне растущего недовольства жителей высокими ценами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. реально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Прошу вас, набирайте. В общем, вот такая у нас вот катавасия со всем этим делом. Наряду с, понимаете, вот действительно, вот если говорить о духоподъемных речах, и что где все сказано правильно, то, наверное, Рубио, наверное, сказал действительно вот одну из редких речей, ну, то есть он уже вторую такую произносит, одну он произнес в Мюнхене, другую он произнес вот сейчас в Афинах. Знаете, что действительно, что нас интересует, понимаете, мы не должны сдаваться по поводу того, что происходит в Европе, потому что нам, конечно же, выгоднее было бы и правильнее было бы, если бы если бы фактически мы имели помощь со стороны европейцев и союзников. Конечно, нам бы это было бы выгоднее. Но мы, понимаете, мы имеем дело вот с чем, тем же мы имеем дело. Смогут ли союзники вот так сейчас встать на ноги так, как мы хотели бы, не ясно. Вот судя по Франции, там, понимаете, все очень не есть хорошо. Это же вопрос не просто того, что они должны, это вопрос просто политической воли. Это не вопрос того, что нужно взять и израсходовать какие-то деньги. Нет, надо просто взять и сделать что-то, что нужно сделать. Например, понимаете, вот если крушат какие-то или сжигают кварталы, вот в свое время, вот я вам просто расскажу из истории. В 67-м году, когда были погромы в Детройте, значит, два дня терпели эти погромы, пытались их, как говорится, чтобы они прекратились, черные устраивали погромы в Детройте. 67-й год. Наконец, бывший губернатор Мичигана, это был отец Митта Ромни, не выдержал и сказал, он говорит, я ввожу национальную гвардию. Национальная гвардия зашла туда с ружьями, с танками. Но у вас два часа разойтись. Через два часа они открыли огонь. Столько там человек чем-то положили. Через полтора часа все было тихо. Понимаете, потому что почему-то в обществе существует какой-то, появилось какое-то правило. Вот мне не нравится решение, допустим, какого-то суда. И мне не нравится решение президента. Или мне не нравятся какие-то принятые решения демократическими там, институтами, там, конгрессом или местной ассамблеей и так далее. Знаете, и из-за этого я пойду вот крушить местный супермаркет. Потому что вот мне не нравится их решение. Вот это с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с так называемой анархичной демократией, уличной демократией. Охлос. Эти всех вот эти низы на улицах, которые считают, что они могут обойти все законные органы и делать то, что они считают нужным. То есть хулиганить, бандитствовать и так далее и тому подобное. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Перезвоните. И количество этих хулиганов плодится, потому что мы не принимаем никаких действий. Еще раз повторяю, вот какие-то сумасшедшие молятся из Хамаса. молятся под хамасовским флагом прямо в сквере перед мэрией в Нью-Йорке. Почему нет? Окей, я понимаю, полиция не действует в Нью-Йорке. Почему там нет ФБР? Это что, перестало быть преступлением на участие в террористических группах? Я не понимаю, что я говорю неверно. Скажите мне, что я говорю неверно? В чем проблема? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
11: Доброе утро, господин Флинт. Доброе. Я хочу вам сказать насчет Руби. Ему Трамп не дает ничего делать. Он только говорит красивые речи. Вот сейчас должен приехать делегация из Киева. А Руби даже не знает об этом.
10: От чего вы взяли, что он не знает? Еще вы дали, что ему Трамп не дает что-то делать. Вот он... Что, сам по себе поехал в Афины? Я не понимаю, с чего вы взяли это?
11: Да, он ему разрешает это делать, красиво
10: говорить. Я вас умоляю. Слушайте, вы вообще в курсе, что происходит в Греции? В Греции построили и продолжают строить огромную военную базу на Крите. Порт называется Суда. Строят военную железную дорогу тяжелую. Рядом с Адрианополем на севере, во Фракии, для того, чтобы снабдить через эту железную дорогу, снабдить практически Болгарию, Румынию, Молдавию и даже в Украину там будет какой-то кусок заходить. Потом в Польшу они его продлят и так далее. Чтобы миновать специально, они минуют Турцию с Босфором, со всеми проблемами и так далее. Что вы думаете, это делает Рубио сам по себе, да боже упаси? Вообще это начал делать еще Обама, кстати говоря, это Байден. Вот эти все эти, понимаете, это не только заслуга Трампа. Поэтому вся эта военная инфраструктура строится далее. Строит военную базу ВВС в центре Греции. Она должна стать самой основной базой, они хотят вывести вообще практически всю базу с Авиана, которая была раньше в Италии. Потому что почему? Потому что Италия стала сумасшедшей. Греция лучше воспринимает американские войска теперь, чем Франция какая-нибудь или там, понимаете, и Англия и так далее. В Англии вон был террористический акт, они вывели все самолеты оттуда, потому что англичане неизвестно, могут ли охранять их. Добрый день, вы в эфире.
12: Мы конституционная республика, мы не понимаем демократия, поэтому важно баланс сил, важно главенство закона, очень важен. Это все правда. Но я хочу вас немножко покритиковать. Вас занесло чуть-чуть, потому что лишение гражданства... Ну, давайте уже тройки введем. Тут надо сохранять баланс. И еще по поводу нашей внешней политики, вы в прошлый раз упоминали. Я не приветствую никогда демократы, платят огромные деньги, вот это US Aid, и разные идеологии продвигают, и разные левые перевороты устраивают, и правые перевороты я не приветствую, потому что же это получается? Приходит одна администрация, сжигает наши деньги на один переворот. Приходит другая администрация, сжигает наши деньги на противоположный переворот. В результате денег нет, а в странах вокруг нас создается нестабильность, и все бегут к нам. То есть тут нужен баланс. И поэтому я немножечко опасаюсь Марка Рубио. Его предыдущая история, он типичный неокун. Он начнет свои перевороты устраивать. А тут нужен очень взвешенный подход и баланс. Надо заниматься действительно законностью, отсутствием марксистской идеологии и вот этих вот продвижения некомпетентности и сжигания денег внутри страны. Но в то же самое время не надо... в общем-то, делать то же самое с правой стороны. Это опасно. Тут должен быть баланс. Надо быть очень осторожным.
10: Я понял. Спасибо. Ну, я думаю, что то, что мы делаем в Латинской Америке руками Рубио и с его активнейшим участием, я думаю, это не перевороты, а это вопрос того, что исчезло вот это финансирование левых партий, которое шло, кстати говоря, из США, и левые партии там начали рушиться, и левые правительства одно за другим. Это, наверное, я считаю, наверное, играет главную роль во всем этом. Что касается лишения гражданства, понимаете, тут вот какое дело. Я не говорю про какие-то тройки и так далее и тому подобное. Давайте не будем вкладывать ваши слова в мои уста. А мы в какой-то момент перестали требовать от наших граждан соблюдения закона. Они фактически пропагандируют за иностранные державы или за террористические организации. Все это называется свободой слова. Значит, мы должны иметь какой-то инструмент борьбы с этим. Вот как с этим бороться, вот тут множество путей. Понимаете, когда вот у нас здесь полно своих местнорожденных, я уж лишать гражданства тех, которые приехали, понятно. А что с местнорожденными делать? Сумасшедших полно. Что-то тоже неправильно тут. Вот о чем речь. Добрый день, вы в эфире.
13: Алло, здравствуйте, Александр.
10: Добрый.
13: Здравствуйте, Александр.
10: Да.
13: А, что-то помните, вы...
10: Вы пропадаете. Пропадаете, еще раз перезвоните. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.

0: У нас что-то опять. Так, вот эти вот опять. Добрый день, вы в эфире. Доброе утро, вы в эфире. Ну, ребятки, давайте говорить что-то. Доброе утро, вы в эфире.
1: А я только что звонил, что-то сбросилось.
0: Да. Ну, у вас
1: Я
0: проблемы с
1: хотел...
0: телефоном были, да?
1: Да, я просто хотел спросить, вы точно спрашивали, почему вот эти радикалы молятся в центре Нью-Йорка, там туда-сюда, там возле Манхэттена, а почему бы и не молиться? Ведь мэр города, это и есть радикал мусульманский, понимаете? И он им дает такую возможность. И во власти только рвутся те, которые действительно вот и именно против Израиля и стоят. Они уже почти, уже многие туда, там, если считать Хакими там или еще кого-то, понимаете, которые действительно прут и плюют, и говорят все, что всякую ерунду против государства. Вот и все. И я так не удивлюсь, если скоро Нью-Йорк через или Америка вся превратится в халифат. Поэтому это даже не удивительно будет через 20 лет. Потому что общество и государство к этому способны. Мы же принимаем всех, кого попадя. Понимаете?
0: Да, понимаю. Понимаю. Спасибо. Ну, в чем-то вы правы, понимаете? Ну, то есть халифат не грозит нам, но нам грозят какие-то запретные зоны. То есть, вот, в принципе, Нью-Йорк до определенного момента был, ну, до Джулиани, был известной помойкой. Потом, значит, как бы речь поменялась, то есть начало улучшение большое при Джулиани, и из-за него, и без него. Сейчас, как говорится, тоже не самая высокая преступность Нью-Йорк. Мы хотим вернуться обратно в доброе, понятное старое, где Нью-Йорк опять будет запретной зоной. Вот в чем дело-то. Поэтому здесь нужно очень глубоко подумать. Но вопрос в том, что молиться – это одно. Молиться под флагом Хамаса – это другое. Это не есть свобода слова. Хамас – официальная террористическая организация. Вот почему, я не понимаю, почему нету ФБР при этом. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте. Вот вы говорите, что люди приезжают и топят за свои державы. Иностранные,
0: да.
2: Про террористические организации я ничего не говорю, это и так ясно. Но ведь то, что они топят за свои державы, и Америка на этом стоит уже лет 200, потому что ирландцы эмигрировали в Бостон в 1850 каком-то году, и в 70-х годах прошлого века они активно топили за IRA, финансировали ее, и это считалось здесь нормальным. То есть я считаю,
0: ну,
2: что это
0: мало ли,
2: нормально,
0: что считалось
2: что люди...
0: Но это мало ли что считалось нормальным. Сейчас это не есть нормально. Это сейчас не есть нормально, понимаете? Вы не можете реагировать на то, что когда-то, понимаете, так далее, на заре США, когда приезжали ирландцы и так далее, и не было ни ядерных ракет, ни ядерного оружия, ни ракет доставки, ничего. Мы не можем даже со Второй мировой войной сравнивать. Гитлер, например, США, в принципе, серьезно-то не угрожал. Потому что он не мог даже, понимаете, Ла-Манш переплыть в Англии. Не то, что там Атлантический океан. Поэтому никакого серьезного удара, понимаете, там или из Германии, или из Японии, в принципе, по континенту США никто серьезно не ожидал. На всякий случай ожидали, но не серьезно. Поэтому... То есть есть какие-то вещи, которые изменились. Раньше, я считаю, понимаете, приезжало большое количество беженцев. Но это были как-то действительно беженцы. Это действительно были дружественные Соединенным Штатам люди, которые приезжали, получали этот статус, понимаете, пытались адаптироваться, пытались встать на ноги и так далее. Сейчас понятие беженцев превратилось в чистую халяву. Вот я приеду, мне дадут. И можно ничего дальше не делать. Вот почему я считаю, что надо менять этот статус. Вот почему я говорю, что нужно дать 25 лет до получения гражданства. Потому что за 7, за 8 лет, что человек здесь живет, он не доказывает свою лояльность. Нет. Он доказывает то, что ему здесь удобно жить. Что здесь все очень хорошо устроено в Америке. Действительно, в Америке все очень хорошо устроено. Для иммигрантов потрясающе. Нигде в другой стране такого нет. Значит, мы должны думать о том, а как сделать, чтобы это было не просто устроено, чтобы это было еще для нас устроено хорошо. Почему внезапно, понимаете, наше удобство стало считаться расизмом? Вот, например, опять-таки Рубио в этой речи сказал, он говорит, что мы должны иметь право выбирать тех, кто нам нужен, тех, кто нам удобен, тех, кто нас понимает, тех, кто нас хочет, как говорится, поддерживать и так далее, среди иммигрантов. И это не есть, это есть нормальное поведение. Слава всем богам, что озвучил то, что является здравым смыслом. Что если есть человек, который в своей там родной среде, извините, занимается терроризмом или кричит смерть евреям, что он, его не надо пускать в Соединенные Штаты. И это не есть расизм. Если мы не хотим каких-то там, извините, лоботрясов из Пакистана. Это не есть расизм, это есть здравый смысл. Который объявили, вот эта левая вся эта тусовка ненормальная, объявила расизм. Ну объявили, плевали мы на них. Почему мы все время должны реагировать на то, что сказали слева? Они официальные ненормальные, а все лунатики. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр, как поживаете?
0: Доброе, хорошо, спасибо.
3: У нас всегда этот конфликт будет, потому что за этими стоят большая организация, это арабская организация, это Катар. Они будут давать деньги, то, что хотят, что они хотят делать менеджмент, кого хотят будут ставить и будут финансировать. Если эта проблема будет всегда идти, чтобы это, чтобы сделать, чтобы было все хорошо по-настоящему, 100 лет назад или там 50 лет назад, как было, это надо просто не заниматься с этими людьми, убраться. А так оно всегда будет идти, потому что они хотят то, что они хотят владеть этим. Это у них фанатизм.
0: Ну хорошо, я все понимаю, спасибо, но дело в том, что государство имеет совершенно все возможности сопротивляться вот этому. Государство имеет все возможности сопротивляться, потому что мало ли что они хотят. Мало ли что хочет Катар. Блин, Катар имеет 300 тысяч человек, все, господа. 300 тысяч человек, они просто имеют большие деньги. Что это вообще за государство, блин? Одной бомбы хватит, не будет государства целикового. Мы не должны им угрожать, но мы должны с ними серьезный разговор провести, что, ребята, если вы дальше продолжите вот это финансирование, мы профинансируем террористов у вас дома. Давайте мы профинансируем у вас вопрос о том, что а нужен ли эмир вообще в Катаре? Может быть, там нужна демократия? Может быть, не нужен нам никакой там эмир, король или что такое? Может, там должна быть власть, народ должен быть. Почему мы терпим его? Вот о чем надо вести речь. Надо перестать бояться сказать очевидное. А то мы превратили себя в посмешище. Понимаете, нас насилуют натуральным образом. А мы кричим еще больше, вот еще лучше, давайте. Мы что, мазохисты, что ли, стали какие-то? Нас буквально в смысле слова насилуют. Европу уже изнасиловали. И все, что их правительство предлагает, я повторяю, это вот вам вазелин, терпите дальше. На каком основании? Из самых лучших побуждений, да плевал я на ваше побуждение все вместе взятые. Добрый день, вы в эфире.
4: Меня зовут. Лет назад сенатор Маккарти знал, как бороться с этой политической шварью. Будем ждать, когда у нас появится новый сенатор Маккарти с широкими полномочиями. Другого выхода лично я не вижу.
0: Я понял, спасибо. Ну, может его и не быть никогда. Добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте. Александр, ну, вы правильно поставили вопрос. Ну, извините, ваш вопрос это голос вопиющего в пустыне. И он, мне кажется, опоздал где-то на лет 400, понимаете? Тогда,
0: ну, что, окей, я... хорошо, что делать? Окей, я, мне уже это говорили. Что делать,
5: вы предлагаете? Да, да, да. А что делать? А уже ничего не делать. Если такая девица, как Омара, этот, проникла, вот же, она ж исламистка и все такое прочее. А что, она же законодатель. Как вы можете теперь принять закон, там, который как бы более сурово относился к приплывшим товарищам, понимаете? Она же будет против этого закона.
0: Все? Объясняю.
5: Вы ничего не сделаете. Ну, вы ничего не сделаете.
0: Спасибо. Окей. Значит,
5: да,
0: ваше предложение ничего не делать, потому что ничего сделать нельзя. Значит, так как Трамп у нас правит указами, он может уже указом сегодня вечером объявить о том, что в школах вводится обязательное образование, где будет рассказана история конфликта, например, в Ближнем Востоке, в чем там происходит, почему там весь этот цербор. Что-то будет дополнительное обучение. Что это будут люди, которых специально подготовили, которые будут ездить и будут рассказывать это, показывать фильмы на эту тему. Которые будут показывать фильмы по поводу вот этого черного, вот этого DEI. К чему это ведет, что это не ведет к ничему хорошему. Что будет агитировать, что, понимаете, что черные жители больше намного добьются и пробьются куда-то вперед при республиканцах, а не демократ. Что демократы хотят содержать их в гетто дальше. Что они не хотят, чтобы они из этого гетто вышли. Нет, им выгодно, чтобы они в нем оставались. Как вечная движущая сила демократической партии. Вечные бедняки. Вот это надо рассказывать. Трамп может это сделать. И начнется тогда хоть какой-то ход в обратную сторону. Образование, господа, просвещение. Это должно быть, понимаете, святая святых. Вы ничего не можете добиться, если ваша партия, если ваши взгляды вымирают. А продолжаются взгляды только, понимаете, каких-то леворадикальных ублюдков, которые не стесняются и по свою пропаганду везут направо и налево. Вот у нас сейчас, вот у меня приятель, так далее, ему позвонили, пришел демократ-сенатор из штата Нью-Йорк, пришел с ним, беседовал, ля-ля разводил, так далее, там. Сфотографировался вместе.
6: Дэвидсон Радио, 620 AM.
7: От Нью-Йорка до всего мира.
6: DavidsonRadio.com.
8: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
9: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
10: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук-Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алик Брук Красный.
11: Выборы состоятся 3 ноября.
12: Paid for by ABK for Assembly.
13: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
14: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
17: Какую промывку мозга?
16: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
19: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
20: Дэвид Зон Радио. Радио.
21: Американское радио на русском языке.
20: Дэвид Зон Радио.
21: Дэвид Зон Радио.
22: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот все вместе, что происходит. Смотрите, если такой, как Рубио, говорит совершенно правильные вещи, и он ясно видит, что какие-то вот позывы идут из Греции. Потому что Греция стала более надежной, чем Турция. С Турцией мы имеем столько проблем последние 20 лет, начиная с Иракской войны, когда Эрдоган начал выделываться. Еще в 2003 году. Все, наконец-то сказали хватит. Это сказали еще при Байдене, часто осуществляется при Трампе. Я рад, что, как говорится, что наконец-то что-то начали делать. Понимаете? Вот. Наконец-то пошло то, что делается. Он это совершенно четко говорит. Но он это говорит всем остальным. Потому что дело не только в Греции. Например, Восточная Европа явно не будет сопротивляться, если будет... не будет поддержки Запада на Европу, ее индустриальной мощи. На Востоке этого просто нет. То есть они тогда будут говорить, слушайте, ребятки, нам надо ради сохранения лучше договориться с русскими. Понимаете? А не играться в эти игры. Потому что Запад сделать ничего не хочет. Ну, все. Значит, так и будет. Все это тесты своего рода, понимаете? Если, например, будет ясно, что оборонять Прибалтику в принципе некому, а скорее всего так и будет, то Прибалтики не будут сопротивляться. Понимаете? Они не будут сопротивляться. Потому что они поймут, что это проблематично. Вот чисто с этой точки зрения. Что они не выживут, если они будут сопротивляться. Что только они могут выжить, если, как говорится, они имеют коллективную защиту. Но вначале, вот надо сказать честно, что вот знаете, как звучит Библия и вообще звучат любые другие, как говорится, постулаты, что вначале было слово. Слово или информация – это самое главное, что есть на сегодняшний день в этом мире. Что мы можем какую-то информацию использовать так, как мы считаем нужным, что информации больше всего боятся. И вот то, что Трамп, вернее, Рубио, таким образом, таким элегантным образом, настолько... имея возможности говорить об этом, на эту тему, четко обозначает, что есть что в нашем мире, что он пытается все-таки их подвинуть к этому, говорит о многом. К сожалению, вот если смотреть даже по вот этому голосованию, которое вот прошло по сопротивлению исламскому Muslim Brotherhood, которое прошло вот в парламенте Европы. Все левые проголосовали, все левые партии, например, по партиям. Испанская PSOE 15-20 из 20. PD из Италии 13 из 21, SPD из Германии 10 из 14, зеленые из Германии 8 из 12, LFI, это вот это, которое сейчас за беспорядок, 8 из 9, M5S 6 из 8, это из Италии, социалисты из Франции 6 из 13, социал-демократы из Швеции 5 из 5, Sinn Féin 2 из 2, Die Linke 2 из 3. Это из Германии. То есть практически вся левая или лево, даже социал-демократы, которые переродились, сливаются или прокладывают дорогу для исламистов. Вы же поймите, для них вот эти вот все эти социал-демократы — это временное состояние. За вот этими всеми левыми сумасшедшими идет исламизм в чистом виде. Это только вопрос времени, когда они потребуют каких-то особых правил, каких-то особых понятий и так далее. Есть тут такая какая-то, картинки, что ли. Ну, давайте так скажем. Картинка, памятка. Как это будет происходить? Каким образом, понимаете, вот идет вот это вот фактически подчинение целых стран какой-то определенной программе и так далее. Почему это абсолютно никто для себя в какую-то схему не устраивает? Почему? Потому что никто не может себе представить, что так оно вот таким образом это работает. Вот я вам сейчас попробую найти эту конкретную картинку, и там, понимаете, они вот... Это фактически не картинка, это диаграмма. Это диаграмма, которая показывает, понимаете, каким образом это происходит. Понимаете? И потом происходит вот то, что мы видим, произошло в Израиле. Почему это происходит там? Потому что, ну, слушайте, ребята, а что же вы хотите? Там, к сожалению, понимаете, имеется огромное вот это вот население, которое выгнать нельзя, поставить под контроль нельзя. Они всегда радикализированы, всегда недовольны, что бы вы ни делали, как бы вы ни делали. Они всегда недовольны. И мы просто пожинаем плоды всего этого. Да, картинку я же найти не могу. В общем, вначале, понимаете, то есть они завозят какое-то количество людей. То есть вот так вот, давайте я вам примерно расскажу. Завозят какое-то количество людей в страну. Начинают строить молельный дом, мечеть или что-то такое. После этого туда начинает собираться народ. Они еще завозят людей дополнительно. Начинают радикализировать этот народ внутри этой мечети. После этого, после того, как это происходит, они начинают требовать каких-то дополнительных... Ну вот тут у меня есть немножко упрощенный вариант, но, допустим, вот этот вот сейчас я вам прочту. Что вначале садятся на велфер, outbreed the host, то есть начинают массово плодить детей. Начинают лоббировать за их собственные законы. Создают параллельную власть. Некоторые целые районы, допустим, где-то в Неаполе или в Лилле во Франции, туда не заезжает полиция. Берут это под свой контроль. Понимаете, то есть это не иммиграция, это вторжение. С чем мы, в принципе, имеем дело. Но мы признать этого не хотим. Причем надо здесь бороться не со всеми подряд, где лес щепки, как говорится, лес рубит, щепки летят. Нет, нужны именно тесты, чтобы нормальных людей с той же Турции, например, или с того же Азербайджана, или с того же Египта, их допустить, потому что они будут наилучшие наши союзники в борьбе с этим явлением. Вопрос не в каждом конкретном мусульмане, вопрос конкретно в том, что от него требуют в их странах. Вот это вот, с этим вот, мы можем совершенно четко каким-то образом вести борьбу и разговаривать. Опять-таки, если не притвориться идиотом, понимаете, и сказать, что мы ничего сделать не можем. Ребят, нельзя сдаваться. Вас никто не пожалеет. Нам никуда бежать уже некуда. Некуда. Нет другой какой-то более безопасной страны. Если мы потеряем то, что мы имеем здесь, мы больше ничего нигде не найдем. Это обещание. Нигде не найдем. Вы посмотрите, какая-то малюсенькая Газа, всего 25 миль в длину. 25 миль, господа. От 3 до 7 миль в ширину. Там живет 2,1 миллиона человек. И эта Газа учинила вот такой вот такие проблемы такому, как Израиль. И, кстати говоря, в Газе не было ни одного человека, кто пытался бы помочь вот этим взятым в плен. То есть, если мы видим это среди всех наций во время Второй мировой войны, то среди палестинцев, среди Хамаса не было ни одного, кто бы им помогал. Кто бы их скрывал бы, кто бы их пытался бы спрятать. Ни одного человека. И это тоже показатель. Это тоже показатель. Пока мы не возьмемся, вот понимаете, это серьезно. Причем это, да, придется напрячься нам. Ну вот тут вот у меня есть другой, вот, например, другая диаграмма. Катар, например. Катар тратит 100 миллиардов долларов на Building Influence in America, то есть на создание влияния в Америке. Они делают это в университетах, через лоббирующие группы, через СМИ, медиа, среди каких-то think tanks, то есть они покупают целые вот эти вот мыслительные институты, типа, которые вот вещают для политики, и доводят до политики. То есть они вхожи в целый ряд кабинетов и лоббистов, которые бывшие политики, и те, которые сейчас политики. Вот. Они туда попадают, они начинают качать права. Они начинают предлагать делать то, что они хотят делать. И имея такие деньги, никто им особенно не сопротивляется. Все очень радостно подчиняются этой ситуации. А потом начинается, а исправлять всегда хуже, исправлять всегда сложнее, чем не допускать это вначале. Понимаете, тут тоже такой гадостный момент. Пойди вот выгони из страны, понимаете, каких-то нелегалов, которые сюда заехали. Вот сейчас Трамп старается что-то там, пытается найти их и так далее. Айс этот устраивает рейды. Ну, пока цифры неплохие, но они не рекордные. Потому что появилось то, что называется города-убежища, и тот, кто не хочет уезжать, иди найди его в этом городе. Они так прячутся или так прячут, что никого найти невозможно. Я с самого начала говорил, когда говорили, что, понимаете, что вот это все займутся, ну хорошо, занялись. Но проблема не просто заняться этим, проблема найти этих людей. Эти люди очень многим выгодны. Очень выгодны, потому что вот, например, в американском конгрессе они, это называется тема нянек. Там у каждого конгрессмена или сенатора все время обнаруживается нелегальная нянька для, его, для их детей. То есть они кричат там на волне, что нам не нужны нелегалы, при этом они нанимают нелегалов нянек. И потом пытаются, как говорится, пробить для этих нянек, пытаются пробить там постоянное место жительства, ну потому что, слушайте, няня для твоего ребенка очень хорошо себя ведет, ребенок доволен, няня довольна, все довольны. Американцам такую работу найти невозможно. Вот они находят, понимаете, пытаются легализировать эту няньку. Ну, я это понимаю, по-человечески это правильно. По-человечески это правильно. Но дальше мы же говорим, понимаете, с точки зрения государства, понимаете, давайте начнем, каждый начнет проталкивать какого-то человека. Ну, окей, может быть, даже подумаем. Может быть, даже если вы уже проверили этого человека, который действительно правилен и так далее, и хорошо себя ведет, и, в принципе, полезен. Может быть, вот такой вот опыт, что есть у вас. Потому что вы человека проверили. Может быть, это как раз опыт тот самый, который нужен нашему государству, которое не проверило. Вот с этой точки зрения. И, допустим, то, чтобы проталкивать, чтобы какая-то нянечка осталась в США на пожизненно, может быть, в этом есть своя правда. Потому что вы уже этого человека проверили. А наше государство, оно все делает тяп-ляп. Сколько примеров есть вот по поводу, что выпустили шизофреников из сумасшедшего дома? Или данные потеряли, или ваши бумаги потеряли? Пока мои бумаги дошли до гражданства, по-моему, их теряли 4 или 5 раз. Теряли, и все. Какой-то ящик клали, понимаете, дали. Ну, то есть оно где-то там лежит. Но они говорят, их нету, идите, начинайте заново все оформлять. Заново начинайте оформлять отпечатки пальцев, одно, другое, третье. Почему? Потому что какая-то колоссальная безалаберность, отсутствие дисциплины, отсутствие долга. Зарплату все равно заплатят. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Поэтому не вижу улучшения пока. Но это растянется намного дольше, чем Трамп, поверьте. Дай бог, чтобы только следующий президент был республиканец, а не демократ. Даже если будет плохой республиканец, это лучше, чем, в кавычках, хороший демократ. То, что я вижу со стороны демократической партии, это дно, которое только становится глубже и хуже. Спасибо, что были сегодня со мной. Шаббат шалом. Всего доброго. Пока.
1: Дэвидсон радио. 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: Дэвидсон радио.ком.
3: Юнкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k,

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Орешек знаний тверд. Но что не говорите, нам расколоть его поможет Братславский в «Эрудите».
1: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
2: Острые темы, честные мнения. Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Joker, Mary. Это еще не все.
1: В Нью-Йорке 9:00 утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поддержал предложение создать аналог Кэмп Дэвида на территории своего гольф-клуба Вест Палм-Бич во Флориде. Резиденцией смогут пользоваться будущие президенты и иностранные лидеры. План передан властям округа Палм-Бич. Преимуществами площадки Трамп назвал близость аэропорта и отсутствие рядом высоких зданий, создающих угрозы безопасности. Земля принадлежит округу Палм-Бич. Трамп Организейшн арендует ее для клуба. Поэтому изменения требуют согласования местных властей. Окончательное решение пока не принято. Шесть израильтян, находившихся на борту рейса «Fly Dubai», получили президентскую награду за гражданский героизм. На церемонии в Иерусалиме президент Ицхак Герцог заявил, что их действия помогли предотвратить катастрофу и спасти 174 человека. Яниф Хаюн, Шата Мусаев, Тали и Цвика Менес, Орф Радилов и Асаф Раджуан – получатели почетного знака президента за гражданское мужество, проявив отвагу, находчивость и взаимную поддержку, вместе с капитаном Смитом Мачхаром спасли жизни пассажиров рейса и кто знает, сколько еще людей, учитывая злонамеренный план террориста. «Вы – герои для всех нас», – заявил герцог. Боинг планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений. На фоне инцидента с самолетом «Fly Dubai» руководство обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке лайнеров следующего поколения. Напомню, еще в 2006-м Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов, но такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Старший вице-президент Environmental Working Group Бернадет Дел Кьяро назвала такой шаг со стороны властей одной из самых доступных, конкретных и реальных мер, позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию. Модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света. Стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 74 градусов по Фаренгейту, плюс 23 градуса по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес. DavidsonRadio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера индекс Dow Jones прибавил 52 пункта, 0,1%, 51 232. Был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 36 пунктов, чуть меньше, чем 0,5%. 7765 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 27193, потеряв 345 пунктов или процент с четвертью. Транспортный индекс поднялся на 1,4%, и маленькие компании Russell 2000 прибавил 1 пункт. Сегодня нефть минус доллар 37, один баррель Брента стоит $102.90, золото плюс 51.70, 4208 долларов 70 центов стоит унция золота, унция серебра плюс доллар 36, одна унция стоит $60.78, 1 евро равен $1.12, пятилетние госбумаги дают 5,16% за 10 лет госбумаг можно получить. 3, Швейцария плюс 1,1% в Азии, японский Никей незначительный, минус Шанхай незначительный, плюс и Гонконг плюс 1,8%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. В данный момент Dow Jones показывает минус 12 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 18 и Nasdaq плюс 182 пункта. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. С American Express все будет очень хорошо, с Boeing будет все нормально, SpaceX можно продолжать покупать, новый таргет $254, Nippon Bancorp, с ними тоже будет все хорошо, Jack Henry, с ним будет все нормально, сбои тоже, overweight, тоже можно потихоньку покупать, ArcelorMittal надо покупать, Fortune Brands Innovations можно покупать, Humana, с ними будет все хорошо, Apple нужно покупать, считает один из банков, C4 Therapeutics можно покупать, Firstly, с ними будет хорошо, Kimara Therapeutics, с ними будет все нормально, El Polo Loco покупать, The Common покупать, GSK, с ними будет все хорошо, Tesla Outperform, то есть их можно держать чуть побольше. Southwest Gas Holdings, с ними будет все хорошо. Julian Luckin, с ними тоже все будет нормально. И Nvidia надо продолжать покупать, считает один из больших банков. Они говорят, что спрос на продукцию Nvidia остается огромный. Цены, которые сегодня с утра изменились. SpaceX поднялся на 4%. Они собираются, они сделали объявление о том, что они идут в телекоммуникационный спектрум. И это значит, что через них можно будет делать телефонные звонки. А на этой ноте T-Mobile упал на 7%, AT&T упал на 6%, Verizon упал на 5%, зато American Tower и Crown Castle прибавили 6,8%. Соответственно, Delta Airlines сегодня упала на 4%, они показали свои квартальные результаты, а не вдохновили инвесторов. CoreWeave поднялся на 2,5%, Oracle и Broadcom прибавили по 1,5%, Lumentum сегодня поднялся на 6%, Align Health упал на 23%, Humana подскочила на 14%, Apple упал на 2%, появился репорт, Nikkei Asia написала репорт, что заказы на iPhone 18 замедлились у Apple, и поэтому Apple уменьшил заказы на 15%, и поэтому акции Apple сегодня упали. Park Aerospace сегодня упал на 2,5%, и Freeport McMoRan сегодня поднялся на 2,5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному специалисту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
9: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
12: Начинайте свой день вместе с Дэвидзон Радио.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше.

пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Не случайно прозвучал гимн всех оптимистов на свете в исполнении Марка Бернеса. В нашей студии гость... Славный человек, человек, которого я всегда рада видеть, оптимист, поющий телерадиоведущий, историк джаза, Олег Фриш. Доброе утро.
2: Доброе утро, Родина.
1: Помолчим.
2: А помнишь, как на советской радиостанции говорили всегда там «Доброе утро», ну, я всегда говорю «мой народ», «доброе утро, мой народ», когда со сцены говоришь, люди
1: по-моему,
2: всегда улыбаются.
1: Не, да, по-моему, это в Израиле говорят, нет?
2: Да, в Израиле говорят, да.
1: Да. А, здравствуй, Олег, я так рад тебя видеть, потому что ты желанный гость, и мы этого не скрываем. Прогремело твое интервью YouTube-каналу «На ковер». Мы все посмотрели.
2: Да ладно, как уж прогремело. О, Господи. Очень друзья, вы это... видели, вот вы, кто слушает, вы видели. Сейчас Наталья все расскажет. Давай, с первой секунды.
1: Поехали. Нет, я не буду спойлерить. Я просто хочу, чтобы наши слушатели... А у тебя много поклонников твоего творчества. Вообще, ты действительно человек, который всегда выбирает свет. Вот давай с этого начнем. Я редко вижу тебя без настроения. Для меня ты ассоциируешься с такой мягкой силой. И к чему-то вот за эти годы, а знаю я тебя уже много лет, чему-то я у тебя научилась уже, чему-то учусь. Ну вот мне нравится, что ты никогда не показываешь негатив какой-то. Всегда... Вообще сам жанр интервью изменился, и ты это тоже понимаешь, и я это понимаю. Если раньше, да, многие считали, не знаю, своим... правом человека унизить. Или, знаешь, вот такая была череда интервью разоблачительных. Сейчас все изменилось. Сейчас такие задушевные беседы вот, мне очень нравятся, когда два знакомых приятеля встречаются и разговаривают о том, что им интересно, о том, что их трогает, о самом важном для них, о главном. И ну, статусные, что ли, назовем их, такие вот интервью. И ты... Я тоже, у тебя есть свой YouTube-канал, я тоже слежу за тобой, слежу за тем, у кого ты берешь интервью. И ты всегда... я вообще против сейчас комплиментарных интервью, чтобы наш слушатель...
2: Ну, да, я молчу, да, я терпеливо слушаю комплименты в пятницу утром, не так часто кто-то их делает.
1: Ты знаешь, это даже не констатация факта, скорее всего, потому что интересно слушать твои интервью, которые ты берешь у известных людей.
2: Спасибо,
1: да,
2: спасибо.
1: Там нет... Не ищите, друзья, если вы ищете, да, какой-то грязи, может быть, каких-то сплетен, этого нет.
2: У меня жанр другой, у меня музыкальная журналистика,
1: исповедальный
2: биография.
1: Такой, да, биография, да. Такие
2: это
1: вот.
2: Интересно. Самое интересное – человек.
1: Человек.
2: Какие сплетни могут быть?
1: Нет, ну сплетни тоже. Вот, например, это даже не сплетни, это даже в случае жизни. Песня прозвучала «Я люблю тебя, жизнь». Музыку написал Эдуард Колмановский. Угу. И как причудливо тасуется...
2: А стихи?
1: Константин Ваншенкин.
2: Правильно. Слушайте, подготовилась.
1: Ну, слушай, как причудливо тасуется колода жизни. Когда-то, несколько лет назад, нам для передачи на канале RTN нужен был эксперт, психолог, и еще мой коллега работал, Данил Русаков, мы решили пригласить психолога по Зуму Александра Колмановского. И он оказался сыном Эдуарда Савельевича. Поэтому, видишь, мир мал, все переплетено, и мы все через одно рукопожатие, через два рукопожатия, через три клика, через два клика мы все
2: друг с другом знакомы. Сына.
1: Ну, который в Германии, да?
2: Да, да, Сергея. Да, Сергей, твой, да, композитор, да.
1: Да, да, да, да.
2: Ты уже не мальчик, старый барабанщик, сверстников на подвиг выводи. Это, у него много песен было.
1: Это сын Колмановского.
2: Это сын написал, да, его песня. Потом была «Ты совсем не старая, слышишь, мама, просто повзрослели сыновья». Это тоже он, да.
1: А давай Колмановского, Эдуарда, вспомним. Алёша.
2: Алёша, я люблю тебя, жизнь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег.
1: А мне мама, целоваться не велит. Где ж ты раньше был, целовался с кем?
2: Где ж ты раньше был, это не Колмановский, это уже другой композитор.
1: Вот, ну, я к тому, что тебе не кажется, что, что сейчас певцы, которые исполняют свои песни, паразитируют на старых, на ретро-композициях и перерабатывают их, какую-то новую аранжировку придумывают, и вот, вот тебе как бы новый старый хит готов. Как ты к этому относишься?
2: Ну, во-первых, я не обобщаю никогда, зависит от того, о ком мы говорим конкретно из певцов. Сейчас продюсерская музыка в основном. Сейчас продюсер, если раньше была, ну, вот, если мы говорим про русскоговорящую эстраду, то советская эстрада, она была больше композиторская. Были композиторы, члены Союза, можно было по официальному указу, приказу исполнять только их песни, если они вот члены Союза. Иногда проникали какие-то в эфир бардовские песни, песни композиторов, скажем, Олег Иванов был студентом мединститута и принес Аиде Ведищевой песню «Товарищ». «Я песни, как ветром». Вот, она прозвучала. Тогда еще не было бизнеса-шоу, тогда была эстрада. А сейчас все диктуют продюсеры. Люди, которые свободны от влияние продюсеров, которые уже обрели имя, они все исполняют авторский материал. И ретро в основном они используют как краску. Ну вот Леди Гага. У нее потрясающая своя музыка. Но связавшись с Тони Беннетом, она записала, они, по-моему, пару альбомов записали дуэтов, а потом она, теперь она в концерте просто исполняет как краску вот эти американские замечательные джазовые стандарты. Вот то же самое артисты в России. Вот, они многие пишут песни, но называется песня, ведь песня, ну, мелодия, да, избитое утверждение. Как, вот я послушал песню, и вот мы сейчас напевали, да, мелодии напевали Колмановского. Это то же самое можно сказать о песнях любого советского композитора. Айданицкий, вот, на мой взгляд, вообще один из самых джазовых композиторов. У него мелодия, которая просто вот джазовые стандарты. «Васильки» на седьмом этаже, они все в свинге. Я записал, кстати, две песни в альбом. У нее потрясающая музыка. Вот, и Зацепин, и Пахмутова. То же самое можно мелодии исполнять. Когда есть мелодия, можно исполнять в любом стиле. Хоть фанк, хоть регги, хоть классика. Не случайно же многие песни и Пахмутова, и там Игоря Крутого, и Хворостовский исполнял, и другие оперные артисты.
1: Ну вот почему, почему сейчас многие возвращаются вот и переслушивают?
2: Ищут мелодии, потому что сейчас мелодия это или гений может создать, у которого нет музыкального образования, или человек, который вот выучил все эти вот секвенции, каденции и все эти вот музыкальные грамоты.
1: Многие признаются, молодежь, когда их спрашивают, почему вы слушаете хиты 90-х, 80-х, они говорят, там воспевалась чистая любовь, крепкая дружба, а вот сейчас все поставлено на коммерческие рельсы и, знаешь, все на продажу, а это как бы, казалось бы, сейчас говорят, что у этих самых зумеров, которые, я не знаю, которые никакие просто, ни о чем, и вот они вот выдали такое, что якобы их вот трогает что-то настоящее.
2: Я вчера, уже где-то было часов 10 вечера, листал YouTube и наткнулся на какого-то человека молодого, думаю, что ему около 30, который, думаю, довольно искренне. Там, значит, есть такой как бы жанр, тип видео, слушаем того-то и, значит, комментируем. И вот вчера слушал он, ну, то, что я видел, пластинку Давида Тухманова «По волне моей памяти».
1: Угу.
2: Он первое, что сказал, что я вообще никогда об этом композиторе не слышал. Он даже не знал, что композитор. Он потом брал конверт и говорил: так, но тут поет там группа, там Леся песня, тут кто-то. А, значит, это они поют, дошло до него. А, они поют его музыку. А, значит, он композитор и, видимо, пианист. То есть, и он на полном серьезе рассказывал, что он первый раз слышит. Вот, там был певец советский, по-моему, иранского происхождения, Бади. Вот, он, я мысленно вхожу в ваш кабинет и так далее. Он его, как сказать, короче, унизил. Вот, ему не понравилось. Потом он, наоборот, возвысил группу «Леся песня», там, и Владислав Андриана был такой певец, который исполнили другую. Потом больше ему понравилась «Сентиментальная прогулка» и песенка студента «По французской стороне», который Игорь Иванов пел. То есть человек вот другой, он...
1: А потом Леонидов перепел в старых песнях о главном.
2: Ну да, да, да, вот да, да. Но это как бы жанр отдельный. Вот он искренне удивлялся тому, что вот смотри, была такая пластинка, но это звук 70-х, сейчас это уже не удивительно, вот, но это удивительно. О, видимо, Тухманов продвинутый человек был. А, он еще жив, я сейчас посмотрел в Википедию. То есть для него это было, как, знаешь, как открытие, это все шло в эфир. Ну, я смеялся там, улыбался, думаю, боже мой, это совсем недавно было. Ну, вот,
1: твое интервью тоже, которое ты дал ребятам из YouTube-шоу «На ковер», тоже, да, ребята сидели, открыв рты, потому что ты рассказывал о дружбе Саиды Ведищевой, ты рассказывал о том, как попал на американское радио, о том, как создал свои программы, создавал свои программы. Для них тоже, по-моему, да, они даже тебя переспрашивали, а это кто, а это кто?
2: Да, они-то пошутили, что там, такое
1: Горовец,
2: впечатление,
1: а
2: что...
1: это кто? Знаешь, вот, да,
2: да, он говорит, у нас такое впечатление, что умница пришел в гости к гопникам. Ну, я так рассмеялся. Не, ну они, в принципе...
1: Нет, ну это, может быть, формат такой немножко.
2: Ну да, да, да, мне понравилось. Из-за этого, ради этого стоило полететь в город Франкфурт. Нет, на самом деле, они люди другого поколения, они не обязаны знать то, что знаю я.
1: Но я на много вид не знаю. Лет 36-35, ну такие достаточно парни.
2: Ну опять, ну я же, как это профессия для меня, история музыки, я этим интересуюсь. Я люблю копаться,
1: знаешь,
2: переслушивать.
1: Я тоже. Для них, да, им это неинтересно, наверное, да? И вообще сейчас такая тенденция, может быть, ты со мной не согласишься, тенденция, не знаю, люди... Не то чтобы деградируют, но что-то похожее на это происходит.
2: Это смелое замечание,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: По моим наблюдениям, знаешь, люди не стремятся, да, повысить свою какую-то квалификацию, не стремятся к знаниям, да, не стремятся к чему-то сложному.
2: Но они со временем к этому приходят. Ко всему нужно прийти, до всего нужно дойти. Когда вы ребенка заставляете учиться, у него всегда реакция такая вот, все, стена возрастает. Не хочу, не хочу, лучше пойду поиграю в шахматы, побегаю там в футбол, погоняюсь.
1: Поиграю во что? В шахматы? Каких детей? Про каких? Нет, сейчас дети, лучше поиграю
2: в... Ну, в компьютерные игры, да-да-да. Вот, у меня знакомый есть, который там ребенок просто с ума сходит, ему ничего не тесно, кроме шахмат. Вот шахматы.
1: Ну, это единичный случай, просто это...
2: Ну, мы же не в толпе, мы же индивидуумы.
1: Я готова часами говорить про то, что происходит
2: сейчас. Рекламная пауза уже, да?
1: Еще минута. Ты прям кожей чувствуешь, да, вот этот хронометраж эфирный. Мы сейчас действительно через минуту прервемся на рекламную паузу, послушаем гороскоп от Юлии Суповой и продолжим разговор обо всем на свете с моим гостем, телерадиоведущим, поющим, оптимистом, шоуменом Олегом Фришем. Олег, и вот буквально
2: да. Я понял, 10 секунд, да.
1: Еще один вопрос. Как ты думаешь, вот, ты не думал о том, что... чтобы в нашей стране появилось вот какое-то подобие Министерства культуры. Вот. Сейчас объясню во второй части, почему спрашиваю. Нет? Не думал?
2: Я думаю, что здесь и структура, да и время другое. Я думаю, что в Америке очень важно такое понятие, как ментальность и репутация. Поэтому ни один человек не хочет делать плохо. Ему нужно привлекать аудиторию, раскручиваться в интернете. Если будет плохо, никто из нас не поднимется с дивана, никто не покинет уютную квартиру, не заплатит деньги и не отправится в Манхэттен на концерт этого человека, если это плохо. Поэтому здесь нет обязательной системы, какая была в СССР. ты заканчивал консерваторию или даже не заканчивал, тебя принимали на работу в филармонию и обеспечивали тебя работой, концертами. Это было плохо, многие артисты были плохими артистами, но они были в штате, их обязаны были кормить.
1: Там все зарегулировано было, знаешь, зарегулированность зарегулированностью погоняет.
2: Ну,
1: это было там.
2: Да, да. Да.
1: А если, например, почему? Мне кажется, вот подумает наше правительство об этом, потому что вот все равно какой-то департамент, который отвечает за современную музыку, за современную культуру.
2: Здесь каждый
1: штат решает на местном уровне, да, ты думаешь? Ну, проводятся же конкурсы «Алло, мы ищем таланты», вот, допустим, в Нью-Йорке.
2: Если ты плохо выступил на конкурсе «Алло», то тебя не
1: ты
2: найдут,
1: не алло.
2: То твой талант не найдут.
1: Ну, ясно. Ну, продолжим дискутировать с Олегом Фришем во второй части нашего ток-шоу. Оставайтесь на «Дэвидсон Радио».
2: Послушаем рекламу.
3: «Дэвидсон Радио», 620 AM.
4: От Нью-Йорка до всего мира.
3: «DavidsonRadio.com». Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 29-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Весов. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошее. Но вполне удачный день для овнов. Несмотря на сложности дня, вы смело можете обсуждать проблемы и принимать решения. А еще светило утверждают, что возможны судьбоносные знакомства и подарки судьбы. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня воздержаться от критических высказываний в адрес своих партнеров, не верить никаким обещаниям и день посвятить дому и семье. Близнецы также смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Мир не без добрых людей, напоминает вам звезды. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Ракам сегодня желательно обходить конфликтные ситуации. Лучше заняться выполнением работ по интересам вместе с партнером. Учтите, что мысли сегодня становятся материальными, так что лучше думать только о хорошем. Львам звезды советуют сохранять терпение, если придется раз за разом возвращаться к одним и тем же вопросам. Это пойдет только на пользу. Прием алкоголя лучше ограничить. Если девы когда-то намеревались сделать дома перестановку мебели или обновить интерьер, то сегодня вполне подходящий день. Но будьте осторожны, предупреждают звезды, день травмоопасный. Берегите голову и конечности. Весам сегодня не рекомендуется ввязываться в рискованные проекты и пытаться что-то менять в своей жизни. Что касается любви, то только платонические отношения. Астролог в этом не виноват, просто так сложились звезды. Скорпионы сегодня будут настроены крайне критично к тому, что будет происходить. Проявите благодарность к тем, кто был рядом с вами в трудные минуты жизни, и жалейте добрых слов, и день будет вполне удачным. Стрельцам сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых знакомых. Перед сном, принимая душ, представьте себе, как вода смывает с вас темную энергетику дня. Советует светило. А вот козерогам желательно принять 20-минутную теплую ванну с солью, которая поможет побороть стресс и нервное напряжение, а вечер посвятить общению с друзьями и родными. Водолеи, несмотря ни на что, полны силы и энергии и правильно делают, так как финансовая прибыль у них не за горами. Но все же сегодня на первом плане у вас должна быть семья. Проявите внимание. Если рыбы наметили на сегодня серьезный разговор, то желательно перенести его на другой день. А сегодня только шутки, юмор, веселые рассказы и добрые воспоминания. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Не улыбка, без сомнений.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Пустрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Напротив меня утренний гость, долгожданный гость, желанный гость, человек, который всегда стремится к свету, оптимист, поющий телерадиоведущий. Олег Фриш! Олег Фриш.
5: Просто так бренд звучит из
4: твоих. Так это уже и есть бренд, мне кажется. Ну, смотри, мы закончили первую часть.
5: Да, Министерство культуры.
4: Да, про Министерство. Почему такая возникла мысль? Потому что до Марко Рубио, до нынешнего актуального госсекретаря, нашим госсекретарем был наш человек Энтони Блинкен, который прекрасно играл на гитаре, играет, уверенно, до сих пор, и который хорошо разбирается в музыке, в культуре, во всем. И он как-то предложил создать нечто подобное вот какого-то органа специального, где будут сидеть специально обученные люди, которые будут следить за тем, что происходит на эстраде. Почему он все это обосновал, мне это вот как-то по душе пришлось по сердцу, потому что он говорит, что я хочу, чтобы музыка меняла все вокруг. У него такие высокие идеи были, начинания. Но они, к сожалению, не воплотили в жизнь этой инициативы, про нее забыли и так далее. Возможно, не было финансов, как у нас, да, мир материален, и в Америке все, вот, опять же, да, все, о чем бы мы ни говорили, все нужно потом свести к деньгам. Поэтому инициатива... Ну, хотя мне это вот как-то вот нравится, чтобы кто-то, какие-то люди отвечали за музыку, потому что вот порой включаешь действительно радио и думаешь, а вспомнит ли песню, например, Сабрины Карпентер через лет 50? Мне кажется, что нет. Ну,
5: а как они должны определять? Как вот министерство, как оно будет влиять?
4: Слушай, давай забудем об этом разговоре. Это просто, знаешь, вот каким-то...
5: Нет, это хороший разговор, мне это нравится.
4: Ты бы возглавил его или был замом каким-нибудь.
5: Нет, я считаю, что это бессмысленная идея, потому что, опять же, здесь нет централизованной системы музыки или искусства. Здесь каждый театр – это самодостаточный отдельный театр. Каждый артист со своим менеджментом, букинг-агентством, ну, которое концерты организовывает, пиарщиками и звукозаписывающей компанией, это отдельный организм, который существует как вот молекула в огромном мире молекул. И они не соприкасаются ни с кем. Почему в СССР все друг друга знали? Потому что работали или в Москонцерте, или в Росконцерте, встречались на собраниях у кассы, где выдавали жалование, на гастролях, и как-то это было, ну, в одной организации работы. Здесь это абсолютно... Я не удивлюсь, если Леди Гага не знает лично, там, я знаю, Джастина Тимберлейка.
4: Нет, ну, знает, конечно. Я к тому, что, смотри, при жутчайших, при жутчайшей цензуре, при кошмарных худсоветах, какая музыка звучала? Вот я к чему клоню. А
5: ну,
4: сейчас свобода...
5: официально допустимая.
4: Я бы не сказала. Научились композиторы и поэты-песенники те же обходить, да, между
5: Хорошо.
4: Капельками, между струйками, между дождинками. Это почему? Потому что, знаешь, кто-то сказал, что творческому человеку свобода вредит. Понимаешь, человек расслабляется... И знаешь,
5: все равно Советский Союз знал песни только тех композиторов, которые, во-первых, звучали часто, во-вторых, которые создавали хорошие мелодии. Окей, у нас были композиторы, которые были безумно популярны в своей среде. Знаешь ли ты такие имена? Зиновий Бинкин,
4: ну, конечно.
5: Евгений Жарковский.
4: Я интересуюсь ретро-музыкой.
5: Да, вот ты можешь назвать по одной песне этих композиторов?
4: Ой,
5: они на слуху.
4: Например, напой.
5: У Бинкина?
4: Да.
5: Господи, северяне ценят мужество и доверие в любви. Мулерман пел. У Бинкина было много песен. Облака таяли, словно льды большой реки. Мы идем Таллиным, мы идем... Что-то Таллиным, это вот какая формула.
4: Ночным Белградом.
5: Это другое.
4: Это вот как всегда. Начнешь о чем-то говорить, это другое.
5: Ну, кстати, песня стала народной только после того, когда она попала в фильм «Любовь и мода». Она попала в фильм.
4: А пел ее Эмиль Горовец, да?
5: Эмиль Горовец спел на русском языке, но она звучит «Девойко мала, песма мого града, что сими дала ночи пуны сна».
4: Про маленькую девочку, да?
5: Ну, да, которая чуть не затерялась.
4: А какой у тебя тенор или баритон?
5: Баритон, да, я думаю.
4: Баритон. А как ты нашел, знаешь, как в том анекдоте, свою ноту?
5: Папа. Хормейстер у него... был и хор детский, академическая капелла. Папа мне запрещал петь. Он говорил, у тебя не певческий, но он классический музыкант. У тебя, он такой, Энрико Карузо, Марио Ланса, вот тогда у него были кумиры.
4: Вот Лоретти.
5: Лоретти был тогда, ну, юноша, да, уже был. Лоретти у меня был, кстати, два раза в передаче.
4: Да, я видела. Да. Угу. Но уже у него голос, да, изменился там и так далее, да?
5: Ну, у него голос, он поет, он до сих пор поет. Ему вот 80 лет исполняется, кстати. Он поет, просто у него голос стал таким типическим голосом для итальянского певца, чуть сипацой. Угу. Конечно, он поет там о соли мио, допустим, но понятно, что это не ребенок.
4: Ну, понятно.
5: Уже не ребенок. Очень хороший человек, кстати, очень смешной.
4: Я в эфире с тобой встречалась много раз, и в телеэфире, и в радиоэфире, и всегда после того, как мы завершаем наш разговор, я ловлю себя на мысли, что всегда хочу... вот настоять на том, чтобы ты открыл какую-то медиашколу, какую-то курсы по повышению квалификации, не знаю, или книгу хотя бы написал. Потому что вот твоими знаниями и опытом нужно делиться в обязательном порядке. Почему ты этого не делаешь?
5: Я начинал писать книгу раз 6. И у меня есть рукописи, записи. Две вещи. У меня два еженедельных проекта на канале НТВ Америка. У меня работа по рекламе. У меня до сих пор выступление. То есть в сутках 24
4: да?
5: часа. Ну, у меня всегда было сомнение в том, что кто, ну, не то, что кто читает книги, будет ли читать эту книгу, хотя, ну, допустим, в России, в Украине, в
4: Молдове,
5: там, в Молдове, да, в Беларуси, ну, везде, где в Израиле, наверное, будут читать, да, потому что, опять же, определенная аудитория, если буду писать, выкапывать людей из недалекого
4: памяти,
5: прошлого,
4: да.
5: А потом, я не думаю, что моя жизнь, она настолько интересна сегодняшнему поколению, как, впрочем, биографии других людей, ну, моего поколения. Я не думаю, что это очень... У людей, понимаешь, каждый живет в своем мире.
4: Пузыре.
5: У них есть, да, свой мир, своя скорлупа. И вот они в ней живут. Вот правильно, во что дети играют? Компьютерные игры, редко в шахматы. Как они проводят время? Друзья, какие-то там бои компьютерные. Ну, как бы это
4: они
5: это
4: даже
5: сегодня
4: не размножаются, понимаешь, молодые сейчас сексом не занимаются, потому что вот, опять
5: да
4: же,
5: ладно.
4: Да,
5: компьютерным.
4: Да. Угу. Все в виртуале у них идет, да.
5: Да ладно. Ой, буду посмотреть. Интересно.
4: Поэтому на пенсию мы не уйдем и вряд ли внуков дождемся. Ну, это так, знаешь, рассуждение.
5: Наталья, ну
4: почему депрессивная?
5: Такая,
4: почему
5: да,
4: депрессия?
5: Вот депрессия,
4: потому что
5: в пятницу утром. Это же замечательный
4: давай,
5: день.
4: Хорошо, давай.
5: Завтра суббота,
4: завтра
5: потом
4: суббота,
5: воскресенье.
4: Потом воскресенье, и скоро выборы.
5: За пультом сам Акмаль Тахиров. Это же счастье. Господи, что
4: это
5: что
4: наше
5: может
4: богатство.
5: Быть, что может быть? Ну, конечно.
4: Да, да.
5: Я в студии, боже мой. Позитив.
4: Вот я же говорю, я предупреждала наших слушателей, что ты всегда выбираешь вот свет. Всегда
5: да потому что
4: оптимизм.
5: Все в жизни чрезвычайно просто.
4: Но я тебя оттеняю сегодня. Знаешь, это же неплохо, когда мы работаем на контрасте.
5: То есть ты меня хочешь опустить с позитива в депрессию?
4: Я не опускаю.
5: Спасибо.
4: Я просто тоже имею свое собственное объективное мнение на все.
5: Да.
4: О хорошем. Саундтрек к твоей жизни. Ты думал об этом? Напой его. Вот саундтрек твоей собственной жизни. А я тебе потом свой напою.
5: У меня их два. Давай. У меня есть позитивный в мажоре и в миноре.
4: Давай в миноре.
5: Ла-ди-я-ра-ди-ду-да, да-ди-я-ра-ра-да-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Это тема Лало Шафрина из чудного канадского фильма «The Fox», «Лиса».
4: У тебя было интервью, да, перед его, он ушел из жизни,
5: да, он ушел, да. Мне очень жаль, что русскоговорящие люди его, ну, если знают, то только по музыке к фильму «Миссия невыполнима», «Mission Impossible», хотя у него,
4: Крузо,
5: столько,
4: да,
5: у него столько потрясающей музыки к фильмам, и вот, кстати, у него ни одной песни не было, это уже потом на некоторые темы написали стихи, он писал только инструментальную музыку, джазовую музыку к фильмам, к спектаклям, к телевизионным программам, а так фильмы Брюса Ли, Клинта Иствуда, это вот «Карате Кид» и так далее, это музыка Шафрина.
4: Ну да, у Клинта Иствуда еще есть фильм мой любимый «Гран Торино». Да?
5: О,
4: да?
5: Май
4: гад. Ой, вот. А вторая мелодия мажорная?
5: Hello, darling, wam-pa-wam. Ва-ба, вам-па, ва-ба, па-па, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Вообще, это была самая первая песня, которую я услышал на английском языке в исполнении Бренды Ли. Вот Бренда жива. Вот. И я просто запал тогда на американскую музыку. Да. Это было замечательно.
4: Моя песня любимая, самая-самая любимая, Crowded House. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey. Почему? Потому что я обращаю внимание также всегда на слова. Да. Там, дескать, не обольщайся, что все закончилось, все еще впереди.
5: Нет, нет, ну слова это всегда были важны, стихи, я не знаю, почему тексты, ну тексты, наверное, современные, да, а стихи, я всегда говорю, стихи, они говорят, слова такого-то, да слова это как набор, это как хаос, как набор слов, стихи, конечно.
4: Стихи, конечно, да. Стихи.
5: Кстати, американские поэты, песенники, Пол Уэбстер, другие, они настолько вот просто, вот язык простой. И,
4: но все... трогает до глубины души. Да. Это я вот тоже...
5: The shadow of your smile when you are gone will color All my dreams and light the dawn. Прекрасно.
4: У нас, у обоих, даже глаза увлажнились от вот... От...
5: Да я просто плачу.
4: Ой, мы в конце послушаем, в конце разговора послушаем твой дуэт с Лу Кристи.
5: А, было, да, жалко.
4: Очень ушел из жизни, он Водолей, кстати, 19 февраля. Очень такой вот клип, друзья, можете посмотреть в интернете, клип на сайте Олега Фриша, клип потрясающий, живой очень.
5: youtube.com/OlegFrish.
4: Да, да.
5: Там все сюжеты со всеми американскими звездами.
4: Но вот этот клип, вы прям такой непосредственный, это дорогой клип был? Сколько стоил?
5: Я уже не помню.

0: тоже,
1: тембр
0: знаешь,
1: голоса.
0: да. Не прибедняйся.
1: Я еще, кстати, немножко осип.
0: Дорогой Олег Фриш.
1: Мы снимали 2 дня, и по вечерам, и по ночам у меня связки немножко сели. Осип немножко. Но
0: осип,
1: даже
0: охрип.
1: Придает определенную сексапильность голосу. Наталья.
0: Бах, бах.
1: Такая... Ну, подожди, дайте я скажу
0: давай,
1: в завершение.
0: Да. Ну, я же должна получить свою порцию, знаешь, этих...
1: Наталья, вы такая очаровательная.
0: Избитый
1: женщина.
0: Комплимент. А можно какой-то поизощреннее?
1: Наталья,
0: сейчас,
1: вы
0: сейчас.
1: Такая нетрадиционная, современная и
0: на
1: смелая,
0: и
1: открытых взглядов.
0: На том и стою.
1: Женщина на Дэвидсон Радио.
0: Я внутренне ликую. Спасибо. Мы будем сейчас... Я не один вопрос не задала.
1: Так задай, в чем вопрос? В чем вопрос?
0: Мне так
1: задай
0: хочется,
1: вопрос.
0: Мне так не хочется с тобой расставаться, правда.
1: Так потому я могу еще остаться на полчаса.
0: А мы займем чужое время.
1: Ну, что страшного, ну ты же хочешь.
0: Нас оштрафуют.
1: Ну, ты же хочешь. Не отказывай себе желание.
0: Вот это твое жизненное кредо, да?
1: У меня кредо «все в жизни чрезвычайно просто». И все, что не делается, все к лучшему.
0: Ну, это тост. Малиновый сироп. У тебя есть где-нибудь?
1: Есть. Наташа Нурмухамедова.
0: А, кстати, да. Ты дружишь с ней? Ты общаешься?
1: Я не дружу с ней, но мы знакомы. Да, я не дружу. Ну, мы виделись пару раз. Я из узбекских артистов дружил.
0: Ну, с мамой Наргиз Закирова.
1: Наргиз, да, Лариса Кандалова была такая певица, к сожалению, она ушла из жизни.
0: Эльмира Уразбаева.
1: О, Эльмира, да. Ну, и с Эльмирой у нас близкая дружба была. Мы видели с ней каждый раз, когда я приезжал в Лос-Анджелес, и бесконечные ночные беседы, исходя из разницы во времени, много, да, с ней. Ну, конечно, самая главная звезда моей жизни, это, конечно, Аида Ведищева.
0: Аида Ведищева.
1: Аида – это уникальный
0: вот,
1: человек.
0: Мы будем завершать
1: уникальный.
0: Нашу
1: да.
0: беседу. Аиде можно привет вот такой вот
1: да.
0: Да, передать?
1: Ну, Аида – интеллигентно
0: Аида.
1: Образованный человек. Почему нельзя передать привет?
0: И,
1: она
0: кстати,
1: очаровательный человек.
0: И, кстати, вы снимали вот это интервью, которое свежее
1: да.
0: самое.
1: youtube.com/OlegFrish.
0: Минутка самопиара.
1: Нет, а почему это? Там образовательные сюжеты, это интересно.
0: Вот, а ты говоришь, никому не нужно.
1: Ни
0: вот
1: у кого вот... нет такой коллекции интервью со знаменитостями.
0: Мы знаем, знаем. Как у тебя.
1: Да, да. Это правда.
0: Спасибо тебе. Олег,
1: это такая привет. Пауза.
0: Мы будем слушать сейчас твой дуэт. Как он называется?
1: When you're smiling. Но я тебе благодарен, потому что ты вот сохраняешь вот эту чистоту в выборе гостей. У тебя нет ни одного грязного, неприличного, скандального гостя. Все приличные, культурные, воспитанные, неполитические гости.
0: Дай лапки, мое солнце. Спасибо и до новых встреч.

0: Америке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о расширении программы бесплатного обучения в муниципальных колледжах штата Нью-Йорк. Программа предназначена для жителей в возрасте от 25 до 55 лет и вступит в силу с весеннего семестра 2027 года. Теперь получить диплом смогут те, кто уже имеет высшее образование, но хочет освоить востребованную специальность в колледжах CUNY или CUNY. Инициатива является развитием программы Reconnect. Расширение призвано помочь желающим переучиться. Кандидат в губернаторы от республиканской партии Брус Блейкман и конгрессмен Майк Лоулер провели пресс-конференцию, на которой Блейкман пообещал 1 января в первый же день на посту, если его выберут, подписать указ, лишающий Нью-Йорк статуса штата-убежища, и возобновить сотрудничество местной полиции с ICE. Политики подвергли резкой критике действующего губернатора Кэти Хокул. Весной 28-го года жители Нью-Йорка впервые в истории получат возможность улететь в Австралию без пересадки. 18-часовой рейс из JFK до Сиднея будет осуществлять компания «Квантас». Стоимость перелета варьируется в районе $1300-$1800. «Квантас» надеется, что будущий «Нонстоп Флайт» станет постоянным. Скептики пророчат рейсу низкую популярность из-за дороговизны.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя Геннадия Стальнича и меня Марина Левинсон приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ. Сегодня 9 октября 2026 года. У меня, конечно же, записана строчечка «Тема сегодняшней нашей беседы» и процесса дохождения до самой сути. Но я бы хотела прямо сразу подключить Геннадия Стальнича, который предложил, на мой взгляд, очень интересную тему. И я очень рассчитываю на то, что он нам ее раскроет, как никто, потому что он сам писатель. Геннадий, доброе утро.
5: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмалю. Приветствую аудиторию «Дэвидсон радио».
4: Ну, Геннадий, вот я определила коротко, писатели в изгнании или те люди, которые живут в другой стране, а пишут по-русски. Как вы сформировали бы название программы?
5: Ну, скорее всего, писатели в изгнании, потому что как бы те, кто, допустим, просто меняли место жительства и переезжали в какие-то другие страны, и продолжали писать по-русски, для них это просто была возможность продолжать работать, развивать свое творчество на родном им языке, что не мешало им также писать и на языке страны места пребывания. Ну а писатели в изгнании – это те, кто вынуждены были уехать, то есть опасаясь каких-то репрессий или которых просто лишали гражданства, или, допустим, как знаменитые философские пароходы, да, когда после прихода к власти большевиков были изгнаны из Советской России ряд очень известных философов, писателей, которые как бы считали, что это пришло, к власти пришел не народ, власть черни, бескультурья, и не были согласны с политикой партии большевиков. Ну, конечно, большой, я считаю, пласт – это те писатели, которые эмигрировали после Октябрьской революции, те, кто покинули страну, в частности, Бунин, Шмелев, Ходосевич, Цветаева. Цветаева потом вернулась, но, к сожалению, мы знаем ее трагическую судьбу. Она покончила жизнь самоубийством. Ну, Владимир Набоков.
4: Набоков, наверное, да?
5: Ну, да. Угу. Но он чрезвычайно молод был. Это, скажем так, его отец эмигрировал с семьей, да, он же был член партии кадетов, членом правительства, временного правительства. И Набоков уже как бы в эмиграции повзрослев стал писать, и подавляющее большинство его произведений было написано не на русском языке, то есть их переводили. Уже в частности знаменитые его романы «Защита Лужина» и «Нашумевшая Лолита».
4: Ну, он и владел, в их семье и английский язык был как родной. Они вообще разговаривали между собой, вот как во времена Пушкина и Толстого на французском, так у них да. В доме был английский родной.
5: Да, даже совершенно верно. Он в совершенстве владел. Mm-hmm. Да, он владел русским, он владел английским, он владел в совершенстве французским, знал немецкий. Он ведь до конца своей жизни, дней, когда они с женой жили, это их место пребывания, постоянно они жили, это был очень такой роскошный, хороший номер швейцарской гостиницы, где они общались в основном, ну, это часть Швейцарии, где говорят по-французски, да, и в основном как бы общение его было, интервью он давал в основном на французском языке. Его как бы, ну, сложно считать писателем в изгнании, в том плане, что как бы он прославился именно написав свои произведения, уже будучи за рубежом, в отличие от того же Бунина, да. Второй пласт такой был, это когда уже начались, ну, допустим, удавалось вырваться из страны, но, допустим, те, кто были изгнаны уже в период, допустим, правления Брежнева, да, когда были лишены гражданства и высланы будущий лауреат Нобелевской премии Солженицын, Войнович. Они продали свои труды монументальные, кроме того, что они писали в Советском Союзе, они издали за рубежом новые труды. Да, как Солженицын иронизировал, что когда я писал, я в своем рабочем кабинете повесил на стенке за своей спиной портрет Ленина. И когда его спрашивали, почему такое странно, зная его как бы, ну, такие антикоммунистические взгляды, он сказал, вот пусть сидит и смотрит, что я жив и пишу, пишу и пишу, пусть завидует.
4: Вы знаете, извините, что я, да. Я к быту вернусь, к прозе жизни. Я как-то снималась в передаче «Фестиваль солдатской песни». Мы с Дмитрием Полетаевым вели ее. И вот была программа на выезде в ГДР. И нас поселили, конечно же, на базе военной базе, где служили, значит, советские войска. Там были все. И нас всех распределили в Доме культуры, кого-то в школу, потому что было очень большое количество артистов, музыкантов, администрации и так далее. И меня поселили в ленинской комнате. И поставили туда кровать, а комнатка была небольшая, надо сказать. И все, что я видела перед собой, был портрет Ленина. И я, когда рассказывала утром там на репетиции, например, да, мы все съезжались вот там, где происходила съемка, и там оркестр, и все, немцы люди конкретные, значит, все было по расписанию. И когда у нас были маленькие перерывы, мы друг с другом делились, у кого какие впечатления, что кто купил, что съел, там, что выпил. Мне нечего было сказать, потому что я говорю, я с утра до ночи на репетиции, в магазин пойти не могу, нету вообще продыха. И потому что ведущие мы должны были быть на сцене. И единственное, что я помню, что я встаю, и у меня перед глазами портрет Ленина, и ложусь Ленин. И кто-то, вот сейчас не помню, кто сказал, а ты ему знаешь что? Покажи ему задницу. Я помню, это вот было, знаешь, квинтэссенция вот этого всего нашего советского строя. Покажи ему задницу в ГДР. Но я этого, конечно, не делала. Извините за отступление.
5: Нет, очень забавно. Я в связи с этим вспомнил известную шутку, когда бабушка читает сказку на ночь внучке, а та все никак и заснуть не может. И она говорит, ну что ты не засыпаешь, что ты не спишь? Она говорит, вот, нам сегодня в садике читали про дедушку Ленина. Она говорит, ну и что, дедушка Ленин был очень добрый, он любил детей, октябрят. Да, нам так и сказали, что он любит маленьких детей. Теперь я боюсь заснуть, вдруг он придет и съест меня.
4: Да, дедушка Ленин тоже, я помню, с кошечкой на коленках. И при этом говорил, чем больше священнослужителей вы уничтожите, тем лучше. Это тоже его фраза.
5: Да, а русская интеллигенция, в частности, к писателям, часто применял такой эпитет на букву «Г». Это его любимое вообще было, как бы ругательство. Да. Но это тоже известно. Да, но я хотел сказать, что как бы последнее, вот такое наиболее сильное, если касаться России, да, страны, где мы в основном все родились, Советский Союз, Россия впоследствии, то третий вот сейчас пласт, конечно, связан с тем, который в связи после 2014 года и 2022 года, после военного вторжения в Украину, в России, да, остались какие-то писатели, которые чувствуют себя там, я не знаю, в каких условиях они творят, да, те, кто как-то, я имею в виду те, кто не разделяет эти позиции официоза, ну, они стали как бы внутри своей страны внутренними изгнанниками, вот как в свое время себя так называл Лев Гумилев, да, который остался в Советском Союзе, пошел в лагеря, его отца расстреляли, а он, значит, как бы творил в меру своих возможностей, но вот он ощущал себя внутренним изгнанником, да, чего о себе, например, никогда не говорили ни Шаламов, ни Зощенко, да, но вот сейчас уже ведь определенная группа людей оказалась в изгнании, просто потому что их не просто признавали иноагентами или не давали издаваться, книги, готовые к изданию, значит, уничтожали, как произошло у Быкова, у Шендеровича, но и в частности, которым даже уже вынесены приговоры определенные, это касается Акунина, ну, Чхартишвили, да, недавно, к сожалению, у него постигла тяжелая утрата, у него жена умерла. А, насколько я знаю, он во Франции живет и продолжает работать с произведением на русском языке. Ну и, разумеется, конечно, Дмитрий Глуховский, потому что человек, который, насколько я знаю, ему 40 или 40 с чем-то лет, и особенно приятно то, что вот на сайт Проза.ру, где я, например, публикую произведение, он пришел уже не будучи известным, как, допустим, там свои произведения публиковали Задорнов, Мавроди, там Юрий Хилькевич там облил грязь Бразовского и прочее, но он тут пришел начинающим писателем, он выступил произведения, получил там порцию критики, конкретные были замечания, которые он исправил, и только потом он издал свои бестселлеры, серия романов «Метро», «Текст», «Сумерки», последний роман сейчас он издал, «Регистрация», это связано там с девушкой, с женщиной, которая беременна от бойца, который СВО пошел, ее тяжелые взаимоотношения с его мамой, со своего, значит, мужа и общества. Ну, очень такая... Тот случай, когда, пускай, рекомендую почитать на любителя, потому что очень страшная эта книга. И он тоже... А ведь он грамотный человек, он был в государственной власти. Не только то, что он считался номер один, да, в последние годы. Вот как человек, публикующий такие романы значимые. Не забудем, что он... был автором. Знаете, Марина, в России проводится День диктанта, да, когда все там и чиновники, и дети, и школьники тут на грамотность проверяют какой-то диктант. Автором нескольких диктантов был именно он, Дмитрий Глуховский. Получилась парадоксальная ситуация, что его уже назначили, а его диктант выполняли, ну, все люди, которые участвуют, да, в этом мероприятии.
4: Геннадий, вот вы говорите, извините опять, что... Да, извините, что перебиваю, но просто мы в основном вот сейчас говорим о писателях после революционного периода, когда были они недовольны и не хотели оставаться в этой системе. Люди, которые уже в наше время уехали, инакомыслящие, да, которыми многие, да, многих из них называют иноагентами и так далее. А ведь еще же целый пласт, в который, как мне кажется, входите и вы тоже. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Огромное количество людей, которые уехали за границу и пишут. Вот. Или все равно, наверное, их и вас в том числе можно отнести к людям, которые в результате, по большому говоря, да, счету, что были не согласны с системой, уехали и стали писать. Вот у кого-то наверняка этот дар открылся просто, когда они уехали из страны. Есть ведь и такие.
5: Ну, вполне может быть, Марина, да, вы правы, наверняка есть, но просто я себя не могу к их числу причислить, поскольку как бы для меня это являлось хобби, да, занятие. Как бы я спокойно писал и в Украине на русском языке, но это было основным занятием. И когда я переехал в США, да, в первые годы, ну, вообще как бы не до этого было, да. Ну, потом я реализовал, конечно, накопленный материал, но я как бы, я, во-первых, не был известным, да, вообще писателем, таковым я сейчас не считаю, который уехал по какой-то причине, там, был изгнан из страны, да. Но и также как бы у меня не было противоречия, я не писал отрицательно об Украине, из страны, из которой я эмигрировал по статусу политбеженца. То есть тут как бы сказать, что я принадлежу скорее к тем людям, которые продолжают на своем родном языке писать, и в связи с тем, что русскоязычная аудитория все-таки, ну, несравнима, например, в Америке язычная аудитория там с Россией, в частности, с какими-то странами бывшего Советского Союза. Поэтому свои произведения я издаю, ну, в республиках странах бывшего Советского Союза и в интернете размещаю. Ага. Есть возможность получить какие-то реальные комментарии, замечания, ну и отзывы, разумеется. Но я не могу себя причислить, как бы, что вот я писатель, который был вот признан, вот в частности, как сейчас то, что испытывает Луховский, Акунин. Акунин, между прочим, он ведь при помощи своего, не знаю, кто это, знает, друг, в России, там, ЧП, как это честно предполагаю, ЧПН Захаров, да, он обратил внимание, начали в России сдаваться книги, вот отец ЧП Назаров, под именем Анонимус, Анонимус. И я увидел, сначала я подумал, что это кто-то как плагиат, у Акунина была целая серия, посвященная советнику Фондорину, и его помощнику японскому слуге Масса. А тут получилось какой-то советник Подгорский, и Загорский, по-моему, и его там помощник китаец. Там, сна. Я сначала подумал, что кто-то пытается плагировать, да, раскручивать ту же тему. Но потом по стилю и по манере до меня дошло, что впоследствии в интернете многие это подметили. Ну, Акунин официально это не подтвердил, что я понял, что это была попытка издателя от книг, он уже был запрещен под его фамилией, вот под этим именем Анонимус. А все права были даны господину Захарову. И удачно несколько таких произведений были с новыми этими героями, проданы в России, напечатаны. Сейчас, насколько я знаю, уже прижали хвост этому автору Анонимусу, видимо, поняли, что это Акунин, и тоже перестали работать в России. Ну, я должен сказать, что там по-прежнему есть достаточно интересные авторы, которые, как бы не касаясь вот этой темы конфликта с Украиной, издаются достаточно популярно. Ну, как-то они в ладах, видимо, со своей совестью находятся, но доходит до курьезных случаев с этими награждениями статусов иноагентов и прочее. Это то, что вам, всем, конечно, знаменитый такой триот государственный Паханов, да, он издал роман в начале нулевых «Господин Гексоген», это подразумевался Путин, где он отрицательно относился как бы к типу Путина, но потом стал под его знамена, всячески восхваливал его, и вдруг это он попал в просак, да, человек уже за 80, под 90. Он издал достаточно интересный роман, мне удалось перехватить и распечатать в интернет, где он посвятил главный герой по фамилии Лемнер, это прототип Пригожина, вот этого бывшего повара Путина, который сделал это ЧВК, Вагнер, да, стоял создание его, потом мятеж его, когда он шел там на Москву, что-то, а потом спустя 2 месяца, когда его взорвали в его самолет. И он под его, под псевдонимом Лемнер, он публикует, как всегда, ну, очень так интересно, раскрывает такую кухню кремлевскую.
4: А Геннадий, скажите, а сейчас вот...
5: Старости, объявили иноагентом, ага. Иноагентом. Я считаю, это такой курьез, такой маразм, что дальше уже идти некуда.
4: С вашей точки зрения, сейчас есть писатели, которые заслуживают нашего внимания, которые живут в России? Или это нереально, чтобы опубликовали их книги? Или они будут завозиться, как раньше, сам издат? Или из-за границы привозили книжки? И когда мы под запретом и угрозой ареста читали Булгакова, вообразите, были такие времена... Я уж не говорю про Солженицына.
5: Да, Посев я застал,
4: была такая.
5: Я застал.
4: Да. И сейчас есть такие люди, именно живущие в России. Вы-то писатель, вы же наверняка следите за этим.
5: Да, ну, вы знаете, я ради интереса хотел такие книги, это, конечно, не самый объективный показатель, но какой-никакой есть, который как бы по объему продаж, по... В России, в частности, продаж лидируют. И, знаете, мало того, что 90% это оказалось детективная литература, больше всего меня поразило, что процентов авторов этих романов, Марина, издающихся, востребованных, которые покупают, ну, об их уровне судить там не мне, но мне кажется, что там недостаточно высокий уровень. 95% авторов – это представительницы прекрасного пола. Почему-то они пишут и сценарий к многим сериалам, и пишут вот детективы такие. Ну, я не за столом будет вспомнить фамилию Дарьи Донцова, да, самый плодовитый автор, который каждый месяц по контракту выпускает по одному карману, с весьма очень простенькими сюжетами, говоря. А, я понимаю, вот когда да, Полякова, Маринина, она полковник или полковник милиции в отставке, когда она пишет со знанием дела, Дашкова интересно, там Малышева, ну, Устинова так себе. Востребованность тех, кто не детективы, очень хорошо продаются. Я, например, подсел на эту серию, мне очень нравится. Есть два автора, меньше 40, мне кажется, Обухова и Тимошенко. Они пишут такие мистические, разные как бы расследования, мистические, очень интересные романы. По-моему, это называется «Тайное досье». Кроме того, что они индивидуально тоже публикуются, не только в тандеме. Ну, Пелевин по-прежнему востребован, но он пишет крайне редко. У Сорокина возникли проблемы с напечатанием. Последний роман
4: был запрещен.
5: Да и повесть.
4: Неужели против, да, против, да, государства?
5: А вот что-то не понравилось. Если в начале нулевых там его книги в импровизированный унитаз, это движение «Идущие вместе», они назывались «Идущие вместе», я называл это движение «Плетущиеся скопом». А вот они там кидали его в импровизированный унитаз книги, обвиняя их в пошлости, там, в частности, роман «Голубое сало», «Лед», то, наверное, очень досталось уже, по-моему, лет 15-й повести «День-день опричника». Ее издали, все нормально, там как бы утопия будущей России. И ему очень сильно после этого досталось. И вот, ну, ему уже лет под 70, и что-то последний роман там сказали. Он как бы официально не признал, но известно, что его не приняло издательство. То есть он уже испытывает какие-то определенные проблемы. А я должен сказать, вы знаете, вот я о таком писателе, как Сорокин, будучи здесь, и понятия не имею. Пелевин, да, я слышал.
4: Давайте про Сорокина, ну, сейчас... после перерыва, Геннадий. Хорошо?
5: Давайте, хорошо.
4: С него начнем.
5: Да, там один, да.
4: Спасибо.
5: Спасибо. Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость Анатолий. ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сегодня тема, которая, я уверена, затрагивает не только профессиональных писателей. Среди наших слушателей и зрителей на волне 620 AM наверняка большое количество людей, которые тоже пишут. Но, Геннадий, вот насколько важно человеку пишущему быть опубликованным, чтобы появилась книжка, чтобы вот она пахла типографской краской, чтобы люди ее прочитали, поделились откликом своим. Насколько это важно для пишущего человека? Или, как раньше, писали в стол? Помните, было выражение? Писали в стол, потому что по политическим мотивам его не публиковали.
3: Да, я помню. Ну, безусловно, это очень важно. Это очень важно, поскольку человек хочет дойти до своего читателя, до своей аудитории. И, в частности, вот мы говорили о востребованности, да, в России. Вот из писателей русского пола наиболее востребованный Захар Прилепин, да, он такой ура-патриот, но он не бесталанный человек. Он действительно есть ряд интересных произведений, но аудитория, тем не менее, язычная, даже там, в республиках Советского Союза, скукоживается. Ну, еще там Молдавия где-то, ну, чуть, да, там страны Балтии, там Эстония, Латвия, там, ну, Киргизии второй официальный язык, русский, там 5% населения все русскоязычные, но книги там русские, на русском языке не продаются фактически. Может быть, Казахстан. Ну, в Украине сейчас прекратилось, там распущен спилка, как союз русскоязычных писателей, там сейчас полутуру, то есть в 5 раз больше платят, если ты сдаешь книги на русском языке, Лермонтова, Пушкина и так далее. Ну, понятно, чем это вызвано, несмотря на то, что я, например, считаю это варварством, понимаю, чем это вызвано. То есть аудитория как бы скукоживается и остаются, как бы, по идее, действительно самые талантливые и лучшие. Но те, кого я назвал писатели в изгнании, Марина, я бы хотел сделать такую... Стыть на этом внимание. Эти люди, несмотря на то, что они даже здесь что-то публикуют, сейчас ведь это же не 70-е, 80-е годы, когда уезжал из страны, допустим, только там какие-то доходили слухи, что там происходит. Сейчас интернет, сейчас люди как бы не оторваны своей родиной, узнавать последние новости и сведения. Я думаю, вот эти писатели в Дании, они прежде всего, Марина, рассчитывают на то, что они вернутся. Но вернутся в другую страну, в другую Россию. Я не знаю, в силу возраста, удастся ли это Акунину, но я уверен, что вот такие писатели, как Глуховский, Быков, особенно если как будет писать больше о России, нежели чем его рассуждения обо мне, я так понял, что это вообще не в основном ограничено. Только со студентами американскими в университете, где он преподает. Так вот, я думаю, они надеются, я думаю, так и произойдет, что в силу возраста и неизбежных процессов они вернутся в другую Россию, где могут публиковать свои произведения и по-настоящему быть востребованным аудиторией. И вернуться буквально на полминуты в первом полчасе, да, если позволите, относительно Сорокина, да, то, что здесь мало кто знал новых этих русских писателей, русскоязычных, но когда начался этот скандал и начали обвинять его в пошлости в начале нулевых, в книжном магазине «Петербург» стояли два его романа «Лед» и «Голубое сало». И они абсолютно не продавались. Никто не знал, что это писатель, о чем написано и так далее. Тем более, там, ну, известно было, что на обложке «Голубого сала» он почему-то там изображен был в качестве одного из главных героев. Фотография красивого, помните, им познакомился талантливый артист был Михаил Жаров. Да? По фотографии была изображена, и потом его дочь подала в суд на Сорокина, что он не имел права по изъявлению согласия публиковать эту фотографию. в качестве как бы лица главного героя этой книги. Ну, все бежали, после этого была такая, получилась антиреклама. За 2 дня эти книжки были сметены из прилавков Петербурга. Все купили это голубое сало и лед. Ну, видно было, что писатель талантливый, хотя в голубом сале он очень много использует ненормативной лексики. Мне это не очень нравится, да, как из серии «Вы материтесь», когда кого-то ругаете, почему? Я могу и матерясь похвалить кого-то. Понимаете, там как бы перебор с этим был. Многие были шокированы и как бы жалели о том, что купили эти книги, но сработала антиреклама. Вот. А
2: вы знаете, по поводу, я помню свои...
3: Я ответил, что все писатели, да, мечтают вернуться на родину, мечтают издать свои книги. Да.
2: Мечты. Я помню свое ощущение, я очень давно читала «Лед», и могу вам сказать, что сам замысел, ну, мне кажется, очень талантливый, такой необычный, и вообще для меня это было какое-то такое новое направление в литературе, если хотите, извините за высокий слог, но язык, и подача, и повторы. Мне показалось, вот можно было ограничиться коротеньким рассказиком. Вот так вот я вам скажу. Но это мое субъективное было тогда впечатление, потому что я, как и большинство советских граждан, выращена и воспитана на классике. И у меня очень, наверное, строгое требование, чтобы был хороший язык, чтобы все было продумано. А у него немножко такое, как будто он или был в запое, или курнул, потому что такой идет повтор, такой тяжелый повтор. Ну, понятно, что, как говорят, для высоколобых есть литература, мы все понимаем. Но классиком я его назвать не могу, хотя он раскрученный, это так же, как когда картину продают. Картину, вот сколько я согласен. Знакома с этим,
3: да,
2: раскрутка.
3: Да, безусловно, но вот такие фамилии, эти писатели в начале нулевых появились, Пелевин, Сорокин, Кузнецов. Они ведь, Сергей Кузнецов, и, ну, как бы официально считали, что вот это называется постмодерн, постмодерн, то есть вот эта манера, какая-то такие сюжеты, ну и ходили слухи разные там о том, как они, эти писатели, живут. Ну, Кузнецов как бы не отрицал, если он там каких-то психотропных пишет свои романы, допустим. Ну, у него там подавляющее большинство его романов, чтобы употребляли. То есть шли не как противовес, потому что это новая литература, новое видение. Ну, я не знаю, могли ли они предугадать, в частности, Сорокин, да, впоследствии его произведения начнут критиковать из-за того, что под влиянием Запада. Не влияние Запада было, это их стиль такой был. Это их какой-то время мир был, скажем так, который они излагали. А сейчас в России доходит до того маразма, если Проханова признают за этот нелепейший роман иноагентом, я сказал, это все. Потому что дальше уже нет на двери.
2: Ну, он может гордиться, это звание, мне кажется, люди носят с гордостью, как герой Советского Союза в свое время.
3: Ну, Геннадий, мне его жалко опять... стало, мне его жалко, честно говоря.
2: Вы как писатель, вот, ну, понимаю, наверное, что вопрос банальный, но все равно, у вас есть какие-то свои принципы, когда вы пишете свои вещи, или цели, например, там, я не знаю, соблюдая какие-то ценности общечеловеческие, там, гуманизм, или вы хотите заинтриговать просто каким-то сюжетом необычным, или это просто вот рождается, и вы все бросаете, никакого общения ни с кем, и вы бежите за свой письменный стол или за компьютер и начинаете писать, потому что вас осенило. Как это происходит? Приоткройте кухню, завесу тайны.
3: Сюжеты, господи, у меня в голове столько сюжетов. Хотела бы на 2 жизни, если бы профессионально писатель, я бы занимался, если бы это хватало хлеб с маслом. Да? А сюжетов масса, например, когда я пишу, Не обязательно, чтобы была тишина. Вот я люблю, чтобы что-то бубнило на заднем фоне. Или что-то по телевизору, какая-то передача. Или радио в этот
2: момент. Или жена рядом. В крайнем случае, жена рядом.
3: Ну, она как считает, да. Она, наоборот, считает, что вот действительно надо создать такую атмосферу, обстановку, не мешать. Но я как бы... Меня это особо не раздражает. Ну, бывают какие-то моменты, что я, допустим, записываю в черновик, что я забуду там какой-то интересный момент, диалог. Тем более я как бы вот не самоустраняюсь. Я чем больше общаюсь с людьми, тем больше я черпаю образов. Для каких-то черты, для образов моих героев. Но я должен сказать, вот вы интересный вообще вопрос, мне его никогда не задавали, что чего я не позволил. Ну, наверное, я бы никогда не стал, если бы, допустим, в моем произведении подразумевалось, что должна быть, кстати, какое-то, ну, как бы сказать, насилие, не просто элемент насилия, какое-то насилие, наверное, я бы как-то избежал определенный момент, не стал бы вдаваться в подробность. Кажется, что это шокирует, ну, не только шокирует читателя, это излишне, вот достаточно. Давайте это оставим кинодокументаристам, да, вот есть же ряд хроник многих, допустим, с войны, вот как расстреливали людей, там, вешали. Я считаю, что лучше, чем вот хроника, да, вот на киноленте, это лучше всего уже невозможно словами отобразить. Наверное, я бы этого себе не позволил. Ну, я считаю, что чрезмерного употребления мата в произведениях, понимаете, он должен редким быть, чтобы вызвать состояние шока, да, вот как в жизни, например. Если человек постоянно общается, через каждое слово у него нецензурщина, то уже не воспринимается, когда он злится или какие-то его эмоции. А когда, допустим, ну я же понимаю, и вы понимаете, допустим, профессор какой-нибудь интеллигент и вдруг неожиданно, допустим, скажет: «Ух ты, долба!» и там что-то, то это шок, это сразу все довели человека, надо пришутся. Поэтому я бы этим тоже не злоупотреблял. Я считаю, что он брать книгу, у него должно быть желание, что не обязательно, что там должно быть что-то слащавое, должен быть какой-то хэппи-энд, но он должен получить какое-то эстетическое удовольствие. Стараюсь в своих книгах, я не люблю, вот как у Дина, знаете, строго черное, строго белое. Я люблю, чтобы были какие-то оттенки, чтобы даже у самых отъявленных мерзавцев, у читателя возник босс, как бы, ну, хотя бы желание войти в его положение, там, подумать, и задуматься, ну а почему он таким стал, почему он это делает? Вот, наверное, если у меня это получается, то я доволен собой.
2: Ну вот я вам скажу, что давайте опять вспомним первую волну писателей в изгнании, да, после революции, там Ходасевич, Бунин, Цветаева.
3: Бунин.
2: Как-то ведь обходились без мата и ничего, и стали классиками. В чем необходимость употреблять вот эту лексику, чтобы в шок ввести писателя, читателя или что? Вот не потому, что я такая ханжа. Мы все это знаем и употребляем, и поэтому и реагируем на эти слова каждый по-своему. Но просто, мне кажется, дешевка какая-то, когда вот это вот все делается. И еще иногда берешь книгу современную, вот у меня прямо отбивает охоту. Пишется крупно, чуть не по диагонали, чтобы, по-моему, побольше было страниц. Вот в этом тоже какая-то подозрительная хитрость. Я не знаю, издателя или писателя.
3: Ну, мне кажется, что это, ну, это, скажем, времена. Расхожая, избитая, но так и есть. Времена стали меняться, понимаете? Люди, может быть, стали проще, вот как говорят, хлеба и зрелищ. Всегда это тоже какой-то там элемент, как бы, с помощью шокировать читателя, или не говоря уже о кино. И, знаете, Марина, я всегда в таких случаях вспоминаю маленький случай. Вы помните талантливейший актер, может, вы с ним лично знакомы, Александр Леньков? Вы помните его, да?
2: Да, замечательный. Он в театре, да, Моссовета, да, по-моему, был.
3: Да. Да, да, всю жизнь он там работал. И в кино он играл в основном, ну, как-то второстепенные роли, да. А там он был одним из лучших актеров в этом театре. Он как-то в одной передаче, он даже совнес, это так смешно было, это уже 90-е годы, 90-е. Актеры, помните, ну, тогда такие времена, это был хороший переработок. Творческие читатели и на выезде, помните? Ну, когда выезжали, организовывали, там Ширвин Державин рассказывали, Мордюкова ему звонили. ГОС пригласили выступать, это уже 90-е годы. Сказали, что если мы выступим, нам дадут по 2 килограмма мяса, 20 яиц и 2 банки варенья на каждого. И Ширвин тогда пошутил, говорит, ты себе можешь представить, чтобы куда-то поехал там встречаться со своим почерком таланта Николсон или Хопкинс, и ему предлагали за выступление 20 яиц, значит, 2 банки варенья, 2 килограмма мяса. Так вот, Янькова пригласили на такую встречу, куда-то там в город был. Вы можете с собой привезти там какие-нибудь, ну, кадры, ну, есть у актеров эти кадры из фильмов, вырезки, да, где они снимаются, чуть-чуть показывают. Он, да, я привезу. Они говорят, давайте мы напишем, вы кто там, заслуженный артист России, заслуженный артист России, год рождения, да, играете театр Моссовета, окей. Ну и ваши знаменитые какие-то фильмы, роли. Он говорит, ну по телефону шел разговор, Николай говорит, ну, он назвал несколько фильмов, и говорит, я назвал последний фильм, которым снялся, это был фильм 90-х годов, я этот фильм смотрел, он что-то был посвящен молодежи, как кинокомедия, что-то такое. Фильм назывался... И он, те говорят, что, а что это, такой фильм? Ну, до них, видно, они еще не видели его в Приморье. Он говорит, да, говорит, ну, он знал, потому что это последний был. Ну, хорошо. И вот он приезжает, и он рассказывал в студии, и он достал из кармана, развернул большую фишку. Это вот, смотрите, на тумбе там перед театром, где должна произойти встреча, вот какая была размещена фиша. Ну, так, более-менее крупным шрифтом написано, что сами будет встреча с заслуженным артистом РСФСР Александром Леньковым. И дальше такой мелкий шрифт, ну, трудно разглядеть, Марина, что где-то он играет, какие роли, и потом огромные, не черным цветом, а красные, огромные три буквы, там, где он снимался, фильм «Бля!». И, значит, встреча состоится в такое-то время, он, ну, так все смеялись. Он говорит, ну, видите, на что, как бы, зазывали, что я снялся в фильме «Бля!», ее сделали, говорит, в 5 раз больше шрифт, чем моя фамилия, и красным цветом.
2: Ой, насчет фамилии и объявлений, я помню, как муж мой, значит, он спортивный корреспондент ТАСС, а где-то он был, по-моему, в Латвии или в Литве, и там услышали корреспондент, и на афише написали «член-корреспондент ТАСС». У нас до сих пор эта фишка есть. На что мой муж остроумный сказал, я не знаю, как корреспондент, но член точно. Или наоборот, как-то, в общем, такая была история. Геннадий, у нас уже все время истекло, я умышленно сегодня не принимала звонки, они появлялись без моего объявления. Я вам очень признательна, назовите напоследок свое произведение, которым вы гордитесь.
3: Пауза. Два. Все-таки два.
2: Их
3: назову.
2: Много.
3: Два назову. Два, Марина.
2: Так.
3: Два.
2: Хорошо.
3: Два самых
2: хорошо.
3: Розы для призрака, роман и роман «Чайный домик».
2: Ой, это мой. Хорошо, Геннадий, спасибо вам большое. Пусть у вас будет все время фончиком какой-то шум, и чаще у вас возникают такие моменты, и вы будете писать интересные вещи. Огромное вам спасибо, надеюсь на следующую встречу. А сегодня, дорогие друзья, день рождения Джона Леннона. Сегодня и у Евгении Евстигнеева, и у Марка Бернеса, но мне бы хотелось предложить вашему вниманию песню «Imagine», где он призывает к пацифизму, к созданию мира без разделения людей на государства, религии, социальные классы. Отказаться он предлагает от концепции рая и ада и религиозных догм, которые разделяют людей. Отказаться также от накопления частной собственности и социального неравенства. Блажен, кто верует, будем и мы мечтать. Итак, Джон Леннон. Спасибо большое, Акмаль и Геннадий. Всего
3: доброго. Спасибо. До свидания.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
2: Истории, открытия, жизнь.
3: Новости вне политики.
2: В студии Наталья Быстрицкая.
4: Ураган Исаиас, ставший первым атлантическим ураганом сезона, усилился до первой категории. Согласно прогнозам, в конце пятницы или начале субботы шторм обрушится на побережье Мексиканского залива и затронет около 30 миллионов человек. В Нью-Йорке и Нью-Джерси осадки ожидаются с воскресенья по понедельник. Не исключены сильные порывы ветра. В Китае владелица сети ресторанов купила своим лучшим сотрудникам новенькие машины BMW. Ма Яньли увидела, как ее подчиненные, бедолаги, добираются на работу на электроскутерах даже в плохую погоду. Одна из сотрудниц однажды вошла в ресторан с посиневшими от холода ушами и онемевшими от ветра руками. Начальница подумала про себя: «Я могу сидеть в своей машине и наслаждаться теплом и комфортом, почему она не может?» Во время совещания бизнесвумен неожиданно отвезла двоих подчиненных в автосалон. Машины она оплатила заранее, поэтому на месте их просто оформили на имена сотрудниц. По словам этой прекрасной женщины, процветание ее бизнеса – это результат общих усилий всех сотрудников, поэтому она хочет, чтобы сотрудники тоже получали выгоду от этого успеха. Маттел анонсировала выход новой куклы Барби в виде теннисистки Сирены Уильямс. Куклу создали по образу, который был у спортсменки, когда она стала победительницей открытого чемпионата Австралии 2005 года. Костюм выполнен в бело-зеленой цветовой гамме. Это уже вторая Барби в честь спортсменки. В марте этого года была представлена кукла в честь Международного женского дня, которая изображала Сирену в деловом костюме, что стало отсылкой к ее карьере инвестора и предпринимателя, которую она начала в 22-м. Тогда же она заявила, что намерена завершить карьеру, но в июне вновь появилась на турнире в Лондоне, а затем на Уимблдоне и US Open.
2: Служба информации Davidson Radio.
3: Точность в деталях.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Сегодняшнее сообщение: в Запорожье, вблизи многоэтажного дома, нанесли российские войска удар управляемой авиабомбой. Я смотрю, один человек погиб. Последнее сообщение: пострадали более 16. Ну и трагедии в Прилуках и Краматорске. Давайте, с чего начнем? С последнего сообщения или вот с предыдущих? Пожалуйста, вам слово.
1: Да тут с чего не начинай, веселого мало. Да. Продолжается террор против гражданского населения. Когда позавчера прилетело по Прилукам, это был тот самый массированный обстрел страны. Были прилеты и по Киеву, но основные жертвы, так, два человека в Киеве погибло, если я не ошибаюсь. Но основные потери были понесены в других городах Украины. И самый кошмар, конечно, произошел в Прилуках. Прилуки — это город в Черниговской области на северо-восток от Киева. Город Прилуки. Там когда-то располагался аэродром. Может быть, наши зрители помнят. Украина в свое время обладала, после распада Советского Союза, обладала частью ядерного арсенала Советского Союза. И вот когда было достигнуто соглашение, что Украина отказывается от своего ядерного арсенала, согласно Будапештскому меморандуму, высокие страны, в их числе были Соединенные Штаты, Россия, гарантировали, что они защитят суверенитет и безопасность Украины, которая отказывается от ядерного оружия. Потом оказалось, что там ничего прописано не было, и, в общем-то, это так легко забыли. Но вот в Прилуках как раз располагались стратегические бомбардировщики, которые часть из них передали России, и сейчас они бомбят Украину. Какую-то часть, по-моему, там порезали на металлолом. И вот по Прилукам, судя по всему, там, наверное, остались, может быть, какие-то, может быть, аэродром. А вот по Прилукам прилетела ракета Х-101. Она прилетела в пятиэтажный дом. Это произошло утром, где-то около 6 часов утра. В результате 22 погибших, среди них 5 детей, 54 раненых, 7 детей. Ну, в общем, победили. Я просто напомню, что в этот день был день рождения Владимира Путина. И вот такой подарок ему. Я могу путать. Да, по-моему, в этот день, не на следующий, потому что на следующий день были два прицельных прилета по автобусам в городе Краматорске. Там количество жертв, вот последнее, что я видел, 33 человека. Там еще на других локациях еще, по-моему, два человека погибло. Общее число где-то 35 человек погибло в Краматорске. Ну вот прилет по Прилукам и обстрел Украины как раз на день рождения своего упыря кровавого вот как раз пришелся. Ему подарили смерти украинцев, смерти украинских детей. Знаете, как вот в этих всех фантазиях диктаторов, обычно из голливудских фильмов, они питаются кровью детей для того, чтобы продлить свою жизнь. Ну вот не знаю, чем руководствовались они, но вот, по крайней мере, теперь кровь украинских детей в день рождения Путина. Еще и эта кровь прибавилась.
0: Но это как в мифах или сказках, когда дракону отдают жертву. Но там в основном девственниц, молодых девушек. И для того, чтобы он жил подольше. Чтобы он терроризировать продолжал город и жил подольше. Ему отдают жертву.
1: Да, в тот же день, когда прилетела по Прилукам, прилетела и по Кременчугу, били, насколько можно понять, били по Кременчугской ГЭС, но она так расположена между Кременчугом и Светловодском, моим родным городом, и Там говорится о том, что погибло 2 человека и 47 человек было ранено, среди них 2 ребенка. В общем, это был очень тяжелый такой обстрел. А в Киеве погибло тогда 2 или 3 человека. Простите, это уже статистика, это уже выходит ну, так на в такой режим, когда мы уже, честно говоря, уже и путаемся, и не успеваем считать все новых жертв. Вот вчера были прилеты тоже по Киеву, это уже были реактивные дроны в нескольких локациях. Вчера тоже погибли люди. В Киеве сейчас очень тяжелая ситуация. Вот, чтобы вы понимали, у нас с утра еще ни разу не было электричества. Вот сейчас то, что вы видите, это все на альтернативных источниках питания, а такое автономное питание.
0: А у вас сколько дней уже нет электричества? Вчера тоже, по-моему, не было электричества.
1: Ну, были отключения, да, тоже достаточно долго, но не так долго. Но вот сегодня буквально вот с утра, сейчас по нашему времени 16 часов 11 минут, по вашему, я так понимаю, 9, да, а у нас 16 часов, вот, ну, с утра не было, буквально вот с утра. Мы проснулись, не было света, а сейчас его нету. И последнее сообщение наших служб, что если все будет в порядке, то где-то через 3-3,5 часа могут его дать. А проблема усложняется тем, что вот эти отключения света, они коснулись буквально всего. В городе вчера останавливалось, сегодня останавливалось из-за невысокого напряжения, останавливается электротранспорт, включая метро. А вчера вечером, где-то около 7 часов вечера по местному времени, где-то на час останавливалось метро, вообще все метро, все ветки, недостаточно была запитка. Можно себе представить, какие это проблемы создало сотням тысяч людей, которые добирались с работы в вечернее время домой. Сегодня тоже утром тоже были проблемы, по крайней мере, на одной из веток были проблемы с электричеством. То же самое касается трамваев, троллейбусов. Здесь с этим беда. Есть другая беда. Беда в том, что у нас, когда нет электричества, вот в частности у нас, вот сейчас Оболонский район, я конкретно говорю, но это касается всего и правобережья, и на левом берегу, так не работают электрические насосы, и у нас отсутствует вода. А вот сегодня, вот сутки у нас отсутствует вода. Понятно, ну, мы люди привычные, есть запасы как питьевой воды, так и технической воды, но, тем не менее, вот такова ситуация сейчас. Начало октября. Надо сказать, что эта ситуация вызывает огромное количество вопросов как городским властям, так и к центральным властям. Фигурировала цифра, что Киев на 80% готов к зимнему периоду, как у нас шутят. Ну, они же говорят про зиму, а про осень-то нам ничего не говорили. Ну, в общем, если такая степень готовности уже в начале октября, то не может не возникать вопрос, как город будет проходить зиму. Понятно, что... Прошу прощения. Что такая... История, она как бы ставит такие вопросы и заставляет власти крутиться и работать, ну, в чрезвычайном режиме, потому что действительно никто не хочет допустить того, чего хочет Путин, гуманитарной катастрофы в городе-многомиллионнике, в столице страны. Поэтому есть надежда, что в основном эти проблемы будут как-то ну, более-менее решаться. Никто не рассчитывает на то, что мы пройдем эту зиму, ну, все время со светом и с прочими там благами цивилизации, но, по крайней мере, поддерживать их на каком-то уровне, да, помните, как в прошлом году там, ну, отключали на какое-то время, включали, потом это все подзаряжается, потому что, ну, вот, у меня источник бесперебойного питания работает, но он разряжается, да, и должен когда-то наступить момент, когда мне нужно будет его заряжать, и у нас не будет ни света, ни связи, в общем, он подключен, холодильник работает, как бы, да, продукты в сохранности. Если невозможно будет его зарядить, ну, в общем, понимаете, каковы будут проблемы. Я напомню, что в большинстве домов современных и плиты тоже электрические. Но тут есть выход, ну, в частности, вот у нас туристическая такая плитка на газовый баллончик. За счет этого можно как-то подогреть хотя бы еду. Ну, в общем, к сожалению, надо сказать, что пока у Путина получается. Это связано и с тем, что плохо защищены те объекты, которые, наверное, нужно было лучше защищать. Не очень здорово у нас со средствами борьбы с реактивными дронами, хотя количество сбитых заметно растет, вот буквально от недели к неделе. Мы видим, слышим, ощущаем, если раньше они летали достаточно свободно, то сейчас их чаще сбивают, чем не сбивают. Но того, что прилетает, вполне достаточно, как вы видите, для того, чтобы создать очень серьезные проблемы в городе Киев.
0: Леонид, я бы хотел, чтобы вы прояснили ситуацию. Мы потом позже поговорим о таком диспуте между Марко Рубио и Зеленским. Это касается как бы внешних отношений. А вот внутри, я насколько понимаю, усиливается дискуссия о мире на фоне войны в Украине. Залужный опубликовал какую-то статью, он сейчас посол Украины в Великобритании, где он говорит о том, что ни в коем случае нельзя сдаваться, нельзя прогибаться перед Путиным. А в начале октября выступает депутат Украинской Рады, Верховной Рады, Алексей Гончаренко, по-моему, его зовут, он от партии Петра Порошенко, который говорит о том, что так дальше жить нельзя, и нужно договариваться с Путиным по всем вопросам. Серьезная критика после его выступления, по-моему, это Европейская солидарность, по-моему, партия называется, его выкинули из этой партии за это высказывание. Но я понимаю, что вот эта дискуссия, она ширится. Я сейчас смотрю, какие есть социологические исследования. И Киевский международный институт социологии говорит о том, что проведение переговоров с Россией допускают 75% опрошенных. Этой осенью доля опрошенных украинцев, которые однозначно верят в победу Украины, снизилась в середине сентября. Было 47, сейчас в середине сентября 47, а в конце июля было 60%. 41% опрошенных согласились, что Украина сохранит государственность и независимость, но с вынужденными территориальными потерями. В феврале 25 года так считали только 33% участников опроса. Ну и так далее. Значит, 69% участников опроса поддержали немедленное прекращение огня при условии, что оккупированные территории не будут юридически признаны частью России. Ваш комментарий по всему этому. Я понимаю, что эта дискуссия ширится, она становится все острее. Еще раз хочу повторить, дискуссия о мире на фоне войны. Здесь совершенно противоположные взгляды, которые очень тяжело свести во что-то одно. Короткий комментарий, как вы это видите? Что происходит внутри, иными словами, украинского общества по этому поводу?
1: Я вынужден с вами не согласиться с тем, что дискуссия ширится, а она скорее закругляется.
0: Ага, окей.
1: Это была попытка дискуссии. Это Алексей Гончаренко, это очень такой молодой, активный, я не знаю, наверное, уже не молодой, потому что он начинал вообще еще практически совсем молодым парнем. Это сын бывшего мэра Одессы Костусева. У него там какие-то сложные отношения в семье, и он свою карьеру политическую делал, насколько можно понять, в пику отцу, пытаясь ему что-то доказать. В принципе, его как бы стремление сделать политическую карьеру, это был его всегда основной мотив, и как ее делать, это уже был вопрос технический. В частности, это был один из самых активных членов, такой молодых членов партии регионов, вот той самой пророссийской партии, позиции которой были достаточно сильны в его родной Одессе. Гончаренко из Одессы. Но когда власть поменялась, как говорится, да, он нашел пути и стал народным депутатом, членом фракции «Единая европейская солидарность», фракции Петра Порошенко. Тут есть своего рода такая ирония, поскольку эта партия считалась всегда самой, едва ли не самой, там, ну, одной из самых патриотичных партий с лозунгами «Армия, мова, вера». Так. И тут вдруг оказался там Алексей Гончаренко, который ратовал за российскую мову в рядах партии регионов. Еще совсем недавно все это помнили, молодым парнем. Как бы, да. Но вот последние годы он находился в рядах партии «Европейская солидарность». Он заслужил себе достаточно такую неплохую репутацию, работая на внешнем направлении в органах Парламентской ассамблеи Совета Европы. У него неплохое знание языков, он отлично говорит по-английски, по-французски. Он достаточно проукраинскую позицию занимал, но у него всегда было вот это вот, знаете, как там, черного кобеля не отмоешь до бела, вот это... биография, которая, в общем-то, выдавала в нем прежде всего карьериста. И вот сейчас он решил выстрелить в той ситуации, когда Россия категорически отказывается от любых переговоров, считая, что у нее все отлично получается. И мы видим, что действительно у нее что-то получается. Нельзя сказать, что безосновательные надежды Путина так сказать, добиться каких-то уступок со стороны Украины. При том, что вот те... соцданные, которые вы озвучили, они говорят о том, что да, украинцы, конечно, это наша общая позиция. Мы готовы говорить о мире, мы не готовы отдавать какие-то новые территории, достаточно, все готовы остановиться по линии разграничения к такому компромиссу. Но противник отказывается с нами разговаривать. И в это время выскакивает Гончаренко и говорит, нет, мы должны уговаривать Кремль о том, чтобы он с нами вступил в переговоры буквально по всем позициям, включая там не вступление в НАТО, вопросы о языке, о церкви, буквально все. Вот все, что хочет Путин, давайте с ним разговаривать по всем пунктам. А такая его позиция, она не могла не вызвать достаточно серьезную реакцию со стороны всех буквально, да, поскольку она выглядит как свидетельство того, что у Путина получается, да, что среди украинских политиков наступило такое прозрение, готовность вступать в переговоры на его условиях и так далее. Ну, сейчас еще раз говорю, Гончаренко, подвергается очень жесткой критике, а его партия «Европейская солидарность» нехотя, но выставила за рамки своей фракции. Он депутат одномандатник, то есть его из парламента убрать не мог. Если бы он был списочник, да, то в принципе есть механизм, как его убрать, лишить его депутатского мандата, поскольку он мандат завоевал на мажоритарном округе, он остается народным депутатом. Но еще раз говорю, вот всеми основное отношение, что он рановато начал, скажем так, петь за упокой. И вот, скажем так, поэтому еще раз говорю, говорить о том, что дискуссия ширится, скорее нет. Там был другой эпизод. Выступил генерал Залужный, как вы правильно сказали, с тезисом, что война с Россией в принципе бесконечная война. Да, и тоже тот мир, который мы можем достигнуть, нельзя на него рассчитывать, потому что сейчас какие-то дипломатические договоренности с такими противниками, как Россия, они слабо действуют. Поэтому нужно готовиться к новой войне после этого мира. И вот мэр Харькова Терехов сказал, что вот это как бы взгляды людей, которые представляют партию войны, а нужно быть партией мира, потому что до тех пор, пока будет война, нормальной жизни у нас не будет, надо добиваться мира. По большому счету у него нет никаких разногласий с Залужным. И Залужный тоже хочет мира. И в принципе то, что он говорит о том, как обеспечить такой мир, который Россия не могла бы нарушить. Вот о чем как бы речь. Тем не менее, как бы вброшены два тезиса: партия мира, партия войны. И у кого-то может создаться такое ощущение, что в Украине нарастает партия мира, та, которая выступает за мир на любых условиях. Но нет. Вот те же ваши социологические данные, которые вы процитировали Киевского международного института социологии, свидетельствуют о том, что нет. Не любые условия украинцы примут как мир. На капитуляцию здесь никто не готов. Да, нам тяжело, нам непросто, но и противнику, честно говоря, не весело. Да? Если вы мне дадите минутку, я так на глазах набросаю хотя бы из последних достижений наших вооруженных сил, тут есть чем похвастаться.
0: Да, я только, да, это я как раз это хотел следующий вам вопрос задать. Давайте вернемся к обстрелам все-таки российской территории. Но перед этим я хотел бы просто подытожить. Все дело в том, что Путин ведь в своих предложениях, он не хочет мира. Он хочет, чтобы были выполнены его условия. А его условия – это продолжение войны. Вот и все. То есть это все не закончится, потому что мы должны прекрасно понимать, что отдай ему Донбасс, но у него еще по Конституции две территории, Херсонская и Запорожская области, принадлежат Российской Федерации. А потом дальше. Аппетиты растут по мере того, как он будет получать то, что он хочет. Поэтому и позиция Залужного понятна, и понятно вообще, я еще раз говорю, со стороны это смотрится как довольно широкая дискуссия в украинском обществе, которая, ну, я пока вижу, она не утихла. Вы говорите, утихает. Ну, я думаю, что это такие волны. Они будут то утихать ситуация, то опять вырастать. Но, в принципе, там не с кем разговаривать. Страна, которая хочет тебя уничтожить, с ней очень тяжело говорить о каком-то мире. Вот. Можно говорить об окончании боевых действий, военных каких-то, военную ситуацию как-то затушить. Но в перспективе, я думаю, что Залужный прав. Это очень и очень в долгую игра. И мы с вами говорили... Никто не вечен, уйдет этот упырь. А кто придет ему на смену, это трудно представить сегодня. Там окружение ничем не лучше, чем главнокомандующий Российской Федерации.
1: Смотрите, вот сегодня прошла информация, что в Черногории арестован российский пропагандист, у него разветвленная сеть, это телеграм-канал «Рыбарь».
0: Он с женой и сотрудниками арестован, но туда выехал делегацией.
1: Да, он там снимает фильм, да, как тяжело там в Черногории, который там, так сказать, страдает, переехавший туда русский и так далее, пропагандистский фильм снимает. При этом известно, что те же Соединенные Штаты, там, по-моему, 10 миллионов попросили за его голову, поскольку он подозревается во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов с помощью вот этих каких-то ботаферм там, и так далее, и так далее. Как отреагировал на это Дмитрий Медведев? На минуточку, заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации, официальное лицо, бывший президент, премьер-министр Российской Федерации. Он сказал, ну, конечно, опасно, что наши там вот шастают по Европам, но к чему это нас побуждает? Это побуждает нас хватать этих европейских и американских идиотов, которые приезжают к нам, и менять на наших. Знаете, это очень откровенное такое выражение, особенно если учесть, что вот где-то во второй половине октября, насколько я знаю, Джаред Кушнер и Стивен Уитков опять собираются в Москву. Надо сказать, еще раз говорю, российское руководство устами Дмитрия Медведева не очень-то и скрывает, что оно думает о представителях Америки и Европы. Я, конечно, далек от того, что Кушнера или Уиткофа возьмут как американских идиотов для того, чтобы обменять на своих идиотов, но все попытки, все, так сказать, на этом фоне вся демонстрация стремления договориться, тем более договориться о каком-то взаимовыгодном бизнесе между Америкой и Россией, выглядит, знаете, ну, как-то немножко, ну, я не нахожу слов как, да, приличных слов.
0: Попахивает слабоумием, вы хотите сказать?
1: Мне кажется, это унизительно для Соединенных Штатов в первую очередь. Как это попахивает со стороны России? Это Россия выбрала самоубийственный путь, абсолютно. Это самоубийцы. Они, знаете, старая поговорка, если ты в нас плюнешь, да, мы утремся, а если мы все на тебя плюнем, ты утонешь. Вот Россия ведет себя как тот идиот, который плюнул во весь остальной мир. Он неизбежно утонет. Но вот в этой ситуации желательно занять правильную, жесткую и понятную позицию. И вот здесь вот мы можем с вами логично перейти к той заочной дискуссии между Марко Рубио и Владимиром Зеленским.
0: Да, ну давайте. Потом все-таки я хотел бы, чтобы удары там по российским НПЗ, там, мы этого коснулись, но действительно речь идет о том, что Марко Рубио, я могу привести сейчас цитаты, которые отмечают сегодня, вот у нас, допустим, в Washington Post, он приводит следующий цитат. Марко Рубио сказал, это буквально минута. В российско-украинской войне сложилась ситуация стратегического тупика, из нее можно выйти только двумя способами. Либо путем урегулирования за столом переговоров, либо путем эскалации. Сейчас перспектив для переговорного урегулирования нет, потому что Россия заявляет, что ее цель – это полный контроль над Донбассом, а для Украины это неприемлемо. Поэтому дипломатическое решение сейчас невозможно. Мы готовы сыграть роль в его поиске в будущем. Это Марко Рубио. На это Зеленский очень быстро, кстати, отреагировал. Он сказал, нельзя договариваться, я цитирую одного и другого, нельзя договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее и одновременно говорить, что мы в дипломатическом тупике. Закройте Путину экономику. По-моему, он сказал, закройте Путину рот, если так прямо говорить.
1: Зашейте ему рот.
0: Да. Наложите, ну, здесь вот такой перевод, закройте Путину экономику. Наложите санкции на их оружие, откройте Starlink, чтобы Украина использовала его на территории России. Вы же открыли его для Израиля в Иране. То есть, когда вам что-то нужно, оно работает. И тогда Путин сядет за стол переговоров, потому что потеряет все. Где здесь тупик? Это называется нежеланием. Ну вот такая дискуссия. Еще раз употреблю это слово. В данном случае Зеленский и Марко Рубио.
1: А тут важно сказать, что эти слова он произнес, когда находился вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом как раз при Луках, на том месте, где погибли десятки украинцев и украинских детей. То есть это слова, произнесенные не из кабинета, не из бункера, рядом с одним из европейских лидеров. Еще раз говорю, если Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф хотят посетить Украину, ну, пускай они все-таки заедут куда-нибудь, в какое-нибудь такое еще место. Они так у нас один разочек побывали и решили, что все про нас поняли. Зеленский в этой своей реплике, он просто не скрывает раздражения. Америка демонстрирует слабость. Все последние высказывания, опять-таки, тоже раздраженные со стороны Дональда Трампа, что дизель такой дорогой, потому что якобы Украина такая нехорошая бьет по российским НПЗ. Видите ли, еще раз могу только повторить, ничто не стоило, и Зеленский об этом говорит, если вы хотели добиться от России уступок, делайте что-то, вы Америка, у вас есть для этого все возможности. А странно ожидать уступок от России, если вы идете на уступки перед ней. Путин чувствует слабость и реагирует на нее. Он продолжает давить. И Зеленский, у которого каждый день гибнут люди, у нас каждый день гибнут люди, позволяет себе такой, знаете, уже практически раздраженный тон в отношении высказываний представителей самой могущественной страны в мире, которые сейчас рассуждают о тупике. Это у вас ментальный тупик, говорит Зеленский. У вас на самом деле вот те самые карты, о которых так любили говорить в Белом доме, у вас их до черта. Достаньте их и сыграйте. Другого варианта нет. А у нас с Россией, как принято говорить, у нас расхождение по земельному вопросу. Они хотят, чтобы мы лежали в земле, а мы хотим, чтобы они убрались с нашей земли.
0: Леонид, у нас буквально времени не осталось. Удары по Омскому и Башкирскому МПЗ, дата-центру компании Яндекс, по второму дата-центру сегодня, по-моему, ударили.
1: Да, продолжаются удары, несмотря на недовольство в Белом доме. Украина продолжает вести войну оборонительную. Вчера прилетела по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Напомню, это одна из самых дальних целей. Больше 2500 километров. Туда уже прилетала в начале июля. И вот сейчас опять туда прилетела. Тогда была нарушена установка первичной переработки нефти, завод останавливался, и были большие проблемы с поставками горючего в этом регионе. Сейчас тоже уже говорят, что очереди в Омской области уже есть. Посмотрим, что будет дальше. Да, последовало, Россия наносила удары по дата-центрам, насколько удачные, по-разному. Да, вот Украина ответила, это уже второй удар. Первый был, по-моему, в Рязанской области, если я не ошибаюсь. Сейчас прилет в Калуге, дата-центра Яндекса, знаменитого Яндекса, знаменитой интернет-службы. И несколько модулей выведены полностью, и некоторые приложения не работают. Кроме того, были прилеты в Дальнее Константиново, это Нижегородская область, филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Там эксплуатируются и обслуживаются стартовые комплексы и оборудование для заправки и системы управления ракетами. Кроме того, в Редькино на Тверской области ударили по Редькинскому исследовательскому заводу. Там изготавливают компоненты горючего для крылатых ракет и присадки для дизельного горючего и так далее. Это вот только из последних буквально вот сообщения сегодня-вчера. Ну и пришло подтверждение результатов удара в конце августа, 26 августа, мы с вами говорили, там был прилет в Донецке по какому-то армейскому центру, мы не знали тогда толком, что это. Вот сейчас специалисты из проекта «Медиазона» подсчитали, что в том ударе по Донецкому, одному из объектов, оказывается, это был удар по штабу Центрального военного округа и штаба 41-й общевойсковой армии. Они пофамильно, расследователи установили, пофамильно, не меньше 20 офицеров, которые погибли после ракетного удара по этому центру со стороны Украины. Украина умеет защищаться, умеет бороться, нам нужно развязывать руки. Еще раз, Starlink, который позволяет действительно осуществлять дальнобойные удары по России, это было бы большой, огромной проблемой для России. Но вопрос застрял где-то между Трампом и Илоном Маском. Как всегда, у Америки что-то опять не получается. Вот что-то как-то все время Америке мешает. Могу только в конце нашего эфира пожелать, чтобы у вас наконец все начало получаться.
0: Присоединяюсь к вашему пожеланию. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло к концу в первой части программы. До вторника прощаюсь. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: А
9: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
10: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: 718-303-90-90.
17: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.

0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Евгений, пакистанские ВВС совместно с армией Саудовской Аравии приступили к нанесению ударов по позициям повстанцев-хуситов в Йемене. Ну, мы сколько раз уже говорили о том, что эта ситуация должна как-то разрешиться. Ну вот, атака на повстанцев-хуситов йеменских. Давайте с этого начнем.
1: Да, безусловно, это одна из важнейших тем касательно происходящего вообще на Ближнем Востоке. И я просто хочу тут напомнить нашим уважаемым телезрителям, что, ну, вот несколько месяцев тому назад, почти три месяца тому назад был заключен некий такой оборонительный договор. Правда, он не был окончательно ратифицирован в сфере обороны. Между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Ну и вот когда, сколько уже, несколько недель назад, 2-3 недели тому назад, начались очень активные военные действия, очередные военные действия между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами, многие тогда аналитики, журналисты, обозреватели, ну в общем, не без такой горькой иронии, отмечали, ну и где же Турция, где же Пакистан, что ж они не помогают Саудовской Аравии. Ну вот вроде бы действительно настало время, и Пакистан объявил о присоединении именно своих ВВС, я подчеркиваю, это важно, именно и только и исключительно ВВС к нанесениям ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов. Почему я так акцентирую внимание именно на военно-воздушных силах? Да по одной простой причине. Дело в том, что наземные пакистанские силы, наземные, в этой операции не участвуют, по крайней мере, пока, на данном этапе. Что же касается Турции и ее возможного участия, то вот поступили сообщения о том, что и турецкое военное и политическое командование, руководство тоже взвешивает возможность присоединения к вот этим военным действиям, ну, видимо, тоже на уровне либо военных советников, либо, опять же, таки ВВС, но не наземных сил для оказания все-таки помощи Саудовской Аравии. Правда. Тут, Геннадий, такой, вы знаете, ну, какой-то трагикомический возникает момент, какой-то такой странный вопрос, а им задаются многие, так, полу в шутку, полу всерьез. Многие военные аналитики, обозреватели и так далее. Ну вот предположим, что действительно военный союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией – это нечто вот, некое такое подобие ближневосточного блока НАТО. Ну, допустим. Пятый параграф, как известно, Североатлантического альянса говорит о том, гласит, что в случае нападения на одну из стран блока НАТО, остальные тоже должны вступиться за эту страну, оказать ей помощь и так далее. Ну и тут возникает такой, ну, несколько курьезный вопрос. Мы все ведь прекрасно знаем, какие напряженные, чудовищно напряженные отношения между Пакистаном и соседней гигантской Индией. Мы все прекрасно помним кровопролитную войну 1973 года. Мы все прекрасно помним недавние, совсем недавние, очень мощные, интенсивные, ожесточенные перестрелки, обмен артиллерийскими ударами между армиями Индии и Пакистана. Это было сколько? Там около года тому назад. Ну, полтора, скажем так. Полтора года тому назад. И тут Геннадий такой вопрос. Ну, а если опять вспыхнут военные действия между Индией и Пакистаном, что Саудовская Аравия и Турция вступятся за Пакистан и начнут войну с Индией? Но как-то, честно говоря, тут, ну, у всех возникает, в общем, нечто вроде такой горькой усмешки, улыбки. Как-то в это трудно себе представить. Но вообще формально, да. Если Индия и Пакистан вновь начнут военные действия, ну что ж, тогда Саудовская Аравия и Турция, по идее, должны присоединиться и напасть на Индию тоже. Не знаю, с какого бока, с какой стороны, каким образом, но вот тем не менее. Ну, это так. Это, в общем, замечание, как бы, а если говорить конкретно по существу, то вообще, Геннадий, как и предыдущие дни, поступает информация достаточно противоречивая. Но вот по одним данным, коалиция вот эта, Саудовской Аравии, и, кстати, йеменской армии, я подчеркиваю, йеменской регулярной армии, суннитской армии этой страны. Вроде бы вот эта коалиция достигла каких-то неких успехов и даже по некоторым данным сумела добиться контроля над Баль-Аль-Мандебским проливом, через который проходит огромная часть нефти на мировые рынки, огромная часть черного золота. Но с другой стороны, хуситы говорят, что нет, ничего подобного. Мы хуситы, продолжаем контролировать этот пролив. Мы держим там свою руку, так сказать, на пульсе. Саудовское наступление и наступление регулярной армии Йемена захлебнулось. Оно остановлено и так далее. Более того, сегодня утром стало известно, об этом написали многие мировые СМИ, в том числе и газета Wall Street Journal, американское и британское агентство информационное Reuters на своем интернет-сайте, что вообще-то так на минуточку, минувшей ночью, был нанесен очень мощный удар именно хуситами. Не по какому-нибудь такому второстепенному месту, а так вообще на одну минуточку по международному аэропорту в Эр-Рияде. Более того, ракета попала в самолет, гражданский самолет, там не было, правда, пассажиров, он был пустой, но клубы черного густого дыма, в общем, эти кадры облетели очень многие, извините, мировые агентства, мировые телеканалы и так далее. И согласно последним данным, трое саудовцев все-таки погибли в этом эпизоде, и как будто бы еще двое иностранцев. Но, судя по всему, я так рискну предположить, возможно, иностранных рабочих, коих в Саудовской Аравии много. Так что, видите, Геннадий, не все так просто и однозначно. Возможно, я вот лично вот склонен предположить, так основываясь на мнениях военных экспертов, что правда, как всегда, где-то посередине, что действительно, наверное, силам межарабской коалиции под руководством Саудовской Аравии при поддержке Пакистана в самом деле что-то такое там удалось. Но хуситы вовсе не собираются складывать оружие. Они продолжают свою борьбу. Они продолжают получать массированную помощь из Ирана. Помощь финансовую, несмотря на бедственное положение самого Ирана. Это, кстати, такой вот некий парадокс. Иранское население голодает, находится в чудовищном положении. А тем не менее, Иран продолжает оказывать помощь хуситам. Ну и, конечно, военную помощь. Вообще откуда? Вот у этих босоногих бандитов какие-то мощнейшие дальнобойные баллистические ракеты. Ну, понятно, совершенно очевидно, что сами они такие ракеты произвести не могли, не могут. Так что здесь, в общем, все понятно. Ясное дело, что эти ракеты поступают из Ирана. И еще один вопрос. Сейчас мы, наверное, на этом закончим с этой темой. Но я хочу сказать, что согласно некоторым мнениям военных и политических экспертов, не исключено, что такие страны, как Россия и Китай, тоже оказывают помощь, ну, не непосредственно хуситам, а Ирану. А уж из Ирана вот эта помощь поступает йеменским повстанцам. Это один из вариантов, очень похожий на правду, один из вариантов происходящего сейчас на этом фронте.
0: Евгений, еще одна тема. Как стало известно, выборы в палестинской автономии откладываются на неопределенный срок. Ну, сразу хочется сказать, наверное, во всем этом виноват Израиль. Ну, так, традиционно. Но откладываются выборы из-за внутренних разногласий. Все-таки есть еще и какие-то внутренние разногласия к обычным помехам Израиля во всех делах палестинской автономии. Я напомню, что выборы должны были пройти 28 ноября этого года. Их не было 20 лет. Последние парламентские выборы были в январе 2006 года. Тогда на них победил Хамас. А президентские выборы, на которых победил Махмуд Аббас, они были в январе 2005 года. Ну, вот такая там демократия. Выборы есть, но они проходят раз в 20 лет, а то и, наверное, и не в 20 лет. Еще непонятно, на какое время их перенесли, на какой срок. Вам слово.
1: Да, Геннадий, я с вами согласен. Во всем виноват Израиль. Это, в общем, даже и не обсуждается. Это понимают все во всем мире. Но вот, а если говорить серьезно, то действительно, как вы отметили, в данном-то случае, вот в данном конкретном случае, хотя палестинская автономия вроде бы, ну, вот так у нас под боком, но в данном конкретном случае действительно очень сильны, очень велики именно внутренние разногласия в самой палестинской автономии. Я хочу напомнить, что когда Хамас победил в секторе Газа, там еще оставались деятели Фатха, и немало, как их сбрасывали с крыш, как их пытали, расстреливали и так далее. На самом деле, когда мы говорим, что вот, ну, такое создается ощущение, впечатление, что палестинский народ един, что это какое-то одно такое монолитное, нечто такое целое, задача палестинского народа – независимость, свобода, собственное государство и так далее. Но на деле выясняется, что все далеко не так просто. Более того, согласно мнениям большинства аналитиков и политологов, на самом-то деле в окружении Махмуда Аббаса, он же Абу Мазен, как огня боятся того, что выборы могут пройти в Иудее и Самарии. Потому, ну, отчина, собственно, Абу Мазена, вотчина Фатха, потому что, согласно большинству оценок, победу там может одержать тоже Хамас, которому сочувствует местное население. И если это случится, или если действительно это будет так, то, ну, вот, плакала власть Абу Мазена, плакала власть Фатха, и, конечно же, Абу Мазен этого не хочет, поэтому он будет, видимо, использовать любые возможные предлоги с тем, чтобы выборы отложить, потом отложить еще и еще на неопределенный срок. Что, собственно говоря, и происходит, что, в чем мы убеждаемся постоянно.
0: Выборы в Израиле. В ортодоксальных партиях опасаются оттока голосов в пользу партии Бен-Гвира. Несколько слов об этом.
1: Да, Геннадий, это очень важная тема. Действительно, вот очень складывается такая напряженная атмосфера в преддверии проведения выборов. Осталось-то уже всего ничего, меньше 20 дней, 18 дней, меньше 3 недель до выборов. И в самом деле Бен-Гвир пользуется достаточно такой высокой, большой популярностью среди правонастроенных избирателей, причем религиозных. И в ультраортодоксальных партиях, особенно в партии ШАС, опасаются вот такого большого оттока голосов. И вот буквально не совсем недавно, буквально вчера, духовный лидер движения ШАС, раввин Ицхак Юсеф, сын Увади Юсефа, напомнил своим избирателям, что Бен-Гвир постоянно нарушает галахические постановления, поднимаясь на храмовую гору. Я цитирую дословно. Он сказал: «Я много раз предупреждал о том, что восхождение на храмовую гору запрещены, но Бен-Гвир демонстративно нарушает этот запрет. Разве можно предоставлять политическую силу человеку, который с явным презрением относится к постановлениям мудрецов?» Это вот я привел дословно, просто буквально дословно, слова духовного лидера движения ШАС, раввина Ицхака Йосефа. Надо заметить, Геннадий, что вообще обеспокоены не только, наверное, в партии ШАС, это партия сефардов, но и в партии Ядута Тора, религиозных ашкеназов, тоже обеспокоены растущим влиянием Бен-Гвира среди избирателей. Но есть, кстати, и другие варианты, другие партии, которые тоже испытывают определенные опасения перед выборами. Но я так вообще думаю, Геннадий, что в следующий раз, когда мы с вами выйдем в эфир с Божьей помощью, до выборов останется уже совсем ничего просто. Там уже практически 2 недели. И мы, наверное, этой темы, я просто уверен, что мы этой темы коснемся гораздо более подробно и подробнее обо всем об этом поговорим, потому что есть много разных соображений на этот счет.
0: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 4.

Medicare, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Действующий губернатор-демократ Кэти Хокул опережает своего соперника-республиканца Брюса Блейкмана на 12%, менее чем за месяц до выборов.

0: Несмотря на отрыв, рейтинг одобрения Хукул остается ниже 40%. Блейкман заручился поддержкой 55% независимых и беспартийных избирателей. Главной проблемой для жителей штата остается экономика. 28% респондентов обеспокоены стоимостью жизни, а 12% – налогами и ценами на жилье. Впервые с 2024 года минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк не изменится и составит $17 в час в южной части штата и $16 в час в северной. Согласно закону, размер выплат привязан к инфляции, но норма содержит оговорку. Ставка замораживается при ухудшении экономических показателей. На данный момент уровень безработицы в штате равен 4%, что превышает средненациональный показатель, а уровень инфляции составляет 3,4%. Заморозка ставок происходит на фоне растущего недовольства жителей высокими ценами. В течение всего лета водители Нью-Йорка предупреждали о поддельных QR-кодах для оплаты парковки. Злоумышленники использовали их, чтобы похищать данные автомобилистов. Следствию удалось найти как минимум одного из тех, кто предположительно стоял за этой схемой. Подозреваемому Михаю Теодору Энеску предъявлено обвинение в хищении личной информации. По версии следствия, Энеску наклеивал поддельные графические коды поверх настоящих инструкций на городских паркоматах, чтобы украсть информацию о кредитных картах. Мошенники, наживающиеся на людях, которые просто пытаются оплатить парковку, должны понести ответственность, заявил комиссар департамента транспорта Майк Флинн. Энеску, иммигрант из Румынии, не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 15 декабря. В окружной прокуратуре сообщили, что все, кто считает себя жертвой этой мошеннической схемы с парковкой, могут связаться с ведомством по телефону 212-335-8900.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Воину салют, народ. Очередная пятница, мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна, Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Medicaid, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь.
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов. И я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть, могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомые люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Спасибо за добрые слова, как всегда, вам, а обеим, девочки. Я работаю не только с русскоговорящими, а пациентами. У меня очень много креол-пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. А очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть... американцы различные, то есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол-спикинг, африканская комьюнити и все. Но... Мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов и...
0: Это взаимно, это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: нет, есть
0: мы
1: люди,
0: нем...
1: которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, смотрите, во-первых, с 1 октября 26-го года.
0: Это вступило, вот в смысле со вчерашнего дня?
1: Со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно – проверяйте свои страховые биллы, поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые компании, сократили выплаты врачам и сократили выплаты госпиталям. На это, по этому поводу очень многие госпиталя и врачи отказались сотрудничать с определенными страховыми компаниями. А дело в том, что есть такие страховки, Лена, ты уже ужаснешься, прошу прощения за мой косноязычный...
0: Ничего, все в порядке.
1: Косноязычное высказывание. Вот, дело в том, что, повторюсь, есть такие страховые компании, которые платят терапевту $5 за визит.
0: Какая прелесть.
1: Да. И пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное
1: время, то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарства выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не говорят, хотя делают это уже абсолютно бесплатно. Таких немного, но они есть. Госпиталя, им сократили очень сильно дотации, очень сильно сократили все поступления финансов. Не знаю, стоит ли называть, на сколько миллиардов долларов это все
0: Ну, цифры происходит, это, да, цифры, они как-то, да. Нам их трудно в голове даже представить, все эти миллиарды.
1: Нас политиканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуринсов. Оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, а зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза. А его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские билы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли ли вы в emergency room? И пробыли вы там 1.5 часа, а вам прислали бил на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот бил. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
0: Ой, очень, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-3343. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, ну, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь... В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической, звоните, вам поможет Виктория Салкиндер и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер, попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Но невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
1: Не хватает терапевтов, которые... Прости, Лен, я тебя перебью, да. Как всегда, я же птица говорю.
0: Ну, давай, давай.
1: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей-аутистов. огромное количество, и не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним, и speech pathologist. У меня невестка занимается speech, как это,
0: логопед.
1: И она работает сейчас на, вот у нее контракт, она подписала на армию, и она ремотлы по всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на Зуме, да? Как бы по телевизору получается.
0: Да. Дистанционно.
1: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык такой.
0: Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
1: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной. Я не должна, я 2-3 человека одновременно им учить, объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации, и она касается. То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатна, либо стоила 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов, что-то подобное.
0: Тоже вменяемая цифра.
1: Да, это если уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
0: Вика, им автобусов не хватает? Каждый день в новостях рассказываю. Детям, да, в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками. Транспорта не хватает для этих детей.
1: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий иммиграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
0: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-33-43. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
0: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют, у нас пока что только забирают. Сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются. Я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
5: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
4: Ага, понятно.
5: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере. То есть я ее просматриваю не только со стороны, допустим, иншуренсной компании, ну, это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек, и почему может быть такая ошибка, или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, они замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот если у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года, и они его перевозят в... Они хотят его перевезти в Стэттен-Айленд. Они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койку, место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе. Вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять, да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату, я просто примерно говорю, и что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом. Постоянно кто-то меняется. То есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте. Я прошу прощения, если я ошибаюсь. Жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, а как бы останутся ли часы у них. Точнее, они вопрос задали, но при этом люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе. А в Стэттен-Айленде нет.
4: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
5: Да, например,
4: серьезно,
5: Этна,
4: да.
5: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12 и 12, который вы так тяжело
4: добивались
5: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Medicaid не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжайте в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно, кто человека, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
4: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса, в данном случае идет статус медицинской страховки, 917-834-33-43, 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Этну, ни там Healthcare. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
5: Нет, это не приговор.
4: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
5: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, UFU. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получить через госпиталь за страховку, которую он платит 15 или 20 долларов в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. что происходит с другими страховками. Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, такой пресс,
4: давление серьезное,
5: идет очень большая. Люди боятся обратиться в Medicaid, люди боятся обратиться куда-то и думают, ну ладно, пусть будет так, чтобы все остальное не забрали. Нет, неправильно. Нужно разбираться, что конкретно произошло в вашем конкретном случае. Еще хочу вас предупредить. К сожалению, и наши с вами соотечественники тоже, очень много аферистов. Точнее, люди, которые пользуются тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информации или не может до конца разобраться, это достаточно сложно. И вам говорят, такую чушь. Чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. А не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный, красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
4: А, это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше, но главное, чтобы не получилось, как всегда.
5: Да, и люди бывают одиноки. Вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется, я не буду называть...
4: Кто-то извне, да, появляется кто-то извне.
5: Появляется, да,
4: посторонний
5: очень
4: человек,
5: да, громко говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваше health practice, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную ситуацию, когда, зарабатывая свои 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
4: Имеется в виду
5: водительские права. Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра они не могут с тобой говорить, они не помнят.
4: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти, и деменция так развивается, да.
5: Да.
4: А с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
5: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и в какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
4: Паническая атака.
5: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть водители школьных автобусов, да, которые, помнишь, был такой трагический случай на Бетфорд, когда девочку ударил.
4: Да, да.
5: Так вот это была моя хаматенда, а бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, как бы все это сделал, и знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пул траст, как вам правильно сделать траст, как правильно оформить финансы. И вы живете вдвоем на $900 в месяц, есть такие люди. Вот. Но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
4: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права, и говорят, что это сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте меня последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
5: Или чтобы он не впал или в депрессию, чтобы проманипулировать.
4: Да, или да, чтобы, ну это манипуляция сознанием, да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь, просто конкретная. Звоните 917-834-33-43. Виктория Салкиндер вам поможет всенепременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку. Вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдику огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем.
5: Там
4: вкусно. Там вкусно, там первоклассно. Качество, сервис и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя. Если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей пятницы.
5: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели.
0: Дорогие Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
12: В студии Павел Кук.

0: часах езды от Нью-Йорка, и там мы встретим новый 2027 год, и не просто его встретим, мы Новый год гуляем 2 ночи и 3 дня, и сейчас я не буду рассказывать ни про комнаты, которые есть, ни про еду, которая тоже вкусная, трехразовая, завтраки, обеды, ужины, и, конечно, банкет. Я сейчас хочу рассказать о команде New Year Spectacular Celebration, об тех, кто будет дарить атмосферу. И начну, их тоже, нас большая команда, начну, так сказать, я бы не сказал, это не то, что первые, не то, что главное, это те, кто на переднем краю будут все эти дни. Я и скажу, что будет мой друг и ваш тоже любимый ведущий Михаил Братславский работать эти дни и эти ночи. Будет замечательная команда музыкантов. Это и Тигран Макарчан, это и Борис Бенц, руководитель ансамбля когда-то в ресторане «Националь». Это и Игорь Луц, любимый и известный всеми музыкант, ударник, будут замечательные певицы, певцы. Конечно, наша команда, которая будет все эти дни с вами, это юмористический концерт, подарит, и назову несколько фамилий. Это Евгений Чепурняк, человек, который известен всем, хоть когда-то хоть раз смотревший КВН, хоть знающий, что это такое. Это фронтмен команды Дегу, лучшей команды, в моем понимании, во всяком случае, в музыкальной сфере. Это и будет и Борисов, вот вылетело имя человека с головы. А, знаете, почему оно вылетело? Потому что он известен всем как Лена. Лена из знаменитого дуэта «Игорь и Лена». И вот, и он, это уже команда «Днепр», новый состав. Будет и, конечно же, ваш покорный слуга Сева Пинский. Будут много-много других, кто подарит вам все эти дни, все эти ночи. И сделает так, что будет весело и будет интересно, и, конечно же, будет уже много лет этим занимается, ездит с нами и проводит новогодние праздники знаменитый продюсер игры Brainstorm Заур Мамедов, который будет играть и с вами, и в «Мафию», и игра Brainstorm, и многие-многие другие игры, которые вам понравятся. Так что звоните по телефону 718-866-8826, 718-866-8826. Мы расскажем подробно, что будет, как будет, сколько это стоит и как сделать так, чтобы вы все приехали на этот замечательный праздник, на встречу Нового года в резорт «Вилла Рома». 718-866-8826, 718-866-8826. До встречи.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте, за пультом Павел Куклин. Опубликован свежий опрос Рейтер и Апсос. 78% американцев винят политику Трампа в том, что цены растут быстрее их доходов. Даже среди республиканцев, поддерживающих Трампа, 57% говорят, что расходы растут быстрее зарплаты. В целом работу Трампа по тому же опросу одобряют лишь 32% американцев. Рекордно низкий показатель. Федеральная резервная система перешла к повышению ставок. Джеффри Телли, отставной банковский контролер из Канзаса, зарегистрированный республиканец, голосовавший за Трампа в 2016 году, теперь намерен поддержать демократа.

0: Адама Хэмилтона в неожиданно конкурентной гонке за сенатское кресло. «Я против всей этой бессмыслицы на Ближнем Востоке с войной против Ирана и роста цен на бензин. Выборы – шанс избрать того, кто станет противовесом безумию в Белом доме». Конец цитаты. До промежуточных выборов 3 ноября 25 дней. В Нью-Йорке подведены итоги вчерашних дебатов генерального прокурора штата Летисии Джеймс с республиканским претендентом Саритой Коматиредди. Коматиредди, бывший федеральный прокурор, обрушилась на действующего прокурора с обвинениями в бездействии, реформа залогов, рост антисемитизма и мошенничество с программой Medicaid. Джеймс называла соперницу марионеткой Трампа. Она похвасталась 10 000 изъятых с улиц нелегальных стволов за 8 лет. Коматиредди парировала, что один Нью-Джерси изымает 16 000 в год. По опросу Сиенского колледжа Джеймс ведет 52% против 39%, но ее преимущество сократилось на 5 пунктов с августа. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США – будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека, а пострадавшего госпитализировали. О погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
16: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
17: Программа «Караван».
18: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
19: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех тех, кто дружит с хорошим настроением. Программа «Караван». Я Борис Овезов. Паша Куклин. Приветствую, Паша. Вы на правильной волне. Спасибо большое. Сделал рассылочку, и все получили сообщение о том, что уже программа должна была начаться, ну, буквально пару минут задержки, но ничего страшного, господа, успеем. Программа интересная, поэтому гарантирую вам хорошее настроение, потому что у нас сегодня калейдоскоп. Калейдоскоп настроения, значит, настроение будет меняться, все будет зависеть от того, какая тема сегодня будет преследоваться. Итак, господа, я вас приветствую, вы на правильной волне.
17: В эфире Борис Хавезов, программа «Караван».
19: Ну и, конечно, друзья мои, новая информация от Бориса Овезова. Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу. И влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку и эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.

Ну а сейчас, друзья мои, хочу поделиться с вами неприятной новостью. 9 октября ушел из жизни мой любимый поэт Ефрем Амирамов. Умер народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов. В памяти он навсегда останется человеком с большим сердцем, другом души. Его любили и восторгались его творчеством. Больше традиций, больше народной музыки, прекрасные стихи. Его стихи и песни тяжелы, как наша жизнь, но они правдивые. С чувством, большой любовью и душевным теплом. Его поэзия глубокая, со смыслом. Стихи и музыка словно два крыла у песни. Друзей шаги с огромной грустью провожали маэстро. Многие годы, в минуты отчаяния, его песни помогали выживать. Красив, честен, настоящий мужчина. Светлая память Ефрема Амирамова. Ефрем, не угасает свет твоих творений, они, как пламя, крепкая скала. В них отзвук от печали и прозрений, что нам судьба когда-то принесла. Ты подарил нам мир, где есть надежда, где боль и счастье сплетены в узор. И пусть они покинут нас, как прежде, но не померкнет твой горящий взор. Ты пел про женщин, про разлуку, про свет добра, про вечную весну. Ты брал гитару, исцеляя скуку, и разгонял сердечную тоску. Спасибо, мастер, за красивый почерк, за то, что жил, что пел и нас любил. Остался ты в бессмертии, как зодчий, что храм души из нот своих сложил. Мы не забудем твой особый юмор, твою открытость, искренность во всем. Она сейчас звучит, но вводит в ступор и плачется с прискорбием дождем. И только грянет гром весенний, и как заплачет в парке саксофон, мы вспомним все куплеты утворений, твой удивительный и нежный тон. Прощай, артист, поэт и композитор. В сердцах фанатов будешь вечно жить, ты наш кумир, наш вечный репетитор того, как надо искренне любить. Пусть будет пухом светлая дорога. Пусть музыка в раю не сменит свой окрас. Ты улетел сегодня прямо к Богу, оставив лучшую из мам для нас. Вечная память. И это последняя песня маэстро.

сейчас общались с маэстро, и я в наших беседах всегда включал диктофон, потому что он спонтанно мог читать то, что когда-то написал.

0: просто белый аист улетает.
1: И вот недавно, когда я был в Израиле, и мы, сидя на веранде, он прочел такие строки. О чем я думаю, когда жизнь обрела вид расплаты? Когда смерть, словно друг, с нетерпением бьет по плечу? Да прости меня, Бог, за все то, что я сделал когда-то. Да поможет свершиться тому, что я сделать хочу.

еще. А мне давно уже ничто не дорого. Необходимо его уберечь. Душа мужчины – свеча Всевышнего, что только женщине дано зажечь.

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
2: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
2: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
0: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
2: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
3: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
0: С 4 по 15 апреля.
2: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: 646-427-5737.
2: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.

0: оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, реклама пройдет быстро. Вторая часть будет гораздо веселей.
1: Ах так! Вот ты как! Так вот и значит, какой она на самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван. А ну заходи, реклама Ян.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Ты не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Факты, события, лица,
6: новости.
5: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: Хуситы третий день подряд атакуют Саудовскую Аравию, а их лидер предупредил королевство готовиться к долгому конфликту. По данным Рейтер, Сирия рассматривает возможность отправки войск на помощь Саудовской Аравии в оборонительном качестве или для наступления на хуситов. Эр-Рияд уже заручился поддержкой Пакистана и ведет переговоры с Турцией. Миссия США в Саудовской Аравии предупредила американцев о возможной эскалации конфликта. Атаки уже подняли мировые цены на нефть. Трамп исключил удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс. В четверг он написал в своей соцсети, что Соединенные Штаты ведут с Ираном продуктивные обсуждения. Мы не будем наносить удары по Ирану ни в какой момент до промежуточных выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября, заявил Трамп. При этом морская блокада иранских портов остается в полной силе, а нефть, по его словам, идет через Ормузский пролив рекордными объемами. В Майами проходят двухдневные переговоры. Туда прибыла украинская делегация. Накануне Трамп встретился с посланниками Стивом Уиткофом и своим зятем Джаредом Кушнером. Они представили ему обновленный американский план урегулирования, сообщает Axios. Накануне Зеленский подтвердил, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможность прекращения ударов по энергетике и зернового перемирия, но призвал не считать, что Россия согласится.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: С
15: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Ну что, друзья, любовь и жизнь, они неразделимы. Познай счастье, запоет душа. Соедини все это воедино, поймешь, что жизнь чертовски хороша.
1: Стихи, музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
2: Борис Олезов, «Караван» – это хорошо.
3: Конечно, хорошо. Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.

а мы, друзья, наполняем наш эфир светом и счастьем, чтобы день начинался счастьем и лаской, господа. Я вам дам рецепт под названием «Сказка». Несложный, но верный, его соблюдайте. Согласны? Ну что же, тогда приступайте. Запоминаем 6 чашек любви. Вы смешаете с заботой. 3 ложки доверия, чашку работы. 2 чашки прощения и горсть доброты. Добавьте чуть-чуть верности, нежной мечты. 3 чашки надежды и дружбы полмиски. Стакан уважения к старшим и близким. 2 ложечки смеха, немного удачи. Щепотку терпения. И ваша задача все сдобрить улыбкой, сердечной лаской. И с утренним кофе подать эту сказку. Друзья, пусть каждый день начинается со счастливой улыбки. И с ней же заканчивается. Вы на правильной волне. Программа «Караван».

Ну что, друзья, у меня такой вопрос к вам. Как начинается ваш счастливый день? Интересно. Вот мой лично счастливый день начинается не с идеальной погоды, не с выигрыша в лотерее и даже не с того, что все обстоятельства вдруг складываются идеально. Он начинается с ощущения жизни, с простого осознания того, что я проснулся, что у меня есть новый день, новый шанс, новая возможность начать сначала. Вот мне интересно, а как начинается ваш день? Напишите, пожалуйста, 646-427-5737. Хочу озвучить. Не забудьте поставить ваше имя и фамилию.

Как мы наполняем эфир счастьем, солнцем, господа? И тогда мне кажется, что счастье – это что-то огромное, яркое, редкое, как фейерверк. Но на самом деле оно часто.

Конечно, ни о чем не жалеть, господа. Просто любовь испейте до дна. Казалось бы, ароматный кофе, запах свежего хлеба, звук птиц за окном. Все это мелочи, но именно в этих мелочах рождается тот самый момент, когда хочется улыбнуться просто потому, что живешь, господа. А слушая такие песни, хочется жить? Конечно. Особенно первые мгновения. Когда я открываю глаза, я стараюсь не хвататься сразу за телефон, не проверять сообщения и не думать о делах. Я просто дышу и наслаждаюсь.

Вот встаю и думаю, да плевать на все, что происходит. Мой первый осознанный шаг в новый день именно начинается так. Он напоминает, что я жив, и у меня есть тело, есть душа, есть путь, по которому я иду. Да, я благодарю утро за то, что оно пришло, каким бы оно ни было. Солнечным, дождливым, холодным или жарким. Просто благодарю. Ведь именно разнообразие дней и скрыто прелесть жизни. Как скучно было бы, если бы каждое утро было бы одинаково. Если бы не было бы перемен, неожиданностей, маленьких сюрпризов. Тогда бы и жить было бы неинтересно. Но мы живем.

0: Да, господа, если вы утром говорите, что мой день начинается со встречи с собой, потому что мы спешим на работу к людям, по делам, забываем встретиться с самым важным человеком в своей жизни. Да, господа, с самим собой, а это самое главное. Посмотрите в зеркало, когда встанете, улыбнитесь и скажите: «Я приветствую тебя», да-да-да, самому себе. Хочу отметить, что даже утром по радио, когда я слышу рекламу или когда ставлю какой-то свой трек, и вдруг идет реклама, я никогда не говорю себе: «Ой, надоела эта реклама», я всегда стараюсь и оттуда что-то выкрасть интересное, чтобы могло бы мне поднять настроение. Да, господа, и поэтому я к этому призываю и вас.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе: а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.

0: эфире Борис Хавезов, сам слушаю. Программа «Караван». Шляпу сними.
1: Ну и, конечно, дорогие мои, в завершении хочу отметить, что каждый человек строит свой день из привычек. А привычки – это фундамент счастья. Самое главное, господа – здоровье. Дай Бог вам всем здоровья. Конечно же. Для кого-то здоровье – это спорт, для кого-то просто тишина, для кого-то молитва или медитация. У меня тоже есть свой маленький ритуал, который делает начало для настоящего светлым. И я думаю, друзья мои, конечно, слушая программу «Караван», вы наполняетесь той энергией, которая именно всю вашу составляющую делает крепкой. Прежде всего, пейте воды. Глоток чистой воды пробуждает тело, словно говорит каждой клетке. Просыпайся, время жить!

Молитвы о здоровье, господа. Еще несколько моментов, которые нужно придерживаться. Например, скажем, движение. Несколько минут растяжки, прогулка по комнате, легкое дыхание – это здоровье. Конечно, мысли. Старайтесь направлять их в сторону благодарности. Спасибо, скажем, за этот день. Спасибо за возможность начать. Спасибо за жизнь. Вообще, спасибо, что вижу, что все двигается. Руки работают, ноги работают, кушать могу. Когда вы начинаете утро с благодарности, даже самые обычные дела кажутся осмысленными.

0: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да? Ну, хорошо.
3: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM.
1: Слушать подано.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: WSNR, Jersey City.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Факты, события, лица,
5: новости.
4: Все, о чем важно знать.
5: В студии Лена Вишневецкая.
6: Здравствуйте. Лауреатом Нобелевской премии мира стала 85-летняя Нави Пиллей, бывший верховный комиссар ООН по правам человека. Норвежский комитет отметил ее многолетнюю деятельность в области международного правосудия и мирного разрешения конфликтов. В результате нападения йеменских хуситов на аэропорт Эр-Рияда погибли 3 человека, несколько получили ранения. Поврежден пассажирский самолет, авиакомпании отменяют рейсы. Саудовская Аравия нанесла ответные удары по Йемену. Мировая экономика замедляется. По оценке конференции ООН по торговле и развитию, экономический рост в текущем году может снизиться до 2,6% против 2,9% годом ранее. Среди причин – энергетический кризис и международная нестабильность. Мексика – кровавый бунт в тюрьме в штате Синалоа во время посещения заключенных родственниками. Вспыхнули беспорядки. По предварительным сообщениям, 10 человек погибли, 16 получили ранения. Чили. Мощные ливни затопили столицу. В Сантьяго проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Потоки воды уносили автомобили, затоплены жилые дома и медицинские учреждения. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект».

0: вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека. Пострадавшего госпитализировали. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительно влажность воздуха 60%, 73 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
3: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
4: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
3: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
10: хорошо получается.
9: Мы дарим людям
10: хорошее настроение.
9: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
10: Дэвидсон Радио.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
11: Дэвидсон Радио. 620 АМ.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
11: davidsonradio.com.
12: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в заявлении в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, при этом реакцию Израиля – геноцидом. Триггером для резкого увеличения расходов на войну с Украиной в конце 2025 года, пишет Bloomberg, послужила встреча Путина с президентом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на нас, на простых зрителей, последствия этого слияния. Подробно эту тему рассмотрим. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Кокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116 лет. Американский ритм-блюз-певец Фредди Джексон умер в возрасте 70 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
6: Вице-президент Джей Ди Вэн заявил в интервью агентству Reuters, что для заключения Соединенными Штатами соглашения, которое положит конец войне, Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана. Цитирую, если вы действительно не стремитесь к ядерному оружию, зачем вам обогащать топливо до 60%? Если вы хотите продемонстрировать это, не обогащайте до такого уровня. Чтобы продемонстрировать, нужно сделать что-то существенное с обогатительными мощностями, сказал Венс. Мы готовы к соглашению, но хотим дел, а не слов. Мы ведем переговоры и с президентом Масудом Пезешкияном, и с главой МИД Аббасом Аракчи, но не ясно, насколько они реально обладают властью. Нет четкого представления, кто именно принимает решения в Иране, отметил вице-президент США. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной кровавого нападения Хамаса на Израиль. В нем Мамдани назвал действия террористов в тот день ужасающим военным преступлением, а реакцию Израиля – геноцидом. Текст заявления приводят разные СМИ, включая ABC 7 Нью-Йорк. Мамдани напомнил, что 7 октября 2023 года террористы Хамаса убили более 1100 израильтян и похитили 251 человека. Он также заявил, что скорбит вместе с жителями Нью-Йорка, потерявшими родных и близких. Вместе с тем, мэр Нью-Йорка заявил, что страдания не начались и не закончились 7 октября, и к ним привел продолжающийся геноцид в Газе, как он сказал. 3 года спустя, цитирую Мамдани, мы не должны мириться с миром, в котором продолжаются оккупации и апартеид, военные преступления остаются безнаказанными, а наше федеральное правительство продолжает быть соучастником происходящего с каждой новой поставкой оружия, заявил Мамдани. Мэр Нью-Йорка также утверждал, что действия Израиля финансируются в том числе за счет налогов американских граждан и призвал добиваться мира, в котором каждый человек сможет жить в свободе, безопасности и достоинстве. Но, видимо, этот мир принесет на Ближний Восток Хамас. Кстати, о террористических действиях Хамаса сегодня Мамдани не сказал ни слова. К слову, иранский корпус стражи исламской революции выступил с воззванием, посвященным третьей годовщине варварского нападения Хамаса на Израиль 7 октября 2023 года. Я цитирую, «Это одна из величайших операций в истории сопротивления». Так с радостью утверждается в этом заявлении корпуса стражи исламской революции. Я думаю, что мэр Нью-Йорка мог бы под этим воззванием к СИР поставить свою подпись. В конце 2025 года Владимир Путин распорядился резко увеличить расходы на войну с Украиной, пишет Bloomberg. По словам источников, триггером послужила его встреча с президентом Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Сразу после встречи Путин надеялся, пишет Bloomberg, что мирные переговоры удастся завершить в течение следующего года. Поэтому сильно повышать бюджет на войну уже не придется, поясняют собеседники агентства. Однако к январю в Кремле пришли к выводу, что договориться с Украиной не получится, а правительство начало активно наращивать расходы. Уже к концу 2026 года траты России на оборону могут достичь 17 триллионов рублей, рассказали изданию два источника, близких к правительству. Эта сумма на 40% превышает план 2025 года и фактически равна рекордным оборонным расходам 17 триллионов 100 миллиардов рублей, которые заложены в бюджет на 2027 год. Еще год назад российские власти рассчитывали в 2026 году замедлить рост военных расходов и начать восстанавливать резервы, потраченные за годы войны, отмечает Bloomberg. Ну, ранее некоторые источники предлагали другое объяснение повышения военных расходов в бюджете на 2027-2029 годы. Один из чиновников, принимавших участие в разработке российского бюджета, рассказал, что поводом послужили атаки Украины по нефтеперерабатывающим заводом и складом. По его словам, пик атак пришелся на весну и лето. Именно тогда готовился проект трехлетнего бюджета. Выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси Криста Пайк пришла в сознание, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов. По словам защиты, женщина находится в сознании и может разговаривать. При этом ее руки получили серьезные повреждения, а сама она остается прикованной наручниками к кровати. Цитирую, ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного периода восстановления, говорится в заявлении. Смертный приговор Пайк пытались привести в исполнение 30 сентября. В свое время мы об этом подробно говорили в нашей программе. Ее признали виновной в убийстве сокурсницы в 1995 году, и незадолго до процедуры апелляционный суд приостановил казнь, однако Верховный суд США отменил это решение. Пайк ввели две смертельные дозы пентобарбитала, однако она осталась жива и была доставлена в больницу. По словам свидетелей, после ввода первой инъекции женщина осталась в сознании и спрашивала, должна ли ее рука так себя чувствовать, приводятся ее слова. А после ввода второй дозы свидетели слышали ее храп, который ей, пока ей не отключили микрофон. 3 октября адвокаты Пайк сообщили, что Криста остается без сознания в критическом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Две ее руки после попытки казни были, как сказано, опухшими, обожженными и покрытыми волдырями. В судебном ходатайстве говорится, что препарат предположительно попал в ткани под кожей. Пайк вместе с ее молодым человеком были осуждены в 1995 году за убийство их однокурсницы, 19-летней Колин Слэммер. После убийства пара вырезала на теле Слэммер пентаграмму и оставила другие сатанинские знаки на месте преступления. В случае исполнения приговора она стала бы Пайк первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После многомесячных проволочек 6 октября завершилось слияние легендарных американских кинокомпаний Paramount и Warner Bros. В результате сделки объемом 110 миллиардов долларов компании Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery, владеющие киностудиями, телеканалами, стримингами, правами на сагу о Гарри Поттере, сериал «Игра престолов» и огромное количество других фильмов и сериалов, эти компании объединились в корпорацию под общим названием Skydance. При этом сделка обставлена строгими условиями относительно того, что этот новый гигант индустрии развлечений должен и не должен, что должен и не должен будет делать. От количества новых фильмов в первые годы до правил формирования редакционной политики новостных телеканалов CNN и CBS. СМИ разъясняют, в каких четырех сферах могут наглядно проявиться и повлиять на простых зрителей, на нас, последствия слияния. Ну вот, первая сфера – может вырасти цена подписки на стриминг. Warner Bros. Владеет стриминговой компанией HBO Max, снявшей «Игру престолов» с ее приквелами и другие популярные сериалы. У Paramount Skydance также есть стриминг – Paramount Plus. Слияние этих сервисов на одной платформе или появление подписки на оба стриминга пакетом может привести к тому, что зрителям-подписчикам придется тратить больше денег. В краткосрочной перспективе те, кто подписан на оба сервиса, могут сэкономить, но в целом в дальнейшем, по прогнозам экспертов, цены вырастут, поскольку Skydance нужно будет добиться прибыльности. В результате покупки слияния у Skydance образовался долг 80 миллиардов долларов. Слияние, по наметкам руководства компании, должно позволить сэкономить до 6 миллиардов долларов в год. Майк Проукс из аналитико-консалтинговой компании Forrester Research предсказывает, что подписчики двух стримингов получат доступ к большему количеству продуктов, но и платить за это придется больше. Цитирую, не может быть такого, чтобы объединенный стриминговый сервис Paramount Plus и HBO Max не стал стоить больше для тех, кто до сих пор был подписан только на один из них, сказал Проукс. Еще одна сфера – больше новых фильмов. Против слияния двух столпов Голливуда выступили, подав в суд, более 10 штатов у нас в стране. В сентябре сливающиеся компании подписали с ними соглашение, и одним из условий этого соглашения стало минимальное количество новых фильмов в год. Этот порог устанавливается на 5 лет. В первые 2 года Skydance должна выпустить не меньше, чем по 30 фильмов ежегодно, а оставшиеся 3 – не меньше 32 фильмов каждый год. Итого 156 фильмов. Причем большинство из них должно демонстрироваться в кинотеатрах. Кроме того, объединенная компания должна выпускать ежегодно не меньше 4 работ независимого кино. Если Skydance не выполнит этот минимум, ее могут подвергнуть наказанию в виде принудительной продажи ее 49% доли в студии Miramax, сооснователем которой был ныне сидящий в тюрьме голливудский магнат Харви Вайнштейн со своим братом. Когда этот 5-летний срок истечет, Skydance сможет, как и ее конкуренты Disney, Netflix и другие, сделать большой упор на стриминг, а не на прокат в кинотеатрах. Покупка компании Disney киностудии 20th Century Fox в 2019 году за 71 миллиард долларов показала, что такие мега-слияния могут привести к сокращению числа премьер в кинотеатрах. До слияния 20th Century Fox обычно выпускала от 12 до 17 фильмов в год. После всего лишь от 3 до 6. Третья сфера. Многие в Голливуде могут потерять работу. Многие труженики киноиндустрии опасаются, что для них слияние двух легендарных студий станет катастрофой. Актеры и сценаристы недавно устроили акцию протеста возле Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Они обвиняют контрольные органы, курирующие слияние, в том, что те не позаботились о работниках отрасли. Цитирую, этот город – это его люди. Эти люди делают индустрию развлечений, это на них, на их творчестве стоит эта индустрия. И именно по ним больно бьет эта сделка, сказала актриса Кирстен Вангснесс. По оценке консалтинговой фирмы CVL Economics, в результате слияния исчезнут около 4500 рабочих мест, и население округа Лос-Анджелес за 3 года недополучит в виде потерянной зарплаты около 1 миллиарда 260 миллионов долларов. При этом Лос-Анджелес 2022 года уже потерял примерно треть работников, связанных с кино и телевидением, всего около 50 тысяч рабочих мест. Правда, условия слияния предусматривают создание фонда, из которого будет оплачиваться переобучение тех, кто потеряет работу. Но сокращать рабочие места новой объединенной компании не запрещено. И четвертая сфера – CNN и CBS. Они могут стать другими. По условиям сделки Paramount создаст специальную комиссию, которая будет следить за редакционной независимостью телеканалов CNN и CBS. Владельцем CNN была Warner Bros., владельцем CBS News – Paramount. И теперь эти два из числа крупнейших новостных политических каналов США оказываются под одной корпоративной крышей. Правда, глава CNN, бывший генеральный директор BBC Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Уайс остаются на своих местах. Но Paramount рассчитывает в результате слияния сократить расходы на многие миллиарды, и сотрудники обоих каналов опасаются, что их ждут серьезные сокращения. Помимо этого, скептики все же опасаются из-за независимости этих каналов в их редакционной политике. Сет Стерн из Нью-Йоркского фонда свободы прессы заявил, что комиссия по надзору за независимостью телеканалов, членов которой назначит Paramount, будет совершенно бессмысленным органом. Эта комиссия создаст те самые проблемы с первой поправкой, которые она призвана решить. Вмешательство властей в новости, сказал Стерн. Первая поправка Конституции гарантирует неприкосновенность свободы слова, прессы, собраний и вероисповедования. Адвокат Брайан Гиллиам из фирмы Мэддин Хаусер согласна, что бумажные обещания обеспечить независимость мало что значит без реальных полномочий. Цитируя, надзорная комиссия имеет ровно столько власти, сколько ей дано соглашением. Надзор без полномочий – это просто наблюдение, сказала Брайан Гиллиан. Напомню, что под контроль медиамагната Дэвида Эллисона, главы компании Skydance, перешли сразу 2 крупнейших американских телеканала – CNN и CBS. В либеральных кругах США и среди сотрудников редакции возникли серьезные опасения, что новые владельцы заставят эти СМИ отказаться от леволиберального курса и сместить повестку вправо. Сделку на сумму около 110 миллиардов долларов финансировал отец Дэвида, миллиардер и основатель Oracle Ларри Эллисон, который является давним сторонником и спонсором Дональда Трампа. Сам Трамп ранее открыто заявлял, что ждет смены владельцев CNN из-за критики в свой адрес, называя и CNN, и CBS фейковыми новостями. Ранее, после получения контроля над CBS News, Эллисон назначил консервативную журналистку Барри Уайс главным редактором, после чего телеканал покинули несколько видных либеральных репортеров. Критики правые политики ожидали, что аналогичные чистки и увольнения неугодных ведущих начнутся и на CNN. При этом, по заявлениям самого Эллисона, цель обновленной медиа-империи – уйти от излишней политизации и делать новости, как он сказал, для 70% американцев, которые относят себя к правоцентристам и левоцентристам. Конец цитаты. Ну, то есть вернуть доверие, как он имеет в виду, массовой аудитории. Компания OpenAI опубликовала 377 решений математических задач, найденных ее передовыми моделями искусственного интеллекта. Об этом сообщает New York Times. Решения были получены моделью, которую пока официально не показывали публично. Компании сообщили, что нахождение решения по каждой из задач в среднем занимало около 3 часов. Задачи были из разных областей математики, включая алгебру, теорию чисел, теоретическую информатику, математическую логику и топологию. В начале сентября, отмечают СМИ, OpenAI заявила, что ее модели решили одну из 7 задач тысячелетия – проблему существования и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Математики пытались найти решение этой задачи уже более 90 лет, а агентам искусственного интеллекта, по заявлению OpenAI, понадобилось на это всего 88 часов. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев кори в сельских районах штата и в соседних штатах. По данным на 3 октября, с начала года в штате подтверждены 108 случаев кори. 7 в городе Нью-Йорк и 101 случай за пределами Нью-Йорка. С 15 июля 92 случая выявлены в сельских общинах с низким уровнем вакцинации в 18 округах. Режим чрезвычайного положения вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Указ губернатора Хокул расширяет круг медработников, имеющих право делать прививки от кори, паротита и краснухи. К ним добавлены парамедики и другие сотрудники экстренных медицинских служб, акушерки и фармацевты. Медсестры получили право назначать анализы на корь, а фармацевты – прививать детей с 2-летнего возраста. Сведения обо всех прививках должны вноситься в регистр вакцинации в течение 72 часов. При этом согласие взрослых на передачу таких данных не требуется. С 15 июля, напомню, местные отделы здравоохранения ввели в сельских районах штата более 1000 доз вакцины. И, как сообщает CNN, Нью-Йорк стал первым американским штатом, объявившим чрезвычайное положение из-за кори с начала резкого роста заболеваемости в 2025 году. В соседней Пенсильвании число заболевших с начала года достигло 1004. В 39 округах 198 человек были госпитализированы, умерли 5. Эпицентром вспышки остается округ Ланкастер, где выявлен 391 случай. Вообще, это крупнейшая вспышка кори в отдельном штате более чем за 3 десятилетия. Наоми Уайтхед, официально старейшая жительница США, исполнилось 116 лет. Последние годы она проводит в доме престарелых и охотно общается с молодежью. Это все, кто младше 70. В свой день рождения она поделилась тем, что считает важным в жизни. Уже 2 года Наоми Уайтхед считается главной долгожительницей США, старейшим человеком страны. Это доказано документально. Недавно ее признали вторым самым старым человеком в мире – после британки Этель Каттерхэм, которая старше ее на год. Наоми родилась осенью 1910 года. Живет она в городе Гринвилл в Пенсильвании, в доме престарелых. Вечеринку в честь праздника устроили долгожительницы, ее многочисленные родственники. Мужа и детей Наоми пережила, но у нее есть внуки, правнуки и праправнуки. Женщина провела 2 часа в окружении близких, позировала для памятных фото и была активна и бодра, сообщают СМИ. На вопрос племянника, знает ли она, сколько ей лет, Наоми без запинки ответила: «Думаю, мне 116», и сорвала восторженные аплодисменты. Наоми Уайтхед выросла в штате Джорджия. В детстве работала с родителями и 4 старшими братьями и сестрами на плантациях, собирая табак и хлопок. Замуж она вышла, когда ей было 20 лет, то есть в 1930 году, получается. С мужем они вырастили 3 сыновей. Супруг Наоми скончался еще в 1979 1975 году, когда ей было 69 лет. Замуж она больше не вышла. В дом престарелых Наоми переехала, когда умер ее младший сын. Тогда ей исполнился 101 год. До этого возраста она сама себя обслуживала и не нуждалась в уходе. Свое долголетие женщина объясняет хорошей генетикой и правильными жизненными привычками. Так Наоми никогда не курила и почти не пила алкоголь. Всю жизнь она обожала готовить и рисовать, а еще при любой удобной возможности пела и слушала музыку. Близкие Наоми говорят, что ее особенность – великолепная память. Сама Наоми Уайтхед призналась, что ее поддерживала в жизни вера в Бога и трудолюбие. Она никогда не сидела без дела. Долгожительница дала совет, что называется, молодежи, поздравившей ее с праздником. «Усердно работайте», – так пишет издание «Blackshirt Times». Врачи отмечают, что генетика, хоть и важный фактор долгожительства, но если вы намерены отметить хотя бы столетие, то стоит придерживаться этих правил. Вот этих именно. Контролируйте артериальное давление, уровень сахара и холестерина. Стремитесь к нормальному весу. Избегайте жировых отложений в области живота. Придерживайтесь средиземноморской диеты. Употребляйте много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы. Ешьте меньше мяса, сахара, соли и обработанных продуктов. Регулярно занимайтесь спортом, уделяйте внимание тренировкам на выносливость и силу. И проходите профилактические осмотры. Американский певец в стиле ритм и блюз Фредди Джексон, прославившийся в 1980-х годах благодаря песням «You are my lady» и «Rock me tonight» «For all time's sake», умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщила семья музыканта. Джексон скончался 5 октября, через 3 дня после своего 70-летия. Причина смерти не называется. Фредди Джексон родился в Гарлеме и начинал музыкальную карьеру с госпела. Широкая известность пришла к нему после выхода в 1985 году дебютного альбома «Rock Me Tonight», ставшего платиновым. Одноименная композиция 6 недель возглавляла американский ритм и блюз чарт, а баллада «You are my lady» стала одним из самых известных хитов певца. В общей сложности Джексон 10 раз возглавлял ритм и блюз чарт Billboard и был дважды номинирован на премию Грэмми. Его второй альбом «Just Like The First Time», выпущенный в 1986 году, также получил платиновый статус. Певец продолжал записываться и выступать на протяжении десятилетий. В 2024 году Джексон публично сообщил, что страдает заболеванием почек и сотрудничал с National Kidney Foundation, привлекая внимание к проблемам почечного здоровья. Связана ли болезнь с его смертью, семья не сообщила.
12: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
13: Пульс большого города.
14: Радио большого города.
13: Дэвидсон радио. Радио. Факты. События. Лица.
15: Новости.
13: Все, о чем важно знать.
15: В студии Лена Вишневецкая.
16: Здравствуйте. Власти нашей страны ограничили участие Microsoft в программе получения постоянного вида на жительство. Администрация Трампа объявила о приостановке участия компании и ряда других работодателей в программе оформления документов для иностранных специалистов. Власти заявляют о предполагаемых злоупотреблениях. Компания защищает законность своей кадровой практики. Пентагон готовит военную казнь бывшего армейского психиатра Нидаля Хасана, осужденного за массовое убийство на базе Форт Худ, планируют казнить через расстрел. Министерство войны заявило о намерении организовать прямую трансляцию. Американские банки готовятся представить квартальные результаты. На следующей неделе начинается сезон финансовой отчетности крупнейших банков, включая JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Инвесторов особенно интересует влияние высоких процентных ставок на кредитование и экономическую активность. Предъявлены новые обвинения против Николаса Мадуро, бывшего президента Венесуэлы. Обвинения в пытках, избиениях и преследовании политических политических противников. Американцы обеспокоены развитием искусственного интеллекта. Согласно новому исследованию Associated Press, 64% опрошенных считают, что искусственный интеллект развивается слишком быстро. Большинство выступает за усиление контроля и защиту рабочих мест.
17: Служба информации «Дэвидсон Радио».
18: Точность в деталях.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы ждали его... Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
3: По пятницам с 7 до 8 вечера.
2: Дэвидсон Радио – твой компас в мире информации. Включай 620 AM.
4: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. Сегодня мы расскажем историю, о которой сейчас говорит вся Америка. 30 сентября штат Теннесси попытался казнить Кристу Пайк, единственную женщину в местной камере смертников. Ей ввели 2 дозы смертельного препарата, но она выжила. 6 дней Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких, а во вторник ее адвокаты объявили, что она пришла в себя и теперь может говорить. По их словам, Пайк стала единственным известным человеком США, который пережил полностью проведенную казнь. Выздоровление при этом, предупреждают адвокаты, будет долгим. Тем временем губернатор остановил все казни до конца года, а глава тюремного ведомства уходит в отставку. Больше 30 лет назад 18-летняя Пайк с особой жестокостью убила однокурсницу. Семья погибшей ждала справедливости 3 десятилетия и снова ничего не дождалась. Власти штата не смогли казнить Кристу Гейл Пайк за убийство 1995 года, хотя ввели ей 2 дозы смертельного препарата. По словам адвокатов, после попытки казни 50-летняя Пайк была жива, громко храпела, и ее увезли из тюрьмы на скорой. Пайк – единственная женщина в камере смертников Теннесси. Если бы приговор был исполнен, она стала бы первой женщиной, казненной в штате с 1820 года и всего 4-й за всю его историю. Этот провал заново разжег споры о смертной казни в США. Журналисты, допущенные свидетелями, говорят, что процедура заняла больше 2 часов. Занавес открылся в 7:26 вечера, чтобы Пайк могла произнести последнее слово. Рядом с ней был духовный наставник. Пристегнутая к каталке, Пайк сказала, что уходит из этого мира с любовью, с которой прожила большую часть жизни, и что любит своих противников так же, как сторонников. Она назвала этот день счастливым и сказала, что готова обрести свободу. Слов раскаяния или обращения к семье погибшей в ее последней речи не прозвучало. Через 8 минут она пожаловалась, что рука вот-вот разорвется, и спросила, так ли все должно происходить. В 7:46 вечера занавес закрыли, видимо, чтобы ввести 2-ю дозу. Через 3 минуты его открыли, и Пайк все еще двигалась, издавала звуки и временами приподнималась на каталке. В 8:05 вечера она стала хватать ртом воздух Ее тело выгнулось, и занавес резко задернули в последний раз. Еще почти час свидетели слышали ритмичный храп и хлопанье дверей. В 8:53 их вывели из здания. В день казни Кристи Пайк у тюрьмы Ривербенд в Нэшвилле с самого утра собрались десятки людей. Противников и сторонников смертной казни разделял забор, и по обе стороны люди провели много часов. В лагере противников казни молились и вместе медитировали. Накануне вечером правозащитные группы провели онлайн-бдение, где молились за Пайк, за семью погибшей и даже за тех, кому предстояло исполнить приговор. За три дня до этого противники смертной казни прошли маршем от тюрьмы до Капитолия штата, а на следующий день принесли губернатору 1000 петиций с просьбой о помиловании. По другую сторону забора стояли те, кто пришел поддержать родных Колин Слэмер. 6 дней Криста Пайк провела без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Во вторник ее адвокаты объявили, что, вопреки всем ожиданиям, она пришла в себя, может говорить и продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Защита считает, что Пайк стала единственным известным человеком в США, пережившим полностью проведенную казнь. В больницу ее привезли с опухшими руками, на которых были ожоги и волдыри. Один из защитников видел попытку казни своими глазами. По его словам, за час в руку Пайк ввели иглу как минимум 7 раз, и одна игла после извлечения выглядела погнутой. Прогноз врачей пока не ясен, а адвокаты предупреждают, что выздоровление будет долгим. Но за что Кристи Пайк приговорили к смерти? В 1995 году она училась в Ноксвилле по федеральной программе профобучения Job Corps, и там жестоко убила однокурсницу Колин Слэмер. На суде обвинение утверждало, что 18-летняя Пайк считала, будто 19-летняя Слэмер хочет увести у нее парня. Пайк с 2 знакомыми завели девушку в лес, где пытали ее и убили. Пайк признала, что перерезала Слэмер горло, избивала ее, бросала ей в голову куски асфальта и забрала фрагмент ее черепа как сувенир. На теле жертвы также была вырезана пентаграмма. Этот фрагмент черепа она потом показывала однокурсникам. В 1996 году присяжные признали Пайк виновной в убийстве первой степени и приговорили ее к смерти. Сообщники получили гораздо более мягкие наказания. Тадрик Ши получила пожизненное с правом на досрочное освобождение, а третья участница, давшая показания против Пайк, отделалась условным сроком. В 20 лет Пайк стала самой молодой заключенной в камере смертников. Она до сих пор последний человек в Теннесси, приговоренный к смерти за преступление, совершенное в 18 лет. Это минимальный возраст, с которого в США допускается смертный приговор. Позицию обвинения укрепил и новый эпизод. В 2001 году Пайк осудили за покушение на убийство после нападения на другую заключенную. Защитники Пайк годами добиваются отмены смертного приговора. Сам факт убийства Пайк не отрицает. Адвокаты настаивают на другом. Штат должен был учесть ее возраст, психическое расстройство и травму от сексуального насилия. В прошении о помиловании они описали, как в раннем детстве, в школьные годы и подростком, она подвергалась изнасилованиям и избиениям. После убийства врачи диагностировали у нее биполярное расстройство и посттравматический синдром. В Amnesty International считают, что назначенные судом адвокаты почти не представили присяжным смягчающих обстоятельств. Но казнь чуть не сорвалась еще утром. Ее назначили на утро среды, но за час до начала апелляционный суд ее приостановил. Адвокаты указывали, что на процессе 1996 года обвинение называло Пайк патологической лгуньей и намекало, что истории о насиловании она выдумала. Теперь же штат изменил свою позицию, однако в тот же день Верховный суд США отменил приостановку и казнь перенесли на вечер. Уже во время процедуры защита подала экстренное ходатайство в Верховный суд штата. Адвокаты писали, что Пайк испытывает ненужные мучения, а это нарушает конституционный запрет на жестокие наказания. Губернатор-республиканец Билл Ли назвал случившееся глубоко тревожащим, приостановил казни до конца года и назначил независимую проверку. По его словам, жители Теннесси ждут, что приговоры будут исполняться не только законно и конституционно, но и эффективно, а этого не произошло. При этом губернатор подчеркнул, что жители штата сами решили, смертная казнь – уместное наказание за самые чудовищные преступления. Проверку поручили бывшему федеральному прокурору Эду Стентону. В 2022 году он уже расследовал работу протокола смертельных инъекций в Теннесси. Ответить, помилует ли он Пайк, губернатор отказался. И первая отставка после провала. В конце прошлой недели о своем уходе объявил Фрэнк Страда, глава департамента исправительных учреждений Теннесси. Свой пост он покинет в конце месяца, а временного руководителя назовут позже. Вину Страда не признал. Он заявил, что ведомство действовало строго по утвержденному протоколу. До Теннесси он работал в Аризоне, где курировал три казни, прошедшие с серьезными проблемами. Адвокаты Пайк сочли отставку оправданной, но добавили, что Кристи она сейчас ничем не поможет. Но что пошло не так с самим препаратом, спросите вы? Протокол Теннесси предусматривает две инъекции пентобарбитала по 50 мл и 5-минутное ожидание. Если человек жив, вводится еще одна доза. Что делать, если не сработала и вторая, протокол не говорит. По данным информационного центра по смертной казни, в современную эпоху еще никто не выживал после введения смертельных препаратов. Защита заранее предупреждала власти и суды, что у Пайк тромбоцитоз – болезнь, которая усиливает свертываемость крови. К тому же к ее венам трудно получить доступ. Отдельный скандал – закрытый занавес. Свидетели говорят, что занавес в камеру отпускали дважды, хотя по решению суда – он должен оставаться открытым до финального объявления смерти. Журналист Стивен Хейл из Nashville Banner подчеркнул, что почти все произошло за закрытым занавесом. Правозащитники считают, что провал стал следствием крайней закрытости властей штата. По их словам, журналистов не пускают даже на ключевой этап установку капельниц. Адвокаты уже потребовали через суд обязать тюремное ведомство сохранить все улики. Больше 30 лет семья Колин Слэммер ждала исполнения приговора. Ради казни родственники проехали почти 10 часов. Мать погибшей Мэй Мартинес назвала случившееся бардаком. Она в ярости на губернатора, на главу тюремного ведомства и на генпрокурора штата. Племянница Колин говорит, что бабушка с того вечера ничего не ест. Семья боится, что защита использует провал как довод против казни, и мать погибшей так и не дождется развязки. Родные просят помнить не убийцу, а Колин и ту жизнь, которой она лишилась. Провал казни Кристи Пайк расколол американцев на два лагеря. Одни считают, что все справедливо, Пайк пытала свою жертву, а теперь сама прошла через мучения, и для нее это карма. Так думают и родные Колин Слэммер. Отчим погибший написал, что душа Колин не успокоится, пока убийца не умрет. Спикер Палаты представителей Теннесси Кэмерон Секстон призвал думать не о Пайк, а о семье, которая ждет справедливости 30 лет. Их оппоненты возражают. Пайк приговорили к смерти, а не к мучениям. Конституция США запрещает жестокие и необычные наказания, и когда штат причиняет боль сверх приговора, нарушает закон уже он сам. Главный юридический вопрос – может ли штат попытаться снова? За последние 80 лет попытку казни пережили еще всего 8 человек, и суды ни разу не запретили штатам повторять ее. Первый прецедент – Уилли Фрэнсис в 1946 году электрический стул в Луизиане не убил его, хотя ток прошел через тело. В 1947 году Верховный суд США 5 голосами против 4 разрешил повторную казнь. Фрэнсиса казнили в мае того же года. В 2009-м Огайо 2 часа не мог найти вену Ромелла Брума. Суд разрешил повторную попытку, потому что препарат так и не начали вводить. Но Брум умер в камере смертников, не дождавшись ее. Спайк же все иначе. Эксперт Остин Сарат отмечает, что это неизведанная территория. Она пережила саму казнь. Для Теннесси это уже второй сорванный приговор в 2026 году. В мае отменили казнь Тони Каратерса. Больше часа медики не могли поставить ему капельницу. Его адвокаты выяснили, что врач, отвечающий за процедуру, больше 10 лет не ставил капельницы и не имел права работать в больницах. По данным местного телеканала, тот же врач участвовал и в казни Пайк.
5: В июле более 50 медиков просили губернатора приостановить казни, пока ведомство не наведет порядок. Но в августе штат казнил еще одного заключенного. Каратер же так и остается в камере смертников. Новой даты казни у него нет. Реакция политиков разделилась. Сенатор Марша Блэкберн призвала вернуть электрический стул и заявила, что Пайк следовало казнить давно. Конгрессмен-республиканец Тим Бёрчетт тоже выступает за новый способ казни, а демократ Глория Джонсон ждет законопроекта об отмене смертной казни. Президент Трамп удивился, как казнь вообще могла провалиться, ведь это, по его словам, не должно быть сложно. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Теннесси не повторять попытку. Правозащитники называют этот случай худшим провалом казни в современную эпоху. Казнь Кристи Пайк должна была стать редчайшим событием. С 1976 года, когда в США вернули смертную казнь, в стране казнили всего 18 женщин. Это чуть больше 1% от всех казней. По данным на конец июня, в камерах смертников по всей Америке сидели 45 женщин, примерно 2% от всех приговоренных к смерти. Последние в 2023 году казнили Эмбер Маклафлин в Миссури. А двумя годами раньше федеральные власти казнили Лизу Монтгомери. Впервые почти за 70 лет. Почему разрыв так велик? Женщины совершают лишь около 10-й части убийств. Чаще всего их жертвами становятся близкие, а не случайные люди. А такие дела редко подпадают под отягчающие статьи. Свою роль играют и стереотипы. Присяжные охотнее видят в обвиняемой жертву обстоятельств. Правозащитники отмечают, что общество меняется. С 2020 года смертный приговор в США получили всего 3 женщины. На сегодняшний день смертная казнь сохраняется в 27 штатах Америки, а также на федеральном уровне. Еще 23 штата и столичный округ Колумбия ее отменили. Среди них Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс. Но закон и практика – разные вещи. В Калифорнии, Орегоне, Пенсильвании, Огайо казни приостановлены решением губернаторов. При этом в калифорнийских камерах смертников сидят сотни человек, больше, чем в любом другом штате. Казни в Калифорнии не проводились с 2006 года, а в 2019 губернатор Гевин Ньюсом объявил официальный мораторий. Теперь к штатам, где казни приостановлены, временно присоединился и Теннесси. Зато на юге страны казни идут все чаще. Лидер – Флорида, которая в этом году уже провела больше дюжины казней и бьет собственные рекорды. Если бы приговор Пайк исполнили, она стала бы 30-м человеком, казненным в США с начала года. Нынешней эпохи смертной казни в США всего полвека. В 1972 году Верховный суд страны признал ее применение неконституционным. Суд счел, что приговоры выносились произвольно. За одинаковые преступления одних казнили, а других нет. Все смертные приговоры тогда заменили заключением. Но страна переживала волну преступности, и общество требовало жестокости. Десятки штатов быстро переписали законы, ввели четкие критерии отягчающих обстоятельств и отдельное рассмотрение вопроса о наказании. В 1976 году Верховный суд признал новые законы допустимыми, а в начале 1977-го в Юте состоялась первая казнь новой эпохи. С тех пор отношение американцев заметно изменилось. На пике в 1994 году смертельную казнь поддерживали 80% граждан, а в 2025-м только 52%, меньше, чем когда-либо за последние полвека. Общество расколото. Казнь поддерживает 82% республиканцев и лишь 32% демократов. Против высшей меры выступает и большинство молодых американцев. Провал казни Кристи Пайк вновь обнажил противоречия, о которых Америка спорит десятилетиями. Главное из них – ошибки правосудия. С 1973 года из камер смертников вышли на свободу 203 человека, которых признали невиновными. Это примерно один оправданный на каждые 8 заключенных. Второе противоречие – география. В прошлом году в США казнили 47 человек. Из них 19 приходится на одну только Флориду. Выходит, что за одно и то же преступление судьба человека зависит от того, в каком штате его осудили. Есть вопросы и к сдерживающему эффекту. Убедительных доказательств того, что смертная казнь снижает преступность, до сих пор нет. Вопреки распространенному мнению, она еще и дороже пожизненного заключения. По последним оценкам, смертное дело обходится налогоплательщикам в 2,5, а то и 5 раз дороже. Наконец, медицинская этика, закон требует участия медиков, а их профессиональный кодекс это запрещает. У сторонников казни свои аргументы за последние зверские преступления должно быть соразмерное наказание, ошибки нужно исправлять реформой судов, а не отменой казни, а затягивают процессы бесконечные апелляции защиты.
4: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
2: Хорошая музыка – это прекрасно. А хорошая музыка в правильной компании – еще лучше. Сбрасываем рабочее напряжение и переключаемся на легкую, легенькую волну. С вами Дэвид Зен Радио.

0: Маяки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Истории. Открытия. Жизнь.
2: Новости вне политики.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Чрезмерное торможение в префронтальной коре мозга может быть одной из причин возрастного ухудшения памяти и других когнитивных функций. К такому выводу пришли ученые из университета Лаваля. Префронтальная кора – это область в передней части мозга, которая участвует в памяти, планировании, принятии решений и контроле поведения. Авторы считают, что избыток тормозных сигналов в префронтальной коре может быть одним из механизмов возрастной потери памяти. По их мнению, это важно учитывать при разработке препаратов против возрастного снижения когнитивных функций болезни Альцгеймера, поскольку усиление торможения в мозге может в некоторых случаях не помочь, а наоборот усугубить возрастные нарушения памяти.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях. Слушай старое, слушай новое, слушай лучшее на Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальность. Жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
6: На завтрак.
7: Горячие новости из главных точек планеты.
6: На ланч.
7: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
6: На обед.
7: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
6: На полдник.
7: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
6: На ужин.
7: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
6: Дэвидсон Радио. 620 AM.
7: Слушать подано.
8: Добрый день, дорогие друзья, это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У меня сегодня новые гости, я очень ей рада. Татьяна Ивановна Камолова, спасибо большое, что вы пришли. Татьяна Ивановна – моя бывшая коллега, я тоже преподавала русский язык. Здесь в школе она преподавала много лет. Спасибо, что вы пришли. Будем говорить об очень мне дорогих вещах. О преподавании русского в этом городе и о детском театре. Спасибо вам большое.
9: Вам спасибо за приглашение, за внимание к нашей скромной персоне. И спасибо за то, что наши судьбы очень перекликаются профессионально. Это очень приятно.
8: Очень приятно. Приятно. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, во-первых, откуда вы приехали, когда, как получилось, что вы приехали в Штаты?
9: Ну, мы приехали в конце 90-х годов. 90-е годы очень сложные, были тяжелые. И меня подвигла прежде всего болезнь мужа. У моего мужа была эпилепсия. Это очень тяжелое заболевание, страданий было много. В то время просто был экономический коллапс. Все исчезло на книжках, это все помнят, кто жил в 90-е годы. И мне просто посоветовали близкие люди, что, которые с медициной были связаны, нет ни аппаратуры необходимой для того, чтобы понять, откуда источник приступов, ни лекарств не было. Если не уедешь, потеряешь мужа. Ну, слава Богу, Америка мне сохранила мужа. В этом году мы 54 года совместной жизни будем праздновать, потому что он действительно удивительный человек. И у нас была очень счастливая семья, две дочери. И дочери мои никак не могли себя найти, особенно старшая, после экономического института. Она говорит, я не могу всю жизнь жить, работая секретаршей, поэтому мы уехали. Но прежде всего у меня муж. Мне хотелось спасти мужа. Это правда.
8: И вы приехали из Одессы?
9: Из Одессы. И я очень любила этот город. И люблю его. И я с ним не расстаюсь ни на минуту, ни в мыслях, ни в общении с одесситами, ни своими бывшими учениками, и с родственниками, и с друзьями. И живу сегодня 5-й год с болью. Из Одессы выехать не могу. Душой не могу.
10: И не надо. И не надо. Знаете, я давно обнаружила, давно, хотя я не из Одессы, а из Харькова, Одессу я всю жизнь очень люблю, что вообще совсем не обязательно от чего-то отказываться для того, чтобы быть настоящим американцем. Да. Абсолютно вам это не нужно, это часть вас. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались еще до приезда сюда, и как вы стали преподавателем русского, и где здесь?
9: Ну, я должна сказать, что мой муж очень волновался, думал, что если я не найду место учителя, то придется возвращаться. Если его там вылечат или как-то мы с этим справимся. Я начинала с института, работала в институте, работала в библиотеке, работала на кафедре философии, работала на подготовительных курсах. Вы знаете, что 1 год учатся, готовятся, и экзамены на курсах давали возможность поступать, поэтому они очень были востребованы. И вот. Но когда я родила 2-ю дочь, был 1-й отдел в каждом институте, наверное, во всех организациях. И меня сказали, что мне не вернут на работу на кафедру философии, потому что марксистско-ленинская философия. Вот, это был 81-й год.
10: Это вы были недостаточно марксистско-ленинской?
9: Нет, у меня был муж еврей. У меня был муж еврей, один из его родственников уехал в Израиль, и мне сказали, что ваша семья – это предатель Родины. Так в 80-е годы, особенно в начале, многими людьми воспринималось вот так. Я помню, мне до смешного было, завкафедрой говорил: «Боже мой, консерватории, люди уезжают в Израиль, и их провожали, их провожают, этих предателей Родины провожают». Это было, ну, во всяком случае.
10: Такая была обстановка.
9: Такая была обстановка, и я просто пошла в школу, которая была рядом. У меня была годовалая дочка и 7-летняя дочка, поэтому уже 8-летняя. И я пошла в школу и заразилась. Я вообще любила детей, люблю детей очень, очень. Потому что, когда я вышла замуж, первое мое желание было родить ребенка. Безумно хотела детей. До смешного. И поэтому...
10: И до сих пор вы говорите, что вы любите детей, при том, что вы проработали сколько лет проработали с детьми, и до сих пор их любите. То есть вы счастливый человек, вы оказались на месте.
9: Ну, мне так тоже кажется. Во всяком случае, когда я переступаю порог класса, я сразу себя чувствую счастливой. Вот, понимаете? Хотя иногда очень трудно.
10: Я это очень хорошо понимаю. И очень-очень хорошо чувствую это тоже. Самые счастливые мои профессиональные годы были те годы, когда я работала учительницей в школе. Абсолютно точно. Это не то место, куда идут для того, чтобы стать миллионерами. Это то место, которое... Это просто то, что по-английски называется calling. Это вот есть, и все. Оно есть, оно тебя тянет. И вы стали преподавать русский язык в частной школе, которая называлась Bambi Academy. Теперь она называется
9: Big Apple Institute.
10: Она выросла. Это известно очень для бруклинских жители школы. Это в этом смысле, конечно, вам очень повезло. То есть в основном дети, которых вы учили, это были или дети, родившиеся здесь, в русскоязычной среде, или дети, приехавшие из русскоязычных стран, где родители хотели, чтобы дети не потеряли русский. Это замечательно.
9: Ну, Ну, каждый язык за собой тянет большую культуру, и русский язык, и русская культура не исключение, и особенно культурные люди. Да, разные родители попадаются, и вы, наверное, об этом знаете.
10: Я знаю.
9: А зачем нам русский, когда мы в Америке? Ну, я думаю, что хорошо бы, чтобы они знали психологию о том, что развитие умственное, оно за счет музыки и языков больше всего развивается умственно человек. И поэтому и бросать язык своих предков, своих прародителей, мне кажется, что это не...
10: Неразумно. Не,
9: да. У меня старший внук учит русский, английский, китайский, а младший 6,5 лет он учит французский, английский и русский. И мы считаем, что это очень здорово.
10: Замечательно. Это действительно здорово. Значит, вы работали, в этом году вы ушли на пенсию тоже?
9: В этом году, да. С 1 июля я уже на пенсии.
10: Ну, я думаю, что на этом ваша деятельность не закончится. Но вы вообще очень счастливая учительница, потому что, во-первых, вы могли преподавать то, что вы любите и знаете. Во-вторых, вы устроили театр, который сам по себе потрясающее явление культурное, которое дети... Я это понимаю прекрасно, потому что я сама над таким театром работала. Какого возраста ваши ученики были?
9: Ну, понимаете, в принципе, где-то это 5, 6, 7, 8 классы. Но все зависит от материала. Если это сказки Пушкина, это может быть 5, 4 класс. Если это посерьезнее материал, значит, это будут старшеклассники. Это по-разному. Ну, вообще, вот у нас есть замечательный учитель Елена Герман, которая занимается с ребятами, у нее поют дети. Вот она с киндергардена работает до 5 класса, она учитель младших классов. Но она этому уделяет очень много внимания. И у нее дети играют в маленьком возрасте. И чем раньше, тем лучше. Дети любят играть, дети любят танцевать, дети любят петь. И это очень здорово. И для здоровья физического, и духовного, и для развития эстетического.
10: Это и край, и для психологического тоже. Пожалуй, потому что это такой важный опыт для каждого, вот, потому что я вот пережила со своими учениками, они взрослые люди теперь, они все об этом вспоминают, вот эта возможность выйти на сцену, если мы ее даем в таком молодом возрасте, даже если ребенок стесняется. У меня были случаи, когда мама пришла и сказала, мой сын до того боится, он до того стесняется. И я сказала, пусть играет дерево. И он стоял и играл дерево, потом был счастлив, что он вышел на сцену. Вот эта возможность, этот аспект, он крайне важен. Крайне
9: избавление
10: важен.
9: От комплексов, понимаете?
10: Да, конечно.
9: Избавление от зажатости. А человеку нужно, он общественное явление, человек. Ему нужно быть с обществом, ему нужно общаться в обществе, разговаривать с обществом, убеждать в чем-то. Поэтому театр – это незаменимая вещь.
10: Ну, как я из разговора с вами поняла, это как бы в дополнение было к урокам русского языка.
9: Да, конечно, это не во время уроков. Хотя элементы, может быть, какой-то театрализованности бывают и на уроках. Обязательно. Ну, если какая-то постановка серьезная, то, конечно, это во внеурочное время. Это как клуб.
10: Это как клуб.
9: Да.
10: А, и вы говорили, человек 20-30, вот каждый раз занято в
9: этом. Да, у нас помногу. Нет, если там берешь и хор, и там танцевальный коллектив, это бывает и по 40, и по 50 человек. Вот последняя наша... Вот последняя наш спектакль, вот литературная ярмарка по русской сатире, русской классической сатире. Крылов, Гоголь, Чехов, Ильф и Петров.
10: Потрясающе.
9: Мой любимый. И заканчивалось это сказом о стрельце, молодом удальце. Ага.
10: Понятно. Так а кто, вот я вижу потрясающие программки, но кто пишет, кто решает, что вы в этом году ставите, и кто пишет пьесу?
9: Понимаете, решает, что ставить, допустим, Татьяна Ивановна.
10: Замечательно.
9: Вот. Иногда мы берешь, вот, допустим, Шварца «Золушку», я там в 5-м классе несколько лет назад ставила. Я брала готовую пьесу Шварца, потому что она изумительно написанная, она потрясающая. Вот. Но многие сценарии пишу я сама. Юбилейные. Юбилей Чехова, юбилей Есенина и так далее. Я пишу сама сценарии. Я обычно провожу, вот, допустим, «Зорко одно лишь сердце», которое было посвящено Экзюпери. Мы в биографию вставляются сцены из
10: «Маленького принца».
9: Из «Маленького принца», где обязательно, чтобы там была какая-то мудрость, которая помогала жить самому Экзюпери так мощно, как он прожил жизнь. И то, чему может научить, потому что это философская сказка, она наполнена мудростью. И все это очень всегда музыкально, всегда музыкально, всегда танцевально, всегда, если мы говорим о нем, о летчике, у нас танец летчиков, понимаете, если говорим о его профессии. И живые сцены из самой сказки.
10: Сейчас сколько очень... времени длится спектакль, как правило?
9: Ну, вы знаете, есть же... Есть размер, по чисто психологическим понятиям, есть размер более 1,5-2 часов, никто не выдерживает, зал не может выдержать. Это, значит, все зависит или час, или полтора. Но у нас всегда есть... момент награждений после. Вот это немножко затягивает, потому что мы всех награждаем. Вы знаете, я не люблю конкурсы. Я не люблю говорить ребенку, что ты лучший, у тебя первое место. Каждый ребенок отдает свое сердце и делает то, что он может. Он все равно поднимается над собой. Он все равно преодолевает. И память ему нужна. И он заучивает наизусть. И он заслуживает награды. Мы всех награждаем одинаково детей.
10: Это вот это.
9: Если это Бабель, это будет, допустим, майка с портретом Бабеля, с его изумительной цитатой, где он говорит о том, что без мудрых мыслей и философии нет литературы. И обычно, если вы тоже знаете, Вера, наверное, что самое приятное время – это подготовка к спектаклю.
10: Ну, конечно.
9: Спектакль – это праздник. Это, конечно, очень важно. Но проникновение в глубину мысли писателя, особенно если это классик, если это действительно драгоценный писатель, к которым я отношу Бабеля, просто замечательный писатель. И особенно я люблю его рассказы, где ребенок рассказывает о своей жизни. И они настолько мудрые, настолько глубокие, действительно пронизанные такой глубокой философской мыслью, что когда вот у нас был спектакль в Одессе о Пушкине в Одессе, автор Юрий Зинович Дынов, это замечательный совершенно актер мускомедии одесской. Он всех поразил, когда-то потряс, когда написал эту пьесу о Пушкине в стихах. У него голос был оперным, красавцем был необыкновенным, играл изумительно. И уже я с ним познакомилась, он уже был больным человеком 60 лет, но он так заразился идеей поставить этот спектакль. Он из большого спектакля, который с успехом шел у нас в Русском театре в Одессе, он написал 5 сцен для нашего театра. Это была потрясающая команда. Было 2 состава. Каждую роль играло 2 человека. Мы возили его в Москву, мы возили его в Ленинград. Тогда еще Ленинград.
10: Так это вы в Одессе еще делали?
9: Это в Одессе, это все в Одессе.
10: Так вы в Одессе тоже театр делали в школе?
9: Да, конечно. Конечно.
10: Потрясающе.
9: Конечно. Я себя... Я бы хотела, чтобы вы мне задали вопрос. Кто заразил меня театром?
10: Я думаю, как это так произошло? Вы же вроде бы не учились в театральном институте.
9: Нет. Вы знаете, прежде всего, я думаю, что во мне что-то сидит, потому что у меня мама была простая женщина. Она была вторым ребенком из 16, которую родила ее мама. Из 16. Но у нее был роскошный голос. Она пела, она выбивала чечетку, она умела танцевать и всегда участвовала в театральных постановках аматорских, не в профессиональном театре она. И, наверное, она заразилась. Ее все время приглашали на свадьбы, на какие-то большие торжества, потому что она все время там что-то разыгрывала. Разыгрывала публику, всех смешила. И, наверное,
10: заразила
9: мама на меня, да. Но у меня еще были 2 уникальные встречи, которые из меня делали актрису и делали режиссера и сценариста. Это Валерий Михайлович Бассель, 2 года назад ушедший, председатель театрального общества Одессы последние годы. Изумительный актер, очень востребован был и Россией, и Украиной, во многих фильмах он играл. И я его запомнила в «Зыковых» по «Горькому», он нам запомнился с мужем, он выделялся просто из коллектива своей органикой, своей игрой. И когда он пришел к нам в институт, где я работала, и организовывался спектакль, и он меня дал мне роль. Но я забеременела второй дочкой, и он сказал, тогда мы сделаем моноспектакль, вы не подходите, беременная не подходит к роли. Это был Рощина «Эшелон», войне посвященный спектакль. И мы сделали моноспектакль из изумительной поэмы литовского поэта Юстиноса Марцинкевича в переводе Межерова, тоже замечательного русского поэта, о том, как любовь преодолевает все. И вот сегодня, когда я с творчеством украинского Жадана, там одна и та же тема. В «Стене» Марцинкевича, там же муж пришел без ног. Угу. И она благодаря любви продолжила его жизнь в ребенке. Вот эта стена, которая метафора такая фашизма, всего самого страшного, она как бы сказала, ты меня не победил. И у Жадана есть такое стихотворение, где жена говорит слепому мужу, пришедшему с войны, с сегодняшней войны, которая сегодня идет, она говорит о том, что я буду твоими глазами, я буду всегда с тобой. И вот эта вот любовь, которая преодолевает все самое страшное, очень важно. Вообще Валерий Михайлович говорил, любил эти строчки Мандельштама, все движется, и море, и Гомер, все движется любовью, да? Что в театре самое важное – это любовь. И я помню, комиссар Жевская когда-то говорила, что... Самое важное, чтобы стать актером, это прежде всего стать человеком. И театр очень много хороших человеческих качеств воспитывает, во всяком случае, в детях. Потом, может быть, кто-то и портится.
10: Я не знаю. Я считаю, что вы сейчас выразили вообще, вы такой симбиоз театра и школы. Такая потрясающая комбинация. Потому что все, что вы сказали, можно отнести к школе. Для того, чтобы быть учителем, нужно быть личностью. Можно знать кучу вещей.
9: Нужно быть актером тоже. Нужно быть эмоциональным. Подача любого материала. Как
10: Был
9: на Украине, если помните, Шаталов, который стихами разговаривал на уроке математики.
10: Ну, конечно, помню. Я вот сейчас преподаю учителям в Тура, Graduate School of Education, и я говорю об этом, что в учителя не идут, чтобы стать миллионерами. В учителя идут, если есть просто такая внутренняя потребность, такое вот такое движение. Вот все, что вы сказали, это, в общем, если я вас попрошу сформулировать ваше кредо как учителя, что бы вы сказали?
9: Ну, мое кредо я придумала, хотя я немножко пересекаюсь с некоторыми великими. Я придумала, что учитель – это не тот, кто учит, а тот, кто любит учиться сам, и этим процессом заражает учеников.
10: Это, пожалуй, очень глубоко, и это замечательно. Я вас теперь буду цитировать. Я считаю, что это потрясающе, это необходимое условие для учительства.
9: А вот у Шаталова, которого мы только что, извините меня, он говорил, педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как учится ученик,
10: кто чувствует,
9: как это. И я бы хотела сегодня сказать, что очень важно, когда для учителя не только любить детей, очень важно, какие коллеги рядом с тобой. Вот, например, с Леной Герман, она до 5 класса, один ее класс я учила с 6 до 8, 3 года. И мы с ней поставили удивительно. Мы Федота Стрельца, у нее все дети участвовали в спектакле, все до одного. Любили этот, сначала плакали, им было трудно с языком. А потом, когда нужно просто иметь терпение и работать. У нас было столько, мы там попридумывали, и столько она сделала для этого спектакля, как классный руководитель, необыкновенно, и с костюмами, и с прическами. Но это был просто потрясающий спектакль. И дети были необыкновенно счастливы. Просто... И есть еще такая коллега, которая Джейн Чалбаш. Вот заканчивала я год удивительным событием, которое представила моя коллега Джейн. Она полгода работала с детьми, они представляли какую-нибудь живописную картину, мировая живопись, любые. А потом это был праздник презентации лучших, выбирала комиссия, причем у нее дети решают. Она не вмешивается в решение, вот кто пойдет на презентацию школьного уровня из класса. Это тоже фантастическое действие, необыкновенно театрализованное. Картины представляли. Я была просто поражена. Вот понимаете, такие люди очень скромные, та и другая, не говорят о себе высоко, не говорят, и я тоже могу, а просто делают и показывают, это просто восхитительные люди. И ты заражаешься с ними, я никогда не завидую, я всегда радуюсь, когда я встречаю какой-то урок талантливый, открытый или вообще, то есть мне приятно было вот в обществе, да и не только у нас, обожаю нашего балетмейстера Свету Чернер, она необыкновенно талантливый человек, она любую твою идею придумает и воплотит просто восхитительно, и с такими людьми очень, да и наш Рома Хаткелевич, который занимается сейчас вот экраном нашим, который очень нам помогает сделать спектакль выразительным, ярким. Сегодня уже 21 век.
10: Я потрясена просто. Значит, у вас, помимо того, что вы пишете сценарий, и вы ставите, у вас целая команда вас всех.
9: Да.
10: И вы все как бы... все вместе, эти дети, им очень повезло. Я надеюсь, что они понимают это, и что родители понимают, как им повезло. Это просто потрясающе, то, что вы рассказываете. Что вы считаете самый сложный аспект учительской работы?
9: Ну, самый сложный аспект учительской работы, я думаю, это прежде всего большие классы. Большие классы. Психологи говорят, что влиять единовременно можно на от 8 до 10 человек. Остальные тебя не слышат. Вот есть такой анекдот, вопрос. Кто это такой, который говорит, говорит, а его не слушают? Это учитель. Потому что воспринимать очень тяжело. Поэтому это делает работу очень сложной. Вообще вот эта полифония чисто психологическая в классе, когда ты ведешь урок, тебе нужно думать и давать материал, и видеть, как кто работает, и обращать на всех внимание, это очень сложно. Ну, хотелось бы, чтобы за переработку учителя платили, потому что учитель, тоже есть анекдот, что учитель от Бога, а талант его от Бога, зато зарплата от правительства.
10: Ну, это, к сожалению, правда, хотя немножко, я вам хочу сказать, когда я начала только работать учителем, это было еще хуже, немножко стало лучше. Но вот вещи, которые вы рассказываете, я работала в государственной школе, и платили нам лучше, безусловно, чем вам. Но вот это вот ощущение, что вы команда, это дорогого стоит, что у вас есть люди, которые так же думают, как и вы, и также получают удовольствие от того, что делают. Это дорогого стоит. Что вы считаете самое легкое в работе учителя? Вот то, что совсем вот, вот само
9: знаете,
10: по себе.
9: Если в основе всего лежит любовь, то она легко. Вот рождается ребенок. Легко его воспитывать, легко его кормить и ухаживать за ним, нелегко. Но мать не чувствует этой тяжести, потому что любит. И вот если в основе лежит любовь, то да, когда вот проходит спектакль, допустим, прямо такое состояние выгорания бывает, но это очень быстро проходит, потому что тебя опять тянет к этой работе, потому что она интересна, потому что она увлекательна. Понимаете, легко любить. Мне кажется, что любить легко, если любишь.
10: Потому что это часть вашей натуры. Что тяжелее? С точки зрения профессии, театром заниматься или в классе вести урок русского языка?
9: Вы знаете, я не могу разделить, что легче или лучше, или любимее, то и другое мне интересно.
10: А потому что я не зря задаю этот вопрос, потому что я явно вижу, как то, что вы делаете в классе на уроке русского языка, оно находит продолжение в театре. Расскажите нам, вот вы принесли примеры в ваших программах, ваших спектаклей.
9: Ну, это такие приглашения.
10: Кто это? Это вы с дизайном занимаетесь?
9: Ну как, мне помогают технически, но я печатаю очень хорошо. Мне когда-то дедушка говорил,
10: дизайном самим,
9: что
10: вот изображение,
9: должна быть не
10: кто
9: одна
10: это
9: профессия.
10: Делает?
9: Это дедушка говорил. А учительская профессия, она такая многостаночная, много надо уметь.
10: Синтетическая. Как и театр.
9: Да. Ну вот, смотрите. Я люблю Деграсса. Ага. Рассказ Бабеля о том, как в Одессу приехал великий итальянский трагик. Такая глубокая вещь, необыкновенная, да? Вот у меня пригласительный.
10: Покажите.
9: Приглашение на литературно-музыкальный спектакль по рассказу Бабеля Деграсса. Вот, кроме того, что в спектакле по новелле Бабеля принимают участие, перечислены и взрослые, и дети, у меня есть такой... Деграсса многие не знают, кто это такой. Я на приглашение помещаю такой текст – Ди Грасса, великий итальянский трагик, потрясший в 1908 году театральную Одессу, был бы забыт, если бы на спектакле не присутствовал 14-летний Исаак Бабель. Он написал гениальный рассказ Ди Грасса, который сейчас переведен на десятки языков мира. И я в приглашении пишу, если вы любите театр, с уважением относитесь к искусству, как к высшему проявлению человеческого духа, если вам интересно детское творчество с его непосредственностью, детским бесстрашием и наивностью, и если вы любите русского писателя Исаака Эммануиловича Бабеля и его творчество, коллектив 6-7 классов школы Big Apple Academy приглашает вас на спектакль по новелле Ди Грасса, который состоится в столовой нашей школы. Трудность нашей школы еще тем, что у нас нет актового зала. Наша администрация не думала, что школа наберет такую популярность, которая до сих пор вот уже 30 лет существует. Но как-то и работники нашей столовой, где мы все это проводим, всегда откликаются на наши... Это трудно. Вот у меня был спектакль «Русские в Америке». Мы рассказывали о великих русских, которые и Чайковский, и Рахманинов, и Бунин, и Шаляпин. Ну, вы знаете, для меня это было открытием. И все это и Горький, и Есенин, и Маяковский. И
10: весь спектакль был посвящен русским.
9: Великим русским, которые великим... обогатили американскую культуру, так скажу. Одного Рахманинова, мне кажется, достаточно, чтобы американцы уважали русскую культуру. Да, я уже не говорю о том, как при участии в открытии Карнеги-холла присутствовал Чайковский, и как я. Он был даже поражен. Он когда приехал, он говорил, что американцы мою музыку знают лучше, чем русские.
10: И вообще он в восторге был об от Америки.
9: Да, он был в восторге. А
10: меня потрясло, я еще читала это в России, как он с восторгом описывал американский быт, потому что, очевидно, по сравнению с русским бытом того времени... Он был значительно выше. Мы как-то об этом не задумывались. Я часто об этом задумываюсь, когда вот начинают кто-то мне говорить в Нью-Йорке такое отвратительное метро. Я напоминаю ему, когда это метро было построено.
9: Да, конечно.
10: И что в это время было в Российской империи.
9: Открытие, что он писал стихи Чайковский, было для меня, когда я работала, я вдруг открыла, и мы, его «Подснежники», у него большое стихотворение изумительное, о подснежниках есть, и мы читали это стихотворение и танцевали танец подснежников, маленькие дети, то есть на спектакле. Ну, это... И дети переживают необыкновенное ощущение счастья, самоутверждение, понимаете? Участие в спектакле – это великая вещь. Да, зажатые дети, скромные дети, которые сами себя боятся, они раскрепощаются в этой работе. Я считаю, что независимо от того, не обязательно это должен быть с театральным уклоном школа, любая школа с физическим уклоном, математическим. У нас была тоже сейчас пенсионерка, была учитель, которая ставила спектакли математические. И это очень здорово.
10: Ну, еще расскажите про ваши спектакли. Что вы покажите нам вот ваши программки, которые вы принесли. Ну, понимаете, вот то, что я слышу, дело же не только в том, что они на сцене, дело в том, что что вы открываете для них, темы, которые вы поднимаете.
9: Конечно.
10: Вот это же, это вещи, которые способствуют становлению думающей личности.
9: Да, ну вот в прошлом году я долго, потому что я в Одессе была одна из первых учителей, которые начали в перестроечные годы читать с детьми Бабеля.
10: Ага.
9: Потому что он же был... Нет, ездила в Москву моя ученица к ней. Я организовывала в школе музей литературного краеведения, который начинался с Бабеля. И с Пирожковой, его женой, я познакомилась там. Приехала тетку свою хоронить в Москве и познакомилась. Пришла к ней в гости, она пригласила. Она нам материалы давала. У меня многочасовое было многочасовое общение с Антониной Пирожковой. Удивительная женщина. Вот. И я люблю очень вот этот спектакль по рассказу «Пробуждение». Вот здесь он, я подобрала фотографию, где маленький Бабель Исаак со своим отцом. Вот здесь еще разговор о школе Столярского и о Столярском как педагоге, музыкальном педагоге. И вот выдающийся скрипач французский Жан Тибо написал: «Педагогика Столярского – то, что должно, чем должно гордиться мировое искусство». То есть он таких музыкантов, таких скрипачей выпустил. И он основал первую в 1933 году, 1933, первую советскую школу, музыкальную школу, школу-интернат. Один из самых моих любимых учеников, и который закончил эту школу, он 8, до 8 класса со мной, Сергей Школьник, замечательный абсолютно музыкант и композитор, и поэт замечательный, закончил эту школу. Я помню, когда я последующие классы вела на концерты в школу Столярского, и мы подходили к двери, и мне говорили так: «Тихо, Сережа играет». То есть у него даже фамилии не было в школе Столярского, а в четвертом классе мы где-то в журнале «Пионер» нашли какую-то сказку, а идея которой была заниматься спортом, очень полезна. И там были разные четверостишие, белки, зайчика, кто прыгать высоко полезно и так далее. И он написал оперу, он на каждую песенку написал музыку. И мы сделали этот спектакль в четвертом классе. Мальчик был в четвертом классе. И показывали в детских садах этот спектакль. Это было... Нет, в Одессе была удивительная жизнь.
10: То есть вы все это из Одессы сумели перевести в Нью-Йорк?
9: Вот, да. Но мне повезло со школой.
10: Вам
9: мне
10: очень повезло.
9: Мне повезло со школой.
10: Школе повезло с вами.
9: С администрацией школы, которая это поддерживала, которая... Ну и со многими родителями, потому что последний вот этот спектакль «Литературная ярмарка», я еще раз покажу, мне папа мальчика, который сыграл Хлестакова в «Ревизоре», он сказал, что ваш спектакль напоминает хороший джаз. Мне это так понравилось, потому что вот такая полифония, и частушки, и песни, и танцы между спектаклями, и предваряли частушками на тему того, той сцены, которая воспроизводилась. И вообще театр еще, вот вы говорите, что самое счастливое, это открытие детей, когда ты не ожидаешь, и вдруг ребенок проявляется совершенно неожиданным образом. Вдруг он оказывается... Вот вроде бы скромный Алешенька был такой, он играл судью, который давал взятку Хлестакову. Он так играл филигранно, а просто умный ребенок, понимаете? И мы никогда не знаем до конца, что в ребенке заложено. Вот понимаете, мне кажется, что работа учителя – это... уметь смотивировать ребенка на деятельность и открыть в нем то, чего он сам даже о себе не знает. И театр дает эту возможность. Он дает возможность, а как важно, что дети танцуют. Я бы, понимаете, я бы на месте матери обязательно, у нас такой балетмейстер изумительный, я бы отдавала ей в клуб, чтобы... Физический ребенок развивается. Танцы – это спорт и искусство в одном флаконе. Это и кровь иначе двигается, все органы работают лучше, когда человек танцует. Это посильная физическая нагрузка, которая... Угу. Это и чувство ориентации в пространстве ребенок... А легкость, а сколиоз, который исправляется у многих детей, потому что это осанка, это а ноги, которые... Это такое счастье вообще танцевать. Я очень любила танцевать, и мама моя. Ну, это изумительно. И пение то же самое. Это легкие развиваются, диафрагма работает на полную силу. И мускульный в танцах, вот этот корсет мускульный, он работает. Это так важно. И танцы, и пение, особенно театр. А соприкосновение с мировой культурой, потому что спектакли и по классике, и мифология, и погружение в другую культуру. Я была счастлива, когда мой внук начал учить китайский. Прямо в первый год их учитель поставила на китайском языке спектакль. Я была просто счастлива, и ребенок был счастлив. И это погружение в культуру, и вот сейчас по обмену ездил в Китай мой внук, я была счастлива. Очень. Это очень здорово. Это очень здорово. Я не знаю, что может быть лучше, чем театр. Я никогда не уставала от него. То есть только момент, вот, когда переживешь уже спектакль, и тебя отпускает. Ну, несколько бессонных ночей, потому что это сильный перегрев.
10: Да. Ну, вот расскажите, как вы начинаете. Скажем, вы пишете сценарий, вы говорили мне летом,
9: да,
10: когда каникулы. Вы приходите в новый учебный год с идеей, что вы будете ставить. Что дальше происходит? Вы объявляете, как это происходит?
9: Я сначала предлагаю тем классам и тем детям, которых я... Ну вот, допустим, ну, последний спектакль, да, вот это литературная ярмарка. Значит, «Чеховскую маску» я взяла там 7 человек из своего класса.
10: Вы сами решаете.
9: Я предлагаю те, кто ходит, хотят, проявляют инициативу, значит, мы остаемся, и я думаю, кто что сможет. Допустим, мальчик играл главную роль, у которого приехал с Украины, из Украины, правильно, да? Из Украины, и у него хороший русский был, он играл главную роль, где много текста. Дети, у которых слабее русский. Ну, понимаете, театр же и продвигает язык очень, потому что эмоциональная подача, характерная, с характером подача, она запоминается лучше. Тексты, особенно классические, дети учатся говорить правильно, избавляться от слов-паразитов, потому что они говорят роскошные речи, которые гениями написаны. И это очень здорово. Потом я взяла из другого 8 класса, там 4 человека. Пошла на конкурс чтецов был у нас, и мальчик, вот Вероника Литвинова делала передачу с мальчиком, который так меня потряс, он «Багаж» читал. Настолько филигранно, настолько артистично, настолько здорово, что просто мы в восторг там пришли. И я его взяла, он Хлестакова играл, хотя это процесс. Процесс, это процесс. Самый вот длинный процесс. А потом он просто неожиданно. То, чего он боялся на репетициях, он выдал на гора. Это очень часто бывает. Когда зрители заражают настолько, что выдает человек больше, чем...
10: У нас осталось 3 минуты. Что бы вы посоветовали родителям, которые только отправляют детей в школу? Вот, они приехали из другой страны, или они говорят по-русски, они хотят, чтобы дети их сохранили русский язык. Что главное они должны помнить?
9: Ну, во-первых, его учить, а во-вторых, очень увлекаться классикой, хотя сегодня и новые писатели тоже есть очень интересные. Очень интересная сейчас и детская литература. Но классику, я не знаю, как можно прожить жизнь без Пушкина, без повестей Белкина. Я не представляю. Я не представляю, если ребенок... Да, это сложное произведение Моцарта и Сальери, «Маленькая трагедия Пушкина». Но чтобы дети научились не завидовать. Во-первых, и реабилитировать надо Сальери, который... Вроде бы доказано, что он не отравлял Моцарта. Я им говорю, считайте, что это X и Y. X завидует Y, Y гений. Хотя и сам Сальери был гением, педагогическим гением. Он столько великих воспитал, великих музыкантов, понимаете? Как можно этого не читать? Дело в том, что второй язык, да, он сложный, но тут мастерство... многие говорят, ой, это сложно, это для детей сложно. Надо уметь сделать легким. Надо уметь сделать ребенку доступным эти великие мысли. К сожалению, у нас в университете, допустим, был такой предмет, как логика. Я бы в школах вообще ввела логику как предмет, потому что я смотрю, как наши политические деятели

0: Во-первых, что я оказалась не одна, которая так думает, и что есть целая группа людей, которые тоже так думают, и что есть целая группа родителей, которые хотят это, что школа действительно такая популярная школа. Я помню, как она начиналась. Я очень вам благодарна. И понимаете, что мы должны остаться теми, кем мы есть, несмотря на то, что мы американцы. И совершенно не нужно нам переставать говорить по-русски или читать что-то другое. Будьте здоровы, дорогие мои. Мы увидимся на следующей неделе. Это была «Открой Америку с Верой». И это была замечательная учительница Татьяна Ивановна.
1: Кому?
0: Кому. Будьте здоровы.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте. В районе Марл-Хилл сотрудник Федеральной миграционной службы ранил 28-летнего мужчину, находившегося в автомобиле с 5-летним ребенком. Мужчина выжил, ребенок не пострадал. Мэр Зоран Мамдани потребовал объяснений от федеральных властей. Полиция задержала мужчину, которого подозревали в том, что он столкнул женщину с ребенком с балкона 15 этажа. Женщина погибла, следствие выясняет обстоятельства трагедии. В Бруклине расширяют музыкальную терапию. Бруклинская консерватория открывает дополнительные помещения в Парк Слоуп. Ожидается, что занятия музыкальной терапии станут доступны еще 8 тысячам человек. Деннис – известная американская сеть семейных ресторанов, специализирующаяся на завтраках, блинчиках и традиционной американской кухне, выпустила кроссовки с настоящим кленовым сиропом. В прозрачной вставке обуви поместили сироп, а сами кроссовки сделали с характерным сладким ароматом. Стоимость необычной новинки – $195. Предыдущую партию подобных кроссовок раскупили всего за одну минуту. Сегодня в прокат вышла «Социальная расплата», продолжение знаменитой социальной сети 2010 года, которую сняла Аарон Соркин. Фильм об утечке 21 года. Сотрудница компании Фрэнсис Хауген, работавшая в отделе гражданской целостности, разочаровалась в ее политике и передала журналисту Wall Street Journal внутренние документы, получившие название «Досье Фейсбука». Хауген играет лауреат премии «Оскар» Майки Мэдисон, журналиста Джереми Аллен Уайт, основателя компании Джереми Стронг. Критики встретили картину сдержанно. На Rotten Tomatoes у нее около 65%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать.

0: мне. О чем я не жалею.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вегасе.
1: Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».

0: Добрый пятничный день, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Приветствую, Паша, тебя. У нас сегодня игра, заключающая или подводящая итог уходящей недели. Пятничная игра. Сразу после игры можно начинать отдыхать. Ну а сегодня, как обычно, есть те, кто поддерживают мой эфир. За это им огромное спасибо. В первую очередь напомню о том, что замечательный центр Enriched Adult Daycare открыл филиал еще и в Бронксе. То есть теперь есть два центра Enriched Adult Daycare. Один находится в Бруклине, один находится в Бронксе. Оба центра трехэтажные, оба наполнены различными всякими интересными вещами. Центр так и называется, центр расширенных возможностей. Ну и приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Место действительно замечательное, позвоните, договоритесь о встрече и вас привезут прямо туда. Соответственно, потом привезут домой. Все посмотрите, все попробуете и будете в полном, как говорится, ажуре. Следующее, дорогие друзья, сообщение касается напрямую агентства Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, это Бруклин, Квинс, это Манхэттен, это Бронкс. Это, конечно же, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд. Да, собственно, и, напомню, еще и Фараковый. Еще и Фараковый. Итак, приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care. Ну и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Welcome Care – это помощь ветеранам, пережившим Холокост, детям войны, до 24 часов в сутки. Это возможность получить помощника, который будет заниматься с вашими детками. Если у детей наблюдается аутизм, то есть специальная городская программа. Агентство поможет оформить эту программу. А если у ребенка наблюдается отставание в развитии, то есть специально подготовленные помощники, которые от агентства Welcome Care, которые будут помогать ребенку развиваться. Там есть специалисты, массажисты, физиотерапевты, логопеды, а также есть те, кто могут помочь с выполнением домашних заданий, со спортивными какими-то секциями, например, плаванием, научить ребенка плавать. Ну и это все оплачивается страховкой и дается на определенное количество часов. Перезвоните, узнайте, сколько часов, в каком размере оплачивается, и это очень важно и полезно для детей. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну и пока последнее сообщение, которое я для вас приготовил. Я хотел бы напомнить, что имеет смысл побеспокоиться заранее. То есть ранее это уже прошло. Сегодня у нас на календаре уже не в року 9 число, 9 октября. 15 числа останется ровно месяц через неделю. То есть пока еще время есть, но я бы вам порекомендовал поторопиться, потому что выбор мест, соответственно, уже ограничен. И тем не менее, вы все равно можете успеть попасть на грандиозный концерт, который состоится 15 ноября в 3 часа дня. Большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттер-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, Берлине, Риме, Цюрихе, Тель-Авиве, Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Паваротти, Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыше и на иврите, и рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта я, Михаил Братславский, приглашаю вас. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-33-39. 646-734-33-39, Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Вот так, дорогие друзья, я вас приглашаю на праздник, а пока объявлю регистрацию на игру. Сегодня у нас есть 12 вопросов, сегодня есть 36 вариантов ответов. Сегодня, как и в прошлой игре, у нас есть призовой спонсор. Это компания «Дозор Цеви Сыновья». И вы можете получить бальзам «Мустаг» в подарок. Прекрасное и, к тому же, еще и приятное зелье, 45 градусов, черный бальзам. Вот он по вкусу напоминает ликер, и градус совершенно не чувствуется. Понравится, я надеюсь, и мужчинам, и женщинам. Детям пробовать не давайте. Давайте, друзья, будем начинать. Я бы хотел напомнить, что регистрация на игру «Эрудит» проходит по телефону 718-303-7570. Мы начали регистрацию на игру. Заходите, набирайте этот номер 718-303-7570. А я пока коротко напомню правила. Правила игры «Эрудит» такие. Вы набираете номер, становитесь на старт первого вопроса. У вас есть приблизительно 90 секунд для того, чтобы это сделать. После чего я начну предлагать вам вопросы от 1 до 12, усложняющиеся по мере продвижения по лестничке. Вот, от уровня к уровню, предлагая также три варианта ответа. То есть вопрос, три варианта ответа. И время пошло, у вас есть 15 секунд, за это время надо выбрать вашу версию, то есть ту версию, которую вы считаете правильной, нажать соответствующую цифру на своем телефонном аппарате, 1, 2 или 3, и далее уже все, далее, если вы правильно ответили, вы перейдете на следующий уровень, если вы ошиблись, вы вылетите из игры, но останетесь слушателем нашей программы и сможете дозвониться в эфир по телефону 718-303-9090 и подсказать правильный ответ, или, может быть, даже дать свой комментарий к вопросам, которые я задаю. 718-303-7570, 718-303-7570, 303-7570. Время регистрации заканчивается, и мы практически уже готовы начинать наше состязание. Несколько музыкальных, несколько литературных вопросов, несколько исторических. Ну, вот так складывается сегодняшняя коллекция. Начнем с музыкальных. «Окрасился месяц, где волны бушуют у скал, поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал». Окрасился месяц чем, как, кто его окрасил? Румянцем, багрянцем, испанцем.
1: Введите свой ответ.
0: Окрасился месяц румянцем, багрянцем, испанцем. Чем окрасился? Кто окрасил? Где окрасил? Пожалуйста. Первыми были вы. Здравствуйте.
2: Добрый день. Окрасился месяц багрянцем и волны и так далее.
0: Бушуют у скал, поедем, красотка, кататься.
2: Давно я тебя ожидал.
0: Поджидал. Спасибо. Прекрасно. Просто замечательная иллюстрация. по сути, весь мой комментарий вы пропели. Поэтому мы двигаемся дальше. Здорово, это было приятно вас услышать, тем более с таким вот исполнением хорошим. Переходим ко второму вопросу. Солдатушки, бравые ребятушки, кто же ваши жены? Здесь три варианта. Победы, пушки, зенитки.
1: Введите свой ответ.
0: Время летит быстро. Осталось 5 секунд. Быстрее. Победы, пушки, зенитки. Ответы ваши получены. Вы молодцы. Что и говорить. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мишенька, Гудшабас. Наши жены, пуши, жены. Мы же там такие. Вот где наши жены.
0: Вот где наши жены. Хорошо, Ирочка, спасибо. Вас тоже с шабатом наступающим. И хорошего дня. Спасибо. Итак, действительно, солдатушки, браво, ребятушки, кто же ваши жены? Наши жены, пушки заряжены. Вот кто наши жены. Правильный ответ под номером 2. И у нас, по сути, все игроки ответили правильно на этот вопрос. Никто не ошибся. Ну, надеюсь, что мы переходим к более сложным вопросам. Внимание. Надо закончить цитату из фильма известного. Фильм «Операция Ы». Жить хорошо, а хорошо жить... Три версии. Это хорошо, не запретишь, еще лучше.
1: Введите свой ответ.
0: Это хорошо, не запретишь, еще лучше. Быстрее. Так, проверим вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А жить хорошо, еще лучше.
0: Еще лучше. Что вы подскажете? Здравствуйте.
5: Вечно сказал, жить хорошо, а не Колин лучше сказал, а еще лучше. Жить еще лучше.
0: Да, хорошо жить еще лучше. Все верно, действительно, и даже роли вспомнили, кто что сказал. Кстати, есть еще много фраз, которые вышли из фильмов Гайдая и отправились самостоятельно жить на белом свете. 3 апреля 1967 года в Москве состоялась премьера фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», который практически мгновенно разошелся на цитаты. Самые яркие высказывания героев фильма, вошедшие в народный фольклор, это такие: «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше», «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», «Птичку жалко», «Сурянка, комсомолка», «Спортсменка, активистка», «Наконец она просто красавица». Ну и много-много было других. Да, либо... Я ее веду в ЗАГС, либо она меня к прокурору. Я не хочу, я сам не хочу. Ну и так далее. Много-много хороших, очень замечательных прямо фраз, которые из этого фильма вылетели и отправились как птички самостоятельно путешествовать по белу свету. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. 4-й вопрос. Volkswagen переводится как спальный вагон, народный вагон-ресторан, народный вагон.
1: Введите свой ответ.
0: Тык-тык-тык. Спальный вагон, народный вагон-ресторан, народный вагон. Так, очень хорошо. Ответы ваши разделились на две версии. Две версии. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Фолкс – это народный вагон.
0: Народный вагон. А вы как думаете?
4: Ну, Миш, ну, конечно, народный вагон. Но не может ресторан вагон или еще что-то. Народный вагон.
0: Народный вагон. Народный вагон. Интересно, как... фамилия человека совпала вот с частью названия. Я вам как раз сейчас поэтому подробно немножко и расскажу. Volkswagen переводится как «народный вагон», ну, в кавычках «автомобиль». Автор этой удивительной машины был замечен во времена войны в 42-45 годах. Его звали Вол или Войк, V-O-I-K. Точно не помнится. Жил он в Германии и знал Гитлера. Ну и во времена войны он и создал этот автомобиль Volkswagen, дал ему часть своего имени. И в переводе верно переводится «народный автомобиль». И вот я говорю, что совпало, да? Совпало по смыслу. Правильный ответ у нас под номером 3. Те, кто нажали циферку 3, а не циферку 1, те остаются. И мы, друзья, переходим к следующему, к пятому вопросу. Внимание, вопрос. Шаньшуй. Это что же это такое? Через черточку, да, через дефис. Шаньшуй. Это что такое? Вид единоборства. Молитвенный ритуал. Жанр живописи.
1: Введите свой ответ.
0: Шаньшуй – это вид единоборства, молитвенный ритуал или же жанр живописи. Так, уже по всем трем вариантам разбежались ваши голоса, но правильных огромное количество пока. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Говорите. Нет, что-то не сработало. Итак, друзья, если кто-то знает правильный ответ на этот вопрос, что такое шаньшуй, то вы можете дозвониться по телефону 718-303-9090 и высказаться прямо в эфир Дэвидсон Радио. Если же нет, то, внимание, я вам подскажу правильный ответ и, конечно же, дам еще дополнительный комментарий по этому поводу, для того, чтобы это знание осталось. Шаньшуй, правильный ответ, это ответ номер 3. Это жанр живописи. И вы, кстати, с ним знакомы. Шаньшуй – это один из жанров китайской живописи. В переводе называется «горы воды». Шаньшуй, или же гора воды. Традиционные китайские пейзажные композиции с изображением гор и воды, сакральных элементов, символизирующих мужское и женское начало, инь-ян. Для рисунка используются минеральные краски или черная тушь, изображения сопровождаются каллиграфическими надписями, жанр сложился в начале нашей эры, высочайший его рассвет был 10-13 века. Есть такие художники Го Си, Ли Тан, Ма Юань. Вот три художника, например, я вам представил, которые работали в этом жанре, жанр шаньшуй. Мы переходим к следующему вопросу. И это уже шестой вопрос. Внимание. Так, так, так, так. Канили Ребил в 45-м году был назначен консулом, и Цицерон сказал по этому поводу следующее. На диво бдительный консул во все свое консульство не сомкнул глаз. У меня к вам вопрос, дорогие друзья. Почему Цицерон так сказал? Есть три версии. Это образное выражение «внимательному консулу». То есть он был настолько бдительным, что, значит, вот как будто бы он, значит, не спал, потому что он все время бдил. Вторая версия – страдал сухостью роговицы глаза, и века не закрывалось полностью. Вы знаете, что такая болечка бывает, глаза слезятся из-за этого, и это он его, значит, так, типа как подколол. Вот. Ну, или же он пробыл в должности всего лишь один день, вот может быть поэтому.
1: Введите свой ответ.
0: На диво бдительный консул во все свое консульство не сомкнул глаз. Почему? Образное выражение внимательному консулу, страдал сухостью роговицы или же пробыл в должности один день. Быстрее, дорогие друзья, время-то у нас мало, надо быстренько разобраться с этой темой. Есть ли кто-то, кто бы хотел подсказать? Да, вижу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Он пробыл на этом посту один день.
0: Всего лишь один день. Ну вот, действительно, получается, Цицерон отлично пошутил, да, в этом смысле. Канилий Ребил в 45-м году был назначен консулом, пробыл в этой должности всего один день. И по этому поводу Цицерон сказал следующее, на диво бдительный консул. Во все свое консульство не сомкнул глаз. Ну, видите, как бы фраза, мне кажется, имеет двойной смысл все равно и в виде подколки тоже. Правильный ответ у нас под номером 3, а я смотрю на часы. Время говорит нам, что пора остановиться на короткие новости в середине часа.
7: Факты. События. Лица.
8: Новости.
7: Все, о чем важно знать.
8: В студии Лена Вишневецкая.
9: Здравствуйте. На юге Бруклина меняют движение автобусов. На Бэй-Парквей и Крабс-Эвеню начались работы по созданию выделенных полос и повышению безопасности пешеходов. Проект затронет маршруты B6 и B82, которыми ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров. В Нью-Йорке начинается сезон катания на коньках. Знаменитый каток у Рокфеллер-центра откроется 10 октября. В этом году он отмечает свое 90-летие. Самолет, на котором летели 287 пассажиров, изменил маршрут из-за туалетов. Необычный случай произошел на рейсе, направленном в Нью-Йорк. На борту исправными оставались только два туалета. Экипаж принял решение изменить маршрут полета. В Лонг-Айленде раскрыта необычная схема краж. Двое подозреваемых, по данным полиции, просили прохожих подсказать дорогу, благодарили объятиями и незаметно подменяли золотые украшения дешевыми копиями. Подозреваемые задержаны. Нью-Йоркское метро перевезло миллиардного пассажира. Транспортное управление объявило, что 7 октября количество поездок с начала года достигло 1 миллиарда. Это свидетельствует о продолжающемся восстановлении пассажиропотока в крупнейшей системе метро страны. В Нью-Йорке начинается большой праздник японской кухни. С 9 по 11 октября в городе проходит крупный фестиваль суши. Посетителям обещают разнообразные японские блюда и знакомство с традициями их приготовления.
7: Служба информации Дэвидсон Радио.
8: Точность в деталях. Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, еще раз приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Это финальная игра уходящей недели. Игра «Эрудит». Мы находимся с вами на 7-м вопросе. По сути, 6-й вопрос вы ответили. Те, кто ответили правильно, те остаются и переходят к 7-му вопросу. Ну, а с теми, кто неправильно, слушайте и дозванивайтесь. Есть такая наука, которая называется карпология. Карпология. Что же она изучает? Три версии. Плоды и семена растений. Что-то с рыбами. Изучает Карпаты.
1: Введите свой ответ.
0: Карпология изучает плоды и семена растений. Что-то с рыбами, с карпами, например. Или же изучает Карпаты. Время закончилось, ответы разделились. У нас есть ответы, две версии: Карпаты и плоды и семена растений. Странно, что никто не выбрал ответ с рыбами. Есть же карпятники, люди, которые конкретно занимаются ловлей карпов. И это действительно интересная наука. Вот, тем более, что карпы водятся, ну, практически везде, да? Хорошо, давайте-ка спросим у вас. Здравствуйте.
6: Это плоды и растения, кажется.
0: Это плоды и растения. Все ли согласны? Я думаю, что да, возражений я не вижу. Первые четыре буквы в названии этой науки обозначают не общеизвестного представителя отряда костистых рыб, а греческое слово «карпос» – «плод». Наука карпологии изучает форму и строение плодов и семян растений. Действительно интересно, да, форма? Интересно по этому поводу. Ну, не по этому, конечно, конкретно поводу. А интересно, Тора говорит по поводу того, где, в чем находится смысл, значит, всей Торы в первом томе, а смысл первого тома в первой главе, а смысл первой главы в первой строчке, а смысл первой строчки в первом слове, в первой букве и вообще в точке. И как понять это? А понять это, объясняют мудрецы, просто. Это выглядит таким образом, что когда у вас в руке есть семя какого-то растения, допустим, или яблони, то в это семя уже заложена информация о том, какие плоды будут у дерева, у яблони, когда она вырастет. Ну, мне кажется, красивая, да? Красивая формулировка, красивое разъяснение. Плоды и семена. Правильный ответ у нас под номером один. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, восьмой вопрос. Здесь обратите внимание, как бы точно, я бы сказал, обратите точное внимание на то, что я спрашиваю, правильно? Потому что можно отвечать на любой вопрос, какой вы захотите, а нам надо бы отвечать на тот вопрос, который я задаю. Итак, вопрос. Самым богатым человеком был Билл Гейтс, Рокфеллер, Ротшильд.
1: Введите свой ответ.
0: Билл Гейтс, Рокфеллер, Ротшильд. Ну, из мной предлагаемых вариантов мы выбираем, да? Билл Гейтс, Рокфеллер, Ротшильд. Кто из них? Ответы разделились, причем на три версии. Все три версии набрали голоса. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
10: Если был, то, наверное, Ротшильд.
0: Так, что вы скажете? Здравствуйте.
11: Так как Рокфеллер был первым миллиардером, то, возможно, его и считают самым богатым человеком прошлого.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, хорошо. Мне кажется, что здесь... А вот еще парочку ответов у нас есть. Пожалуйста, что вы скажете? Здравствуйте.
12: Дело в том, что этот самый Ротшильд не скрывает большую часть своих доходов, поэтому выбираем Рокфеллера. Джона Рокфеллера, самое главное. Первого Рокфеллера.
0: Ну да, да, именно его. Именно самым богатым человеком был Джон Рокфеллер, основатель Standard Oil, умерший в 1937 году. Его состояние по современным оценкам, произведенным с учетом инфляции, превышало 125 миллиардов долларов, хотя это старый ответ. Я перепроверил специально для того, чтобы, знаете, все же меняется. Меняются, соответственно, и подсчеты, и пересчеты. Ну, я дам небольшую интересную характеристику всем. Ну, вот если говорить о том, на вопрос, отвечать на вопрос во все времена. Самым богатым человеком во все времена истории, значит, историки и экономисты чаще всего признают верховного правителя средневекового государства Мали. Мансу Мусу. Он правил в 1312-1337 годах. В пересчете на современный эквивалент его капитала оценивается примерно в более чем 400 миллиардов долларов. Хотя многие эксперты сходятся во мнении, что его богатство было настолько огромным, что его невозможно было точно посчитать. Такой колоссальный капитал объясняется тем, что во время его правления Мали была крупнейшей в мире производителем золота и соли, на которые тогда был колоссальный спрос. Но есть и другие претенденты, да, на этот титул. Оценка богатства исторических личностей – сложная задача, так как во многих случаях личные средства правителя были неотделимы от казны государства. Сейчас в некоторых странах до сих пор так. Поэтому в разных методиках подсчета лидерство делит несколько человек. Вот к Октавиан Август, император Римской империи. Его личное состояние включало в себя весь Египет, что эквивалентно примерно 4,6 триллиона долларов, по оценкам ряда экономистов. Если рассматривать богатство через долю контроля над мировой экономикой, он занимает безоговорочное первое место. Джон Рокфеллер, о котором только что уже мы сказали, американский нефтяной магнат, 1839-1937 годы жизни. Видите, он достаточно долгую жизнь прожил. Я смотрел о нем интересное кино. Он как раз собирался прожить 100 лет. Вот. Но 2 года не дотянул, хотя его потомок дотянул. Если исключить правителей и брать только документально подтвержденные частные состояния нового времени, Рокфеллер считается самым богатым человеком в истории. На пике его состояния составляло до 2% от всего ВВП США. Сегодня в пересчете с учетом инфляции и масштабов экономики эта сумма составляет 340-400 миллиардов долларов. Эндрю Карнеги, американский стальной магнат, 1835-1919, его состояние в современном эквиваленте оценивается примерно в 310-372 миллиарда долларов. Ну, надо было бы, как бы, наверное, вспомнить и Илона Маска, да, состояние Илона Маска оценивается примерно в 1,4 триллиона, по данным Bloomberg, значит, индекс, и около 1 триллиона по оценкам Forbes. Ну и вот 4 дня назад информация Илон Маск вновь стал триллионером. Forbes оценивает его состояние в 1,046 триллионов. Вот так. Ну вот так, видите, как у них, у богатых. Правильный ответ у нас в нашей игре Рокфеллер. Ответ под номером 2. И мы переходим к следующему вопросу. И это уже у нас 9-й вопрос. Нимфа Дафна, смешно звучит, да? Нимфа Дафна была превращена в дерево, в камень, в столб.
1: Введите свой ответ.
0: Там что-то интересное с ней произошло, и она во что-то такое была превращена. Это дерево, камень или столб? Быстрее, быстрее, быстрее. 3 секунды осталось. Ответ получен. Кто-то нам подскажет? Ну, есть звонок. Пожалуйста.
13: Это камень.
0: Камень, камень, камень. Нет, не камень. Не камень. Вот еще звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
14: Ну, тут камень, ножницы, бумага. Значит, надо выбирать. Из трех выбираем дерево, лавр. Лавровый, да.
0: Да, это лавровое дерево, да. Или лавровое дерево, или лавровое дерево. Лавровое, по-моему, лавровое или лавровое. Здесь в зависимости от того, как используется. Нимфа Дафна не захотела стать женой бога поэзии и искусств Аполлона и, убегая от него, была превращена в лавровое или же лавровое дерево. Лавровый лист, а дерево, наверное, лавровое. А венец весь в лаврах, да? Правильный ответ у нас под номером 1. И у нас есть те, кто правильно ответили на этот вопрос. Молодцы, это уже 9-й вопрос. Мы все ближе и ближе к финалу сегодняшнего нашего интеллектуального забега. Давайте-ка посмотрим. 10-й вопрос, он такой. Вопрос такой. Более 70 лет журнал Time, на самом деле, наверное, уже больше, присваивает титул «Человек года». В 1949 году Уинстон Черчилль стал «Человеком полувека», ни много ни мало. А в 1989 году «Человеком десятилетия» был назван кто? Горбачев, Ельцин, Клинтон.
1: Введите свой ответ.
0: Человек года, 1989 год. Так. Что-то там такое произошло в это время. Быстрее, быстрее, 2 секунды. Время закончилось, ответы получены. Ответы получены. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
15: Мишенька, ну, наверное, Горбачев. Ельцин тогда еще не был такой вот очень популярный. 89-й, этот вот тогда. А это Горбачев, наверное.
0: Это Горбачев считает. Ирочка, а вы что скажете? Здравствуйте.
14: Ну, тот, кто все развалил, тот и получил. Там же так, только таки не дает премии, понимаете?
0: Так, хорошо, понял. Комментарий услышал. Пожалуйста, вам слово.
16: Добрый день, Миша, это Наум. Конечно, Горбачев, да. Ельцин, тогда еще не был такой популярный, а Клинтона вообще еще не был. Клинтон был губернатором Канзаса в то время. Он только был в
0: 92-м году. Спасибо, Наум, так, спасибо за участие. Да. Надеюсь, мы встретимся с вами на концерте.
16: Наверное.
0: Хорошо. Ну, знаете, я очень многих радиослушателей узнаю по голосу, но никогда не видел в лицо. А может быть, видел, просто не знал, что они это они, что вот Наум это Наум. Ну, посмотрим, увидимся. Итак, друзья, Горбачев. Кстати, вы знаете, что вот этим вот человеком года, или вот тем, кто был на первой странице журнала Time, были и не только люди. Там, по-моему, и компьютер персональный был. Там и плохие люди тоже были человеками года. Гитлер, в частности, был человеком года, и на титульной странице был его портрет. Более 70 лет журнал «Тайм» присваивает титул «Человек года». В 49-м году Черчилль стал человеком полувека, а в 89-м человеком десятилетия. Десятилетия был назван Михаил Сергеевич Горбачев. Правильный ответ у нас под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья, 11-й вопрос. Два вопроса осталось у нас сегодня. Впервые избирательное право в Америке женщины получили в каком году? 1699, 1712, 1869 год. Я еще раз годы повторю. 1699, 1712, 1869.
1: Введите свой ответ.
0: Ну, я согласен, что этот вопрос не такой сильно сложный. Да? Мы знаем, когда там от рабства избавились, когда то, когда сё. Пожалуйста.
16: Да, без. Ну, тогда еще, конечно, самая последняя дата 1869, потому что первые две даты еще страны не было. Такое избирательное право. Когда у мужчин еще не было избирательного права.
0: Это верно все. Другой комментарий здесь уже даже ничего не добавит. Спасибо, Наум, еще раз. Впервые избирательное право в Америке женщины получили в 1869 году. И было это в округе Вайоминг. Вайоминг. Правильный ответ у нас под номером 3. У нас пока есть несколько человек, которые двигают в сторону 12-го вопроса. И вот он настал, 12-й вопрос. Как это у Михаила Михайловича Жванецкого было. Мы все над ним смеялись. Представляете, за 2 года приглашать на день рождения. И вот все, завтра надо идти. Аристотель определил 3 цвета у радуги. Ньютон долго не мог определиться с количеством цветов. И в результате обозначил их 5, 7 или 10.
1: Введите свой ответ.
0: Аристотель определил 3 цвета у радуги. Ньютон долго не мог определиться с количеством цветов. 5, 7 или 10. Время закончилось. Ответы получены. Это здорово, что у нас есть правильные ответы сегодня. Согласны со мной? Согласны. Кто нам подскажет по этому поводу? Ну, давайте вас. Вы за.
14: Ну, это как в музыке, как это, знаете, заимствование называется. Нот-то всего 7.
0: Нот-то всего 7. Ну да, есть такая шутка, кстати, по этому поводу, по поводу того, что нот всего 7, а сколько композиций.
14: Это, кстати,
0: написали.
14: Михаил, неправильно. Нот их больше гораздо. Надо говорить 7 в одном этом самом гармоническом как-то ряду, или как там, да. То есть нот этих бесконечное множество. Но надо говорить как бы 7 нот в одном вот, или как-то в октаве, или в одном ряду, вот как-то так надо говорить. Это правильный ответ.
0: Ну, а 7 нот, до, это неправильный ответ. Да, от до 8, да, в октаве. Хорошо, я согласен с вами, но шутка была в другом. Когда был, я не помню, с кем этот был диалог, но суть заключалась в том, что там одного, вроде как композитора, обвинили или не обвинили, или сказали, что вы его часто пишете, у вас угадываются фрагменты чужих произведений. На что он сказал, что нот-то всего, 7, но иногда бывает.
14: Вот такая есть другая шутка. Есть другая шутка. Алло, Михаил.
0: Да.
14: Ну, это, там еще два студента консерватории между собой общаются. Один говорит, вот у меня не получается дипломный. Тот говорит, а ты что, не знаешь, что как надо правильно сделать этот дипломный? Говорит, возьми это сочинение нашего декана, говорит, и сыграй как бы backwards, то есть задан вперед, как бы, да? Он говорит, да. Я пробовал. Говорит, и что? Говорит, получился Бетховен.
0: Да, я знаю, это не тот. Хорошо, но он хороший, спасибо. Дорогие друзья, что у нас получается? У нас с вами получается, что есть победитель нашей сегодняшней игры. Аристотель определил 3 цвета у радуги. Ньютон долго не мог определиться с количеством цветов. То ли 5, то ли 10, то ли 4. И, наконец, определил 7. Правильный ответ у нас под номером 2. И у нас есть победитель нашего сегодняшнего забега. Поэтому я поздравляю тех, кто ответил правильно на мой вопрос. И хочу добавить вот что. Хочу добавить еще раз приглашение на концерт Константина Риттель-Кобылянского, потому что это будет совершенно удивительная встреча. И в качестве иллюстрации дам вам послушать одно из его произведений, которое, наверное, вы узнаете, потому что это известное, очень известное произведение.

0: Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Я хотел бы еще раз пригласить вас на концерт. Не пропустите, это будет совершенно потрясающее событие. Это будет настоящий музыкальный праздник. Вы сможете увидеть человека, который покорил, наверное, все известные залы Европы. И он будет здесь у нас в Нью-Йорке. Это очень и очень радостная встреча. Спасибо Павлу Куклину. Желаю вам всем хорошего шаббата. Оставайтесь в нашей волне. Слушайте Дэвидсон Радио. И главное, будьте здоровы. Пока-пока.
1: Дирекция программ.
2: Это телевидение, да?
1: Нет, это радио.
3: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
4: Как хорошо.
5: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metroplus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metroplus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-9613. Наш сайт metroplus.org/ru.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие — это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Если вы потеряли зубы и вынуждены пользоваться съемными протезами, которые доставляют вам большие неудобства, если вы не можете есть и разговаривать, знайте, сегодня решение есть. Доктор Тамара Лихолетова в течение часа поставит вам мини-дентал импланты без разрезания десны, без долгого периода заживления, без каких-либо медицинских противопоказаний. Ваши протезы будут стабилизированы и перестанут двигаться. Доктор Тамара Лихолетова вернет вам способность есть все, что вы хотите, вернет вам уверенность в себя. Эта процедура утверждена FDA, но не покрывается страховками. В офисе вам помогут оформить финансирование. Приходите по адресу 3051 Ocean Avenue или звоните 718-934-94-94. 718-934-94-94.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
3: Факты, события, лица,
4: новости.
3: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: За пультом Павел Куклин. Мощный ураган приближается к американскому побережью. Сегодня утром скорость ветра в урагане Исайз достигала 177 километров в час. Под угрозой находятся Алабама, Флорида и Миссисипи. Власти проводят эвакуацию. Задействовано подразделение Национальной гвардии. Выход стихии на сушу ожидается позднее вечером. Пентагон подтвердил казнь Недаля Хасана, армейского психиатра, расстрелявшего в 2009 году 13 человек и ранившего 32 на базе Форт Худ в Техасе. Покажут в прямом эфире. Казнь через расстрельный взвод назначена на 3 декабря в час дня по местному времени, в тот же день недели и час, когда произошло массовое убийство. Это первый расстрел в армии США со времен Второй мировой войны и первая военная казнь более чем за 65 лет. Решение одобрил Трамп. Сегодня Управление ООН по правам человека осудило планы, заявив, что показ казни в эфире равносилен публичной казни. Два новых опроса гонки за пост губернатора штата показали двузначное преимущество Кэти Хокул над республиканцем Брюсом Блейкманом. По данным Мэрист, 53% против 42%. По данным Эмерсон Колледж, 52 против 48 при 8% неопределившихся. Но есть и настораживающие для действующего губернатора цифры. Блейкман заметно впереди среди независимых избирателей. 55 против 34, а в пригородах штата ничья 48-48. Работу Хокл одобряют лишь 40% жителей штата при 46% недовольных. 6 штатов объявили совместную борьбу с опасными водителями. Полиция Массачусетса, Нью-Йорка, Коннектикута и еще 3 штатов готовит усиленные проверки на автомагистралях с 13 по 15 октября. Особое внимание уделят опасным нарушениям правил движения. О программе сообщили сегодня утром. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека, пострадавшего госпитализировали. Сегодня в Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 73% по Фаренгейту, плюс 23% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефициры.

0: защиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: И хорошее настроение.
4: Острые темы, честные мнения. Дэвид Зен Радио, 620 AM.
5: Итоги недели.
6: Итоги недели.
7: Вчера была среда. Вчера был четверг.
5: Мировые новости.
6: Происходящее в стране.
5: События города.
6: Самое главное.
5: В программе Алексея Наксона.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
8: Добрый день, с вами Алексей Наксон, за режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. 3 года назад, 7 октября 2023 года, около 3000 боевиков палестинского террористического движения «Хамас» атаковали Израиль и взяли в заложники 251 человека. Еще около 1200 мирных жителей, включая 38 детей, были убиты. Больше 350 из них на музыкальном фестивале «Нова». Некоторых пытали, некоторых сожгли заживо. Кроме того, боевики массово насиловали женщин. Израильские правозащитники считают осознанной стратегией «Хамас». В Израиле вскоре состоятся выборы. Как трагедия 7 октября на них отразилась? Об этом наш первый час. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимает активное участие в промежуточных выборах 2026 года в качестве ключевого агитатора, возглавляя масштабную предвыборную кампанию в поддержку кандидатов от республиканской партии. Сам Трамп не избирается на этих выборах, так находится на втором году своего 4-летнего президентского срока. Однако исход голосования определит судьбу контроля над Конгрессом на оставшиеся 2 года его администрации. Об этом мы поговорим во втором часе.
5: Итоги недели.

время как Израиль готовится к первым выборам со времени нападения Хамас, совершенного 7 октября 2023 года, премьер-министром Биньямин Нетаньяху и его оппоненты с эту тему в центр своих предвыборных кампаний. Почти каждый плакат, предвыборная речь или телебаты, похоже, содержат упоминание об этом нападении, которое нанесло стране глубокую рану и до сих пор свежо в памяти избирателей. Вот об этом первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике продолжаются, остаются прежними, возможно, приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще приобретая парочку с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол из 18-й стрит, 718-998-8400. Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Спустя 3 года самый серьезный провал в сфере безопасности в истории Израиля теперь угрожает положить конец карьере самого долгоправящего премьер-министра страны. 7 октября является своего рода рамкой для всей текущей политической дискуссии, говорит Тамар Герман, эксперт по израильскому общественному мнению из Иерусалимского института демократии аналитического центра в Иерусалиме. В некотором смысле мы все находимся в состоянии посттравматического стресса. Противники Нетаньяху хотят, чтобы он понес ответственность за провалы, приведшие к самому кровавому дню 78-летней истории Израиля. Его защитники утверждают, что Нетаньяху был предан военным руководством, и именно он вывел Израиль из самого мрачного периода, обеспечив стране впечатляющий подъем. Поражение на выборах 27 октября, скорее всего, положит конец карьере Нетаньяху, которому скоро исполнится 77 лет. Победа станет самым грандиозным поворотом в судьбе человека, который на протяжении 3 десятилетий бросал вызов скептикам. Утром 7 октября боевики «Хамас» выпустили по Израилю несколько тысяч ракет, а боевики числом порядка 3000, хотя сейчас называют и другие цифры, проникли на территорию страны через проломы в пограничном заграждении, на лодках или на моторизованных парапланах. Около 1200 человек были убиты, а 251 взяты в заложники. Израиль ответил военной операцией, ответил Хамас. Если не был полностью уничтожен, то был значительно ослаблен. Позже Израиль вступил в войну с боевиками Хизбаллы в Ливане, нанес удары по целям в Йемене и присоединился к Соединенным Штатам в 2 войнах против Ирака, Ирана. Погибли сотни израильтян, в основном молодые солдаты, и насилие затронуло почти каждую семью. Нетаньяху пообещал полную победу, но Хамас и Хизбалла и теократическая правительство Ирана остаются на своих местах. Нетаньяху и его оппоненты выдвинули события 7 октября на первый план своих предвыборных кампаний по разным причинам. Его оппоненты, представляющие весь политический спектр, называют уходящую коалицию правительством массового убийства, имея в виду нападение 7 октября, произошедшее при них. Нетаньяху заявляет, что он возглавил войну искупления. Его главным соперником является Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, чьи сын и племянник погибли в боях в Газе. Оппоненты пообещали сформировать правительство восстановления и реконструкции, начиная с создания официальной комиссии по расследованию событий 7 октября. Они также пообещали положить конец освобождению от призыва для ультраортодоксальных мужчин, давняя политика, которая в условиях войны вызвала возмущение светского большинства, и обвиняют Нетаньяху в угрозе демократическим институтам Израиля. Самые судьбоносные выборы в истории государства Израиль – это выбор между уклонением от ответственности и призывом на службу, написал Айзенкот в сети X, между принятием ответственности и бегством от нее. Нетаньяху неоднократно отвергал призывы к созданию следственной комиссии, пытаясь переложить вину на сотрудника спецслужб. Недавно он обвинил тогдашнюю главу службы безопасности Шинбет Ронина Бара в сокрытии информации перед нападением. Бар пообещал подать иск в суд о защите чести и достоинства. Между тем, Нетаньяху опроверг сообщения наших СМИ о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Египет предупредили его перед 7 октября. Он настаивает, что страна сильнее, чем когда-либо. Наши враги ожидали, что мы рухнем, заявил Нетаньяху в недавнем выступлении в ООН. Но мы не рухнули, напротив, мы поднялись и сражались, как львы. Сегодняшняя ситуация не уникальна в плане ответа на вопрос, почему все это произошло и кто несет ответственность. Приведу просто 3 примера. Прошло всего 43 дня после начала войны судного дня и меньше, чем месяц после вступления в силу соглашения о прекращении огня, как была создана Национальная комиссия по расследованию обстоятельств войны судного дня. В 1973 году премьер-министр Голда Мейр прямо заявила о необходимости независимого судебного разбирательства, поскольку она полагала, что прекращение расследования внутриполитический вопрос приведет к сокрытию истины. Комиссия Агроната от 1973 года. Деятельность комиссии регулировалась законом о следственных комиссиях от 1968 года. Закон прямо устанавливал, что председатель Верховного суда является единственным лицом, уполномоченным назначать председателя всех остальных членов Государственной следственной комиссии. Правительство может принять решение о создании комиссии, определить круг вопросов, однако политическое руководство полностью лишено полномочий по выбору ее членов. Итак, комиссию возглавит председатель Верховного суда Израиля Шимон Агранат. В нее также входили Моше Ландой, судья Верховного суда, Исхак Небенсаль, государственный контролер, Игаль Един, отставной генерал-лейтенант, бывший начальник генштаба, Хаим Ласков, отставной генерал-лейтенант, бывший начальник генштаба. Поскольку политики не могли выбирать судей, комиссия обладала полной легитимностью, позволяющей требовать, в том числе и на принудительном порядке, явки премьер-министра и высших начальников для дачи показаний. Комиссия должна была проверить качество разведывательной информации накануне войны, принятие решений политическим и военным руководством, готовность ЦАХАЛ к отражению нападения в их действия в первые дни боев. За время своей работы комиссия провела 140 заседаний и заслушала показания 58 свидетелей. Комиссия возложила основную ответственность за провал на военных. Она рекомендовала освободить от должности начальника генштаба Давида Элазара, главу военной разведки ОМАН Эли Зиира, командующего Южным фронтом Шмуэля Гонена. Комиссия пришла к выводу, что премьер-министр Голда Мейер и министр обороны Моше Даян несут меньшую персональную ответственность за оперативный просчет начала войны. Несмотря, по сути, на оправдание стороны комиссии, Голда Мейер взяла всю ответственность на себя и ушла в отставку вместе с своим кабинетом весной 1974 года. Второй эпизод. Прошло ровно 442 дня после теракта 11 сентября, как Джордж Буш-младший подписал закон 107-306 о создании Национальной комиссии по расследованию террористических атак против Соединенных Штатов. Задержка в создании комиссии была вызвана сильным политическим противодействием со стороны Белого дома и ряда лидеров Конгресса. Администрация Буша-Ченя опасалась, что в ходе публичных слушаний будет детально разобран сбой в обмене информацией между ЦРУ, ФБР и Белым домом, что могло бы выявить упущение в системе контроля на деятельность исполнительной власти или спецслужб в период, предшествующий событиям 11 сентября 2001 года. Палата представителей в это время находилась под контролем республиканцев, не располагали незначительным большинством, в то время как Сенат находился под контролем демократов с минимальным перевесом в один голос. В течение месяцев законодатели и администрация не могли прийти к согласию по поводу структуры комиссии, кто будет назначать ее членов, будет ли наделена полномочиями предварительного вызова свидетелей и как ее объем финансирования получит. Однако сильное давление со стороны семей погибших и поддержка обеих партий вынудили администрацию пойти на уступки, и Буш в ноябре 2002 года подписал закон о создании комиссии, которая в 2004 году представила получивший широкое признание двухпартийный доклад. Подчеркну, именно двухпартийный. Прошло ровно 1108 дней или ровно 3 года и 2 дня с момента самого жестокого и массового террора палестинцев против израильтян, и почти год, как кабинет министров Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня и официально ратифицировал его. До сих пор не существует ни официального итогового доклада, ни следственной комиссии, которая бы изучила системные сбои причины, допустившие резню 7 октября. В то время как в Соединенных Штатах единый доклад комиссии по событиям 11 сентября был подготовлен в течение 2 лет, правительство Израиля затягивает созданием Государственной комиссии по расследованию. Вместо этого следовательным приходится опираться на выводы международных структур, допустим, доклад парламентской комиссии Великобритании или документальные фильмы расследования, чтобы восстановить картину провала разведки и зверств, совершенных палестинскими арабами. И в этом плане, на мой взгляд, представляет не просто большой интерес, а огромное значение та беседа, которую на своем канале Сергей была проведена беседа, и Ауслендер пригласил Авигдора Либермана. Так вот, в ходе этой программы я советую всем посмотреть ее. Да, Сергей Ауслендер, Авигдор Либерман. Авигдор Либерман рассказал о том, что он еще в 2016 году предупредил об этом нападении. И я подчеркну, что это есть подтверждение в прессе. В октябре 2023 года израильские средства массовой информации, в частности газеты «Идиот Ахронот», обнародовали ранее засекреченный документ, который Виктор Либерман, будучи министром обороны, официально подал премьер-министру Нетаньяху и руководству сил безопасности. Его меморандум, датированный 21 декабря 2016 года, состоял из 11 страниц и содержал детальный сценарий, практически полностью предсказавший трагические события 7 октября 2023 года. В этом документе Либерман указал на следующие ключевые угрозы. Перенос конфликта на израильскую территорию. Хамас планирует прорвать границы в силу подготовленного спецназа «Нухба». Массовые убийства и захват заложников. Целью прорыва было названо нападение на приграничные населенные пункты, уничтожение жителей, захват как можно большего числа израильтян в плен. Психологический удар. Нанесение беспрецедентного ущерба израильскому обществу и в вере в собственную безопасность. По словам Либермана, военно-политическое руководство страны во главе с Нетаньяху тогда отмахнулось от его предостережений, посчитав их научной фантастикой, и продолжило придерживаться концепции умиротворения Хамаса, включая пропуск катарских денег в сектор Газы. И Либерман указал, что именно эти деньги получила военная организация Хамас. Именно это несогласие со стратегией правительства в отношении Газа послужило одной из главных причин последующей отставки Либермана с поста министра обороны в 2018 году. Более того, по его расчетам, и об этом он говорил в программе с Сергеем Ауслендером, удар Хамаса должен будет состояться в конце 2022 года. Он ошибся на год. Ну и еще один очень интересный момент. В резком интервью бывший высокопоставленный помощник премьер-министра Нетаньяху заявил, что израильский лидер был предупрежден внутри правительства о возможности войны еще до атак 7 октября, и что между тем, что известно общественности, и тем, что действительно произошло, по-прежнему существуют огромные разрывы. Цитирую, огромные разрывы. Генерал-майор Ави Гил разбудил израильский премьер-министр утром в день самых кровавых атак в истории страны. Его комментарии оказали новое давление всего за несколько недель до решающих выборов, которые определят политическое будущее Нетаньяху. В интервью израильскому каналу, канал 12, ГИЛ, который занимал должность военного секретаря Нетаньяху с июля 2021 года по май 2024, сказал, цитирую, «В течение нескольких недель поступали документы, и руководство оборонного ведомства описывало ситуацию, при которой наши враги осознавали раскол в израильском обществе, воспринимая как слабость, и видели, как сдерживающий потенциал Израиля слабевает. Гил отметил, что хотя конкретное предупреждение о массированном падении сектора Газа не поступало, однако, по его словам, силовые структуры Израиля понимали, что противники страны рассматривали охватившую страну протесты и растущий раскол в обществе как благоприятную возможность. Начали мы в силовых структурах фиксировать ослабление сдерживающего потенциала изменений в том, как наши враги воспринимают Израиль? Однозначный ответ – да, и об этом сообщалось на всех уровнях. Эти свидетельства из первых рук дополняют растущее число сообщений о том, что Нетаньяху получал предупреждения, как общие, так и конкретные, о нападении Хамас и сектора Газа за несколько недель и месяцев до 7 октября 2023 года. Естественно, что эта информация оказывает серьезное воздействие на настроение израильского общества, которое должно прийти и проголосовать, и определит даже не столько как будущее своего премьер-министра, который является премьер-министром, который дольше всего был на своем посту в истории Израиля, как и о том пути, которым должна двигаться страна. И еще раз я напомню, что в этой программе с Сергеем Ауслендером Либерман говорил о том, что кроме вопроса о создании комиссии, которая расследует эти проблемы, необходимо еще решить еще другую проблему с призывом всех израильтян на военную службу. Причем он говорил, что не обязательно эта служба должна носить военный характер, она может быть и гражданская, но он говорит, служить должны все. Он говорил о том, что Израилю необходима конституция, и он говорил о том, что в этой конституции должно быть зафиксировано разделение трех ветвей власти, как это сделано у нас. И он говорил еще о том, что его команда, он сам работает над созданием такой конституции. То есть он называл еще многие проблемы, которые важны для решения. Он говорил о том, что от этих выборов зависит судьба Израиля. Тот путь, которым пойдет эта страна. И так как я уже неоднократно говорил о том, что это интервью на меня произвело огромное впечатление, я вам всем советую, кто интересуется судьбой Израиля, познакомиться с ним, потому что Авигдор Либерман рассказал о тех вещах, о которых у меня, признаюсь, не было вообще ни малейшего представления. На этом я завершаю первый сегмент этой программы. Подошло время нашего небольшого перерыва. Собирайтесь с мыслями и встретимся с вами уже после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
1: новости.
2: Все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте. В Нью-Йорке зарегистрирован исторический минимум убийств и перестрелок. За первые 9 месяцев года количество происшествий со стрельбой сократилось почти на 12%. Особенно заметное снижение зарегистрировано в Бруклине и Квинсе. Полиция сообщает о рекордно низких показателях за период наблюдений. Нью-Йорк выделяет деньги на защиту небольших предприятий. Представлена программа стоимостью $200 000, которая поможет малому бизнесу устанавливать тревожные кнопки и другие технические средства безопасности. В Бруклине женщина потеряла имущество из-за ошибки городских служб. Жительница Бруклина лишилась вещей, находившихся на складе временного хранения, после того, как ей ошибочно отказали в положенной помощи. Среди утраченного оказался прах ее сына. Городские власти признали административную ошибку. В Парк Слоуп эвакуировали несколько зданий из-за повреждения газопровода. Во время строительных работ рабочие задели газовую магистраль высокого давления. Экстренные службы приняли меры предосторожности. Жителей соседних домов временно вывели на улицу.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
8: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Маймон Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Итоги недели.
1: Пятница. Есть что сказать по теме? Не держите в себе. Звоните в эфир прямо сейчас. 718-303-9090. Только не забывайте отключать звук радио и говорить в трубку, а не по громкой связи.

0: Опросы укажут напряженную гонку между Нетаньяху и его главным соперником Айзенкотом, исход которой пока не ясен. По данным Израильского института демократии, IDI, более 60% израильтян заявляют, что их отношение к событиям 7 октября является ключевым фактором при выборе кандидата, за которого они будут голосовать. Среди еврейского большинства этот показатель возрастает до 67%, когда арабские избиратели больше всего беспокоит волна преступности в их общинах. Однако Герман, эксперт по вопросам общественного мнения из IDI, отметила, что не обязательно означает плохую новость для Нетаньяху. По ее словам, за последние недели позиции обеих сторон укрепились. То, что все говорят о важности событий 7 октября, сказала она, еще не означает, что не придут к одному и тому же выводу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Я дико извиняюсь, но я внесу тоже в вашу передачу со срочными новостями. Дело в том, что сегодня Трамп объявил, что он отсосал у Путина.
0: Это у меня будет во втором часе, Марк.
1: А, понял, понял. Ну хорошо, тогда, если вы не возражаете, я хотел бы высказаться слегка по второму часу. Хорошо?
0: Да, во втором. Хорошо, жду вас во втором часе. Хорошо, Марк,
1: спасибо.
0: Договорились.
1: Спасибо.
0: Угу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Приветствую, Эдуард.
2: 7 октября – это уже рана, которая никогда не заживет в Израиле. Но самое страшное другое, что всю правду, как это смогло произойти, кто виноват, какие выводы. Ни израильтяне, ни те, кто поддерживает Израиль, так и не получили. И не получили прежде всего вот почему, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, кто-то поправит. Главная беда этого, этой трагедии, это кабинет министров Нетаньяху. Весь военный блок, и Шабак, и Моссад, и Министерство обороны, все они подчиняются премьер-министру Израиля Нетаньяху. И все они несут главную ответственность за эту трагедию. Но беда в том, что ни Нетаньяху, ни эти люди, которые должны нести ответственность, по большому счету, эту ответственность не проявили. И самое страшное, что они не наказаны за свои ошибки, которые повлекли такие трагические, будем прямо говорить, события для Израиля. Погибло много людей. И я не знаю, я считаю, Алексей, может быть, я не прав. Вот это долгое пребывание Нетаньяху у власти, это результат и этой трагедии. Мне кажется, что не может находиться у власти человек, который допустил такую трагедию. Я думаю, что вот это момент, когда не понесли наказание, эти ошибки могут быть, не дай бог, конечно, но они могут произойти снова, эти трагедии. Мне кажется, что Израиль сегодня находится в большой опасности. И в первую очередь, Алексей, изнутри. Я всегда говорил, что Израиль никто не победит, если его не победит внутренние раздоры и внутренние проблемы. А эти проблемы не могут решаться, если у власти находится один человек вот уже столько лет. Я думаю, только проблемы прибавятся. И это беда для народа Израиля и для этого государства, который всю свою историю, и я думаю, и будет продолжать эту историю, как только бороться за свое существование. Пока да, он окружен большим кругом стран, которые только и ждут, когда они хотят сбросить в море эту страну. Я хочу надеяться, что Господь Бог спасет и сохранит государство Израиль и его народ. Труженики, спасибо, которые создали на песке эту страну.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо, Эдуард, за ваше мнение. Вместе с вами начали наш разговор. И, кстати, если вы посмотрите эту беседу, которую провел Сергей Услендер с Либерманом, Либерман говорил о том, что в Конституцию, которую он планирует создать, он внес пункт о том, что премьер-министр должен находиться не более 2 сроков на своем посту. И он сказал, если человек за 8 лет не успел что-то сделать, то не успеет это сделать никогда. То есть они берут этот момент из нашей Конституции, хотят перенести в израильскую. Тоже, на мой взгляд, заслуживает внимания. Ну хорошо, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
3: Интересно. Интересно. Ну, вот сейчас Эдуард выступал. Раны заживают все. Что значит незаживающая рана? Зажила рана 6 миллионов убиенных европейских евреев. Зажила рана. Но мы сейчас можем говорить об этом как об историческом событии. Можно писать мемуары. То, что произошло 7 октября, немножко другое. 6 миллионов убиенных евреев тогда еще у людей, которые имели какое-то политическое приличие. Это привело к созданию еврейского государства. Может, мое мнение тенденциозное. Если бы этого не было, неизвестно, был бы создан Израиль. Я, естественно, интервью Виктора Либермана с Сережей Услендером смотрел все. И вот вы говорите, что многие вещи вы не знали, и я не знал многие вещи. Но самая главная вещь, которую я не знал, что после создания еврейского государства 14 мая 1948 года, и я даже, ну, 3 года назад мы участвовали в праздновании 75-летия еврейского государства, и тогда, стоя в Натане, наблюдая за воздушным парадом, я не знал этой вещи, которую озвучил Либерман. Оказывается, уже в мае 1948 года было записано, что к октябрю 1948 года должна была быть создана Конституция Израиля. И вы помните, как Виктор сарказмом сказал, ну уже пару дней прошло с того времени, Конституции нет. И говоря о Холокосте европейского еврейства, которое привело к созданию государства Израиль, ну, казалось бы, основная идея сионизма была осуществлена, что евреи для того, чтобы себя защищать, должны иметь государство. Но Холокост, который произошел 7 октября, он страшнее того Холокоста. Мы не говорим о количестве людей убитых, мы не говорим о том, что ставила задача истребить наш народ совершенно. А почему он страшнее? Потому что 7 октября 1200 человек, евреев, тех, которых убили только на территории Израиля, я не говорю о заложниках, о тех, кого увезли, там было почти как по Симонову, живые и мертвые. На обмен все шло у бандитов, увозили всех. Евреев убивали в своей стране, на своей земле, в своих домах. И государство не смогло их защитить. Поэтому, ну, как бы, молитва это хорошо, но нужно что-то реально говорить. Что же дальше будет? Израиль не может существовать как государство, так как оно существовало до этой трагедии. Хотя после этой трагедии произошло многих событий, и то, что говорит Эдик Лучин, что государство сегодня в опасности, государство сегодня не в опасности. Ее оборона государства стала сильнее, потому что мы знаем, в каком состоянии сейчас находится Хамас, Хизбалла и Иран, там течение, ну, скромно, я говорю, в течение ближайших 5 лет, какая там атомная бомба у Ирана. Это все исключено. Но государственное устройство таково, что сегодня есть какие-то вещи, которые подобны американским политическим вещам в Израиле. Кстати, и выборы у нас всего с разницей в одну неделю. 27 октября во вторник будут выборы в Кнессет Израиль. Ровно через неделю, 3 ноября, во вторник, выборы в Соединенных Штатах Америки. Ну и я уже и так долго в эфире. Мое мнение такое. В чем похожа сейчас ситуация в наших двух странах? В Америке с Трампом и с трампизмом у нашей страны будущего нет. В Израиле с Биби и с бибизмом будущего у Израиля нет. Ну вот, люди, которые придут голосовать, они должны сделать выбор. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр, и спасибо, что вы со мной поделились и с нами поделились своими впечатлениями от этого интервью. По-моему, это интервью надо отнести к категории судьбоносных. И я вот был, знаете, вот я когда смотрел и слушал Либермана, у меня иногда просто дыхание перехватало. Еще раз.
3: Там еще очень, очень мощный момент был. Очень мощный момент. Либерман на посту министра обороны 2,5 года, с лета 16 до 18 года, будучи министром обороны, он говорил, что надо атаковать Хамас. То, что произошло 7 октября 23 года, а Виктор ошибся на год, он говорил, что это произойдет в 22 году. И еще меня впечатлило, что еще каких-то 17-18 лет назад он говорил, что надо бомбить Иран, когда у Ирана было все ядерные объекты на поверхности. Он говорил, все закопают. Да ну кто там закопает? Там горы, куда там закопают? Ну вот, вот есть вещи, которые вот они действительно как удар молотом по голове. Сколько мог Израиль избежать вещей? И вот это пугает, что когда мы говорим, это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, наше государство Израиль, а такое ли оно уж демократическое? А не сползает ли оно к тоталитаризму? А не Биби ли привел к этому? Всего вам доброго, Алексей.
0: Взаимно, взаимно. Да, там был один момент, который тоже для меня был абсолютно неожиданным, но вполне объяснимо почему. Я все-таки не израильтянин, я американец. А Либерман говорил о том, что еще в 2001 году он говорил о том, что необходимо бомбить ядерные установки в Иране, когда они были на поверхности, и они практически были сосредоточены все в одном центре. Там есть университет, есть физический факультет, там был в свое время построен исследовательский реактор, и он говорил о том, что тогда можно было эту программу реально оборвать. Сейчас, говорит, оборвать очень сложно, потому что кроме физических объектов ядерной программы, говорит, есть знания. Очень много иранцев, иранских ученых обладают знанием. Вот с этим справиться практически невозможно. А вот тогда можно было. И еще очень интересный момент. Если вы посмотрите это интервью, в общем-то, Либерман говорит тихо, спокойно, практически не эмоционально, но то, что он говорит, во всяком случае, меня вызвало буквально бурю эмоций. Давайте послушаем вас.
4: Алло?
0: Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте.
0: В эфире, говорите, пожалуйста.
4: Да, Алексей. Спасибо за ваши все программы. Я хочу сказать, что действительно комиссию надо было создать, узнать, что к чему. Особенно, где был Шабак, где был этот Масад. Они в основном отвечают за это. Конечно, и руководитель Нетаньяго. Я что хочу сказать, что под руководством Нетаньяго, вы сами видите, как еврейская страна выросла, она процветает. И хай-тек, и искусственный интеллект, и медицина, и наука. хочешь. Все вот эти зеленые, все в цветущие сады превращаются, эти пустыни, пустынные земли. Это капельный метод. Это вообще, я что хочу сказать. Вот у нас очень много этих ухадских евреев, русских евреев, в этом в Израиле живут. Очень много родных, родственников и друзья. И они говорят, кроме Нетаньяго, там никто не может справиться. Вы понимаете, вот в отношении, сейчас вы сказали, Гази Азенкота, Либермана. Либермана, вот я помню, Царство Небесное Ларисы Герштейн, она рассказывала, вы знаете, сколько, ничего он хорошего для русскоговорящих не сделал. Ничего, у него пустые слова. То же самое, каждый день мы служим этого мастерового с Израиля, с Геннадием Кацовым, с Алексеем Осиповым. Вы знаете, он совершенно неприятно относится к этому, к Либерману. Дело в том, что одни пустые слова, ничего, действия никакого нету. С арабскими странами, с арабами надо договориться. Ну и так далее. Я не хочу ваше время занимать. Понимаете, я что еще хочу сказать, что на семи фронтах они воевали. Израиль относится к 10 счастливым странам, где счастливые люди относятся. Но я хочу еще повторить одно то, что все начальники Хезболла, Хамас, все были уничтожены же. Понимаете, 30% только сектора Газа осталось. Вот это надо оставить Нетаньяго. Его, лучше его не будет никогда в Израиле. Понимаете, потому что он действительно одаренный, Бог от Бога, он одаренный, талантливый и патриот этой страны. Поэтому надо, конечно, довести вот эти войны до конца. А потом он должен дать вот этот Нетаньяго, все это дать, вот это то, что организовал наш президент, там какой Совет мира, дать Совет мира, никакого израильтянина там никаких не будет поселений, и все. Лишь бы они не трогали. Геноцид, говорит Мандани. Геноцид Израиля, говорит. Какой может быть геноцид, когда, знаете, армия самая гуманная, она предупреждает, когда, какая армия предупреждает, что вот мы здесь будем бомбить, уходите отсюда. Они под больницы, под мечети все это организовывают. Взять бы, например, 2-3 тонны дают, каждый раз дают вот эти продукты. Все это Хамас берет, потом по спекулятивной цене дает палестинцам. Никакого палестинского государства не должно быть. Это все говорит Нетаньяго. Надо довести это до конца, а потом уже этот самый. А потом все это передать в Совет мира, и чтобы осталось наш Израиль в спокойном виде. В отношении Спасибо. Конституции... Алло, в отношении Конституции я хочу сказать, это еврейская страна. У нас 80% они все утром и вечером ходят в синагогу, молятся. Понимаете, правильно, может быть, альтернативная медицина, говорю, это армия может быть. Понимаете, никак, они работают по Торе. Тора все говорит. Вот эти заповеди же все это в Торе. Понимаете? Конечно, может быть, Конституция будет, но это Либерман, это просто пустой человек. Извините, конечно. Вот так.
0: Да, спасибо. Я вам советую посмотреть это интервью, чтобы вы послушали, посмотрели, подумали. Знаете, кто-то что-то сказал. Посмотрите, оно доступно. Сергей Услендер. Посмотрите, это большое интервью, идет почти час. Я думаю, что ваше мнение об Авигдоре Либермане изменится, потому что, ну, кто-то что-то сказал. Этот человек обладает даром предвидения. Понимаете, это редчайший дар. Я еще раз подчеркну, что уже 21 декабря 2016 года, да, он составил меморандум, который содержал детальный сценарий, практически полностью предсказавший трагические события 7 октября 2023 года. За 7 лет до этого, на мой взгляд, этот человек, который обладает таким удивительным даром, безусловно, должен быть одним из лидеров этой страны, но решать не мне, решать израильтянам, которые придут и проголосуют. Вот в этом-то все и дело. Ну хорошо, я несколько раз повторял об этом интервью, думаю, достаточно, сами посмотрите, убедитесь. А время этой части уже подошло к своему завершению. Во второй части, как и обычно, мы перенесемся на нашу американскую землю и поговорим о том, что происходит у нас дома. Перерыв.

0: еженедельная программа Алексея Наксина «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
0: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксин на Дэвидсон Радио.
2: Говорим о том, что действительно важно. Дэвидсон Радио, 620 AM.

0: 20 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Факты, события, лица,
2: новости.
1: Все, о чем важно знать.
2: В студии Лена Вишневецкая.
3: За пультом Павел Куклин. Нобелевская премия мира присуждена правозащитнице из Южной Африки. Лауреатом 26-го года стала юрист Нави Пилла, известная своей многолетней работой в области международного права и прав человека. Награда вызвала неоднозначную реакцию. Израиль раскритиковал решение Нобелевского комитета. Ураган Исаис усилился до третьей категории. Под угрозой побережья Флориды, Алабамы и Миссисипи. Власти организуют эвакуацию, открывают убежища и предупреждают об опасном подъеме морской воды. Большинство американцев винят политику Трампа в росте цен. Согласно новому опросу Рейтер, 78% жителей нашей страны считают, что решение администрации способствует подорожанию жизни. Даже среди республиканцев 57% признают, что цены растут быстрее зарплат. Трамп усиливает давление на Федеральную резервную систему. Он создал специальную комиссию для расследования обвинений против члена руководства Центробанка Лизы Кук. Ее подозревают в недостоверных сведениях при оформлении ипотеки. Кук отрицает нарушения, уголовных обвинений ей не предъявлено. Администрация Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда, запретив любые транзакции с этой инстанцией, пишет Рейтер. Трамп заявил, что до ноябрьских выборов США не планируют новых военных ударов по Ирану. Стрельба во время иммиграционной операции вызвала скандал в Нью-Йорке. В районе Марбл-Хилл федеральный сотрудник ранил 28-летнего мужчину, когда тот находился за рулем автомобиля. На заднем сиденье сидел 5-летний ребенок. Мэр Зоран Мамдани потребовал прекратить операции иммиграционной службы в городе. В Бруклине расширяют музыкальную терапию. Музыкальная консерватория Бруклина открывает новое пространство в Парк Слоуп. Благодаря расширению еще 8 тысяч человек смогут воспользоваться услугами музыкальной терапии.
1: Служба информации Дэвидсон Радио.
2: Точность в деталях.
4: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 октября, закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. И день сегодня был положительный, и настолько положительный, что вытащил всю неделю в положительное направление. Но давайте все по порядку. Индекс Dow Jones сегодня прибавил 412 пунктов, 0,8%. 51 655 был конечный результат за неделю. Dow Jones поднялся больше, чем на 0,9%. Standard & Poor's 500 сегодня прибавил 46 пунктов, 0,6%. 7811 конечная точка, плюс 1,1% за неделю. И Nasdaq поднялся на 173 пункта, 0,3%. 27366 конечная точка, плюс 0,3% за неделю. Транспортный индекс сегодня упал на 5 пунктов и за неделю потерял 1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний сегодня прибавил 0,5%, но за неделю упал на 0,9%. Нефть плюс 6 центов, $104.30 стоит один баррель Брента. Золото плюс 62.24, $1219.20 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.95, 1 евро равен $1.12. Пятилетние госбумаги дают 5,23%. За 10 лет можно получить 5,246%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,604%. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция плюс процент, Германия плюс 1,1%, и Швейцария тоже плюс 1,1%. В Азии японский Никей не изменился, Шанхай незначительный плюс, и Гонконг плюс 1,8%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Crown Castle, Moderna, Humana, American Tower и SBA Communication. В минусе были T-Mobile, который упал больше, чем на 13%, AT&T упал на 9,8%, и Verizon упал на 8,7%. Все они упали, потому что SpaceX, который сегодня поднялся на $2, будет заниматься wireless communications теперь, и это значит, что

0: звонки могут идти через SpaceX, и все эти компании могут потерять и, скорее всего, потеряют большой приход. HPQ был в минусе, и Charter Communications тоже сегодня потерял больше 5%. На NASDAQ, Moderna, Datadog, Lumentum, Palantir и Palo Alto были в плюсах. В минусе были T-Mobile, Amhogan, Starbucks, Comcast и Intel. На Dow, Amazon, Cisco, Visa, Microsoft и Merck поднялись. 3M, Home Depot, Apple, McDonald's и Nvidia упали. Microsoft прибавил $12.46. Oracle поднялся на 6.21. Meta минус 2.22. Amazon поднялся на 8.37. Nvidia минус $1.20, Dell поднялся на 11.51, CoreWeave плюс 50 центов, AMD упал на 12.58, сегодня Lockheed Martin поднялся на $1.70, Broadcom плюс $1.40, Apple упал на 3.78 и Micron упал на 7.70. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэмми Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, доброго вечера, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
8: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Дэвидсон Радио, 620 АМ.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Итоги недели.
5: Итоги недели.
6: Вчера была среда, вчера был четверг.
2: Мировые новости.
5: Происходящее в стране.
2: События города.
5: Самое главное.
2: В программе Алексея Наксона.
5: Итоги недели.
2: Итоги недели.
7: Второй час. Продолжаем итоги недели. Промежуточные выборы в Конгресс запланированы на 3 ноября 2026 года в рамках избирательной кампании. Трамп и его партия сталкиваются со следующими ключевыми аспектами. Масштабная агитация. 1 октября 2026 года Дональд Трамп запустил интенсивный 32-дневный тур по стране, начав его с выступления в Техасе. Он проводит ралли в ключевых штатах, например, в Охайо, призывая избирателей и патриотов, как он сказал, мобилизоваться, используя досрочное голосование и нанести поражение демократам. Политические вызовы. Рейтинги Трампа и республиканской партии демонстрируют тенденцию к снижению. Согласно публикациям Reuters и опросам Quinnipiac University, популярность президента повлияли и внешнеполитические решения, включая обострение ситуации вокруг Ирана, вызвавшее рост цен на топливо. Прогнозы и риски. По данным социологических опросов Fox News и CNN, демократическая партия имеет весомые шансы вернуть контроль над палатой представителей и, возможно, сенатом, так как часть умеренных республиканцев в ключевых штатах Айова, Джорджия, Северная Каролина выражают готовность голосовать за оппонентов. Несмотря на пессимистические прогнозы социологов, сам Дональд Трамп публично заявляет о полной уверенности в успехе и обещает большой сюрприз по результатам голосования. Ну а сейчас я вам предложу новый отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Один за другим, в воскресенье 11 апреля, четыре тяжело вооруженных Си-46 пронеслись над Тихоокеанским побережьем Панамы и сели в Токумене. Их уже ждали. Утомленные экипажи были доставлены на соседний Анкон, где Белефонт устроил для них шикарные номера в отеле «Тиволи». В холле пилоты взяли по коктейлю, похлопали друга по спине и отпраздновали свой успешный прилет в Панаму. Первоклассная выпивка способствовала возникновению иллюзии, что они все могут, они непобедимы и, черт возьми, может быть, даже бессмертны. Несмотря на усталость, Хал Ойербах присоединился к празднованию. Он знал, что им повезло, невероятно повезло. Прежде чем мы предпримут опасные трансокеанские перелеты из Центральной Америки в Европу, экипажу, включая его самого, потребуется гораздо больше подготовки. Им придется оттачивать свои навыки во всем. В навигации, полетах по приборам и особенно в расчете навигационного запаса топлива. Ойербах дал им выходной. Затем должны были начаться занятия. Но тут позвонил Шмимер из Сбербанка. Приближалась крайняя дата, 15 апреля, пять оставшихся Си-46 все еще были в Калифорнии. Там же застряли два красавца кони, вероятно, навсегда. Завкин их экспорт были отклонены Госдепом. Шумер подумал, что если не будет действовать незамедлительно, то 5 Си-46 могут вылететь из Сбербанка до того, как правительственное агентство Западного побережья свяжет их с фиаско в Милвилле. Проблема была в том, что ему не хватало экипажей, а Арбах и Герсон должны были немедленно покинуть Панаму и прибыть в Калифорнию. Когда 13 апреля Аурбах и Герсон вошли в ангар Сбербанка, Халл был поражен увиденным. Си-46 уже были загружены, заправлены топливом и готовы к вылету. Каждый самолет был до предела набит инструментами, электроникой, авиамоторами, механизмами, колесами, всем, что принадлежало Schwimmer Aviation Service. «Где вес и баланс?» — был первый вопрос Аурбаха. Он имел в виду ведомость, где было указано, сколько весит каждая единица груза, ее положение относительно центра тяжести самолета. На этот документ просто не оставалось времени, — ответил ему старший грузчик. Аурбах молча кивнул, но все еще чувствовался уставшим от долгого перелета в Панаму, а затем в Калифорнию. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, одним словом, Dash Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: преддверии промежуточных выборов 2026 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет самые низкие за все время показатели поддержки среди своего электората, среди республиканцев. В то же время все больше опросов свидетельствует о том, что часть избирателей может перейти на сторону демократов, сообщает CNN. Согласно данным опроса Нью-Йорк Таймс и Сиенского колледжа, от 9 до 16 вероятных избирателей республиканцев заявили, что готовы поддержать кандидатов от Демпартии в 5 ключевых штатах – Аляске, Айове, Канзасе, Охайо и Техасе. Анализ CNN показывает, что кандидаты от Демократической партии имеют двузначное преимущество среди избирателей республиканцев в 4 важных гонках за места в Конгрессе. В 7 из 10 наиболее значимых избирательных кампаниях среднее преимущество среди этой группы избирателей составляет не менее 9% пунктов. По оценкам журналистов, наибольшую помощь демократам оказывают избиратели-республиканцы, не ассоциирующие себя с движением Трампа «МАГА». Такие избиратели обычно составляют около четверти электората республиканской партии. В то же время CNN отмечает, что результаты опросов имеют определенную погрешность. Ну, естественно. Во время последних президентских выборов социологические исследования не оценили уровень поддержки республиканцев. Это могло быть связано с тем, что опросы охватывали достаточное количество сторонников партии в целом, но недостаточное число преданных сторонников Трампа, то есть «МАГА». Одним из наиболее показательных примеров стал Канзас, традиционно считающийся республиканским штатом. Опрос Time Siena показал, что демократ Эдам Хэмилтон сравнялся с действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом. Оба получили по 45% поддержки среди вероятных избирателей. При этом Хэмилтон привлек 16% республиканцев и 10% избирателей, называющих себя республиканцами. Причем тут очень интересная история. Эдам Хэмилтон – фигура несколько необычная для традиционных демократов. Он сам проповедник-евангелист. И то, что мы обычно ассоциируем религиозных деятелей с республиканской партией, вот как раз в этом заключается, наверное, общепринятая ошибка. Значительное число проповедников, особенно именно когда мы говорим о методистах, есть и такая церковь, потому что протестанты отнюдь не едины, в отличие от католиков, протестанты – это несколько церквей. Так вот, среди методистов большинство как раз поддерживает демократов, и даже те республиканцы в штате Канзас, которые являются прихожанами церкви Хэмилтона, они его поддерживают. И вот тут будет очень необычное соревнование между религиозным деятелем Хэмилтоном, который представляет демократов, и действующим сенатором-республиканцем Роджером Маршаллом, который, естественно, как все на его уровне, поддерживает Дональда Трампа. Очень необычная гонка в Канзасе. Кстати, подобная тенденция была зафиксирована в других штатах. В Айове демократ Джош Турк получил поддержку 12% резистентных республиканцев, а на Аляске бывший член Конгресса Мэри Пелтова 13%. Джорджи сенатор-демократ Джон Оссоф получил поддержку 10% избирателей, причисляющих к республиканцам, согласно данным опроса Fox News. CNN также отмечает, что согласно республиканам последних опросов, кандидаты от Демопартии в Северной Каролине, Охайо и Техасе в среднем получают около 9% голосов избирателей-республиканцев. В то же время окончательный результат может отличаться, поскольку поведение республиканцев на предыдущих выборах может быть иным, чем прогнозируют нынешние опросы. Но в этом нет ничего необычного, потому что мы знаем, что опросы даже с точки зрения чисто математической имеют погрешность порядка 4%. И бывает ошибаются. Но в основном как раз опросы очень точны в том, как они показывают тенденции, которые существуют в современном американском обществе. Ну и в ходе предвыборного митинга в Грэнд-Айленд, это штат Небраска, состоявшийся в понедельник, 5 октября 2026 года, президент Дональд Трамп вызвал широкий общественный резонанс, заявив, сначала скажу по-английски, а потом перейду на русский, но, в общем-то, наверное, вы с этим знакомы. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay, and it's going to be over with very soon. По-русски Они могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, и все это скоро закончится. Это таким образом комментировал те военные действия, которые ведутся сейчас между Соединенными Штатами и Ираном. То есть он предположил, что Иран может уничтожить город. Может уничтожить Лос-Анджелес, уничтожить Сан-Диего. Но тут два момента, на мой взгляд, которые представляют интерес для нас с вами, американских граждан. Первый момент. Уничтожить Сан-Диего или уничтожить Лос-Анджелес Иран может только с помощью атомного оружия, причем не просто атомной бомбы. Бомбу надо доставлять самолетами, и в конце концов даже 60-процентное обогащение урана позволяет создать бомбу наподобие той, которые были сброшены в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки. Но мы с вами знаем, что такой авиации у Ирана нет, а у них есть ракеты. Значит, необходимо не просто иметь бомбу, ее сбросить и вести ее не на чем, необходимо создать боеголовку. Так как боеголовка значительно компактнее и легче, чем бомба, то для этого уровень обогащения урана должен быть повышен до 90%. И судя по тому, что говорил наш президент, у Ирана уже есть такая боеголовка, и они уже эту боеголовку присоединили к ракете, которая способна перелететь через океан, потому что иного способа уничтожения Лос-Анджелеса или Сан-Диего попросту нет. Это момент, назовем его технологический. Но есть и момент нравственный. Что он имел в виду, когда это очень малая цена, и все это скоро закончится? Малая цена, заплаченная за что? Уничтожение двух городов в Калифорнии, малая цена за что? Ну, естественно, была очень негативная реакция властей Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом резко осудил это высказывание, назвав Дональда Трампа безумным и опасным, обвинив в призывах к нападению на жителей Америки. Мэр Лос-Анджелеса Кэрен Басс назвала эти слова шокирующими, расценила их как попытку спровоцировать нападение, угрожающее жизни американцев. Ну, а мэр республиканского города Сан-Диего, напомню, что Сан-Диего – это 100% республиканский город, это традиционная база Тихоокеанского флота, значительная часть жителей этого города – это ветераны, порядка 60 тысяч ветеранов постоянно проживает в Сан-Диего, ну и в самом Сан-Диего расквартировано больше, чем 115-120 тысяч военнослужащих, еще раз подчеркну, там еще и штаб-квартира Тихоокеанского флота, традиционный республиканский город в демократическом штате Калифорния. Так вот, мэр-республиканец Тодд Глория заявил, что его город – это не сопутствующий ущерб и никогда не будет той ценой, которая может стать незначительной. Еще раз подчеркну, ценой, заплаченной за что и с помощью чего. А вот у кого есть, по идее, возможность уничтожить Сан-Диего, Лос-Анджелес, это как раз Северная Корея, у них уже есть ракеты, которые можно запускать с подводной лодки, и похоже, что либо они завершили создание первой ядерной подводной лодки, либо близки к своему завершению. То есть вот у Северной Кореи может быть такая технологическая возможность. В общем, во время избирательной кампании, которая происходит, естественно, с каждым днем более напряженно, мы слышим очень много. Избирательная кампания, она и диктует во многом сейчас и эти действия Дональда Трампа, которые еще раньше были бы, на мой взгляд, абсолютно невозможны. Относительно недавно мы с вами говорили о том, что Конгресс принял закон о так называемых адских акциях в отношении России. Вначале за эти санкции проголосовал Сенат, затем Палата представителей, подписал Дональд Трамп, то есть, по идее, этот закон уже в силе. Эти санкции в размере 100% тарифов, ну, а вообще намечалось, что размер тарифов должен дойти до 500%. А сейчас, буквально сегодня, пришло сообщение, что Дональд Трамп заявил сегодня, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американские и мировые рынки. По словам нашего президента, соглашение достигнуто во время, как он выразился, цитирую, очень успешных телефонных переговоров с президентом Российской Федерации. Россия, сообщил Трамп, согласилась в кратчайшие сроки поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре Российская Федерация поставит еще 500 тысяч тонн топлива и 1 миллион, как сказал Дональд Трамп, сразу после этого. Кроме того, как он выразился, цитирую, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, Москва может поставить еще 3 миллиона тонн дизеля в короткие сроки. На фоне сообщения Трампа уже наш Минфин выдал временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива в обход санкций Соединенных Штатов до 7 апреля 2027 года. То есть, обратите внимание, как наша избирательная кампания уже влияет на совершенно иные процессы. И хорошо известно, что американцы голосуют своим кошельком. Этот непрерывный рост цен, который мы переживаем в последнее время, и рост цен на продукты переработки нефти, то есть на газолин и на дизельное топливо, это влияет на настроение американцев. Прежде всего, естественно, на той части американской публики, которая традиционно голосует за республиканцев в самых республиканских штатах, в том же самом штате Канзас. Я напомню о том, что в штате Канзас последний раз демократы избирали в 1932 году. После этого Канзас представляли только республиканцы. И сейчас у демократа есть неплохие шансы на то, чтобы быть избранным от этого штата во многом, потому что это штат сельскохозяйственный, и дизельное топливо, конечно же, очень сильно влияет на производство сельхозпродукции. То есть, с одной стороны был принят закон, который должен санкции, как это говорят, делать адскими. С другой стороны, сейчас конкретно Дональд Трамп этот закон уже обошел или превратил его в клочок никому не нужной бумаги. И вскоре на американский рынок должен поступить дизель или дизельное топливо из Российской Федерации. Напомню, что совсем недавно Россия нанесла удары по гражданским объектам в Украине. В частности, был разрушен пятиэтажный дом в городе Прилуки в Черниговской области. Там погибло сразу же 20 человек. И вот на днях Россия нанесла удар по автобусу, обычному гражданскому автобусу в городе Краматорск. Погибло 33 человека на месте. И вот России теперь будет оказана финансовая помощь, чтобы она могла более успешно, то есть более жестоко продолжать эту войну против народа Украины. Только лишь после того, потому что Дональд Трамп волнуется о том, Конгресс будет чьим, республиканским или демократическим. На этом я прервусь, пришло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас завершающий четвертый сегмент. Как и обычно, в завершающем сегменте мы с вами можем затронуть как ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, так и второй. Перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Факты, события, лица,
1: новости,
2: все, о чем важно знать.
1: В студии Лена Вишневецкая.
3: Здравствуйте. Пассажиров поездов Нью-Джерси предупреждают об изменениях движения. Завершаются строительные работы на новом железнодорожном мосту Portal North. В связи с переключением движения на новую инфраструктуру компания NGA Transit готовит временные изменения расписаний маршрутов. В Лонг-Айленде обсуждают контроль за автомобильными номерами. Законодатели округа Саффолк провели слушание по использованию автоматических камер распознавания номерных знаков. Главный вопрос, как совместить помощь полиции в расследовании преступлений с защитой частной жизни автомобилистов. В Нью-Йорке открылся крупнейший фестиваль любителей комиксов. В выставочном центре Джавица в Манхэттене проходит ежегодный комик-кон. До воскресенья посетители ждут встречи с авторами, презентации фильмов, выставки и костюмированные мероприятия. В Нью-Йорке начинается большой праздник японской кухни. С 9 по 11 октября в городе проходит крупный фестиваль суши. Посетителям обещают разнообразные японские блюда и знакомства с традициями их приготовления. И пришла курьезная новость из Британии. Садовод Йен Пэттон из Хэмпшира побил собственный мировой рекорд, вырастив тыкву весом 1295,8 килограмма, почти как самка бегемота. Новый рекорд признала Книга рекордов Гиннесса. Пэттон ухаживал за гигантом по 6 часов в день, поливая сотнями литров воды и закапывая плети, чтобы растение пустило дополнительные корни. Это его первый рекорд без брата-близнеца Стюарта, с которым он полвека выращивал тыквы, и трижды становились они чемпионами мира.
2: Служба информации Дэвидсон Радио.
1: Точность в деталях.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость.
9: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
12: Знаешь, какой он красавчик.
13: Выглядит как огурчик.
14: Я давно его знаю, он очень способный.
15: Он очень хороший человек.
11: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
16: Операцию я беру на себя.
11: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Итоги недели.

0: Мы продолжаем наши программы. В этом завершающем сегменте по традиции мы можем обсудить как те темы, что прозвучали в первой части этой программы, так и во второй. И давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Здравствуйте, Алексей. Вернее, не здравствуйте,
0: да,
1: а добрый вечер. Добрый вечер. Хотя не такой он уже и добрый, поскольку новости, которые есть вот на мониторе, ну, они просто, как говорят, мозги выносят. В частности, вот этот подарок, который... Ну, вы знаете, почему именно сегодня было объявлено о дизеле, о закупке в России? Вы знаете, почему причина? Одна из главных причин. Сегодня у Путина день рождения. Вот он ему и отсосал 3000
0: тонн. Он был 7-го.
1: Ну, разговор у них состоит... Да, вы правы. Разговор состоялся сегодня. То есть с поздравлениями и так далее. То есть 300 тысяч тонн я перевел в баррели, это 2,2 миллиона баррелей. Это огромное количество. Не буду повторять все цифры, вы их озвучили. Статья была опубликована несколько часов назад на Wall Street Journal, чтобы кто-то не попытался сказать, что это блеф. И известные авторы вот на дисплее и так далее. Так вот, главное. Начиная с сегодняшнего дня, дорогие товарищи радиослушатели, бомбить Украину будет за наши с вами деньги. Поскольку оплата за топливо пойдет, за дизельное топливо, пойдет за счет наших таксов, которые мы платим государству. Поэтому мы с вами будем бомбить Украину. С чем я вас и поздравляю. Круг замкнулся. Я бы очень хотел, чтобы в вашей передаче, сколько осталось, выступил хотя бы, дали слово трамписту какому-нибудь. Я хочу послушать объяснение тому, что происходит. Они всегда находят возможность отмазать его. Но я смотрю, я слушаю, я анализирую, и мое мнение, что Шарикову там делать нечего. То есть то, что происходит, это больше, чем квазикомедия. Это квазитрагедия, смешанная с фарсом и так далее. Это, ну, тот еще суп. Вот, поэтому, Алексей, хотелось бы каплю перчика в этот суп послушать трамписта. Что они скажут по этому поводу, если вы не возражаете, конечно.
0: Ну, безусловно, вот. Я приглашаю всех, это эфир открытый.
1: Да. Ну вот, пожалуйста.
0: Хорошо, Марк.
1: Пожалуйста, я хотел сказать.
0: Да. Ситуация, безусловно, вы выразили на мой взгляд очень точно, что, оказывается, бомбить Украину будут за наши деньги. Вы в этом абсолютно правы,
1: Марк. Мы будем с вами финансировать, да, эти бомбежки.
0: Да. Это такой трагический поворот всей этой истории. Спасибо, Марк. Ну, давайте послушаем и других наших радиослушателей. Напомню, что у нас эфир открытый, звучат совершенно различные мнения. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Повезло Марку, звонит самый ярый трампист Эдуард. Три недели тому назад у Флинта на передачу утром я сказал прямым способом, что российские танкеры должны стоять с нефтью у наших границ и разгружаться. Ведущий со мной не согласился. Ну, проукраинские ребята, наверное, возненавидели меня за это. Но, как видите, прошло 3 недели, и я оказался прав. Почему я оказался прав? Потому что Путину, ну, совсем не нужно, чтобы опять власть была у демократов, и чтобы они начали субсидировать большими долларами Россию. Это дураку было понятно. И вы меня сегодня просто порадовали этой новостью. Может, для кого-то она горькая, но именно так и надо, чтобы республиканская как-то выправилась и победила. Надо, чтобы бензин у нас был дешевый, чтобы в магазинах цены у нас упали, чтобы народ опять проголосовал за республиканцев. потому что Трамп...
0: Эдуард, вы готовы оплатить эту победу ценой жизни невинных украинцев, детей, женщин, стариков, которые...
2: На войне, как на войне. На войне, как
0: понял,
2: на войне.
0: Эдуард, все понятно, ваша точка зрения услышана. Ну вот, видите, вот так у нас и идет наш разговор. Можно ли ради политических соображений убивать или оплачивать убийство невинных людей? Стоит ли политика этого? Что важнее, некие обычные нравственные гуманистические соображения, что жизнь людей бесценна, что невинные люди должны жить, или что важна политическая победа, да? Вот, знаете, вот старинная пословица «цель оправдывает средства». Но мы всегда с вами знаем о том, что в итоге это все оканчивается одним из кругов ада. Давайте послушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Алексей. Я хочу у вас спросить одну вещь. Читали ли вы закон, который Трамп сам подписал? Там он что, имеет оговорки, что он может сам покупать эту нефть? Закон, который сенатор Грэм провел в Конгрессе,
0: да,
3: и
0: да,
3: все,
0: да,
3: подписали.
0: Грэм о Блюментале. Там есть другой пункт, что он обладает правом введения в силу этих санкций. И поэтому часть демократов голосовала против, потому что они считали, что закон есть закон, и нельзя давать главе исполнительной власти некое право вводить этот закон по своему усмотрению. Но там не написано о том, что он может покупать дизель у страны-агрессора. Но есть положение о том, что он может сам руководствоваться, или вернее, сам вводить в силу этот закон в действие. Ну, вот такой оказался закон двойственный. С одной стороны, он очень громкий, его называли адские санкции и так далее. С другой стороны, он оказался абсолютно недейственным. Недейственным. Так что...
3: Если есть закон, так что, если только президент согласен с ним, который он сам подписал... Его же надо...
0: Это особенность этого закона. Это особенность этого закона, что он позволяет президенту по своему усмотрению вводить санкции. То есть закон позволяет ему ввести санкции, но последнее слово остается за президентом Соединенных Штатов. Санкции не вводятся автоматически, как это было в любых других законах.
3: Ага,
0: вот такая история. Да, да, у него есть право вводить санкции или не вводить. Он решает, когда их вводить. Это особенность именно этого закона. Да,
3: спасибо.
0: Да, адские санкции и так далее окончаются тем, что Соединенные Штаты в огромных размерах закупают дизельное топливо у страны-агрессора, и тем самым этой стране помогают вести войну. И мы с вами знаем, как эта война ведется. Погибают просто абсолютно невинные люди, как погибли только что в небольшом украинском городе Прилуки, когда был разрушен пятиэтажный жилой дом, там погибли люди, семьями погибли. Или вот когда Россия нанесла удар по обычному автобусу в городе Краматорск, 33 человека просто там сгорели заживо. Обычные люди просто ехали по каким-то своим делам в обычном рейсовом автобусе, ничего особенного. Ну вот, вот мы с вами оказались на таком, если хотите, на таком перекрестке, на такой развилке. Неужели, как и встарь, да, вот мы оказываемся в таком вот очень, на мой взгляд, тяжелом положении, когда с точки зрения не только нравственная, на мой взгляд, здесь позиция предельно ясна. Но даже с точки зрения американских интересов, американской национальной безопасности, мы не должны помогать стране-агрессору. Умиротворение агрессора уже однажды привело ко всем тем трагедиям, которые были свойственны Второй мировой войне. И вот мы сейчас оказываемся примерно там же. Как говорил Марк Твен, история не повторяется, но рифмы истории, да, вот рифмы истории. Ну вот, так что давайте теперь послушаем и вас, что вы думаете. Здравствуйте, в эфире. А, вот, вы молчите. Ну, хорошо. Давайте послушаем тогда вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Алло, Алексей, добрый вечер.
0: Добрый.
4: Я хочу Марку ответить. Он так призывал, он так... Можно сказать, что в его голосе торжество слышалось, что как он был прав, как он был... Ну, конечно, мне было неприятно узнать, что российская нефть или дизель будет поступать, и деньги будем платить мы, Америка. Да, и тут он прав, что на американские деньги будут бомбить Украину. Но политика – это искусство возможного, и это будет длиться, как я надеюсь. Я даже в этом уверен, на всего один месяц. И, к сожалению, да, это происходит. Трамп заботится прежде всего о своей стране. И так как Зеленский должен о своей заботиться стране, а Трамп о своей, ему своя страна. И для Трампа важнее
0: о
4: намного...
0: О стране или об избирательной кампании? Давайте попробуем разделить. Вы считаете,
4: это можно,
0: что...
4: Это, Алексей, это отдельный вопрос, но мы сейчас уйдем в этот вопрос. Вы можете так считать, я могу так считать. Я не хочу это сейчас обсуждать. Может быть, вы правы. Я хочу просто сказать, закончить то, что я хочу сказать. Дело в том, что если демократы вновь придут к власти, я хочу сказать, напомнить вам, что эта война в Украине началась именно благодаря демократам. Я сейчас это вам расскажу, и, пожалуйста, не перебивайте меня. Я вам напомню, что Байден, Трамп, несмотря на... Надо судить все по делам, а не по словам. Трамп всегда хвалил Путина, но при этом он всегда накладывал санкции, наложил еще в первом сроке на Северный поток, и это сделал Трамп. Байден, когда пришел, он в первый день, он эти санкции снял. И таким образом он обеспечил поток денег в путинскую экономику. Кроме этого, он, Байден, сказал, что когда Путин с ним повстречался, там и его люди повстречались, они поняли, что Байден это совершенно безвольный человек, он уже близкий к маразму, что это будет его шанс Путина начать эту войну, потому что при Трампе он эту войну не начал. И он начал заготовить, и потом эту войну, собирать войска, стягивать. И в связи с этим Байден там сделал такое выступление, что если небольшое вторжение на короткий срок, то это да, это нормально, Америка не будет протестовать. Это тоже Байден был, демократы были. Самый последний был момент в этой, в то, что Байден сделал, когда был целый год ленд-лиз, и Украина очень сильно нуждалась в любом оружии, в любом. В Америке было старое вооружение, которое в тот день, когда дронов еще там не было, должны были быть и танки, которые были у нас, стоят в пустыне под открытым небом, где нет дождя. Это можно было дать. Ничего он не дал. Вот. Поэтому, а Трамп, когда пришел вот во второй раз, он снова сделал эти санкции, наложил вот этот закон. Но на месяц он их снимет, да, чтобы не допустить демократов к власти. Потому что демократическая партия – это преступная, коррумпированная организация. Они разваливают нашу страну, наша страна ждет то же самое, что мы имеем в Европе. Посмотрите во Франции, посмотрите, Европа просто загибается. 10% мусульман там. 10%, но и они рвутся, а они не очень агрессивны, они рвутся к власти, и они постепенно эту власть, я боюсь, там захватят, если Европа не проснется. Вот, к сожалению, политика – это искусство возможного, и вот Трамп делает все, что может. Он прилагал очень много усилий, чтобы эту войну остановить, но, видимо, не получается у него. И последний момент, можно ли вот еще? Что то, что Трамп риску пошел на этот огромный риск перед вторичными выборами, начал войну в Иране и поставил свою партию и себя лично под очень большой риск, потому что он не мог этого не предвидеть, что вот такое. Это показывает, что он заботится не о своей карьере. Он бы мог эту войну начать позже, но просто время выпало так, что не самый лучший момент был для нанесения удара, начать эту войну. Но если начать бы ее войну лучше бы, по-хорошему, ее после этих выборов, там 2 года можно было бы с Ираном спокойно разобраться. Но он вынужден был, потому что, видимо, Иран уже очень близко был к получению этого оружия. Он вынужден был это сделать. Вот. Спасибо, что выслушали.
0: Да, конечно.
4: Надеюсь, конечно. Что мы...
0: Конечно. Ну, как видите, вы получили возможность абсолютно свободно высказать свою точку зрения. Это нормально, потому что у нас эфир открыт, у нас остается немножко времени, но я должен уточнить несколько вещей. Если бы в тот момент в Белом доме был бы Дональд Трамп, а не Байден, то война бы продолжалась бы действительно там 2-3 дня, и через 3 дня Путин был бы в Киеве, на этом бы все закончилось, потому что помощи не было бы. А начиная уже с января, декабря даже 2021 года, Украина стала получать все необходимое для отражения агрессии, включая различные системы. Вначале это были системы противотанковые и так далее, а потом уже пошли тяжелые системы. И тут я постараюсь объяснить еще раз разницу между тем, что сделал Байден, который это оружие поставлял абсолютно бесплатно, и между ленд-лизом. Ленд-лиз – это система, которая означает, что это оружие дается во временное пользование. Лиз. Вам знакомо это слово лиз? Да, автомашины в лиз и так далее. И по условиям ленд-лиза необходимо по окончанию военных действий это оружие все вернуть или оплатить его стоимость. Или только в том случае, если это оружие будет уничтожено, то тогда оно уже не будет компенсировано. Что лучше было для Украины? Получить оружие как подарок, да, по-английски как gift, или как лиз? И когда люди говорят о ленд-лизе, они вообще не понимают значения этого слова. И что за этим стоит? И Советский Союз расплачивался за ленд-лиз еще до 80-х годов. Хотя, действительно, это было очень выгодно, цены были еще какого-нибудь там 44-го года, но все равно необходимо за ленд-лиз заплатить. Оружие получила Украина бесплатно. Ну вот, я остановился на ленд-лизе. Надо было еще один раз ответить и разъяснить некие заблуждения, которые существуют в этой области. Но, тем не менее, факт остается фактом. И об этом говорил Марк, что теперь, с того момента, когда российское дизельное топливо начнет поступать на американский рынок, американцы, самые обычные, рядовые, те же фермеры Канзаса, будут оплачивать российскую войну против Украины. Не желая этого, не осознавая это, но по факту приобретения российского дизеля, это будет происходить. Ничего подобного в американской истории попросту еще не было. На этом я должен завершать эту программу. У нас впереди, как обычно, наш музыкальный календарь. 9 октября 1940 года в Ливерпуле родился Джон Уинстон Леннон, основатель и идейный вдохновитель The Beatles. Написанные песни критики впоследствии назвали в числе лучших в творчестве группы Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds and All You Need is Love. All You Need is Love. Джон Леннон во многом определил пути развития музыки во второй половине 20 века, и, в общем-то, в представлении он не нуждается. Спасибо за эти 2 часа, которые мы были вместе в эфире Дэвизон Радио. Паша, как и обычно, тебе спасибо за прекрасный эфир. Итак, All You Need is Love. Спасибо. Пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
4: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
4: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио. В Нью-Йорке 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 602.

Песня «How High the Moon», записанная дуэтом Леса Пола и Мэри Форд в далеком 1951 году, конечно, хит знатный и история у него интересная. Вот только сразу перейти к ней никак не получится. Слишком уж широк Лес Пол, чтобы сузить его личность до рамок просто замечательного гитариста. Этот американец внес столько революционных инноваций в мировую музыкальную индустрию, что это заслуживает отдельного обширного рассказа. Свои таланты Лестер Уильямс Полфус, таково полное имя нашего героя, проявил еще в детстве. Уже 8 лет он научился играть на губной гармошке, а когда переключился на гитару, то сконструировал для гармошки специальный хомут. Он крепился на шею и позволял играть на двух инструментах сразу. Изобретение Пола впоследствии стало выпускаться массово.

Даша в подростковом возрасте Лес Пол сконструировал и свою первую электрогитару, приспособив для нее найденный кусок железнодорожной шпалы. Ее особенностью было то, что дека гитары отныне не имела привычной полости, и звук ее был полностью электрическим. Над этим инструментом Пол экспериментировал несколько лет, и однажды даже чуть было не погиб от удара током. В 1941 году он создал первый законченный прототип электрогитары из деревянной доски и назвал ее «The Log» – «Полено». Тогда же предложил свою модель компании Gibson, одному из крупнейших производителей гитар. Однако там долго отнекивались и оценили новинку лишь после того, как подобные цельнокорпусные электрогитары не стали производить их конкуренты из компании Fender. Так на свет появилась знаменитая марка Gibson.

Еще больше инноваций Лес Пол внес в сферу звукозаписи. В то время все инструменты приходилось записывать одновременно, сразу на матрицу диска. Пол же не хотел зависеть от посторонних инструментов и задумался, нельзя ли прописать все инструментальные партии самому. Для этого он изобрел технологию звук на звук, то есть стал проигрывать каждую новую партию на фоне уже записанных.

Поначалу Полу приходилось делать перезаписи с помощью большого количества ацетатных дисков. Он записывал одну партию на один диск, затем под его фонограмму играл вторую партию и записывал все вместе на второй диск и так далее. Так Пол мучился до тех пор, пока певец Бинг Кросби не подарил ему магнитофон немецкой фирмы Ampex. Тут-то Пола и осенило. А что, если отключить у магнитофона стирающую головку? Тогда можно без труда записывать каждый новый трек сразу поверх предыдущего на одну и ту же ленту. Оставался, правда, один существенный недостаток. Любая ошибка в игре заставляла заново переписывать все треки. Поэтому Лес Пол не успокоился и в итоге изобрел первый в истории 8-дорожечный магнитофон, который запустила в производство все та же

Занимаясь техническими хитростями, гитарист не забывал о музыке. Собственно, в ней он эти хитрости и воплощал. Пол играл и как сессионный музыкант, и в составе Les Paul Trio и сольно. Правда, в 1948 году его карьера гитариста оказалась под угрозой. Les попал в автомобильную аварию и сломал правую руку, причем в локтевом суставе. К счастью, врачам удалось зафиксировать кости в прямоугольном положении. Разогнуть руку Пол теперь не мог, зато мог продолжить играть на гитаре.

1949 году Лес Пол выпустил свой первый хит, записанный по многодорожечной мультитрекинговой технологии, инструментальную композицию «Lover». Пол не только виртуозно сыграл на гитаре, но и сам прописал все 8 партий. При этом часть из них он записал, включив пленку на медленную скорость. В результате на нормальной скорости гитарное соло звучало вдвое быстрее.

Как вы уже поняли, пение не было сильной чертой этого талантливого человека. Поэтому в 1948 году Лес Пол начинает работать с молодой гитаристкой и кантри-певицей Колин Саммерс, для которой придумывает более эффектный сценический псевдоним Мэри Форд. Спустя год пара женилась и стала выступать дуэтом.

В начале 50-х Лес Пол и Мэри Форд стали одними из самых успешных американских исполнителей. Их даже приглашали в Белый дом выступать перед президентом Эйзенхауэром. С 51 по 54 год их синглы 16 раз попадали в национальный топ-10. Среди самых топовых записей можно упомянуть энергичный «The World is Waiting for the Sunrise» и «Tiger Rag», «Вальсок», «Mockingbird Hill» и знаменитую балладу «Vaya con Dios». Thank you.

Разумеется, что главной визитной карточкой дуэта заслуженно считается песня «How High the Moon», то есть «Как высоко луна». Лес Пол не был ее автором. «How High the Moon» написали поэт Нэнси Гамильтон и композитор Морган Льюис специально для бродвейского мюзикла 40-го года «Two for the Show», где эту песню исполнял дуэт Альфреда Дрейка и Фрэнсис Комсток. В том же году появились и первые записи в исполнении оркестров Бенни Гудмана с вокалом Хелен Форест и Митчелла Айриса с вокалом Мэриэн Мерсер. Ранние версии песни заметно отличались от того, что впоследствии запишет Лес Пол. «How High the Moon» звучала как неторопливый фокстрот с меланхоличным текстом о том, что луна высока, а любовь далека. Песня полюбилась джазменам своими изысканными гармониями и быстро стала одним из популярных джазовых стандартов. Постепенно ее играли все энергичнее, а уж Лес Пол и вовсе довел мечтательный оригинал до стремительного ритма рокобилли, чего стоит только вступительная цепочка гитарных аккордов. «How High the Moon» стала, наверное, самым ярким примером технических экспериментов Леса Пола. На этот раз он сконструировал песню аж из двух десятков отдельных инструментальных и вокальных треков. Правда, в технологии записи звук на звук крылся существенный недостаток. При каждом наложении качество предыдущей записи заметно ухудшалось. Тогда Лес Пол решил первыми записывать менее значимые партии, а более важные оставлять напоследок. Вот и на «How High the Moon» он сначала просто отстучал по струнам гитары ритм, сверху записал базовую последовательность аккордов, потом добавлял соло, а в самом конце прописал басовую линию и вокал Мэри. Кстати, самые большие проблемы возникли как раз с записью вокала. Дело в том, что весь процесс протекал прямо в комнате гитариста, который он оборудовал в настоящую студию. Однако работа на дому оказалась не столь комфортной, как и это может показаться. С записью электрогитары проблем не было, звук шел прямо на пульт. Голос же, как понимаете, писался на микрофон, и здесь любой посторонний шум ног мог сразу все испортить. А таких звуков в тот день хватало. Сначала процесс прервала сирена. Напротив дома располагалась пожарная часть. Затем гул пролетающих самолетов. В итоге Мэри даже расплакалась, заявив, что не знает, хватит ли у нее сил повторить все заново. Только-только она собралась с духом, как сосед сверху решил принять ванну. И в результате окончательный вариант «How High the Moon» удалось закончить лишь поздно ночью, а бедной Мэри пришлось петь, укрывшись плотным одеялом, чтобы не тревожить окружающих. 4 января 51 года вымученная песня была обнародована на сингле и попала в хит-парад с Америки на целых 25 недель, из них 9 она провела на первом месте. Кроме того, благодаря ей дуэт сумел возглавить и ритм-н-блюзовые чарты, что до этого не удавалось ни одному белому исполнителю.

«Хай де Мун» восхитила не только слушателей. Пол Маккартни вспоминал, что она была первой песней, которую «Битлз» сыграли вместе. Но и звукорежиссеров. Вот что говорил звукорежиссер Майкла Джексона Брюс Свиден. До этого момента целью записи музыки было стремление зафиксировать в неизменном виде акустическое звучание биг-бенда так, будто вы находитесь на лучшем месте в доме. Здесь не было места для фантазии, но когда я услышал «How High the Moon», где не было ни одного живого звука, я подумал, таки есть надежда. Справедливости ради стоит сказать, что были свои поклонники и у другой версии «How High the Moon», исполненной в 60-м году великой джазовой певицей Эллой Фицджеральд. Известный скороговорщик 90-х Скэтмен Джон упоминал, что именно благодаря этому исполнению он влюбился в скет. Ну, вы знаете, что скет — это вокальная импровизация, когда голос служит не только для передачи осмысленного текста, а играет роль музыкального инструмента.

начале 50-х Лес Пол и Мэри Форд завели на телевидении свое собственное шоу. Одним из гвоздей программы стало новое изобретение Пола – волшебный ящик Леса Пола или Лес Полверайзер. Это действительно была коробка с несколькими лентопротяжными механизмами, на которой можно было по очереди прописывать несколько партий, а затем запускать готовую мультитрекинговую фонограмму. Причем весь процессор Лес Пол демонстрировал в реальном времени прямо на глазах публики, заявляя что-то вроде: «Мэри споет эту песню, а Лес Полверайзер умножит ее на 12». В середине 50-х популярность дуэта резко пошла вниз. Его место в чартах заняли юные исполнители рок-н-ролла. В 64-м году Лес и Мэри разводятся, после чего гитарист практически перестает выпускать свои записи. Тем не менее, почти до самой своей смерти в 2009 году Пол выходил на сцену, нередко демонстрируя все тот же самый волшебный ящичек.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
4: вас произвела? Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
2: с 10 до 11
1: на Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
5: Дэвидсон Радио 620 АМ.
6: Слушать подано.
7: Нью-Йорке 8 часов вечера.
8: WSNR, Jersey City.
7: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами.